0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Хватит друг на друга. Антону тут большой.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: там
3: есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
7: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. А знаете ли вы, дорогие друзья, что среди многочисленных дисциплин в спорте слепых есть вид спорта, придуманный, я бы сказала, изобретенный у нас в России? Это волейбол для лиц с нарушением зрения. Молодая, но очень популярная командная инклюзивная игра. Есть одно известное высказывание: «Не смейте опускать головы. Волейбол – это спорт, где смотрят только вверх». Давайте примем его за аксиому и поговорим о том, зачем незрячему человеку нужен волейбол.
8: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
7: Основной предпосылкой к созданию нового вида спорта стало стремление специалистов КСРК ОС привлечь как можно большее количество инвалидов по зрению, ранее не занимавшихся физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни и регулярным тренировкам. В феврале 2017 года в рамках проекта «Физкультурная тифлолаборатория» был создан новый, не имеющий аналогов в мире вид спорта – волейбол для лиц с нарушением зрения. Эта замечательная командная игра проста и доступна к освоению, не требует серьезной физической подготовки, не имеет ограничений по заболеваниям зрительного аппарата, а также возрастных ограничений. Пробные тренировки вызвали большой интерес как у специалистов-реабилитологов, так и у незрячих и слабовидящих любителей физкультуры и спорта. Созданный в КСРК ВОС волейбол для лиц с нарушением зрения имеет ряд принципиальных отличий от существующих на сегодняшний момент разновидностей игры в волейбол. Во-первых, используется специальный инвентарь и оборудование, озвученный мяч, озвученная сетка, колокольчики или звуковые маячки, тактильная разметка игровой площадки и светонепроницаемые повязки на глазах у нападающих. Во-вторых, уникален состав команды. В каждой команде на площадке 6 человек. Трое незрячих или с небольшим остатком зрения игроков первой и второй группы инвалидности, два слабовидящих игрока с хорошим остатком зрения второй или третьей группы инвалидности и один зрячий игрок. В-третьих, в отличие от других разновидностей адаптивного волейбола, игроки играют стоя, а не сидя на игровой площадке. В-четвертых, функции незрячих и слабовидящих игроков четко разделены. Незрячие – нападающие, а слабовидящие и зрячие – защитники. Все это позволяет решать одновременно несколько реабилитационных задач, стоящих перед специалистами, проводящими тренировки. Так, регулярные занятия контрольно-экспериментальной группы

0: фиксирования патологических изменений органа зрения. Помимо этого, игра в волейбол для лиц с нарушением зрения оказывает многостороннее влияние на развитие и регуляцию психических процессов незрячих и слабовидящих игроков. Поскольку данный вид спорта является неконтактным и предполагает умеренные физические нагрузки, практически отсутствует вероятность получения травм и отрицательных воздействий на физическое и психологическое состояние занимающихся. Нужно отметить, что интерес к волейболу незрячие и слабовидящие любители спорта проявляли всегда. В большинстве образовательных учреждений для детей с нарушением зрения в учебную программу входят подвижные игры с мячом, в которых используются элементы пионербола и волейбола. Также интересен и международный опыт создания вариантов игры в волейбол для слепых. Так, в Японии, в Цукубском технологическом колледже, специалисты по адаптивной физкультуре Ясука Кода и Катухита Амана создали интересную версию игры в волейбол, которая схожа с волейболом для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В японской версии волейбола для слепых на площадке находится 6 игроков, 3 без остатка зрения и 3 зрячих игрока. При подаче озвученный волейбольный мяч катится по полу под сеткой, которая натянута на высоте 30 сантиметров от пола. Согласно интернет-источникам, в Японии уже более 40 лет регулярно проводятся чемпионаты страны по этой версии волейбола, которые собирают большое количество участников и пользуются популярностью у инвалидов по зрению. Но вернемся к нашему волейболу для лиц с нарушением зрения. В его основу легли правила по таким популярным во Всероссийском обществе слепых видам спорта, как пионербол, голбол, тарбол и роллинбол, а также правила по волейболу. Созданный в КСРК ВОС новый вид спорта является авторской методикой для реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта и не имеет аналогов в мире. В сентябре 2017 года в рамках Всероссийского образовательного реабилитационного форума ВОС «Крымская осень-2017», на котором присутствовало более 400 инвалидов по зрению с 50 регионов России, прошел первый показательный турнир и мастер-класс по нашему волейболу, по волейболу для лиц с нарушением зрения. С тех пор ежегодно на всех реабилитационных фестивалях и форумах КСРК ВОС в программу обязательно включаются соревнования по волейболу. Изучение правил и методики обучения игре включены в программу курсов повышения квалификации специалистов по реабилитации средствами физической культуры и спорта. Неуклонно растет количество отлично подготовленных волейбольных команд в регионах России. В 2024 году впервые прошел Всероссийский реабилитационный турнир по волейболу для лиц с нарушением зрения на Кубок президента ВОС. Переходящий кубок будет храниться в Центральном музее ВОС имени Бориса Владимировича Зимина, и на нем будут ежегодно добавляться новые названия команд-победительниц. Напомню, что в 2024 году обладателем кубка стала команда из Тюменской региональной организации. А сейчас подошло время музыкального тайм-аута.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: А у нас бардовская музыкальная зарисовка. Для вас звучит авторская песня «Мы играем в волейбол» в исполнении Анатолия Кушнарева, более известного под псевдонимом Капри.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти спортивные события, проходившие в конце мая и в июне на международной арене. Три квоты на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже завоевали российские легкоатлеты с нарушением зрения на чемпионате мира в Японии. 25 мая Кобе завершился 11-й чемпионат мира по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета. Более 1000 спортсменов из более чем 100 стран соревновались в 168 медальных дисциплинах. Российские легкоатлеты с нарушением зрения завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Тем самым завоевали три квоты на участие в играх в Париже. Антон Кулятин, представляющий Новосибирскую область и Республику Башкортостан в классе Т-13, завоевал золото в беге на 1500 метров и серебро в беге на 5000 метров. Серебряную медаль завоевал Игорь Баскаков из Ставропольского края в толкании ядра, класс Т-11. Обладателем бронзы стали Александр Костин, представляющий Алтайский край и Санкт-Петербург в классе Т-13, спортсмен-ведущий Юрий Клопцов из Алтайского края в беге на 5000 метров и Федор Рудаков из Пермского края, спортсмен-ведущий Юрий Клопов из Алтайского края, на дистанции 1500 метров в классе Т-11. В период с 19 по 31 мая в городе Кемер в Турции прошли 4-й чемпионат мира и 4-е первенство мира по русским шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Нашу страну на соревнованиях представляли 11 спортсменов с нарушением зрения. По итогам состязаний ими было завоевано 12 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые. Обладатели золотых медалей в быстрой программе – Виктор Архипов из Самарской области и Эмиль Галиев, также из Самарской области. В классической программе Любовь Волкова, классе Б1 из Брянской области, Михаил Крылов, Б1 из Республики Татарстан, Иван Смурков, класс Б2-Б3 из Ярославской области. Обладатели серебряных медалей в быстрой программе Йылдыз Гатаулина, класс Б2-Б3 из Республики Татарстан, Иван Смурков, класс Б2-Б3 из Ярославской области. В классической программе Ирина Лаврова, класс Б1 из Волгоградской области и Виктория Архипова, класс Б2-Б3 из Самарской области. Обладатели бронзовых медалей в классической программе Йылдыз Гатаулина, Республика Татарстан, и в классической и быстрой программах Дмитрий Андреев, класс Б2-Б3 из Костромской области. В период с 7 по 9 июня в городе Лимож, Франция, прошли международные соревнования по паралимпийскому плаванию. Участниками состязаний стали представители 39 стран мира. По итогам соревнований спортивная сборная команды России по плаванию в спорте слепых в общем зачете среди всех классов завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали. В финальных заплывах среди всех классов Дарья Лукьяненко из Ростовской области, класс С-11, заняла первое место на дистанции 100 метров брасом и второе место на дистанции 100 метров кролем. А Владимир Сотников из Ростовской области, класс С-13, занял третье место на дистанции 100 метров на спине. Пожелаем нашим спортсменам новых побед. А мы возвращаемся к теме волейбола для лиц с нарушением зрения и послушаем очень интересное интервью с человеком, который уже давно увлечен этой замечательной игрой.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня у нас в гостях руководитель Центра реабилитации слепых Курской областной организации ВОС, капитан команды по волейболу для лиц с нарушением зрения Артем Викторович Михальский. Добрый день, Артем Викторович.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня мы с вами говорим о нашем любимом волейболе. Но сначала немного предыстории. В 2018 году представители Курской региональной организации ВОС принимали участие в одном из реабилитационных форумов, который ежегодно проводит наш КСРК. В рамках этого мероприятия прошли соревнования по волейболу для лиц с нарушением зрения. И первое место в турнире завоевала команда Курска. В составе делегации был Руслан Юрьевич Тихонов, который с удовольствием сам принимал участие в соревнованиях и вернулся в Курск не только с кубком за первое место, но и с большим желанием развивать этот вид спорта у себя в регионе. И уже в 2019 году в Курске прошел первый всероссийский турнир по волейболу, в котором принимали участие не только спортсмены из Курска, но и из Татарстана, Дагестана и Орла. С тех пор прошло уже 5 лет, и, как мне известно, в Курской области волейбол для незрячих по сей день не теряет своей популярности и актуальности. А председатель Курской областной организации ВОС Руслан Юрьевич Тихонов оказывает всяческую поддержку и стимулирует широкую популяризацию волейбола для слепых в своем регионе. Артем Викторович, вы, как и Руслан Юрьевич, принимаете самое активное участие в развитии волейбола для слепых и возглавляете команду Курской области. Проделана очень большая работа, и кто, как не капитан, может рассказать о пути, который за это время преодолела ваша замечательная команда. Для начала расскажите, пожалуйста, как прошло лично ваше знакомство с этой увлекательной игрой.
2: Ну, получилось так, что в 2019 году я пришел в организацию. С ребятами мы сразу нашли общий язык. И меня прямо спросили, каким видом спорта увлекаешься. Естественно, в детстве это был футбол, баскетбол, дворовой хоккей. Ты постарше в школе, это был голбол. Ну, предложили попробовать волейбол, почитали правила, посмотрели видео. КСРК издала видео, да. Ну, все понравилось. Вот так и произошло мое знакомство с волейболом.
0: А какие были ваши первые впечатления? Ведь эта игра была совершенно новая, вид спорта не входил в реестр видов спорта, соответственно, каких-то больших крупных соревнований регулярно не проходило, не было какого-то особого финансирования со стороны того же Министерства спорта. Были вообще у вас сомнения в жизнеспособности этой реабилитационной методики или вы сразу увидели перспективу?
2: Ну, смотря на то, как наши ребята восприняли эту игру, и только было изначально желающих заниматься этим видом спорта, мы поняли, что в Курске, по крайней мере, перспектива очень большая.
0: Вы почувствовали, что все будет хорошо и стоит действительно заниматься этим. Здорово. Вот тогда вопрос, а как вы вообще создавали все-таки эту секцию у себя в региональной организации? Ведь для того, чтобы провести всероссийский турнир вот в 2019 году, ведь нужно было, во-первых, собрать команду, самим научиться хорошо играть, привлечь спонсоров, волонтеров, найти спортивную базу для тренировок и проведения соревнований, еще много-много всего. Вот расскажите поподробнее, как вообще проходило становление, как вы готовились, как все это вообще происходило?
2: Ну, команда как-то собралась, скажем так, наверное, сама собой, энтузиасты, желающие заниматься. И этот косяк вот на протяжении 5 лет команды до сих пор существует. А что касается по поводу базы, волонтеров, у нас сотрудничество уже много лет происходит с Курским медицинским университетом, с Курским государственным университетом. Поэтому волонтеры у нас были с медуниверситета. А базу нам предоставили любезные Курский государственный университет. А по поводу 2019 года, ну, мы также, как и все команды, которые приехали в тот момент нам в гости, ну, были новичками в этом виде спорта. Но благодаря, наверное, так сложился равносторонний треугольник в тот момент, потому что Баженов Виктор Андреевич с одной стороны, Ламанова Евгения Алексеевна, его ученица, она возглавляла комитет физической культуры и спорта Курской области, ну и с третьей стороны Всероссийское общество слепых. И вот этот треугольник образовал вот этот турнир в 2019 году.
0: А вот ребята, которые приехали на турнир, они имели какой-то игровой опыт? Например, команду «Орла» лично я никогда не видела раньше.
2: Ну, как таковой, в принципе, команды «Орла» не было. Там была сборная, получилась команда. Там представители были «Орла», «Тамбова», честно, сейчас уже не помню, каких еще регионов. Ну и также наши курские спортсмены, которые не попали, скажем так, в основной состав команды. Также были представители команды Курского государственного университета, команда Дагестана была, команда Татарстана была. И вот по поводу умели не умели играть, как раз на турнире случай забавный произошел. Закончился турнир, все посмотрели, как кто играет. И ребята из Дагестана к нам подходят и говорят: «Ребят, мы уже научились, давайте переиграем».
0: Хорошо. А как тогда, кстати, места распределились?
2: Ну, мы как хозяева турнира получили первое место. По-моему, как раз Татарстан получил второе, а Дагестан третье место.

0: И они, конечно, почувствовали, что научились. А для них это вообще что было? Первая игра фактически? Они же, наверное, в каких-то комплексных мероприятиях тоже принимали участие, которые проводил КСРК. Или в этом составе они вообще были новичками, приехали и учились на месте?
1: Я так понял, да, потому что Дагестан, ребята на энтузиазме, я так понял, они вообще арендовали микроавтобус, собрались буквально там за пару дней и приехали в путь.
0: Вот это вообще уникальная особенность волейбола, что люди готовы вкладываться самостоятельно. Как понимаю, ребята часто изыскивают даже средства какие-то личные, чтобы поучаствовать в турнире. Но, видимо, игра настолько хороша, что вот получается так. Это здорово. На самом деле, мне как одной из авторов методики это очень-очень приятно слышать. Ну, я знаю, что действительно резонанс был большой. Всероссийский турнир все-таки был первый. Это здорово. Курск всегда впереди планеты всей в плане новых реабилитационных методик, их внедрения. А вот прошло уже несколько лет, и ваша команда, конечно же, приобрела большой соревновательный опыт. Вот сколько крупных турниров за вашими плечами? И какие места вы занимали? Ведь не только у вас проходили соревнования, вы же регулярно выезжаете куда-то и участвуете в турнирах. Похвастайтесь.
1: Ну, уже мы остановились с вами на первом турнире в Курске. Потом мы фестиваль адаптивных видов спорта, который в Курске проходит, туда же входит у нас волейбол. А выездные мероприятия, это 3 раза мы на базе санатория «Сосны» принимали участие, в КСРК принимали участие в пляжном, скажем так, волейболе в прошлом году на Воробьевых горах на базе летних видов спорта. И буквально позавчера мы вернулись из фестиваля в Санкт-Петербурге по волейболу среди люди с нарушением зрения. Поэтому это где-то 7-8 турниров мы прошли. Ну, скажем так, ну, давайте похвастаемся, да, что ниже 2-го места мы не опускались ни разу.
0: Да, вы молодцы, конечно. Состав у вас уже, состав команды устоявшийся, верно? Или какие-то молодые ребята, новые ребята приходят? Или уже все, вот вы сформировавшаяся команда, дружная и надежная, и в этом составе выступаете все эти годы?
1: Ну, костяк команды, конечно, сформировался, но потихонечку мы подтягиваем молодежь. Вот буквально, когда на позапрошлой неделе в Соснах мы привозили самого молодого игрока, как получилось, да, на турнире. Если этот игрок еще у нас как бы набирался опыта, присматривался, на замену выходил, то вот в Санкт-Петербурге это был уже основной игрок, основной защитник, скажем так, девочке 14 лет, но у ней большой энтузиазм, большое желание.
0: Это очень здорово. Кстати, сразу такой вопрос. Вот с вашей точки зрения, с какого возраста можно начинать играть в волейбол, будет получаться, и до какого предельного? Вот по вашему опыту, вашей команды.
1: Сейчас даже мы в Санкт-Петербурге посмотрели, у них была команда «Спортвыбор». Я так понял, это было в школьнике. В принципе, 13-14 лет детская команда вполне боеспособная, вполне... Это перспективные ребята, поэтому где-то с этого возраста, я считаю, надо начинать привлекать молодежь.
0: А вот высота сетки была стандартная для всех? Высота сетки не мешала такой молодежи перебрасывать через нее? Они, наверное, еще не такие рослые, как взрослые мужчины, например. Или перебрасывают?
1: Немножечко где-то и мешало, но на ошибках и учатся, для этого и тренировки проходят.
0: Ну, раз уж мы вспоминаем все эти турниры, может быть, вы сразу скажете, какой для вас на самом деле самый запоминающийся турнир? Ну, может быть, самая значимая победа или, наоборот, самое обидное поражение? Что-то так запало в душу?
1: Так, самого обидного поражения мы принимали участие на базе КСРК. И проиграли в финале, финальное отчет из-за вот этой вот ошибки 4 касаний. Вот это было самое обидное где-то.
0: Да.
1: А самый запоминающийся турнир, это вот, наверное, в прошлом году, когда на летний кубок был, на открытом воздухе, на песке, пляжный волейбол. Потому что мы почувствовали, знаете, такую энергию от болельщиков. Обычно это все в тишине проходит, да? А здесь была такая атмосфера, на 6 площадках сразу проходили какие-то соревнования. Электронное табло, комментатор, прямая трансляция на всю, в принципе, страну. Поэтому это было здорово. Очень хорошо.
0: Давайте немножко остановимся на этом турнире, потому что он, конечно, уникальный был. Ведь, наверное, очень многие вообще впервые узнали о том, что существует волейбол для незрячих. Мы-то в своей ВОСовской среде это знаем, а на тот момент остальные, наверное, даже и не знали, что незрячий человек может играть в волейбол. И вот как раз вы заняли первое место, насколько я знаю, Курск ведь там, да? Вот на этом турнире.
1: Да.
0: Вот то, что эмоционально это было очень приятно, что это был высокий уровень, я поняла вас. А насколько вообще мешает в таком случае это шум и болельщики на площадке? Ведь там было все не совсем в идеальных условиях, как мы привыкли в зале. Какие впечатления по этому поводу?
1: Ну, впечатления остались у всех просто положительные. Все были в восторге и долго вспоминали этот турнир, пересматривали видеозаписи, ну, награждение на пьедестале, вручение медалей. Ну, это было просто феерично.
0: То есть забыты были все шероховатости, потому что разметки ведь, наверное, нормальной не было. Вы на песке играли или как? На какой поверхности вы играли?
1: Да. Это
0: ведь совсем, это какая-то другая разновидность нашего незрячего волейбола получилась, потому что так-то у нас строгие правила, и тактильная разметка должна быть на полу, и тишина в зале, естественно. А как вообще на песке без разметки вы играли? Как ребята, нападающие, чувствовали, что они не коснутся сетки, что там еще метр до нее? Защитники работали?
1: Не могу сказать, что это была какая-то проблема. Естественно, это взаимопомощь внутри команды происходит. Да, естественно, защитники все подсказывают, ни на секунду не оставляют своих нападающих. Вот, наверное, вот это и залог успеха.
0: А колокольчики, было слышно мяч? Не очень было шумно на площадке? Или, в общем-то, ориентировались нормально? Можно проводить такие игры?
1: Можно, можно, и мы с удовольствием ждем, вот когда еще будет приглашение. Колокольчики было слышно, да, музыка фоновая играла. 6 площадок вокруг, где футбол, где волейбол, да, там для опорников был. Ну, в принципе, все справились со своей поставленной задачей, и было замечательно.
0: Ну, первое место вы действительно получили, завоевали, это само за себя и говорит. Кстати, хочу сказать, что у меня тоже был опыт, например, в Мурманской региональной организации, я на снегу на открытой площадке проводила мастер-класс по волейболу, и тоже было все очень неплохо, когда людям нравится и хочется, и увлекает игра, все отлично получается у всех. И Дагестан, я знаю, что играет на пляже на песке.
1: Председатель Мурманска Татьяна Алексеевна хвасталась, да, что вы на снегу играли, это было тоже интересно.
0: Да, это уникальная была тоже история. Такой еще вопрос. А как вы вообще оцениваете своих соперников? В каком регионе России вот сейчас волейбол наиболее хорошо развит? Ну, кроме Курска, есть сильные команды.
1: Вы знаете, за эти 5 лет, конечно, уровень команд очень сильно подрос. Особенно сейчас принципиальный соперник для нас – это Тюмень. Несколько финалов или мы у них, или они у нас. Поэтому очень сильная команда. В последнем турнире очень сильно понравился Татарстан. Это перспективная молодая команда, красноярская команда. Будем надеяться, что и другие регионы подтянутся к нам. Потому что очень вот удобно тем командам, тем регионам, у которых есть школы, да, у которых есть интернаты. Вот там им только класс в руки, чтобы развивать вот эту молодежь и развивать этот вид спорта.
0: Да, это здорово, я согласна с вами совершенно. Артем Викторович, а если о волейболе вообще говорить не как о виде спорта, а как о реабилитационной методике? Вот скажите, пожалуйста, зачем незрячему человеку волейбол? Какие изменения вот вы лично видите в ребятах, которые играют в волейбол регулярно? Зачем человеку волейбол незрячему?
1: Ну, здесь можно сказать несколько составляющих. Психологическая, эмоциональная. Психологическая, ребята вышли, скажем так, из 4 стен, да, те, которые регулярно сидели дома, никуда не выходили, ничем не занимались, и здесь им предложили вид спорта, который им запал в душу, да. Для начала, во-первых, надо самостоятельно добраться до базы тренировки, да. У нас, во-первых, это вечернее время происходит, там, самостоятельно добраться на транспорт, вернуться домой. Психологически это поначалу было тяжело, конечно. Эмоционально и психологически это человек понял, что он кому-то где-то нужен, что он не один, что он часть этого коллектива и часть команды. Потом это развивать, если будем брать в плане реабилитации, координацию движения. Это ориентировка в пространстве. Это не только просто взяли мяч и побросали через сетку. Это, во-первых, общая физическая подготовка. Это, в принципе, держит себя в тонусе. Вот поэтому, в принципе, это как средство реабилитации, это очень здорово.
0: Хорошо. А как вообще часто вы проводите тренировки и сколько у вас человек в секции вот на сегодняшний момент?
1: Ну, на данный момент мы раз в неделю собираемся. Так нам базу предоставили, по каким дням, по какой возможности. Ну, получается, что раз в неделю. Ну, основной костяк человек 10 у нас, да, в команде. Вот. Но благодаря тому, что в курсе есть музыкальный колледж интернат, поэтому подтягиваем и оттуда ребят, студентов. И надеемся, что после окончания учебного заведения они разъедутся по своим регионам и там внедрят этот вид спорта. Поэтому студенты к нам приходят, тоже человек 6-7-8 приходит. Поэтому на данный момент, если было финансирование, мы смогли привозить и 2-3 команды на соревнования.
0: Понятно, но это здорово, очень приятно слышать. Вот такой психологический, наверное, вопрос вот в большей степени. В команде всегда есть игроки разного уровня подготовки. Вот сами говорите, что у вас костяк, который играет уже все эти 5 лет, можно сказать, а есть совсем новички. А бывают ли ссоры и претензии друг к другу, и прощаете ли вы друг другу ошибки, особенно на турнирах, когда тоже Тюмени, может быть, проигрываете в решающий момент? Как вы решаете эти вопросы психологического характера? Не злитесь ли на друга, друг на друга?
1: Эмоции на площадке, конечно, всегда присутствуют. Может где-то там чего-то сказать, где-то там повысить голос, но это всегда идет, это не в качестве ссоры или в каких-то конфликтах, да. Мы, в принципе, во время игры держим себя, концентрируем себя, да, внимание, и мы никогда претензий друг другу не предъявляем. Мы стараемся любую игру, любую тренировку записать, допустим, там на видеозапись сделать, да, и потом после этого уже разобрать свои ошибки. Здесь ссоры происходят, тут после игры приходится успокаивать своих партнеров, которые сами себя корят за свои ошибки, расстраиваются и...
0: Жалеют, что подвели команду, да?
1: Да, и ты приходишь и начинаешь успокаивать. Ну, мы всегда говорим, там, не получается, тайм-аут взяли, ребята, играем свою силу, играем, как мы умеем. Не надо изобретать велосипед, успокоились и играем, и все получится.
0: Слушайте, ну какую тогда ответственность и требовательность к себе еще, да, самодисциплину воспитывает волейбол в людях? Это, да, это многого дорогого стоит. Столько много вопросов к вам, потому что вы действительно замечательная команда, и причем очень-очень опытная. А вы опытный и капитан, и опытный тренер. Вот что я хочу спросить. Волейбол — это инклюзивный вид спорта, и в нем участвуют игроки, не имеющие инвалидности. Вот во многих командах, кстати, это целая проблема — найти сильного зрячего защитника. Как вы в своей команде решаете эту задачу? Это волонтеры к вам, студенты приходят, члены семей. Как вы привлекаете зрячих людей в наш адаптивный спорт?
1: Ну, вот в этом косяке команды как раз существует у нас защитник, который не имеет инвалидности. А появился у нас этот защитник тоже совершенно случайно. Как раз в 2019 году девочка пришла в качестве волонтера помогать. Но так как вот как раз в сборной команде, где присутствовал Орел, не хватало игроков, у нее просто спросили, ловить умеешь? Умею. Форму становится. И понравилось. Вот так она и влилась в нашу команду. И мы считаем ее одним из лучших защитников. И тех, кто существует, и не команд.
0: Я с вами согласна. Я вижу, какая у вас сплоченная команда и какая у вас сильная защита. Защитник, конечно, очень много делает на площадке. Впрочем, как и нападающий. Так, хорошо. Я так понимаю, что это совет командам из других регионов, которые часто не знают, как привлечь зрячих людей в игру, чтобы действительно, как найти хорошего, сильного защитника. Привлекайте волонтеров, обращайтесь в вузы, которые, да, работают, в том числе...
1: Да, но... Факультет физической культуры и спорта, у нас есть, допустим, факультет адаптивной физической культуры, оттуда ребята приходят.
0: Ну, в общем, кадры есть где брать, это здорово. А вот еще такой вопрос. Что объединяет вашу команду, помимо тренировок и участия в соревнованиях? Вы же дружите, как я понимаю. Есть ли у вас какой-то совместный досуг? Куда-то выезжаете на пикник, может быть, ездите в отпуска, ходите в театры. Расскажите, как вы дружите вне спортивной площадки?
1: Ну, вот, Мария Михайловна, вы, по-моему, все это летите. Театры мы ходим. В кинотеатры ходим, да, туристические слеты устраиваем, походы. Ну, соответственно, совместные дни рождения, выходные, да, костяк команды у нас очень дружный.
0: То есть вы действительно такая большая дружная семья спортивная, это здорово. Вот теперь серьезный вопрос. А как вы видите дальнейшее развитие волейбола? Вам вопрос как специалисту. И в каком направлении стоит двигаться организаторам? Мы же в КСРК стараемся чуть ли не каждый год какой-то турнир организовать. Куда нам стоит двигаться? На что обратить внимание? Что бы вам хотелось видеть на наших турнирах?
1: Ну, в первую очередь мы бы, конечно, хотели увидеть больше команд. Чтобы эти турниры были, скажем так, не однодневные, краткосрочные, да, чтобы это был какой-нибудь вот прям всероссийский турнир с участием там 20 команд на протяжении там недели, 10 дней, чтобы это был большой-большой турнир, большой-большой праздник. Чтобы привлечь, ну, может быть, России, Беларуси, Казахстана, наши дружественные партнеры, страны. Очень важно развивать в новых регионах, в Донецкой Народной Республике, в Луганской, Запорожской, Черкасской области. Ребята, кстати, пробовали этот вид спорта, я думаю, он им понравился. Ну, буду надеяться.
0: Да-да, я знаю, что он им понравился. Вот в прошлом году я была на мероприятии в Крыму и видела ребят из Луганска, из Донецка и даже из Запорожья. Мы проводили там большой турнир с местными организациями. Хочу вам сказать, команды себя отлично проявили, все как одна. Между прочим, Крым мог бы тоже выставить великолепную сборную на соревнования, сборную команду. Я очень надеюсь, что наши с вами совместные мечты сбудутся, и мы сможем действительно многодневный большой турнир организовать, потому что действительно команды должны играть не по одной игре, не на выбывание, а вот так вот по кругу, наверное, да, чем больше команд, тем больше времени, но тем больше опыта и удовольствия, наверное, от общения друг с другом будет. Тем более, что в этом году, в 24-м, прошел действительно турнир на Кубок президента ВОС. Это совершенно другой статус у этого мероприятия. Я надеюсь, Владимир Васильевич Сипкин и Всероссийское общество слепых и дальше будет нас поддерживать, и благодаря этому мы будем увеличивать и количество регионов, и участвующих количество дней соревновательных, и будем только двигаться вперед. И, наверное, даже постараемся пригласить тех же белорусов на наши следующие соревнования. Как считаете, получится у нас?
1: Я уверен в этом.
0: Ну что же, Артем Викторович, спасибо за интереснейшую беседу. Вот в конце каждой передачи мы по доброй традиции дарим гостям и всем слушателям песню. Вот есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение и вдохновляет?
1: Ну, песен любимых много, но, знаете, когда мы одеваем форму волейбольную, и мы у себя на груди, на спине видим надпись «Курс», вспоминаем то, когда нас провожают на соревнования, знаем то, что люди смотрят прямые трансляции, когда мы их ведем, и встречают нас после соревнований. Поэтому хочется играть именно за этот родной город, за красивый город. Поэтому пусть мотивирующей песни будет песня группы «Браво», «Этот город самый лучший».
0: Отлично. Вам еще раз огромное спасибо за беседу. Мы желаем новых побед вашей замечательной команде. Всего вам доброго. До свидания.
1: Спасибо вам большое. До свидания.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. В конце выпуска я хочу всем пожелать, помимо крепкого здоровья и успеха в спорте, успешного творческого поиска и реализации ваших креативных идей. Ведь чем больше у нас появится новых физкультурных реабилитационных методик, тем больше людей с инвалидностью смогут себя реализовать, в том числе и в спорте. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта. Аксиомы спорта. Радио ВОС.

0: МГСД Александр Морозов отметил, что турнир год от года становится массовее и уже давно перешагнул городской статус. Открытая регистрация на лекцию, где расскажут, как людям с разными видами инвалидности освоить профессию системного администратора. Лекция состоится 30 июня в 15 часов по московскому времени. Лектор Алексей Фетисов, младший программист, специалист по доступности цифрового контента для инвалидов по зрению. Он расскажет, какие условия нужны для работы системным администратором по профстандарту и приведет примеры из российских и международных правил доступности. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И коротко о других событиях. 9 июня в Нижегородской областной организации ВОС прошел мастер-класс по эстрадному вокалу. Его провела педагог высшей категории Оксана Кириллова. Участники познакомились с техниками работы над дыханием, дикцией и раскрытием природного тембра, получили рекомендации по подбору репертуара. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» при поддержке фонда президентских грантов. Мастер-парфюмер рассказала, как обоняние связано с памятью, эмоциями и безопасностью. Участники познакомились с цветочными, древесными и пряными ароматами, разбирали их по нотам. На следующем занятии каждый сможет создать собственный аромат. В Казани сотрудники Казанской местной организации ВОС вновь посетили инклюзивную выставку «Караван идет на восток». В этот раз гости не только познакомились с экспозицией, но и получили мастер-класс от именитых мастеров. Все желающие слепили из глины небольшие вазочки под руководством художников-керамистов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Сергей Довлатов. Компромисс. Норе Степановне Довлатовой за все мучения. Я чувствую себя как дома, гости Таллина. У Аллы Мелешко на редкость привлекательное лицо. Это, конечно, не главное в жизни, и все-таки. Может быть, именно здесь стоится причина неизменного расположения окружающих к этой смешливой, чуть угловатой девчонке. Алла не принадлежит к числу именитых гастролеров, не является участником высокого научного симпозиума, спортивные рекорды – не ее удел. Аллу привело в наш город любопытство. Да-да, именно любопытство. Беспокойное чувство, заставляющее человека неожиданно покидать городской уют. Я бы назвал его чувством дороги, соблазном горизонта, извечным нетерпением путника. «В неустойчивости движение», — писал знаменитый теоретик музыки Черни. Мы решили задать Алле несколько вопросов. Что вы можете сказать о Таллине? Это замечательный город, уютный и строгий, поражает гармоническим контрастом старины и модерна. В его тишине и спокойствии ощущается гордая мощь. Как вы здесь оказались? Я много слышала о здешних дизайнерах и живописцах. Кроме того, я люблю море. Вы путешествуете одна? Мои неизменные спутники – фотоаппарат и томик Александра Блока. Где вы успели побывать? На Вышгороде и в Кадриорге, где меня окружали ручные белки, доверчивые и трогательные. Каковы ваши дальнейшие планы? Кончится лето, начнутся занятия в моей хореографической студии. Снова упорный труд, напряженная работа, но пока я чувствую себя здесь как дома.
1: В этой повести нет

ангелов и нет злодеев. Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует. Вот уже несколько лет я наблюдаю. Один редактор говорил мне: у тебя все действующие лица – подлецы. Если уж герой – подлец. Ты должен логикой рассказа вывести его к моральному краху или к возмездию. А у тебя подлецы. Нечто естественное, как дождь или снег. Где ж тут подлецы, спрашивал я. Кто, например, подлец? Редактор глядел на меня, как на человека, оказавшегося в нехорошей компании и пытающегося выгородить своих дружков. Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных, а литературных героев тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет Божий чутким прикосновением жизни. Натура, ты моя богиня и так далее. Ладно. В этой повести нет ангелов и нет злодеев, да и быть не может. Один из героев я сам. Выведен также Миша Шаблинский с характерными для него выражениями «спонтанная перцепция», «имманентный дуализм». Далее фигурирует Митя Кленский, его тоже легко узнать. Пристрастие к анодированным зажимам для галстука и толстым мундштукам из фальшивого янтаря снискало ему широкую известность. Что нас сближало, может быть, как-то получше выразиться. Легкая неприязнь к официальной стороне газетной работы. Какой-то здоровый цинизм, помогающий избегать громких слов. В нашей конторе из 32 сотрудников по штату 28 называли себя «золотое перо республики». Мы трое в порядке оригинальности назывались «серебряными». Дима Шер, написавший в одной корреспонденции «искусственная почка. Будничное явление наших будней», слыл «дубовым пером». В общем, мы дружили. Шаблинский работал в промышленном отделе, его материалы не вызывали дискуссий, в них преобладали цифры, рассчитанные на специфического читателя. Кленский трудился в отделе спорта, вел ежедневную хронику, его точные деловые сообщения были лишены эмоций. Я писал фельетоны. Мне еще в апреле сказал редактор: «Будешь писать фельетоны, дадим квартиру». Трудное это дело. Каждый факт надо тщательно проверять. Объекты критики изворачиваются, выгораживая себя. Город маленький, люди на виду. Короче, дважды меня пытались бить. Один раз грузчики товарной станции, им это удалось. Затем форцовщик Чигирь, который ударил меня шляпой Барсалина и тут же получил нокаут. На мои выступления приходили бесчисленные отклики, иногда в угрожающей форме. Меня это даже радовало. Ненависть означает, что газета еще способна возбуждать страсти. Каждый из нас занимался своим делом. Все трое неплохо зарабатывали. Шаблинский привозил из командировок вяленую рыбу, утиные яйца и даже живых поросят. Кленский писал монографии за одного ветерана спорта, которого называл «добрый плантатор». Короче, работали мы добросовестно и честно. Что же дальше? Ничего особенного. К Мите Кленскому приехала гостья из Двинска. Я даже не знаю, что она имела в виду. Есть такие молодые женщины, не то чтобы порочные, развратные, нет. Как бы это лучше выразиться? Беспечные. Их жизнь — сплошное действие. За нагромождением поступков едва угадывается душа. С чудовищными усилиями, ценой всяких жертв, обзаводятся, например, девушки импортными сапогами. Трудно представить, как много времени и сил это отнимает. А потом демонстрации импортных сапог, бесчисленные кампании, танцы или просто от универмага до ратуши, мимо сияющих витрин. Иногда сапоги темнеют около вашей кровати, массивные подошвы, надломленные голенища и не какой-то жуткий разврат. Просто девушки не замужем. Выпили, автобусы не ходят, такси не поймать. И хозяин такой симпатичный. В доме три иконы, автограф Магомаева, эстампы, Кол Портер. По вечерам девушки танцуют, а днем работают. И неплохо работают. А в гости ходят к интересным людям. К журналистам, например. Митя заглянул к нам в отдел. С ним была девушка. «Посиди тут», — сказал он ей. «Мой зав не в духе». «Серж, ничего, она здесь посидит?» Я сказал: «Ничего». Девушка села у окна, вынула пудреницу, Митя ушел, я продолжал трудиться без особого рвения. Фельетон, который я писал, назывался «ВМК без ретуши». Что такое ВМК, начисто забыл. «Как вас зовут?» «Алла Мелешко». «А правда, что все журналисты мечтают написать роман?» «Нет», — солгал я. Девушка подкрасила губы, начала вертеться, я спросил: «Где вы учитесь?» Тут она начала врать. Какая-то драматическая студия, какая-то пантомима, югославский режиссер вызывает ее на съемки, зовут режиссера.

0: ёшка Гати, но какой-то интерсин валюту не переводит. Как благородно эволюционировало вранье за последние 200 лет. Раньше врали, что есть жених, миллионер и конозаводчик. Теперь врут про югославского режиссера. Когда-то человек гордился своими рысаками, а теперь вельветовыми шлепанцами из Польши. Хлестаков был с Пушкиным на дружеской ноге, а мой знакомый Геныч вернулся из Москвы подавленный и тихий. Алжаса Сулейменова увидел в ЦУМе. Даже интеллигентные люди врут, что у них приличная зарплата. Я сам всегда рублей 20 прибавляю, хотя действительно неплохо зарабатываю. Ладно, стала она врать. Я в таких случаях молчу. Пусть. Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия. Я даже почему-то уверен, что ее вовсе не Аллой звали. Потом явился Кленский. «Ну все, — говорит, — 300 строк у ответ Сека в папке. Можно и расслабиться». Я мигом закруглил свой фельетон, написал что-то такое. «Почему молчали цеховые активисты? Куда глядел товарищеский суд? Ведь давно известно, что алчность, умноженная на безнаказанность, кончается преступлением». «Ну пошли, — говорит Кленский, — сколько можно ждать?» Я сдал фельетон, и мы позвонили Шаблинскому. Он искренне реагировал на призыв. «У Роски сессия, денег 8 рублей, завтра у меня творческая среда, как говорится, одно к одному». Мы собрались на лестничной площадке возле лифта. Подошел Жбанков со вспышкой, молча сфотографировал Аллу и удалился. «Какие планы?» — спросил я. «Позвоним Верке». Вера Хлопина работала в машинописном бюро, хотя легко могла стать корректором и даже выпускающим. Нервная, грамотная и толковая, она вредила себе истерической, дерзкой прямотой. У нее охотно собиралось газетное руководство, холостяцкая обстановка, две комнаты, Верины подружки, музыка. Выпив буквально две рюмки, Хлопина становилась опасной. Если ей что-то не нравилось, она не подбирала выражений. Помню, она кричала заместителю редактора молодежной газеты Вейсблату: «Нет, вы только послушайте, он же темный, как Армстронг. Его в гараж механиком не примут». И женщинам от нее доставалось. За все. За умение сублимировать грешки, за импортные наряды, за богатых и вялых мужей. Нам троим Вера симпатизировала. И правильно. Мы не были карьеристами, не покупали автомашин, не важничали. И мы любили Веру, хотя отношения с ней у всех троих были чисто приятельские. Вечно раскрасневшаяся, полная, чуточку нелепая, она была предельно целомудрена. Хлопина не то чтобы любила выпить, просто ей нравилось организовывать дружеские встречи, суетиться, бегать за рислингом, готовить закуску. Нам она говорила: «Сейчас позвоню Людке из галантерейного отдела. Это фантастика. Осиная талия, глазища зеленые, вот такие». Людке кричала по телефону: «Все бросай, лови моторы к нам, жду». «Что? Писатели, журналисты, водки навалом. Торт!» В результате приезжала Людка, высокая, стройная, действительно глазища, с мужем, капитаном УВД. Все это делалось абсолютно бескорыстно, просто Вера была одинока. И вот мы к ней поехали. Купили джина с тоником и все, что полагается. Должен сказать, я эти вечеринки изучил. Знаю наперед, что будет дальше. Да и проходят они всегда одинаково. Раз и навсегда заведенный порядок. Своего рода концерт, где все номера значатся в программе. Шаблинский поведает о какой-нибудь фантастической горкомовской охоте. Там будут вальшнепы орлиных размеров, лесная избушка с финской баней, ереванский коньяк. Затем я перебью его своей излюбленной шуткой, а среди деревьев бегают инструкторы райкома в медвежьих шкурах. «Завидуешь», — беззлобно ухмыльнется Шаблинский. «Я ж говорил, поедем». Затем Кленский сообщит что-нибудь об ипподроме, и будут мелькать удивительные лошадиные клички: «Каннибал», «Веселая песенка», «Рок-н-ролл». «Дукель его причесывает на вираже, у фаворита 4 сбоя, а у меня в кармане 6 экспрессов, и в результате столб-галоп». Затем хозяйка опьянеет и выскажет то, что думает о каждом из нас. Но мы привыкли, не обижаемся. Кленскому достанется за его безвкусный галстук. Мне за лояльность по отношению к руководству. Шаблинскому за снобизм. Выяснится, что она требовательно и пристрастно изучает все наши корреспонденции. Потом начнутся вечные журналистские разговоры, кто бездарный, кто талантливый, и довоенные пластинки, и слезы, и чудом купленная водка, и «ты меня уважаешь» в финале. Кстати, неплохая рубрика для сатирического отдела. В общем, так и получилось. Жарили какие-то сосиски на палочках, Вера опьянела, целовала портрет Добролюбова. Какие были люди! Шаблинский рассказал какую-то пошлость о Добролюбове, я вяло опроверг, Алла врала что-то трогательное в своей неубедительности, якобы Одри Хепберн прислала ей красящий шампунь. Потом она уединилась с Митей на кухне, а Кленский обладал поразительным методом воздействия на женщин. Метод заключался в том, что он подолгу с ними разговаривал, причем не о себе, о них. И чтобы он им не говорил, вы склонны доверять людям, но в известных пределах метод действовал безотказно и на учащихся ПТУ, и на циничных корреспонденток телевидения. Мы с Шаблинским быстро наскучили друг другу, он, не прощаясь, ушел, Вера спала, я позвонил Марине и тоже уехал. Алле я сказал только одну фразу: «Хотите, незаметно исчезнем». Я всем говорю эту фразу, женщинам, разумеется, или почти всем, на всякий случай. Фраза недвусмысленная и безобидная при этом. «Неудобно», — сказала Алла, — «я же к Мите приехала». Утром было много дел в редакции. Я готовил полосу о народном контроле и лечился минеральной водой. Шаблинский расшифровывал свои магнитофонные записи после конференции наставников. Появился Кленский, угрюмый, осунувшийся. Высказался загадочно и абстрактно: «Это такая же фикция, как и вся наша жизнь». В обед зазвонил телефон. «Это Алла. Митю не видели?» «А», — говорю, — «здравствуйте. Ну как?» «Гемоглобин 200». «Не понял». «Что за странные вопросы? Ну как? Паршиво, как же еще?» Пошел искать Кленского, но мне сказали, что он уехал в командировку. В поселке Кунгла мать героини родила 11-е чадо. Я передал все это Алле. Алла говорит: «Вот сволочь, и не предупредил». Наступило молчание. Это мне не понравилось. Я-то при чем? И полосу надо сдавать. Заголовки какие-то жуткие, баллада о пропавшем арифмометре. А Митька действительно хорош, уехал и барышню не предупредил. Мне стало как-то неловко. «Хотите, — говорю, — позавтракаем вместе?» «Да, вообще-то позавтракать бы надо. Состояние какое-то непонятное». Я назначил ей свидание, затем разбросал по столу бумаги, создал видимость труда. Был прохладный и сумрачный майский день. Над витринами кафе хлопали полотняные тенты. Алла пришла в громадном коленкоровом сомбреро. Она им явно гордилась. Я с тоской огляделся. Не хватало еще, чтобы меня видели с этим сомбреро Маринины подруги. Поля его задевали водосточные трубы. В кафе выяснилось, что оно ловко складывается. Мы съели какие-то биточки, выпили чаю с пирожными. Она держалась так, словно у нее могли быть претензии ко мне. Я спросил: «У вас, наверное, каникулы?» «Да», — говорит, — «римские каникулы». «Действительно, принцесса среди журналистов. Как вас мама отпустила?» «А чего?» «Незнакомый город, соблазны».
1: «Встречаются две мамаши. Как же ты дочку-то отпустила? А чего беспокоиться? Она с 9 лет под надзором милиции».
0: Я вежливо засмеялся. Подозвал официанта, мы расплатились, вышли. Я говорю: «Ну-с, был счастлив лицезреть вас, мадам». «Чао, Джонни», — сказала Алла. «Тогда уж не Джонни, а Джованни. Гудбай, Джованни».
1: И она ушла в громадной коленкоровой шляпе, тоненькая этакая сыроежка. А я поспешил в редакцию. Оказывается, меня уже разыскивал секретарь. К 6 часам полоса была готова.
0: Вечером я сидел в театре, давали «Колокол» по Хемингуэю. Спектакль ужасный. Помесь великолепной семерки с молодой гвардией. Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы. Точности, как у меня. В конце спектакля началась такая жуткая пальба, что я ушел, не дожидаясь оваций. Город у нас добродушный, все спектакли кончаются бурными аплодисментами. Рано утром я пришел в контору, мне была заказана положительная рецензия. Мертвее от табака и кофе, начал писать. «Произведение Хемингуэя не сценично. Единственная драма этого автора не имела театральной биографии, оставаясь повестью в диалогах. Она хорошо читается, — подчеркивал автор. Бесчисленные попытки Голливуда экранизировать...» Тут позвонила Вера. Я говорю: «Ей-богу, занят. В чем дело? Поднимись на минутку». «Что такое?» «Да поднимись ты на минутку. А, черт!» Вера ждала меня на площадке, раскрасневшаяся, нервная, печальная. «Ты понимаешь, ей деньги нужны». Я не понял, вернее, понял, но сказал: «Не понимаю». «Алке деньги нужны. Ей улететь не на что. Вера, ты меня знаешь, но до 14-го это исключено. А сколько надо? Хотя бы 30. Совершенно исключено. Гонораров у меня в апреле никаких, в кассу 75, за телевизор до сих пор не расплатился. А потом, я не совсем... Минуточку. А Кленский? Ведь это же его кадр. Куда-то уехал».
1: Скоро вернется. Ты понимаешь, будет катастрофа. Звонил ее жених из Саратова. Из Двинска, сказал я. Из Саратова. Это не важно. Сказал, что повесится, если она не вернется. Алка с февраля так путешествует. Так и приехал бы за ней. У него экзамен в понедельник. Замечательно, говорю. Повеситься он может, а экзамен игнорировать не может. Он плакал, натурально плакал. Да нет у меня 30 рублей. И потом как-то странно, ей-богу. А главное, нету. Самое интересное, что я говорил правду. А если у кого-нибудь занять, говорит Вера, почему, собственно, надо занимать? Это девушка Кленского, пусть он и беспокоится. Может, у Шаблинского спросить? Пошли к Шаблинскому, тот даже возмутился. У меня было 8 рублей, я их по-джентльменски отстегнул. Сам хочу у кого-нибудь двинуть, дождитесь Митьку, и пусть он башляет это дело. Слушайте, я хохму придумал. Все люди делятся на большевиков и башлевиков. Ладно, сказала Вера, что-нибудь придумаю. И пошла к дверям. «Слушай, — говорю, — если не придумаешь, звони. Ладно. Можно вот что сделать. Можно взять у нее интервью. Это еще зачем? Под рубрикой «Гости Таллина». Студентка изучает готическую архитектуру, не расстается с томиком Блока, кормит белок в парке. Заплатят ей. 20 рублей, а может и четвертак. Серж, постарайся. Ладно». Тут меня вызвали к редактору. Генрих Францевич сидел в просторном кабинете у окна. Радиола и телевизор бездействовали. Усложненный телефон с белыми клавишами молчал.
2: «Садитесь!» — произнес редактор. «Есть ответственное задание. В нашей газете слабо представлена моральная тема. Выбор самый широкий. Злостные алименщики, протекционизм, государственное хищение. Я на вас рассчитываю. Пойдите в Народный суд, в ГАИ.
1: Что-нибудь придумаю».
2: «Действуйте», —
1: сказал редактор.
2: «Моральная тема — это очень важно».
1: «Окей», — говорю.
2: «И помните, открытый редакционный конкурс продолжается. Лучшие материалы будут удостоены денежных премий, а победитель отправится в ГДР».
1: «Добровольно?» — спросил я.
2: «То есть?»
1: «Меня даже в Болгарию не пустили. Я документы весной подавал».
2: «Пить надо меньше!» —
1: сказал Туронок. «Ладно, — говорю, — мне и здесь неплохо». В тот день было еще много забот, конфликтов, споров, нерешенных проблем. Я побывал на 2 совещаниях, ответил на 4 письма, 20 раз говорил по телефону, пил коктейли, обнимал Марину. Все шло нормально. А день вчерашний, куда он подевался? И если забыт... то что же вынудило меня 6 лет спустя написать? В этой повести нет ангелов и нет злодеев. Нет грешников и праведников нет. И вообще, что мы за люди такие? Эстонский букварь. У опушки в день ненастный повстречали зверя. Мы ему сказали «Здравствуй», зверь ответил «Тере». И сейчас же ясный луч появился из-за туч. «Вечерний Таллин» издается на русском языке. И вот мы придумали новую рубрику «Эстонский букварь» для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск, написал довольно милые стишки, 8 штук, универсальный журналист. Я ими тайно гордился. Звонит инструктор ЦК Ваня Труль.
3: «Кто написал эту шовинистическую басню?»
1: «Почему шовинистическую?»
3: «Значит, ты написал».
1: «Я? А в чем дело?»
3: «Там фигурирует зверь».
1: «Ну?»
3: «Это что же получается? Выходит, эстонец — зверь?» «Я — зверь? Я — инструктор Центрального комитета партии. Зверь?»
1: «Это же сказка, условность. Там есть иллюстрации. Ребятишки повстречали медведя. У медведя доброе, симпатичное лицо. Он положительный».
3: «Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран».
1: «Не понял».
3: «Да что тебе объяснять? Не созрел ты для партийной газеты. Не созрел».
1: Час спустя заглянул редактор.
2: «Жюри штрафует вас на 2 очка.
1: «Какой еще жюри?»
2: «Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут премированы. Лучший из лучших удостоится поездки на Запад, в ГДР».
1: «Логично. А худшие из худших — на восток».
2: «Что вы этим хотите сказать?»
1: «Ничего, я пошутил. Разве ГДР — это Запад?»
2: «А что же это, по-вашему?»
1: «Вот Япония — это Запад».
2: «Что?»
1: — испуганно вскричал Туронок. «В идейном смысле», — добавил я. Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора.
2: «Довлатов», — произнес он, — «с вами невозможно разговаривать. Запомните, мое терпение имеет пределы».
3: «Человек родился». Ежегодный праздник, День освобождения, широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машино-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях. И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 тысяч человек. В таллинской больнице номер 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400-тысячным жителем города. «Спортсменом будет», — улыбается главный врач Микхель Теппе. Счастливый отец неловко прячет грубые мозолистые руки. «Назовем сына Лембитом», — говорит он. «Пусть растет богатырем». К счастливым родителям обращается известный таллинский поэт Борис Штейн. «На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев и первенец твой среди них». Хочется вспомнить слова Гёте: «Рождается человек, рождается целый мир». Не знаю, кем ты станешь, Лембит, токарем или шахтером, офицером или ученым, ясно одно — родился человек, человек, обреченный на счастье. Таллин — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу». Как будто дело происходит в учрежденческой столовой. Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллине жителей. Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит: «Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите». «Чего грубить? Это бесполезно». «Вы, собственно, уже нагрубили», — помрачнел Туронок. «Вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только, когда подолгу отсутствуете. Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания».
0: «Зачем, спрашиваю, вызывали?» Туронок помолчал, резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно.
2: «Через неделю годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться, на страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты – хозяйственный, культурный, бытовой. Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно… По данным статистического бюро, в городе около 400 тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условна и сама черта города. Так вот, мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея».
0: «Что-то я не совсем понимаю».
2: «Идете в родильный дом, дожидаетесь первого новорожденного, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки, репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар? Вам, я знаю, это не безразлично. Двойной».
0: «С этого бы и начинали».
2: «Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт», — сказал Туронок.
0: «Долги, говорю, алименты».
2: «Пьете много».
0: «И это бывает».
2: «Короче, общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился. Человек, обреченный на счастье».
0: Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.
2: «Человек, обреченный на счастье. По-моему, неплохо. Может попробовать в качестве заголовка. Человек, обреченный на счастье».
0: «Там видно будет», — говорю.
2: «И запомните».
0: Туронок встал, кончая разговор.
2: «Младенец должен быть публикабельным».
0: «То есть?»
2: «То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек, полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик».
0: «Обязательно мальчик?»
2: «Да, мальчик как-то символичнее».
0: «Генрих Францевич, что касается снимков, учтите, новорожденные бывают так себе».
2: «Выберите лучшего, подождите, время есть».
0: «Месяца 4 ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и 50 лет мало?»
2: «Слушайте!» — — рассердился Туронок. «Не занимайтесь демагогией! Вам дано задание! Материал должен быть готов к среде! Вы профессиональный журналист! Зачем мы теряем время?»
1: «И правда думаю, зачем?»
0: Сергей Довлатов. Компромисс.
1: Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой, он пересел ко мне с фужером водки, отломил половину моего бутерброда. «Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства». Жбанков опрокинул фужер и сказал:
4: «Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?»
1: «Я газет не читаю».
4: «У Феди был очерк в «Молодежке», вернее, зарисовка. Трое против шторма, про водолазов. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну и мой снимок. Два мужика сидят на бревне, и шланг из воды торчит. То есть ихний подельник на дне шурует. Я натурально отснял, пристегнул шестерик и забыл про это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха, Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то сё, бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золото колов на 800 с довеском. Он бежит к водолазам. Мужики, выручайте. Те сходу врубились. После работы найдем. В долгу не останусь. С тебя по бутылке нарыло. О чем разговор? Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет, задание. Видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. Ё-моё, отвечают, затонул ценный груз. А Федя без понятия. Тебя как зовут? Тебя как зовут? Мужики отвечают, как положено. Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга? Музыкой, отвечают, живописью. А почему так поздно на работе? Шторм, говорят, надвигается, спешим. Федя звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, не вникая. Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может.
1: Шел бы ты домой, говорю.
4: Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки, кернули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит, ребята, выручили, нашли. Орлы, говорит, передовики, стахановцы. За одним столиком челюсть разглядывают, за другим. Швейцар подошел взглянуть, тромбонист из ансамбля, официантки головами качают, а Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился — нету челюсти, увели. Кричит: «Верните, гады! Разве найдешь? Тут и водолазы не помогут».
1: «Ладно, — говорю, — мне пора». В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят. Захожу в отдел к Марине, слышу: «А, это ты? Прости, работы много. Что-нибудь случилось?» «Что могло случиться? Дела? Что еще за дела? Юбилей и все такое. Мы же люди серые, романов не пишем. Че ты злишься? А чего мне радоваться? Ты куда-то исчезаешь, то безумная любовь, то неделю шляешься». «Что значит шляешься? Я был в командировке на Саарима. Меня в гостинице клопы покусали». «Это не клопы», — подозрительно сощурилась Марина. «Это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья. Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился». «Чем можно заразиться у клопа? Ты хоть не врал бы. Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела». «Это не рыжая вертлявая дылда. Это поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа». Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. Оплакала Марина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя, как актриса после спектакля. «Прошу тебя, успокойся, все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан». Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. «Ты можешь быть серьезным?» «Конечно». «Не уверена». «Ты совершенно безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под 40, и я должна как-то устраивать свою жизнь».
0: «Мне тоже под 40, вернее, за 30. и я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп? Это лошадиное тавро. Пока мне хорошо, я здесь. Надоест, уйду, и так будет всегда. Не собираюсь я замуж, да и какой ты жених, просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно. Ну и рожай, только помни, что его ожидает. Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна? Почему одна? Я буду содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь. Я говорила о другом. Зазвонил телефон, Марина сняла трубку. Да, ну и прекрасно. Он как раз у меня. Я замахал руками. Марина, понимающе кивнула. Я говорю, только что был здесь. Вот уж не знаю, видно, пьет где-нибудь. Ну, думаю, стерва. Тебя Цехановский разыскивает, хочет долг вернуть. Что это с ним? Деньги получил за книгу. Караван уходит в небо. Почему караван? Книга называется «Продолжение следует». Это одно и то же. Ладно, говорю, мне пора. Куда ты собрался, если не секрет? Представь себе в родильный дом. Я оглядел заваленные газетами столы, ощутил запах табачного дыма и клея. Испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня. За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула: «Ну и убирайся, жалкий пьяница!» Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся. Навстречу шла женщина в белом халате. «Посторонним сюда нельзя!» «А потусторонним, спрашиваю, можно?» Медсестра замерла в недоумении, я сунул ей редакционную книжку, поднялся на второй этаж, на лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах. «Как разыскать главного врача?» «Выше, напротив лифта». «Напротив лифта. Значит, скромный человек». «Напротив лифта шумно, двери хлопают». «Захожу. Эстонец, лет 60. Делает перед раскрытой форточкой гимнастику». Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю удостоверение. «Доктор Михель Теппе, садитесь. Чем могу быть полезен?» Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли. «Думаю, это несложно», — произнес Теппе. «Клиника огромная. Вам сообщают о каждом новорожденном? Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне. «Интересуетесь, как проходят роды?» «Боже упаси, мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом». Доктор снова позвонил, еще раз что-то сказал по-эстонски. «Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо». «Здоровая мать, такая полная блондинка», — отвлекся доктор. «Вы-то, говорю, сами женаты?» «Конечно». «И дети есть? Сын». «Не задумывались, что его ожидает?» «А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом, уже и подписку взяли». Теппе говорил спокойно и просто, как будто речь шла о заурядном положительном явлении. Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно. «Дело Солдатова?» «Что?» — не понял доктор. «Ваш сын. Деятель эстонского возрождения?» «Мой сын», — отчеканил Теппе, — «фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме». Мы помолчали. «Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать положительные люди, а сын отрицательный». Неплохо бы и его выслушать. «Слушать его невозможно. Говорю ему: Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?» А он отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли. Как будто это я их расстрелял». Зазвонил телефон. «У аппарата. — выговорил Тепе. «Отлично!» Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. «Ну, вот», — сказал он, — «родила из девятой палаты. 458 сантиметров. Хотите взглянуть?» «Это не обязательно. Дети все на одно лицо.

0: Фамилия матери Окос. Хиля Окос. 1946 год рождения. Нормировщица с Пунаны Ред. Отец Магапча. Что значит Магапча? Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится. Черный? Я бы сказал, шоколадный.
1: Слушайте, говорю, это любопытно. Вырисовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы?
0: Разумеется. Он и каждый день записки пишет и подписывается. Твой соевый батончик.
1: Разрешите мне позвонить?
0: Сделайте одолжение.
1: Звоню в редакцию, подходит Туронок.
2: Слушаю вас, Туронок.
1: Генрих Францевич, только что родился мальчик.
2: В чем дело? Кто говорит?
1: Это Довлатов из родильного дома. Вы мне задание дали.
2: А, помню.
1: Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 сантиметров, вес 4200, отец эфиоп. Возникла тягостная пауза.
2: Не понял,
1: сказал Туронок. Эфиоп, говорю, родом из Эфиопии. Учится здесь, марксист, зачем-то добавил я.
2: Вы пьяны?
1: Резко спросил Туронок. Откуда? Я же на задании.
2: На задании? Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный партактив?
1: Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик. Его отец — дружественный нам эфиоп.
2: Вы хотите сказать черный?
1: Шоколадный.
2: То есть негр?
1: Естественно.
2: Что же тут естественного?
1: По-вашему, эфиоп не человек?
2: Довлатов!
1: Исполненным муки голосом произнес Туронок.
2: «Довлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего засранного эфиопа. Дождитесь нормального, вы слышите меня? Нормального человеческого ребенка!»
1: «Ладно, говорю, я ведь только спросил». Раздались частые гудки. Теппа сочувственно поглядел на меня. «Не подходит, — говорю. У меня сразу уже возникли сомнения, но я промолчал». «А ладно. Хотите кофе?» Он достал из шкафа коричневую банку, снова раздался звонок. Теппа долго говорил по-эстонски, видно, речь шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил. «Можно поспать у вас за ширмой?»
0: «Конечно», — не удивился Теппа. «Хотите моим плащом воспользоваться?»
1: «И так сойдет». Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь. Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе.
0: «Извините, потревожил. Только что родила ваша знакомая».
2: «Марина?»
1: С легким ужасом подумал я. Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени. Затем, отогнав безумную мысль, спросил, то есть как знакомая?
0: «Журналистка из молодежной газеты, Румянцева».
1: «А, Лена, жена Бори Штейна, действительно, ее с мая не видно.
0: 5 минут назад она родила».
1: «Это любопытно, редактор будет счастлив. Отец ребенка известный в Таллине поэт, мать журналистка, оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю.
0: Очень рад за вас».
1: Я позвонил Штейну. «Здорово, говорю. Тебя можно поздравить?»
0: «Рано. Ответ будет в среду».
1: «Какой ответ? Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах?» «Нет, меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал,
0: а я даже в Югославии был. Югославия, почти что кап.
1: Я звоню из клиники, у тебя сын родился».
0: «Мать твою!» — воскликнул Штейн. «Мать твою!»
1: Теппе протянул мне листок с каракулями. «Рост, говорю, 56, вес 3900, Лена чувствует себя нормально».
0: «Мать твою!» — не унимался Штейн. «Сейчас приеду, такси возьму».
1: Теперь нужно было вызвать фотографа.
0: «Звоните», — сказал Теппе.
1: Я позвонил Жбанкову, трубку взяла Лера. «Михаил Владимирович нездоров», — сказала она. «Пьяный, что ли?» — спрашиваю. «Как свинья. Это ты его напоил?» «Ничего подобного. И вообще я на работе. Но прости». Звоню Малкиэлю. «Приезжай ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной. Ты хочешь об этом ребенке писать? А что? А то, что Штейн еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж». Я писал о Каплане и не согласовывал. «Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член бюро обкома. О нем 200 раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй». Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее. Тем хуже для него. Ясно, спасибо, что предупредил. Говорю Теппе. Оказывается, и Штейн не подходит.
0: У меня были сомнения. А кто меня, спрашивается, разбудил? Я разбудил, но сомнения у меня были.
1: Что же делать?
0: Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню.
1: А я выйду, прогуляюсь. В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша грохоча катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн.
0: «Ну, поздравляю!»
2: «Спасибо, дед, спасибо! Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное. Надо бы выпить по этому случаю».
1: «Выпьешь, думаю, с тобой. Одно расстройство». Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребенок забракован, но Штейн уже был в курсе дела.
0: «Юбилейный материал готовишь?»
1: «Пытаюсь».
0: «Хочешь нас прославить?»
1: «Видишь ли, говорю, тут нужна рабоче-крестьянская семья, а вы — интеллигенты».
0: «Жаль! А я уже стих написал в такси. Конец такой. На фабриках в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев, и первенец мой среди них».
1: Я сказал, какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь от первого брака.
0: Говорю, тогда нормально.
1: Штейн подумал и вдруг сказал,
0: значит, антисемитизм все-таки существует.
1: Похоже на то.
0: Как это могло появиться у нас? У нас, в стране, где, казалось бы...
1: Я перебил его. В стране, где основного мертвеца еще не похоронили. Само название которое лживо.
0: По-твоему, все ложь?
1: Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках. Где ты видел эстонца в космосе?
0: Это же метафора.
1: Метафора. У лжи десятки таких подпольных кличек.
0: Можно подумать, один ты, честный. А кто целую повесть написал Обаме? Кто прославлял чекиста Тимофеева?
1: Брошу я это дело. Увидишь, брошу, тогда и не упрекай других. Не сердись.
0: Черт, настроение испортил. Будь здоров.
1: Теппа встретил меня на пороге.
0: Кузина родила из 6-й палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары, муж токарь на судостроительном заводе, русский член КПСС. Ребенок в пределах нормы.
1: Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай. Туронок сказал.
2: Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом.
1: Генрих Францевич, взмолился я, кто же назовет своего ребенка Лембитом? Уж очень старомодно, из фольклора.
2: «Пусть назовут, какая им разница. Лембит хорошо, мужественно и символично звучит. В юбилейном номере это будет смотреться».
1: «Вы могли бы назвать своего ребенка Бовой или Микулой?»
2: «Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом? Посулите им денег».
1: «Сколько?»
2: «Рублей 25. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?»
1: «Кузин. 6-я палата».
2: «Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте».
1: Я спросил у Теппы, как найти отца.
0: «А, вон, под окнами сидит на газоне».
1: Я спустился вниз. «Алло, говорю, вы Кузин?»
0: «Кузин-то Кузин», сказал он.
1: «А что толку?» Видимо, настрой у товарища Кузина был философский. «Разрешите, говорю, вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400-тысячным жителем нашего города. Сам я из редакции, хочу написать о вашей семье».
0: «Чего писать-то?»
1: «Ну, о вашей жизни».
0: «А что, живем неплохо. Трудимся, как положено. Расширяем свой кругозор. Пользуемся авторитетом.
1: Надо бы куда-то зайти побеседовать».
0: «В смысле, поддать?» – оживился Кузин.
1: Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени. Мы направились в космос, сели у окна. Зал еще не был переполнен.
0: «Денег 8 рублей», — сказал Кузин. «Плюс живая бутылка отравы».
1: Он достал из портфеля бутылку кубинского рома, замаскировал оконной портьерой.
0: «Возьмем для понта 300 граммов.
1: И пиво, говорю, если холодное». Мы заказали 300 граммов водки, 2 салата и по котлете.
2: «Нарезик копченый желаете?» — спросил официант.
0: «Отдохнешь!» — реагировал Кузин.
1: В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и удар.

0: популярные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести. Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком, затем подошел к микрофону и объявил: «По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалема», он выждал многозначительную паузу, «исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло».» Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором. «Знаешь, что такое Азалема?» — развеселился Кузин. «Самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК. Пересылка. Бур. Но давай». Он поднял стакан. «За тебя, за твоего сына, за встречу. И чтоб не последнее». Две пары отрешенно танцевали между столиками, официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов. «По второй?» Мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал. «А как у нас все было? Это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один, но познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу, задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить. Сошлись мы на Пасху. Вру, на Покрова. А то после работы вакуум. Сколько можно нажираться? Жили с год примерно. А чего она забеременела, я не понимаю. Лежит, бывало, как треска. Я говорю: ты часом не уснула? Нет, говорит, все слышу. Немного же, говорю, в тебе пыла. А она: вроде бы свет на кухне горит. Что это ты взяла? А счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Ну, так и жили с год».
1: Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома, призывно ее наклонил. Мы снова выпили.
0: Гитарист одернул пиджак и воскликнул: «По заказу Толика Б, сидящего у двери, исполняется...» Пауза. Затем с еще большим нажимом: «Исполняется лирическая песня «Каким меня ты ядом напоила». «Ты сам женат?» — поинтересовался Кузин. «Был женат. А сейчас?» «Сейчас вроде бы нет». «Дети есть?» «Есть». «Много?» «Много. Дочь». «Может, еще образуется?» «Вряд ли». «Детей жалко. Дети-то не виноваты. Лично я их называю цветы жизни. Может, по новой?» «Давай. С пивом, естественно». Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил, и целый день свободен. «Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом». «Почему же Лембитом?» — удивился Кузин. «Мы хотим Володей». «Что это такое? Лембит?» «Лембит — это имя».
2: «А Володя что, не имя?»
0: «Лембит из фольклора».
2: «Что значит фольклор?»
0: «Народное творчество».
2: «При чем тут народное творчество? Личного моего сына хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали. А что получилось? Кем я вырос? Алкашом. Уж так бы и назвали, алкаш. Поехали?»
0: Мы выпили, уже не закусывая.
2: «Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга. Многое, конечно, от воспитания зависит.
0: Слушай, — говорю, — назови его Лембитом, временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете».
2: «Сколько? — поинтересовался Кузин.
0: «25 рублей».
2: «Две полбанки и закуска. Это если в кабаке. Как минимум. Сиди, я позвоню».
0: Я спустился в автомат, позвонил в контору. Редактор оказался на месте.
2: «Генрих Францевич, все окей. Папа русский, мать эстонка, оба с судомеха».
3: «Странный у вас голос», —
0: произнес Туронок.
2: «Это автомат такой, Генрих Францевич. Срочно пришлите Хуберта с деньгами».
3: «С какими еще деньгами?»
2: «В качестве стимула, чтобы ребенка назвали Лембитом. Отец согласен за 25 рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову».
3: «Да, Влатов, вы пьяны», — сказал Туронок.
2: «Ничего подобного».
3: «Ну хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через 5 минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ».
0: «Ключ?»
3: «Да, Символический ключ, ключ счастья. Вручите его отцу. В соответствующей обстановке ключ стоит 3,80. Я эту сумму вычту из 25 рублей».
0: «Нечестно», — сказал я. Редактор повесил трубку. Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом. Я взял Кузина за плечо. «Алло», — говорю, — «проснись, нас Хуберт ждет». «Что?» — сполошился он. «Хуберт, а ты говорил Лембит». «Лембит — это не то, Лембит — это твой сын. Временно». «Да, у меня родился сын. Его зовут Лембит. Сначала Лембит, а потом Володя. А Хуберт нам деньги везет». «Деньги есть», — сказал Кузин. 8 рублей. Надо рассчитаться. Где официант?» «Алло! Нарезик, где ты?» — закричал Кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. «Разбита одна тарелка», — заявил он. «Ага», — сказал Кузин. «Это я мордой об стол. Трах!» Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки. «И в туалете мимо сделано», — добавил официант. «Поаккуратнее надо ходить». «Вали отсюда!» — неожиданно рассердился Кузин. «Слышишь? Или я тебе плешь отполирую?» «При исполнении не советую. Можно и срок получить». Я сунул официанту деньги. «Извините, — говорю, — у моего друга сын родился. Вот он и переживает». «Поддали? Так и ведите себя культурно», — уступил официант. Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь. «Вот деньги», — сказал Хуберт. «Редактор беспокоится, что ты запьешь». Я принял у него в темноте бумажки и мелочь. Хуберт протянул мне увесистую коробку. «А это что?» «Псковский сувенир». Я раскрыл коробку, в ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку. «А, — говорю, — ключ счастья?» Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту: «Давай выпьем. Я ж за рулем. Оставь машину и пошли. Мне еще редактора везти домой. Сам доберется жирный Боров. Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира, живи у меня», — сказал Кузин. «А бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели». «Мне пора ехать, ребята», — сказал Хуберт. Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери. Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал «Продали Россию», а потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую, и как потом нас забрали в милицию, и как освободили благодаря моему удостоверению, и как я потерял блокнот с записями, а затем и самого Кузина. Проснулся я у Марины среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату, невыносимо гулко стучал будильник, пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой. Я потрогал набухающую царапину у виска. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам, гладила и повторяла: «Бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик». «С кем это она?» — думаю. «С кем?»
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи?

0: оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями, могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. практически всегда это трудоспособные молодые люди.

0: Для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс. И есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки. И, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их, как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас, да. Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком, он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей, но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании. и рассматривают расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, также посвящена композитору Николаю Пескову, написавшему большое количество песен для детей. И открыла нашу сегодняшнюю программу «Пробуждальная песенка» Николая Пескова на стихи Петра Синявского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Союзного радио под управлением Виктора Попова. Так что, если кто не проснулся, пробуждайтесь. А следующая песня, которую мы услышим, называется «Зимняя песенка». Стихи к песне написал один из постоянных соавторов Николая Пескова, поэт Петр Синявский. Исполнит песенку Света Виноградова.

Николай Песков писал и инструментальную музыку. Одно из его произведений инструментальных мы с вами сейчас услышим. Это будет экспромт в исполнении оркестра под управлением Юрия Силантьева. Партия флейты «Григорий Карась».

Ну что ж, подошел к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Мне остается только напомнить адрес, по которому вы можете что-либо написать нам или спросить о чем-то. radio@radiovoz.ru. Программа «Тряхнем стариной». Сегодняшняя программа была посвящена, впрочем, как и прошлая, композитору Николаю Николаевичу Пескову, который много детских произведений написал. А в завершении программы мы услышим песенку о подъемном кране. На слова Ицкова исполнит песню один из участников вокального квартета «Аккорд» Владислав Лынковский. Практически все участники этого коллектива записывались отдельно. Итак, Николай Песков, поэт Ицков, Владислав Лынковский, песенка о подъемном кране. А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается и желает всего доброго. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в скобочках, Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурой для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что где,
1: да,
3: где границы заканчиваются.
1: Да, да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
4: И Галина Ильбрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон. Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
5: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Это турнет называют. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом, начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно передавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
6: Да, чуть-чуть. А так в ручном режиме? То есть
5: не, нет, там нет ничего, ни электричества. Вот. Да.
7: Поставьте, покрутите.
5: Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
5: Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращает?
5: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археология увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древней человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарелага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно... срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста. То есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
1: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
1: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства, а потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но... Потому что их время дает выбор. И пешеход тогда... Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технической науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
9: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом. При участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музей

0: были закрыты. И вот этот вот опыт как бы таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так, как бы Центиме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первой неделе июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках, унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть, как бы, композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмом, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия. Плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия, программы «Доступный музей». То есть вот наши экскурсии с тифлокомментированием — это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их маркграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Объявлены итоги конкурса Фонда президентских грантов. В Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Председатель Ханты-Мансийской РОВОС обсудил с властями квотирование и доступную среду. В Санкт-Петербурге библиотека «Точка зрения» помогла создать эпизод «Трех котов» о шрифте Брайля. В Магнитогорске прошел кубок по шахматам среди инвалидов. Открыта регистрация на лекцию о профессии системного администратора для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году. Поддержку получили 12 проектов, направленных на реабилитацию людей с ограничениями зрения. Среди них проект «На грани зрения» по социально-психологической поддержке слабовидящих, с футболом в реальность от Федерации слепых футболистов Крыма, мастерство на кончиках пальцев Нижегородской региональной организации ВОС, инклюзивный хронотоп Орловской региональной организации ВОС, проект «Открытые возможности 3.0» Центра Камерата, 17-й международный фестиваль «Белая трость», проект по тифлокомментированию от Института Реакомп и другие. Всего поддержано 12 инициатив, направленных на социализацию, творчество, спорт и трудоустройство незрячих людей. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство КМ-93, на базе которого стартовал проект «Равные». Автор и идейный вдохновитель Наида Магомедова рассказала, что ранее занималась обучением ювелирному делу молодых людей с ограниченными возможностями, но из-за высокой арендной платы пришлось уйти. После обращения в Министерство по имущественным отношениям организации безвозмездно выделили помещение площадью 100 квадратных метров. На приеме у главы Махачкалы Джамбулата Салавова он из личных средств выделил 2 миллиона рублей на закупку оборудования. На следующий день здесь занимаются 10 человек, набор продолжается. Планируется обучение ювелирному делу, шитью, ковроделию, батику и изготовлению посуды. Председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОС Петр Носов принял участие в двух совещаниях, посвященных защите прав людей с инвалидностью. На первом совместно с Департаментом труда и занятости Югры и окружной прокуратуры обсуждали механизмы исполнения закона о квотировании. Достигнуты договоренности. Департамент и общественные организации будут оперативно передавать в прокуратуру информацию о нарушениях. Продолжится ежеквартальная сверка данных. К прокурорским проверкам будут привлекать представители общественных организаций. На втором совещании под председательством заместителя губернатора Югры обсуждали доступность социальных транспортных объектов и кинотеатров. Петр Носов подчеркнул принципиальную связь между занятостью и безбарьерной средой. Работа дает человеку ощущение нужности, но устроиться на нее инвалид сможет лишь тогда, когда путь от дома до рабочего места перестает быть полосой препятствий. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих точки зрения приняла участие в создании эпизода «Шрифт Брайля» многосерийного мультфильма «Три кота». Специалисты библиотеки консультировали авторов, делились опытом и показывали, как устроена работа с незрячими читателями. Внимательные зрители узнают в эпизоде элементы интерьера библиотеки, стеллажи с книгами, элементы тактильной навигации, детали рабочих мест. Библиотека получила право публичного показа этого эпизода в своих помещениях и планирует включать его в экскурсии, уроки доброты и детские программы. С 7 по 8 июня в Магнитогорске прошел 8-й традиционный кубок по шахматам среди инвалидов всех категорий. В турнире участвовали 57 человек. Победитель определился задолго до финала. Марат Гильмутдинов из Белорецка набрал 8,5 очков из 9 возможных, не потерпев ни одного поражения. Второе место занял Алексей Рунов, действующий чемпион Челябинской области среди инвалидов ВОС. Третье – Владимир Яковлев. Среди женщин уверенно победила Мирослава Колесникова. На закрытии председатель МГСД Александр Морозов отметил, что турнир год от года становится массовее и уже давно перешагнул городской статус. Открыта регистрация на лекцию, где расскажут, как людям с разными видами инвалидности освоить профессию системного администратора. Лекция состоится 30 июня в 15 часов по московскому времени. Лектор Алексей Фетисов, младший программист, специалист по доступности цифрового контента для инвалидов по зрению. Он расскажет, какие условия нужны для работы системным администратором по профстандарту и приведет примеры из российских и международных правил доступности. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И коротко о других событиях. 9 июня в Нижегородской областной организации ВОС прошел мастер-класс по эстрадному вокалу. Его провела педагог высшей категории Оксана Кириллова. Участники познакомились с техниками работы над дыханием, дикцией и раскрытием природного тембра, получили рекомендации по подбору репертуара. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» при поддержке фонда президентских грантов. Мастер-парфюмер рассказала, как обоняние связано с памятью, эмоциями и безопасностью. Участники познакомились с цветочными, древесными и пряными ароматами, разбирали их по нотам. На следующем занятии каждый сможет создать собственный аромат.

0: предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
3: Привет.
2: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
4: Привет всем.
2: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики. На личную почту в том числе задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
3: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
4: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
3: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
4: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
2: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
3: за процессом.
2: Если не засыпаем, да.
3: А спиннинг — это уже активная такая ловля.
4: Да, безусловно.
3: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
4: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
2: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
4: Ценовая
2: что
4: вообще
2: лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
3: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
4: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самый дешевый, самый прочный. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такой, ну, то есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. Uh-huh. А вот стеклопластиковые или углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
2: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так, она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
4: Кстати, да, да, Игорь, ты недалеко.

0: будет истина, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную там трость стеклопластиковую, вот такую несгибаемую металлическую, действительно будет вот как хороший спиннинг, и не очень хороший спиннинг.
1: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
0: Да.
1: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
0: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор. Угу, и как...
1: Для профессионалов.
0: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям мега-мега-ультра. Потому что на самом деле простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как, да, там, может, при композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
2: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
0: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее хоть можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку. И по пробке очень качественно передается поклевка. То есть, когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть. И вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть. Вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно. А вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
1: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
0: Да,
1: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
0: Да.
1: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
0: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенку, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс все же все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто оно у тебя, уедет там, выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
1: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопически быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
0: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем. Ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
2: Но на самом деле, меня все больше и больше удивляет, потому что катушки разные, дорогие, недорогие. Да, еще и с разными видами снасти, наверное, да, то есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
0: Но
2: тем более
0: же,
2: тому, кто начинает.
0: Среднее по цене. На самом деле очень хорошо производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена, такое вот золотая середина. Вот. Катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да, то есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто, у нас рыбач напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Прям такую вытащить, ну, очень сложно. Вот, поэтому не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там, по весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они
2: прочны,
0: так,
2: да,
0: прочны, что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
1: Игорь, вы сказали про характеристики катушки, я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
0: Да,
1: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
0: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластик, углепластиковые спиннинги, они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность, при этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот, и вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики, нам тоже зависит от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим уже здесь китов, поэтому нам не нужно какие-то мега-такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
2: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
0: Бывает...
2: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
0: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
2: То есть придется унции переводить в килограмму, да, чтобы так прикинуть?
1: В граммы.
2: В грамму, да?
0: Да, то есть...
2: А потом в килограммы.
1: Одна унция 28 грамм.
2: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
0: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
2: Так, с характеристиками более-менее понятно.
1: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
0: Просто леска.
1: Просто леска.
0: А та называется плетенка.
1: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
0: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
2: Так, это уже интересно.
0: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно, это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
2: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска, что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
0: Смотря кого ловить будем.
2: Вот.
1: Какие приманки, в общем, хочет спросить Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
0: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска. Вначале поводок обязательно металлический, чтобы у нас хищная рыба его не перекусила, потому что перекусит все равно плетенку, леску, не важно. Поэтому металлический поводочек какой сантиметров 20 одевается. И на нижней губе этой рыбы такая большая лопатка. Но воблер используется для того, чтобы такой вид ловли троллинг. То есть, когда плывешь на лодке, у тебя в 50 метрах от тебя по дну волочится вот этот воблер, рыба видит его движение и начинает за ним охоту. То есть такой немножко тоже пассивный вид ловли, но для того, чтобы поймать что-то. Для новичка тоже подходит, потому что никакого умения, ничего не надо. Когда идет поклев, понятно, потому что там весь спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
1: А как тянуть надо воблер? Быстро,
0: нет,
1: с рывками?
0: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
1: А, воблер только в лодке,
0: да,
1: используется?
0: Да, то есть мы его закинули, и можно, конечно, его попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыба его хватает.
2: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так, готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
0: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Уже, может, я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул, тянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть сюда приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь. Поклев почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что все же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ, ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного, как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик, из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это вроде как силиконовая рыбка с хвостиком, у нее из верха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник покидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается. Ну, на дурачка можно поймать и сама.
2: Вот все внятно и понятно. Хорошо. Незрячему какой лучший способ использовать? Или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из описанных это будет сложно.
0: Второй, который с чайками?
2: Да, который с чайками.
0: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь.
2: А как ты будешь понимать, что у тебя именно на поверхности вот это вот легла?
0: А когда ты начнешь

0: вытягивать спиннинг, ну, катушку выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть, и все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
1: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилище? То есть там справа, слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
0: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать. Вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками, и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это, когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь... Точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
1: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
0: Лодка и мотор.
1: И все,
0: ну,
1: да?
0: Нет, ну ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот, все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот. Но обычно много снастей всяких, наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой, с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду. Понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
1: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
0: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан. Это такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. Бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать, поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное и тут же приготовленное, ничего нет вкуснее.
2: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
1: Конечно, зимой. О подледном лове.
2: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
0: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Бытовой вопрос.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
5: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
6: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарская – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
5: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
6: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайшета, с Устилима, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. И мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будет такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
5: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
6: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии. по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
5: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
6: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
13: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
14: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
15: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Жак в красной шапочке. Часть вторая. Кусто восхищался подводной частью мира и тем способом, который сам изобрел для общения с водной стихией. Он говорил, что самым величайшим наслаждением для него является освобождение от бремени земного тяготения. Море снимает обузу, которую люди и другие позвоночные даже не замечают, пока стоят на земле, тогда как тратят на постоянное поддержание своего тела в соответствующем положении огромные силы. Вся тяжесть сваливается с тела, когда находишься в воде, и вы отдыхаете. Отдыхаете так, как никогда не отдохнете ни в какой постели. Поневоле позавидуешь человеку, который может позволить себе работать нежась. Его называли ученым-океанологом, но по профессии он был военный моряк, комиссованный по состоянию здоровья до войны. В молодости он разбился на автомобиле и с трудом восстановил подвижность. Его стиль исследований моря состоял в том, что он просто вертел в руках попадающиеся ему предметы и явления и так и этак прикидывал, что из этого можно извлечь. Взять, к примеру, глубину. Разве недостаточно было ему, научившемуся плавать под водой, как рыба, просто наслаждаться плаванием? Нет, ему понадобилось лезть на максимальные глубины, чтобы посмотреть, что будет. На глубине Жак Ива подстерегали опасности, которым он был готов себя подвергнуть, лишь бы еще раз оказаться во власти стихии, любимой до страсти. Он прекрасно знал, как глубина действует, к примеру, на греков-водолазов, ловцов губок и кораллов. Все, кто регулярно нырял без акваланга, лишь в силу тренированных легких, зарабатывали нешуточные повреждения, быстро теряя единственное, чем владели – здоровье. Первое, что страдает от давления – суставы, превращая человека в подобие краба, не ходящего прямо. Эти полуинвалиды уверяли нас, что стоит им покинуть сушу и вернуться в мир повышенного давления, как они сразу обретают утраченную гибкость членов, словно омытые живой водой. Первый же глубинный удар превращает ныряльщиков в узников моря, и с каждым новым погружением эти узы становятся все прочнее. Испытываемое ими в воде облегчение объясняется очень просто. Плотная среда служит опорой и устраняет скованность движений. «Море калечит организм греков-водолазов», — сокрушался Кусто. Глубинное опьянение было вторым испытанием любви. Поскольку никто до Кусто не осваивал ежедневное запредельное погружение, никто и не мог его предупредить, что внизу человека подстерегает опасность непредсказуемая. Как будто из недр его собственной личности вылезает неподконтрольный демон, способный погубить самого стойкого. Поначалу воздействие глубины носит характер легкого наркоза, в результате чего ныряльщик чувствует себя богом. Если в это время проплывающая мимо рыба разинит рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, вытащить свой мундштук и протянуть его ей в качестве этакого щедрого дара. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Вопрос глубинного опьянения до конца не прояснен до сих пор, потому что никому не хочется проверять на себе все возможные варианты, да и действует оно на всех по-разному, как и алкоголь, зависит от конструкции психики. Те, кто в этом вопросе упорствовал, частенько оставались на дне. Например, при использовании водородной смеси погиб ныряльщик Цеттерстрем, умер от декомпрессии, так и не внеся ясности. Что же касается Кусто, тот погружался раз за разом, неоднократно подвергая свою жизнь опасности, неоднократно побывав на волосок от смерти. Его спасали буквально чудом. Он и сам спасал товарищей, будучи свидетелем их опьянения и потом подробно описывая собственные ощущения и наблюдения в назидание следующему поколению акванавтов. Кстати, Кусто честно признавался, что азотное опьянение – довольно ощутимый кайф, которого, в свою очередь, он сильно опасается именно потому, что оно заглушает инстинкт сохранения жизни. Зато глубинное опьянение имеет одно счастливое преимущество перед алкоголем – никакого похмелья.

0: Газ испаряется, как шампанское из бутылки. Пузырьки воздуха закупоривают вены и артерии, проникают в нервную систему, что может привести к гибели. Даже небольшое воздействие на суставы может искалечить человека на всю жизнь. Они стареют и будут выглядеть, как этот человек. Мы, аквалангисты, подвергаемся такому же риску, но у нас есть средства противодействия. Приготовьте компрессионную камеру. Что у тебя, Лаван?
1: Не знаю, колено как-то странно болит.
0: С кем ты был на глубине?
1: С Фалько.
0: Что у вас стряслось?
1: Это они виноваты. Отнеси их Коку. Я спускался к Лабану, он искал лангустов. Следуя за пузырьками воздуха, я увидел, как он полез в темную расселину за скалой. Там было много лангустов. Мы опустились на 50 метров, но дна расселины еще не достигли. На глубине у воздуха появляется странный привкус. Ты пьянеешь от собственного дыхания. Вдруг я услышал свист из его баллонов. Значит, у него почти они пустые. И остается минут 5 резерва. Я увидел, что он как будто пьян. Лангусты выскальзывали у него из рук. Но серьезной угрозы еще не было. Вдруг он словно обезумел, вытащил изо рта загубник. Я понял, что он ничего не соображает. Я воткнул загубник ему в рот и велел всплывать. Кажется, он понял. Я показал ему знаком, что надо остановиться для декомпрессии, но лучше бы я поднялся вместе с ним. Должно быть, когда он вынырнул, в крови было повышенное содержание азота.
2: Пожалуй, центральной темой исследований Кусто и его товарищей в подводном мире оставался даже не сам этот мир, а поведение человеческого организма в условиях погружения. После серии исследований, когда Кусто пробовал на себе воздействие взрывных волн под водой, стало понятно, что его чувство самосохранения немного отличается от среднестатистического. Он на полном серьезе экспериментировал со взрывчаткой, хотел узнать, как она воздействует на аквалангиста. Он обратил внимание на то, что взрыв под водой вовсе не так фатален для ныряльщика, как описывали предшественники. Может, он хотел продать эти сведения военным? Он подробно описывал, к примеру, воздействие взрыва фунтового заряда немецкого «Талита», сравнивая его с ударом в грудь тяжелого мешка с песком, и все удивлялся, до чего близко мог находиться от эпицентра взрыва без последствий для здоровья. Выходило, что голый человек обладает лучшей сопротивляемостью взрыву, чем водолаз. Доказательство сходства между нашей тканью и морской водой – вот что нащупывал Кусто в глубинах океана. Из совокупности полученных данных он вывел мысль, что происхождение человека не так уж далеко увело его от морской воды. Человек и море одной крови. Вот что понял ныряльщик Кусто. К этому он и вел свои исследования глубин. Человек – морское животное. Он вышел из моря. Он всегда может туда вернуться. Однажды Кусто присутствовал при вскрытии туши дельфина. Он потом писал, как был неприятно поражен увиденным. Аквалангисты частенько наблюдали морских млекопитающих и порой ныряли с ними. Позже Кусто не раз включит эпизоды с дельфинами в кадры своих «Одиссей». «Они играют в пятнашки так, словно им доступно чувство юмора», – запишет он. «В строении дельфина поразительно много сходства с человеком. Они теплокровные, дышат воздухом, напоминают человека размером и весом. Доктор Ланже анатомировал одного дельфина на операционном столе на палубе Эли Монье. Мы смотрели с неприятным чувством, как он вынимал легкие, совсем как наши, и мозг величиной с человеческий, с глубокими извилинами, которые принято считать мерилом разумности. У дельфинов улыбающийся рот и блестящие глаза». Они общительны и обладают отчетливо выраженным чувством коллективности. И если в молодости Кусто относился к обитателям моря довольно-таки цинично, не особенно трепеща, если случалось убить или ранить морское млекопитающее, дельфина или кита, то с возрастом он несколько пересмотрел свои взгляды.
0: Саут спешит на обзорную площадку на носу.

0: 30 лет провел он в море, но так близко китов никогда не видел. И вот прямо перед носом нашего штурмана проплывает 20-метровый кит. Он не смог удержаться. Проснулись древние инстинкты. Конечно, самодельный гарпун не смог причинить вреда киту.
1: Кошалоты чаще всего становятся жертвами других хищников.
0: Их дыхательное отверстие находится слева у головы, и они то и дело выпускают струю пара. Они могут опускаться вглубь почти на километр, но сегодня безмятежно плещутся у поверхности, мимоходом захватывая моллюсков и каракатят своими острыми зубами. Они подходят так близко, что кажется, будто они никогда не видели раньше корабля. Калипсо маневрировал среди них, мы с интересом наблюдали за их повадками больше часа. Право на борт!
2: Есть право на борт!
0: Мы врезались в кита. Калипсо сотрясся до основания. Подводная камера покорежена. Кошалот тоже пострадал. Я слышу его отчаянные крики и не верю своим ушам. Этот гигант пищит, как мышка. Крики разносятся по воде со всех сторон. К нам приближаются китовые струи. Вся стая спешит к товарищу на выручку. Самцы, самки, детеныши, все племя в сборе. Это потрясающе. В фарватере мы насчитали 27 кошелотов. Нас глубоко тронула такая солидарность, и мы следовали за ними. Прямо на наших глазах драма обернулась трагедией. Шестиметровый китенок зазевался и отстал от взрослых. Расшалившись, как ребенок, он заплыл прямо под киль.
2: Мостик, машинное отделение. Что-то зацепилось за левый винт. Что делать?
0: Запусти его снова. Бедняга весь исполосован нашим винтом. Раны такие глубокие, что он не выживет.
3: Море кишит тварями, которые, может, поразумнее человека, и уж точно они опаснее любого сухопутного монстра. Про морских чертей напустили баек матерые водолазы отчасти по злому умыслу, отчасти просто со страху, пугаясь под водой в условиях искаженной реальности собственных рук. Море обрастало страшными мифами еще со времен Древней Греции. Кусто поставил себе цель выяснить правду, подтвердить или развеять мифы, распиаренные даже вполне культурными писателями и журналистами. К примеру, Виктор Гюго ославил осьминогов, описав в одном из своих романов то, как этот демон глубин нападает на человека. «Тигр может сожрать вас, осьминог, страшно подумать, высасывает вас», – брехал автор «Отверженных». Он тянет вас к себе, вбирает, и вы связаны, склеены этой живой слизью, беспомощной. Чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок, каким является это чудовище, сообщал далее читателю великий гуманист, как будто сам побывал в пасти осьминога. Кусто, сотоварищи читали Гюго в детстве и страшились осьминога, не желая заживо склеиваться. До тех самых пор, пока однажды не осмелели потрогать это чучело. Дюма вступил в тактильный контакт с некрупным и с виду сытеньким головоногим. Спрут удрал скачками, прокачивая сквозь себя воду и выбрасывая струйки своей знаменитой чернильной жидкости. «Уделался!» праздновали аквалангисты. На плоском дне отмели к северо-востоку от Порт-Керольских островов они обнаружили целый город осьминогов всех размеров. Там они увидели, что эти существа умеют строить себе жилища из камней. Причем домики снабжались дверьми, запирающимися изнутри. Способности осьминога приспосабливать для своих нужд предметы говорят о наличии сложных условных рефлексов и, видимо, о довольно высоком развитии его мозга. Еще одним животным, которому Кусто вернул доброе имя, стал электрический скат, который, как оказалось, никогда не нападает на человека, даже не собирается. Гордый и неприступный, скат вообще-то не замечает мелкого и невзрачного человека, не видя большой разницы между этим существом и каким-нибудь морским коньком-тряпичником. Так что, кто встретится со скатом, может не напрягать ягодиц, скат его не тронет. Ну а кому не довелось повидать ската, пусть довольствуется одеялом из рекламы. Потом Кусто разоблачил мурен, которыми пугали со времен Нерона, якобы кормившим своих мурен инакомыслящими собутыльниками. По всей вероятности, Нерон до того заморил голодом своих мурен, что они готовы были жрать ремни с сандалий. Отпустив он их на волю, они бы отправились побираться возле храма Посейдона. Кусто не нашел в муренах ничего более опасного, чем сама их внешность. «Мурена никогда не видит в человеке обеда», — сказал он и велел зарубить на носу ныряльщикам. Клыки мурен производят напрасное впечатление. Мурена представляет собой такое же прозаическое существо, как вы и я и ваша домашняя кошка. Она мечтает лишь о том, чтобы ей не мешали жить ее рыбьей жизнью. Единственным реально опасным существом в море, кроме, конечно, акул, но тут разговор отдельный, кого и при каких обстоятельствах они кусают, Кусто назвал морского ежа, который может подлезть под голую пятку любому купающемуся даже без акваланга человеку и доставить тому кучу неприятностей, вплоть до заражения крови. Иглы ежа часто ядовитые, прокалывая кожу, довольно глубоко обламываются внутри тела, и извлечь их оттуда не представляется возможным. Поэтому следить за морскими ежами в воде стоит намного внимательнее, чем за муренами, скатами или барракудами. К сожалению, крошечные размеры ежика никогда не вдохновляли водолазов на устное творчество. Еще Кусто изучал воздействие глубины на человеческий глаз. Глубина очень влияет на цвет, все выглядит иначе. Такой они сделали вывод, пережив несколько потрясений. Сначала их смутила обычная барракуда. Диди нырял за рыбиной, стараясь загарпунить ее в самых гастрономических целях. Даже будучи уже состоявшимся ученым с мировым именем, Кусто не охладевал к дарам моря. Он вообще обожал хорошо покушать, поэтому на борту «Калипсо» регулярно закатывали пиры из морепродуктов. И даже сухой закон там никогда не вводили. Так вот, барракуда увлекла Диди на основательную глубину. И он не поверил своим глазам, когда, наконец, ему удалось попасть в рыбину. Из ее раны потекла не красная, а какая-то странная темная кровь. День был пасмурный, он не разглядел оттенка. В другой раз ранение на глубине получил сам капитан. Вот где было откровение, когда он обнаружил у самого себя кровь ярко-изумрудного цвета. Он тогда еще не знал, что это искажение спектра происходит из-за того, что красные лучи не проникают ниже определенных глубин, и кровь, конечно, не является изумрудной, а только ею кажется. «Я морское чудовище!» – подкинул ему идейку, искаженный глубинным опьянением разум. «Я не заметил, как сам стал неизвестно кем. Это была вторая гениальная мысль командора». Ему пришлось сделать над собой волевое усилие, чтобы пресечь панику.
1: Дюма и Фалько погружаются с фонарями на большую глубину, чтобы обследовать невысокие утесы кораллового рифа. Внизу, в сумеречной зоне, теплые солнечные краски растворяются во всеобъемлющей голубизне. На глубине 30 метров аквалангисты включают фонари и высвечивают цвета, каких не видели прежде ни люди, ни рыбы. Они часто смотрят на наручные глубиномеры, определяя области обитания различных особей. По мере погружения краски становятся теплее, стало больше красного. На 60 метрах водолазы проникают в безумный мир, где сжатый воздух того и гляди сведет тебя с ума, а кораллы приобретут кошмарную форму. Теперь мы на глубине 75 метров от уровня моря. Так глубоко операторы еще не погружались. Но задерживаться здесь нельзя. Наш рассудок затуманен. Подступают роковые видения. Пора наверх. В мозгу прояснилось, вокруг сверкает коралловое царство.
3: После фортелей с цветом Кусто понял, что пора раз и навсегда прояснить, какого цвета на глубине ласты. И они с Дюма провели под воду электрическое освещение. На глубине 150 футов они включили свет, после чего обнаружили ослепительную игру красок, о существовании которых никто на Земле и не догадывался. Матисс, чистый матисс. Кусто хвастался, что он первый, кто увидел такую красоту. Но сокрушался, что этакое чудо скрыто от человеческих глаз, и все спрашивал себя, ну почему? Почему такая сокровищница оттенков находится там, где ее нельзя увидеть? Вот именно поэтому было решено, что пора снимать на глубине не черно-белое, а настоящее цветное кино. Это было уже после того, как ему, наконец, удалось заполучить в руки свой знаменитый минный тральщик Калипсо. Он назвал свой плавучий дом в честь одной из фигур древнегреческой мифологии. Кусто был везучий человек, почти как Одиссей, близкий знакомый той самой Калипсо. 10 лет не прошло, как любитель плавания обернулся океанологом с мировым именем. Это произошло в 1950 году. Ирландский миллионер Томас Лоэл Гиннес оценил масштабы личности командора, выкупил судно у бывших владельцев и отдал его Кусто в аренду на неограниченный срок за условную плату в 1 франк в год. Фактически это был подарок. Корабль пришлось основательно реконструировать, чтобы он мог соответствовать задачам экспедиционного судна. Известно, что под эти задачи разорилась Симона, первая жена Жак-Ива, заложившая свои фамильные драгоценности, чтобы купить аппаратуру и топливо для первого путешествия. Дело еще стало за командой. Кусто не стал уподобляться героям «Острова сокровищ», искавшим моряков в портовых кабаках. Набирая команду, он почерпнул штатные единицы из рядов морских офицеров. Именно тогда к нему навеки присоединились не менее его самого теперь знаменитые Андре Лабан и Бернар Фалько. Между прочим, и Симона сыграла в жизни Калипсо роль не меньшую, если даже не большую, чем сам ее капитан. Именно она, а вовсе не Кусто, возглавляла судно, имея право решающего слова. Симона никогда не покидала Калипсо до самой своей смерти. Их дети Жан-Мишель и Филипп поступили на корабль юнгами. О результатах плавания Калипсо существуют километры киноматериалов. Кино и книги постоянно становились для экспедиции источниками доходов. Симоне больше не приходилось закладывать свои драгоценности и меха. «Мир тишины», вышедший в 1956 году, получил «Оскара» и «Пальмовую ветвь» в Каннах. Второго «Оскара» получили за фильм «История красной рыбы». Став в очень короткие сроки невероятно популярной личностью, даже прям-таки общественным деятелем, Кусто вскоре возглавил океанографический музей в Монако. Туда же и переехал на ПМЖ.
4: В океанографический музей Монако приходят письма с просьбой рассказать об акулах и о наших подводных исследованиях этих животных. К сожалению, этот вопрос неисчерпаем. Существует много видов акул, каждый из которых имеет индивидуальные особенности. Многие из них до сих пор не изучены. Акулы – это хищники, рыбоубийцы. Они бывают трусливы, но в любой момент готовы убить. Акулы сильны, но уязвимы. Они всегда испытывают голод, но быстро его утоляют. Особенно опасна их пасть с несколькими рядами страшных зубов, острых, как лезвие бритвы. Например, этот зуб принадлежит большой белой акуле. Такие зубы часто встречаются и в слоях донных отложений. Этот зуб, найденный при раскопках, принадлежал гигантской акуле, исчезнувшей несколько миллионов лет назад. Можно только радоваться, что нам не суждено встретиться с чудовищами, воссозданными в нашем музее. Нам повезло, что такие акулы не дожили до наших дней.
3: Может быть, после эпизода с изумрудной кровью он и надумал себе устроить жилье под водой, решив хоть и в шутку, раз уж он морская тварь, жить ему на глубине. Хотя, конечно, нет. Все дело было в декомпрессии. Новый эксперимент. Декомпрессия, которую вынужден каждый раз проходить выныривающий аквалангист, заметно портит ему удовольствие от танго с океаном. Возвращаясь в воздушный

0: мир, следует неоднократно останавливаться и торчать на меньшей глубине, чтобы выровнять давление. Ныряльщик тратит не только время, но и ценную дыхательную смесь в баллонах. Чем глубже нырнешь, тем дольше возвращаешься.
1: Кусто изобрел поистине революционное снаряжение. Акваланг гидродинамической формы с турбиной-ускорителем, дыхательный прибор, надеваемый на грудь, и облегчающий работу под водой. Подводные фонари, крепящиеся на шлемы, и гидротелефоны, обеспечивающие связь с Калипсо. Гидрокостюм с аквалангом конструкции Кусто Ганяна, который сейчас на Серже Фулоне, и позволил людям работать на больших глубинах. Эти аквалангисты провели под водой тысячи часов, но погружение к акулам очень опасно. Чтобы спуститься, аквалангисты пользуются приспособлением, похожим на водяную горку. Последним ныряет оператор Филипп. Аквалангисты ищут акул. Трудно сказать, с какой стороны они появятся, однако ясно, что акустические волны, которая создает своими движениями рыба, послужит для них ориентиром. Люди пришли с добрыми намерениями. Рыбы без боязни берут пищу у них из рук. Они окружили Фулона и Руиса плотным кольцом. У этой пятнистой акулы вида Каркаринус дурная слава. В целях безопасности к костюмам прилагается электрошок, позволяющий отпугивать агрессоров. Во избежание внезапного нападения Фулон и Руис занимают позицию спина к спине. Стараясь не делать лишних движений, ныряльщики начинают всплывать.
0: В 1962 году Кусто приступил к осуществлению программы «Преконтинент» — континентальный шельф, целью которой являлось обживание морских глубин. Два акванавта, Фалько и Весли, неделю провели в подводном доме, погруженном в Средиземное море у острова Шато-де-Иф на глубине 10 метров. Более всего, это убежище напоминало затопленную железнодорожную цистерну, оттого ее и назвали «Диоген», намекая на жилище философа. Эксперимент удался. Океанавты выходили из своей наполненной воздухом бочки, только чтобы погрузиться еще ниже и вернуться домой без декомпрессии. Кусто доказал, что под водой можно жить и строить там настоящие подводные города. Вернувшись из бочки, он говорил: «Когда мы в течение 5 лет проводили археологические раскопки под Марселем, мы должны были всплывать через каждые 14 минут для того, чтобы освободить кровь от избытка азота. Мы могли делать в день только 3 погружения. Теперь, благодаря подводному дому, мы надеемся достигать таких же результатов за несколько недель». Через год он принял личное участие в проживании в лагуне рифа Шапруми в Красном море, где на дне была построена целая деревня из нескольких домов. Это тогда Кусто залихватски курил под водой. Дом «Морская звезда» имел 5 комнат. Акванавты покидали помещение, перемещаясь на глубине с помощью небольшого батискафа «Дениза», опускавшегося на глубины до 300 метров, и перемещались в дом «Ракета», расположенный на глубине 27,5 метров. Акванавты провели в своем подводном городе почти месяц, не поднимаясь на поверхность, и вернулись в воздушный мир, хвастаясь самыми поразительными результатами. Для проведения «Преконтинент-3» Кусто построил и опустил на 100 метров в глубину Средиземного моря у мыса Ферра дом в форме большого шара, в котором могли разместиться уже 6 океанавтов. Теперь они проверяли физиологические возможности пребывания человека на таких глубинах, сколько выдержит. Увы, этот этап оказался для «Преконтинента» последним. И хотя Кусто уже давно распланировал на 100 лет вперед дальнейшие исследования, рассчитывая на проживание на глубине 300-500 метров, проект был лишен госфинансирования и заморожен, поскольку показался бесперспективным, лишенным воображения чиновникам. Они никак не смогли взять в толк, зачем нужно жить под водой и какой из этого можно извлечь прок. А у командора не хватило аргументации. Наука ради науки, ради научной храбрости и академического любопытства. Эксперимент, сравнимый с погружением в глубины космоса, был аннулирован из-за посыла «нафиг надо». Говорят, что в этой истории не обошлось без завистников.
1: Это основная база научной станции «Континентальный шельф-2» или «Коншельф-2». Уютный коттедж на 5 комнат. Самый большой дом в нашей деревне на морском дне. Эти люди первые океанавты. Они обосновались здесь на целый месяц. Давление под водой вдвое против нормального. Но океанавты этого не ощущают. Им в избытке подается чистый воздух, но сравнительно с воздухом, на поверхности он в два раза тяжелее и вдвое больше насыщен кислородом, так что табак здесь сгорает в два раза быстрее. Дом под водой позволяет нам избежать многих недостатков обычного погружения. Океанавты могут работать по 5 часов в день на глубине 25 метров или совершать вылазки на глубину 50 метров и возвращаться прямо на базу. И никакого риска, связанного с декомпрессией, кессонной болезнью, что поразило бы их, если бы они всплывали на поверхность. Люди самых разных профессий, биолог, преподаватель, повар, спортивный тренер, таможенник, промышленный график, стали пионерами исторического эксперимента по изучению континентального шельфа, территории по площади, превышающей Африку. Коншельф-2 находится в открытом море. Он расположен на рифовой площадке, омываемой пенными волнами. Наша наземная команда пересекает рифы по мосту, проложенному от нашей плавучей базы «Розальдо». Отсюда на базу подаются воздух и электричество, в то время как с борта «Калипсо» следят за нашей безопасностью. Главный штаб и ангар блюдца расположены на этом уступе, на 10 метрах от поверхности и на 28 от нашей глубоководной хижины. Еще дальше на рифах поставлены решетки от акул. Океанавты, живущие на верхней станции, могут навещать своих друзей внизу, но нижним подниматься запрещено из-за риска кессонной болезни. Рэймон Кензи, страстный курильщик, вызвался провести неделю в глубоководной хижине. Там ему придется отказаться от своей трубки, чтобы не отравлять стерильную атмосферу. Сам я нахожусь на Калипсо, поэтому мне по пути наверх придется проторчать целый час на декомпрессионной стоянке в 3 метрах под килем корабля. Океанавты же, свободные от этих мучений, могут спокойно обсудить события и открытия, сделанные за день.
0: Кусто сиял и слепил многих в то время, вспоминал Андре Лабан. Многим людям во флоте и в океанографии это не нравилось. Они завидовали его известности. Им не нравилось, что чужак гуляет в их огороде. Они говорили, что Кусто – это хороший бизнесмен. Я не согласен с этим. Он не был хорошим бизнесменом, но они так говорили. Он был хорошим актером, и это не комплимент, а наоборот. Многие в то время пытались вставлять палки в колеса, но у них ничего не вышло. С другой стороны, вокруг него было много подхалимов. Они хотели быть на фотографиях рядом с Кусто. Они хотели, чтобы их видели с королем. Кусто часто называли королем моря и гражданином океана. Но ему не удалось основать подводное королевство, как он собирался. В 90-е годы Кусто изменила его фортуна. Сначала погиб сын, потом умерла Симона. После смерти жены выяснилось, что Кусто давно имеет отношения с другой дамой, скрывая двоих внебрачных детишек, впрочем, столь милых, что он женился на своей давней возлюбленной, не вызвав никакого осуждения. Француз все-таки. Проблема была в том, что Симона всю жизнь вела все дела Калипсо, и не только. А Кусто в бумагах не понимал ни бельмеса. Его основным занятием в конце жизни было обольщение спонсоров. Он без конца пытался найти деньги на очередные свои проекты, но довольно скоро запутался в финансовых делах. У него начались проблемы с налогами, вплоть до конфискации имущества некоторых подразделений его общества «Кусто». Потом он поссорился со старшим сыном, и так до самой своей смерти в июне 1997 года не нашел ни покоя, ни порядка в душе и делах. Даже в старости он не сумел повзрослеть. В своем завещании Кусто ни словом не упомянул сына от первого брака, который, тем не менее, продолжил дело его жизни, пользуясь правом фамилии Кусто. Общество Кусто и его французский партнер команда Кусто, основанные Жак-Ивом, существуют по сей день. Кусто умер 25 июня 1997 года, завещав развеять свой прах над морем близ берегов Монако, там же, где перед тем нашла вечный покой Симона, с морем навсегда. В сущности, он ничего на свете не любил больше этой соленой воды. Ну, правда, еще он любил покушать и выпить хорошего красного вина, и очень неплохо разбирался в нем, а это не каждый умеет. И еще он, говорят, любил женщин. В общем, не так уж мало чего он любил, если разобраться. Кусто был человеком столь же разнообразным, как и его море, о котором невозможно рассказать все. О происходящем на дне мы знаем примерно столько же, сколько о самих себе, если в свои глубины, когда и заглядываем, темно и без провожатого страшно. Кусто первым залез под покрывало моря и пошарил там, посветив фонарем. Ух ты! И уж что вытянул, то вытянул на свет. Без Кусто мы никогда бы не узнали, какого цвета человеческая кровь на глубине. Жаль только, он унес с собой свой главный секрет. Зачем он всегда носил красную трикотажную шапочку?
2: Можно сказать, мы скользим по поверхности океана. Но когда-нибудь мы достигнем больших глубин и сделаем новые открытия в этом безмолвном мире.
0: Программа создана на основе материала «Жак в красной шапочке» журнала «Стори» номер 2 за февраль 2013 года. Автор – Ольга Филатова.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете сегодня, насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
4: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
5: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго, и это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
4: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
5: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
4: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
5: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается Телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну и Телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
4: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
5: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работает, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
4: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
5: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
6: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
7: Объявлены итоги конкурса фонда президентских грантов. В Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Председатель Ханты-Мансийской РОВОС обсудил с властями квотирование и доступную среду. В Санкт-Петербурге библиотека «Точка зрения» помогла создать эпизод «Трех котов» о шрифте Брайля. В Магнитогорске прошел кубок по шахматам среди инвалидов. Открыта регистрация на лекцию о профессии системного администратора для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Подведены итоги второго конкурса фонда президентских грантов в 2026 году. Поддержку получили 12 проектов, направленных на реабилитацию людей с ограничениями зрения. Среди них проект «На грани зрения» по социально-психологической поддержке слабовидящих, «С футболом в реальность» от Федерации слепых футболистов Крыма, «Мастерство на кончиках пальцев» Нижегородской региональной организации ВОС, «Инклюзивный хронотоп» Орловской региональной организации ВОС, проект «Открытые возможности 3.0» Центра Камерата, 17-й международный фестиваль «Белая трость», проект по тифлокомментированию от Института Реакомп и другие. Всего поддержано 12 инициатив, направленных на социализацию, творчество, спорт и трудоустройство незрячих людей. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство КМ-93, на базе которого стартовал проект «Равные». Автор и идейный вдохновитель Наида Магомедова рассказала, что ранее занималась обучением ювелирному делу молодых людей с ограниченными возможностями, но из-за высокой арендной платы пришлось уйти. После обращения в Министерство по имущественным отношениям организации безвозмездно выделили помещение площадью 100 квадратных метров. На приеме у главы Махачкалы Джамбулата Салавова он из личных средств выделил 2 миллиона рублей на закупку оборудования. На следующий день здесь занимаются 10 человек, набор продолжается. Планируется обучение ювелирному делу, шитью, ковроделию, батику и изготовлению посуды. Председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОС Петр Носов принял участие в двух совещаниях, посвященных защите прав людей с инвалидностью. На первом совместно с Департаментом труда и занятости Югры и окружной прокуратуры обсуждали механизмы исполнения закона о квотировании. Достигнуты договоренности. Департамент и общественные организации будут оперативно передавать в прокуратуру информацию о нарушениях. Продолжится ежеквартальная сверка данных. К прокурорским проверкам будут привлекать представители общественных организаций. На втором совещании под председательством заместителя губернатора Югры обсуждали доступность социальных транспортных объектов и кинотеатров. Петр Носов подчеркнул принципиальную связь между занятостью и безбарьерной средой. Работа дает человеку ощущение нужности, но устроиться на нее инвалид сможет лишь тогда, когда путь от дома до рабочего места перестает быть полосой препятствий. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих точки зрения приняла участие в создании эпизода «Шрифт Брайля» многосерийного мультфильма «Три кота». Специалисты библиотеки консультировали авторов, делились опытом и показывали, как устроена работа с незрячими читателями. Внимательные зрители узнают в эпизоде элементы интерьера библиотеки, стеллажи с книгами, элементы тактильной навигации, детали рабочих мест. Библиотека получила право публичного показа этого эпизода в своих помещениях и планирует включать его в экскурсии, уроки доброты и детские программы. С 7 по 8 июня в Магнитогорске прошел 8-й традиционный кубок по шахматам среди инвалидов всех категорий. В турнире участвовали 57 человек. Победитель определился задолго до финала. Марат Гильмутдинов из Белорецка набрал 8,5 очков из 9 возможных, не потерпев ни одного поражения. Второе место занял Алексей Рунов, действующий чемпион Челябинской области среди инвалидов ВОС. Третье – Владимир Яковлев. Среди женщин уверенно победила Мирослава Колесникова. На закрытии председатель МГСД Александр Морозов отметил, что турнир год от года становится массовее и уже давно перешагнул городской статус. Открыта регистрация на лекцию, где расскажут, как людям с разными видами инвалидности освоить профессию системного администратора. Лекция состоится 30 июня в 15 часов по московскому времени. Лектор Алексей Фетисов, младший программист, специалист по доступности цифрового контента для инвалидов по зрению. Он расскажет, какие условия нужны для работы системным администратором по профстандарту и приведет примеры из российских и международных правил доступности. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И коротко о других событиях. 9 июня в Нижегородской областной организации ВОС прошел мастер-класс по эстрадному вокалу. Его провела педагог высшей категории Оксана Кириллова. Участники познакомились с техниками работы над дыханием, дикцией и раскрытием природного тембра, получили рекомендации по подбору репертуара. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» при поддержке фонда президентских грантов. Мастер-парфюмер рассказала, как обоняние связано с памятью, эмоциями и безопасностью. Участники познакомились с цветочными, древесными и пряными ароматами, разбирали их по нотам. На следующем занятии каждый сможет создать собственный аромат. В Казани сотрудники Казанской местной организации ВОС вновь посетили инклюзивную

0: программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов, и сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, и добрый день, Михаил.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, Виктор. Привет всем.
0: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди, и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
1: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как дипломов, сели и начали думать над названием. И вот мы хотели какое-то слово найти, вот «хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
0: Ну, рок же был, рок, да.
1: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
0: Тенденциям,
1: да,
0: того пел времени, да.
1: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, идейными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам, или Богу, или Мамоне, то есть или рок-н-ролл.
2: А для нас рок-н-ролл тогда был.
1: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
0: Ясно. Кто, в общем, кажется,
2: а рок-н-ролльных жен тогда нет.
1: Тогда очень мало было настоящих рок-н-ролльных жен.
2: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
1: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах, украинской
0: так, давай
1: песни.
0: Давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
1: В 97-м году, если
0: Все,
1: быть точным.
0: В 97-м году.
2: Давайте так будем считать.
0: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
1: А нам можно выбрать какую, да?
0: Ну, конечно, называй.
1: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер. Все сняли один в один. Песня называется «Магия».
0: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот меня всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают. Они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова. Они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем. Просто мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе занимаемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко стриминговыми
0: платформами. Я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
3: Ну, а так
0: можем...
3: Да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто... Знаете,
0: мы нашим врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря,
2: да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен, что хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты возникают проблемы в группе.
0: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться, да?
2: Каждый, да. Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд,
2: да.
0: Братья Золотухины.
2: В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я, мы не делим.
0: Какая
2: мы просто
0: разница,
2: решили,
0: да.
2: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
1: Потому что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
2: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит, она
0: так
2: не
0: вот
2: выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит. Тем более
2: друг
0: вы взрослые
2: друга,
0: люди. Да, вы друг другу взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие родители, слушайте, я скажу, что когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, это были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж, да, можно
1: сказать. Атмосферу песни я немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое же фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
2: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
1: Да, потому что пережито много, пройдено много. И тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт. И вы становитесь все мудрее и мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее. И я очень восхищен вами, вашим творчеством и вашим долголетием творческим. Желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
2: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Зен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный YouTube, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативная, наверное, романтическо-космическая музыка в духе группа «Спейс», «Диди Маруани», «Париж, Франция, Транзит». Такая вот как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
1: Что вдохновило?
2: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
1: Ностальгия, да, такая какая-то?
2: Эту музыку мы писали... Постепенно, еще до 2014 года она была написана вся, и вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы, братья Золотухиных воспринимают все, знаете, как такой уже как бы анекдот. Приходим к классическим музыкантам, они говорят, да, братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам, говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
3: Они так круто поют.
2: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим... Этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
1: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
2: Буквально в недалеком будущем у нас как бы мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище.
3: То есть, ну, будет мастеринг.
2: Я к чему это хочу сказать? Что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
3: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
2: Да, спирт-рояль такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что... так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делалось, создавалось, оно и будет жить вечно.
1: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
2: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
1: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
2: Да, и тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
3: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
1: это,
3: и даже
1: то есть, уксус переходит, может... переходит на уксус, да, куда-то.
2: Да, да, да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных. Хорошие песни, как любимые женщины, их много не бывает.
1: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
3: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
1: А я хочу сказать, что братья Золотухи, они это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас, я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
3: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
1: Которая все победит.
3: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно... Потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
2: Нет. Ослеп духовно.
1: Да, да.
2: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
3: Да, и временная причем.
2: Да.
3: То есть и эти песни о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
2: потому
3: и смерть.
2: Что в нашем понимании любовь – это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
1: Жить без любви.
2: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
1: Так, друзья мои, передачу у нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
2: Да, да, да.
1: «Вечная любовь», братья Золотухины на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни, как бы просто под гитару. Затем «Полетимая мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14 года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественное, душевное и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, как альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Я имею в виду просто по музыке, как бы видно, что музыканты, взять даже ту же группу «Арию», да? Первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе и пользу радость. И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
1: Относиться к людям, необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. И еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, если мы нарушаем эти правила, да, мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот, как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться действительно записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, какие-то другие песни, какие-то... То есть вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы, и, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразные, неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
3: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: «Ребята, спойте эту песню». И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку. на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на Радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч.
3: До свидания. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня я расскажу вам о легендах и мифах ВДНХ и о том, как появились суши. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек и делайте погромче. июня 1959 года – официальный день рождения выставки достижений народного хозяйства ВДНХ, переименованной в 1992 году во Всероссийский выставочный центр ВВЦ. Всего у выставочного комплекса было три названия. В 1939 году была официально открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка ВСХВ. Ее строительство было законсервировано после начала Великой Отечественной войны. В 1959 году комплекс перепрофилировали в выставку достижений народного хозяйства ВДНХ. И, наконец, сейчас это Всероссийский выставочный центр ВВЦ. При въезде на выставку стояла 24-метровая скульптурная группа «Рабочий и колхозница», созданная Верой Мухиной. Скульптура также стала символом советской и российской киноиндустрии «Мосфильм». Эмблемой же всесоюзной сельскохозяйственной выставки стала грандиозная скульптурная группа, изображающая тракториста и колхозницу, высоко поднявших над головами золотистый сноп пшеницы. Она была установлена на 50-метровой башне главного павильона, который представлял собой монументальное белое здание с красивой колоннадой. Фасад здания украшали гербы союзных республик и герб Советского Союза. Еще одна из достопримечательностей выставочного комплекса – фонтан «Дружба народов». Он был установлен в 1954 году, когда состоялось открытие выставки впервые после войны. Сегодня 16 девушек по числу республик сестер СССР вместе с Карело-Финской по-прежнему водят хоровод. Тогда же, 68 лет назад, был установлен фонтан «Каменный цветок», сооруженный по мотивам сказок Бажова. В

1948 году. В мае 1958 года было решено объединить сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставки в выставку достижений народного хозяйства СССР. 16 июня 1959 года ВДНХ СССР впервые распахнула для посетителей двери своих павильонов. 23 июня 1992 года указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации ВДНХ была переименована в Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». Площадь сегодняшнего ВВЦ – 237,5 гектаров. Площадь его павильонов – 108 тысяч квадратных метров. Как гласит легенда, однажды, уже в послевоенные годы, Сталин заехал на выставку осмотреть павильон «Грузия». В павильоне никого, кроме дежурного пожарного, не было. Сталин закурил свою трубку, а дежурный сделал ему замечание, что курить в этом помещении нельзя. Якобы после этого пожарный от страха упал в обморок, а утром, когда отошел от испуга, узнал, что Сталин объявил ему благодарность и выписал денежную премию. Существует также история о том, что на Мухину во время работы над скульптурой «Рабочая колхозница» один из коллег написал донос, в котором утверждалось, что в складках юбки колхозницы просматривается профиль Троцкого. Считается, что именно на территории современного выставочного центра до революции располагался волосной выездной цирк, тоже ВВЦ. Летом цирк уезжал на гастроли, а осенью возвращался в Москву. В народе тогда говорили: «Вот приехал ВВЦ, будет праздник на крыльце». Также и вокруг проекта выставки ходит огромное количество мистифицирующих теорий. Главная из них гласит, что вся площадь была спроектирована в форме православного креста. Кроме того, в самом его центре павильоны должны были формировать солнечную систему, в центре которой стоял бы памятник Ленину. О том, какой символизм был во все это вложен, можно только догадываться. Однако, скорее всего, ничего, кроме интересной отсылки, такая скульптура в себе не несла. Каждый год все любители суши празднуют Международный день суши, который отмечается 18 июня. Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он достаточно популярен среди поклонников японской кухни. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к каким-либо мероприятиям, проводимым в Японии или где бы то ни было еще. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Демей. Он создал страницу в Фейсбуке, посвященную суши, которая моментально стала популярна среди любителей суши со всего мира. Тогда Крису и пришла в голову идея отмечать Международный день суши 18 июня. Сформулировал он ее так: «Каждый день должен быть днем суши, но, как и любая замечательная вещь, суши заслуживают собственного дня». Так и зародилась новая традиция. А теперь давайте немного поговорим об истории появления суши. Итак, история создания суши начинается с затопляемых рисовых полей Юго-Восточной Азии. Еще во втором веке нашей эры рис применялся там в качестве натурального консерванта, позволяя морепродуктам длительное время оставаться свежими. Все изменилось с приходом данной традиции в Японию приблизительно в VII веке. Нарадзуси – первые суши, история возникновения которых насчитывает более 18 столетий. Способ их приготовления значительно отличался от современного и придавал нарадзуси особый вкус. Внешний вид также был далек от того, что нам привычно видеть сегодня в ресторанах. В те времена блюдо состояло исключительно из маринованной рыбы и было доступно лишь знатным особам. Маринад же получали за счет перебродившего риса, который затем просто выбрасывали. Им полностью покрывали рыбу, перекладывая ее солью, и оставляли в деревянных бочках бродить под прессом на несколько недель. Такой способ молочно-кислой ферментации позволял долго хранить морепродукты, не лишая их при этом полезных свойств. Нарадзуси готовят и по сей день, однако эту разновидность суши подают лишь в отдельных регионах Японии. Все дело в их специфическом запахе, который рыба приобретает в процессе длительной ферментации. К концу XVI века в стране появилась новая технология под

0: названием «намонаре». Суть ее заключалась в том, что рыбу не подвергали полной консервации, оставляя рис съедобным. Таким образом, именно японцы заложили традицию употреблять его в пищу вместе с рыбой, что сделало суши доступными и для бедных слоев населения. Современные суши, популярные сегодня в большинстве стран мира, берут свое начало в 17 веке. Процесс маринования значительно сократился с появлением в этот период рисового уксуса. Добавлять его в рис для суши придумал некий житель города Эда по имени Мацумото Йошиичи. Он хотел зарабатывать деньги на торговле традиционным блюдом Японии. Ждать неделями, пока продукты станут пригодны для потребления, было невыгодно. Торговля хаэдзуси, что означало «быстрые суши», из-за добавления в них уксуса активно велась во многих городах Японии – Токио, прежде Эдо, Осака, Киото. Вплоть до XIX века данная традиция приготовления и подачи блюда не менялась. Родоначальником традиционной техники стал Ханая Эхэй. Он был известным ресторатором, который начинал свой путь с работы разносчиком и подмастерьем при мастере суши. Заслугой Ханая Эхэй стало создание нигиридзуси, которые широко распространены и в настоящее время. Новшеством стало использование в суши сырой рыбы, японского хрена васаби, омлета тамага и различных маринованных продуктов. Рис по-прежнему приправлялся уксусом, но представлял собой продолговатые шарики, которые Эхэй лепил вручную. Он изменил не только концепцию приготовления, но и размер суши. Слово «нигири» означает в переводе с японского «горсть». Первые суши достигали размера кулака взрослого человека. Создавая свои нигиридзуси, Ханая Эхэй думал также об удобстве приема пищи. Небольшое количество риса, достаточное для одного укуса, он предлагал есть руками. Это не нарушало традиции японского этикета, предлагая лишь альтернативу использования специальных палочек хаси. История возникновения оригинального названия суши уходит своими корнями в далекий III век до нашей эры. Древнейший китайский словарь того периода давал определение этому блюду как «сделанный из рыбы». Рыба была основным продуктом питания в Китае. Ее нарезали и мариновали в соли. Маринованная рыба или пища для долголетия – нет точного перевода иероглифов, которые сегодня употребляются в Японии для обозначения суши. Однако одно можно сказать точно – правильным произношением рисовых шариков с морепродуктами японцы считают суси. Слово «суши» пришло к нам из Америки, где новомодное тогда блюдо писалось на английском языке как «суши». Начало 20 века стало переломным в истории Японии. Разрушительное землетрясение 1923 года заставило жителей покинуть свои родные города. Переселение японцев в другие страны послужило быстрому росту популярности суши в Америке, Англии и Европе. С этого времени суши стали неотъемлемой частью эпохи фастфуда и стали подаваться не только в закрытых заведениях, но и доставляться на дом. В 1970-х годах, благодаря простому повару Ичиро Машита, появилась новая разновидность суши. Их стали называть роллами. История роллов началась с того, что, работая в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, Ичиро Машита захотел удивить гостей. Он изменил технологию приготовления классических суши и создал рулетики из риса с добавлением морепродуктов и овощей в качестве начинки. Такой вариант подачи традиционного блюда больше соответствовал вкусовым предпочтениям американской публики. Японская кухня настолько полюбилась, что, начиная с 1980 года, в разных странах стали повсеместно открываться специализированные рестораны и суши-бары. Однако говорить о завершающей стадии распространения восточных обычаев еще рано. С каждым годом появляются все новые виды роллов и суши, а в меню ресторанов то и дело появляются очередные блюда Японии, приготовленные с соблюдением древнейших традиций. Как отметить день суши? Ответ очевиден – сходить в суши-бар, заказать суши на дом или даже попытаться приготовить их самостоятельно. А можно заказать суши или собрать приготовленные дома и отправиться на пикник. Ведь 18 июня празднуется не только день суши, но и Международный день пикника. Неважно, какому именно варианту вы отдадите предпочтение – главное, в этот день от души насладиться вкусом одного из самых популярных в мире блюд. И на этой вкусной ноте мои необыкновенные истории подошли к завершению. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. До новых встреч!
1: Необыкновенные истории.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па-де-де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
3: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире психологи нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
2: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
3: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку, в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один, потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство. Оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики, у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля. Мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся, какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
2: А еще есть слово «благополучатели».
3: Благополучатели тоже можно, но да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
2: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
3: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право. Могут вызвать себе тифло-сурдопереводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
2: А это бесплатная услуга?
3: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год, у них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае мы, наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих. Я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали. Потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
2: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
3: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там, 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни. И после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшем их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов. И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас, И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
2: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
3: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
2: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
3: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели-выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир. Из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
2: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
3: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники, и собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которой мое великое почтение и благодарность. Вот. А когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по 2 раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. мы живем не только за счет сборов, мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов, и 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. Это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. А вот, ну, вот так.
2: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
3: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
2: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
3: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают бесед по вечерам, но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год. И, в общем, в этом направлении у нас большие замыслы и, в общем-то, ну, это хорошо.
2: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам и как это происходит?
3: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный. Не знаю почему, ну, то есть исторически так складывается, но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, как приходится бороться. Потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
2: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
3: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
2: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина. Это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
1: Свободное плавание.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
6: Объявлены итоги конкурса фонда президентских грантов. В Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Председатель Ханты-Мансийской РОВОС обсудил с властями квотирование и доступную среду. В Санкт-Петербурге библиотека «Точка зрения» помогла создать эпизод «Трех котов» о шрифте Брайля. В Магнитогорске прошел кубок по шахматам среди инвалидов. Открыта регистрация на лекцию о профессии системного администратора для людей с инвалидностью. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Подведены итоги второго конкурса фонда президентских грантов в 2026 году. Поддержку получили 12 проектов, направленных на реабилитацию людей с ограничениями зрения. Среди них проект «На грани зрения» по социально-психологической поддержке слабовидящих, с футболом в реальность от Федерации слепых футболистов Крыма, мастерство на кончиках пальцев Нижегородской региональной организации ВОС, инклюзивный хронотоп Орловской региональной организации ВОС, проект «Открытые возможности 3.0» Центра Камерата, 17-й международный фестиваль «Белая трость», проект по тифлокомментированию от Института Реакомп и другие. Всего поддержано 12 инициатив, направленных на социализацию, творчество, спорт и трудоустройство незрячих людей. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство КМ-93, на базе которого стартовал проект «Равные». Автор и идейный вдохновитель Наида Магомедова рассказала, что ранее занималась обучением ювелирному делу молодых людей с ограниченными возможностями, но из-за высокой арендной платы пришлось уйти. После обращения в Министерство по имущественным отношениям организации безвозмездно выделили помещение площадью 100 квадратных метров. На приеме у главы Махачкалы Джамбулата Салавова он из личных средств выделил 2 миллиона рублей на закупку оборудования. На следующий день здесь занимаются 10 человек, набор продолжается. Планируется обучение ювелирному делу, шитью, ковроделию, батику и изготовлению посуды. Председатель Ханты-Мансийской региональной организации ВОС Петр Носов принял участие в двух совещаниях, посвященных защите прав людей с инвалидностью. На первом совместно с Департаментом труда и занятости Югры и окружной прокуратуры обсуждали механизмы исполнения закона о квотировании. Достигнуты договоренности. Департамент и общественные организации будут оперативно передавать в прокуратуру информацию о нарушениях. Продолжится ежеквартальная сверка данных. К прокурорским проверкам будут привлекать представители общественных организаций. На втором совещании под председательством заместителя губернатора Югры обсуждали доступность социальных, транспортных объектов и кинотеатров. Петр Носов подчеркнул принципиальную связь между занятостью и безбарьерной средой. Работа дает человеку ощущение нужности, но устроиться на нее инвалид сможет лишь тогда, когда путь от дома до рабочего места перестает быть полосой препятствий. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих точки зрения приняла участие в создании эпизода «Шрифт Брайля» многосерийного мультфильма «Три кота». Специалисты библиотеки консультировали авторов, делились опытом и показывали, как устроена работа с незрячими читателями. Внимательные зрители узнают в эпизоде элементы интерьера библиотеки, стеллажи с книгами, элементы тактильной навигации, детали рабочих мест. Библиотека получила право публичного показа этого эпизода в своих помещениях и планирует включать его в экскурсии, уроки доброты и детские программы. С 7 по 8 июня в Магнитогорске прошел 8-й традиционный кубок по шахматам среди инвалидов всех категорий. В турнире участвовали 57 человек. Победитель определился задолго до финала. Марат Гильмутдинов из Белорецка набрал 8,5 очков из 9 возможных, не потерпев ни одного поражения. Второе место занял Алексей Рунов, действующий чемпион Челябинской области среди инвалидов ВОЗ. Третье – Владимир Яковлев. Среди женщин уверенно победила Мирослава Колесникова. На закрытии председатель МГСД Александр Морозов отметил, что турнир год от года становится массовее и уже давно перешагнул городской статус. Открыта регистрация на лекцию, где расскажут, как людям с разными видами инвалидности освоить профессию системного администратора. Лекция состоится 30 июня в 15 часов по московскому времени. Лектор Алексей Фетисов, младший программист, специалист по доступности цифрового контента для инвалидов по зрению. Он расскажет, какие условия нужны для работы системным администратором по профстандарту и приведет примеры из российских и международных правил доступности. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И коротко о других событиях. 9 июня в Нижегородской областной организации ВОС прошел мастер-класс по эстрадному вокалу. Его провела педагог высшей категории Оксана Кириллова. Участники познакомились с техниками работы над дыханием, дикцией и раскрытием природного тембра, получили рекомендации по подбору репертуара. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп» при поддержке фонда президентских грантов. Мастер-парфюмер рассказала, как обоняние связано с памятью, эмоциями и безопасностью. Участники познакомились с цветочными, древесными и пряными ароматами, разбирали их по нотам. На следующем занятии каждый сможет создать собственный аромат. В Казани сотрудники Казанской местной организации ВОС вновь посетили инклюзивную выставку «Караван идет на восток». В этот раз гости не только познакомились с экспозицией, но и получили мастер-класс от именитых мастеров. Все желающие слепили из глины небольшие вазочки под руководством художников-керамистов. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: В эфире программа «Аудиокнига».

удостоенным самой высокой международной оценки. Но это слишком далеко. Мне хотелось самого простого — выйти в производство. И даже это казалось недостижимым. Однажды мне позвонил доработчик и попросил, чтобы я встретилась с его другом Аликом. А может быть, позвонил сам Алик и, сославшись на доработчика, попросил о встрече. А может, вообще никто не звонил, мы просто встретились с Аликом в метро. Момент первого знакомства из моей памяти выпал. Помню только себя и Алика в метро. Я передаю ему свой рассказ. Он хочет снимать кино и ищет для этого драматургический материал. Видимо, ему посоветовали меня. Мое имя начинало тогда неярко мерцать. Алик — высокий блондин арийского типа. Тонкое лицо, голубые глаза, тихий голос. Объективно красивый. Но для меня красота — это не рост, не внешность, а талант, который просачивается через глаза или хлещет через глаза. У Алика ничего не хлестало. Жизненный напор был слабым, как и голос. Снимать комедию гораздо сложнее, чем мелодраму. Заставить зрителя засмеяться гораздо труднее, чем заплакать. Врожденный юмор — это умение видеть мир через определенное стекло. Одни видят, а другие нет. Владимир Ильич Ленин, например, говорил о себе так: «Я понимаю юмор, но не владею им». А Ленин был умным и даже блестящим человеком. Однако юмором не владел. Алик тоже понимал юмор, но не владел им совершенно, и при этом стремился снимать комедию. Мое впечатление от Алика нулевое. Я вижу его глазами, но не улавливаю его сущности. Алик забирает рукопись и уходит. Я смотрю ему в спину. Он ступает как-то неуверенно. Одни идут уверенно и все берут. Другие идут неуверенно и просят. И им не дают, и они обижаются. Дальше я помню, как мы вдвоем, я и Алик, оказываемся у доработчика дома. Идет разминка. Мы проговариваем возможные сюжеты для комедии. И вдруг зацепились за историю, типа «Ехал грека через реку, видит грека» и так далее. Куда он попадает, что видит и что с ним случается с нашим смешным, доверчивым и трогательным грекой. О том, как он влипает, как кур во щип, в авантюрную историю. Я, кстати, долгое время думала, как кур во щи. Но это примерно одно. Куру сначала ощипывают, потом кладут во щи, так что для куры все кончается одинаково, как и для нашего греки. Итак, мы решили написать сценарий. Впереди предстояла большая и бесславная работа. Кто знает сценариста? Никто. Сценаристы славы не имут. Все достается актерам, потом режиссерам. Тогда зачем я должна изо дня в день сидеть над машинкой, сгорбившись, портить здоровье, гнать строчки одну за другой? Что меня гонит? Инстинкт передачи информации. Его называют талант. Существует инстинкт продолжения рода, который зовется любовь. Значит, талант – такой же мощный инстинкт, как любовь. И никуда от этого не денешься. Сядешь и будешь писать. Талант в человеке навязывает свою программу, как будто закладывается определенная дискета. Когда человек садится за машинку, он не подозревает, что это талант усаживает его за стол и работает, и вырабатывает себя. Дело человека не мешать, не разбавлять водкой, враньем и деньгами. Иначе талант останавливается. Он не может вырабатывать себя в испорченной машине. Итак, меня погнали в работу инстинкт и тщеславие, желание славы, чтобы именем моим все-все вокруг тебя и так далее. Доработчика усадил за сценарий культ дружбы. Алик – друг, значит, во имя Алика. А что погнало в кино Алика? Карина – девушка его мечты. Когда Алик увидел Карину в первый раз, это случилось на юге, на пляже. Он сразу понял, что это она, и вся его дальнейшая жизнь будет идти под знаком продвижения к Карине. Пусть даже по миллиметру в год. В ту пору Алик учился в техническом вузе, должен был стать инженером, одним из многих. Инженер – профессия непрестижная. Палкой кинешь – в инженера попадешь. Мода на профессии менялась в течение века. В 30-х годах модная профессия – летчик, как Чкалов. В 40-х – генерал, лучше маршал. В 60-х – кинорежиссер. В 90-х – банкир. Но вернемся в 60-е. Алик решил сменить статус и поступить на режиссерские курсы, поскольку режиссер – профессия избранных.
Чтобы достичь Карины, надо стать элитарным

самцом, что такое элита, это деньги, общение, одухотворенный труд, и все это Алик собирается сложить к ногам 17-летней Карины. Немало. В этот же год на эти же курсы поступает доработчик, они познакомились и подружились. Алик и доработчик не только не похожи, а прямо противоположны. Один смуглый, другой бледный, один крепкий, другой худосочный. Не говоря о темпераментах. Один вспыхивает, как спичка, другой сдержан. Но, видимо, что-то в них совпадало. Была в Алике тихая преданность, а доработчик преданность ценил, как и все, впрочем. На курсах Алик был занят тем, что любил Карину. На занятиях он думал о том, как они вечером встретятся и пойдут в кино, и сядут на задний ряд, и он в темноте найдет ее руку. А больше Малик не помышлял. Он берег Карину для себя. Он знал, что они поженятся, и тогда будет все. От этих мыслей у Алика пересекалось дыхание и спотыкалось сердце. А потом начинало колотиться с утроенной силой. Он любил Карину в буквальном смысле до потери пульса. Объективности ради надо отметить, что Карина действительно была хороша. У нее прекрасные природные данные – глаза, лицо, фигура. Но плюс к тому, она следила за собой, холила и поддерживала свою красоту, что редкость в молодых девушках. Девушки, как правило, хороши молодостью. Этого хватает. А в случае Карины это молодость плюс усилие. Она отличалась от остальных, как культурная роза от дикого шиповника. Алик это видел. И не только Алик. Однажды на чьем-то дне рождения к Карине прилепился красавец-архитектор. Угроза была серьезной. Красавец не только красив, но и талантлив, богат и свободен. И находился в открытом поиске. Карина, как рыба, могла уйти с крючка. А вне Карины жизнь Алика не имела никакого смысла. Жизнь превращалась в черный мешок, где сидишь, скрючившись, ничего не видишь и нечем дышать. В один прекрасный, или, правильнее сказать, ужасный день, Алик позвонил Карине, и ее мама легким голосом сообщила, что Карина ушла в гости. К кому? Кажется, к архитектору. Мать Карины, 40-летняя свободная женщина, сама искала себе партию. Как подозревал Алик, ищет-ищет, не найдет, меняет партнеров. Она и Карину ориентировала на поиск и наверняка одобряла кандидатуру архитектора. Алик положил трубку и сжал челюсти. Он берег свою Карину, как каплю росы, боялся пролить. Единственное, что он мог себе позволить, взять за руку в темном кинозале, а тут домой, в холостяцкую квартиру. Вряд ли архитектор ограничится рукой. Он взломает его клад и возьмет, что пожелает. А Карина? Она не предательница, нет. Она просто наивное, любопытное существо и не ведает, что творит, как ребенок, свесившийся с подоконника. Карина — жертва этого опытного взламывателя. Но Алик не отдаст свою любовь. Он поменяет местами жертву и палача. Вернее так, он сделает палача жертвой. Алик взял из дома ледоруб. Он был заядлым альпинистом и отправился к архитектору. Алик знал адрес. В свое время он брал у архитектора ключи от холостяцкой квартиры. И хорошо знал эту квартиру, и широкий диван, и тихую музыку из проигрывателя. Алик шел с ледорубом. На всякий случай. Алик хорошо лазал по горам, но дрался плохо. Архитектор занимался боксом и дрался хорошо, зато не умел преодолевать вершины. У него были свои вершины. Дверь долго не открывали. И перед мысленным взором Алика проплывали страшные видения. Архитектор не открывал, потому что никого не ждал. Он рассчитывал, что нежданный гость позвонит и уйдет. Но гость оказался настырный. Пришлось идти и открывать. Надо заметить, что ничего такого между ним и Кариной не происходило. Карина просто сидела на диване с ногами, туфли-лодочки стояли возле дивана на полу, привалившись одна к другой. А Карина сидела, поджав ноги вполне уютно, неофициально, но все-таки рискованно. На грани между можно и нельзя. Возможно, игра двинулась бы и дальше, но не двинулась, поскольку явился Алик. Ему открыли, он шагнул в прихожую, увидел туфли-лодочки возле дивана и ударил архитектора ледорубом, как Троцкого. Это была ошибка номер один.
Архитектор упал, а Алик взял Карину за руку и повел за собой. Карина торопливо сунула ноги в туфли лодочки и ушла за Аликом, потрясенной его ревностью, а значит и любовью. Последствием своего поступка Алик не поинтересовался. Он не задержался возле лежащего без сознания человека, не испугался лужицы крови, не вызвал врача, не смутился от собственной жестокости. Может быть, и смутился, и испугался, я этого не знаю. Но знаю, что он ушел и увел невесту. Это была ошибка номер 2. В результате проделанных ошибок Алик получил 8 лет тюрьмы за нанесение тяжелых телесных повреждений. Как это все происходило, суд и приговор, чувства Алика и чувства его матери, я не знаю. Но это легко предположить, что испытывает мать, провожая сына в тюрьму на 8 лет. Из чего состоит человеческая жизнь? Еда, сон, труд, секс, общение. Что такое тюрьма? Это плохая еда. Сон в переполненной камере или бараке. Тяжелый бездуховный труд. Отсутствие секса или навязанный секс. Вынужденное общение. Во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители. Даже если это уже большой мальчик, все равно виновата мать. Мать Алика, кстати, была очень крупным ученым. В какой области, я не знаю, да это и не важно. Я помню эту женщину, она постоянно торопилась. Куда? В свою науку. Там ей было интереснее всего. Об отце я никогда не слышала. Такое впечатление, что его не было вообще. Алика растила только мать, она любила сына, но не всем существом, а только той частью, которая оставалась от науки. Когда женщина занята, она воспитывает ребенка по линии наименьшего сопротивления, а именно все разрешает, так легче всего. Воспитывать — это значит противостоять, на чем-то настаивать, запрещать, тратить энергию. А энергия нужна для другого. Вседозволенность привела к тому, что Алик легко взял ледоруб и легко опустил его на теме живого человека — и сел в тюрьму. А может быть, вседозволенность ни при чем, просто в Алика попал ген отца, которого мы не знали. Мать — работоспособная, одаренная, тихая, некрасивая женщина, похожая на крестьянку. С ее генами Алик в свои 25 лет стал бы доктором наук, а не скакал из одного учебного заведения в другое с одинаковым, примерно нулевым результатом. К тому же Алик был аристократично красив, изысканно нежен. В нем явно просвечивал какой-то таинственный папаша. А может быть, дело не в наследственности и не в воспитании, а в роковой любви? Такая любовь приносит испытания, а иногда даже забирает жизнь. Алик сел в тюрьму, но любовь не потерял. Карина терпеливо и преданно его ждала. С ее стороны тоже была настоящая любовь. А может быть, она видела Алика в действии и боялась получить по голове? Карина ждала, училась в институте, ездила к жениху в ссылку, писала письма, получала письма. Это были хорошие времена, как ни странно. Все было ясно. Она любит и ждет, он, любимый, страдает из-за любви. Вокруг его головы незримо мерцал нимб мученика. Впереди маяк свободы. Оковы тяжкие падут, и Алик упадет в объятия Карины. Они будут нежно любить друг друга всю жизнь, до старости и в старости, и умрут в один день, чтобы не мучиться друг без друга. Ради такой перспективы стоит переждать в неволе пусть даже 8 лет. Но Алик вышел раньше, через 5. Его выкупила мать. Не сумела воспитать — плати. Мать заплатила все деньги, заработанные в науке. Алик вышел из тюрьмы 30-летним человеком, вся жизнь впереди. Алик и Карина поженились. Начались новые времена, не лучше тюремных. Алик не работал, ему не давали снимать. Он был человеком с пятном, с испорченной анкетой. Алик тыркался, мучился, ничего не выходило. Он по целым дням сидел дома на тахте и спал с открытыми глазами. Он научился так спать в тюрьме. Глаза открыты, но какие-то слюдяные, как у свежемороженной рыбы трески. Карина тем временем ходила на работу в свое конструкторское бюро, зарабатывала деньги на семью. Холить свою красоту было некогда, да и настроение не то. Она ходила сломанными ногтями, унылым лицом и не могла понять, когда это кончится.
Сколько он будет так сидеть, а все вокруг его кормить? Алику помогала мама, но как можно уважать мужчину, который в 35 лет берет у мамы деньги? С тюрьмой все было ясно. 8 лет. А это новая каторга, бессрочная, до конца дней. Особенно обидным казалось то, что Карина до 25 лет сохраняла девственность и отдала ее Алику. Уж лучше бы тогда с красавцем-архитектором. А что делает красавец? Красавец больше не красавец, а инвалид. Проломанную теменную кость пришлось заменить куском пластмассы. Пластмасса не дышит, в отличие от кости. У красавца начались жуткие головные боли, нарушение мозгового давления и все, что с этим связано. Из хозяина жизни он превратился в беспомощного свидетеля, который может только наблюдать, а сам не участвует. Если бы красавец верил в Бога, то, может быть, вера привела бы его к смирению. Вера бы посоветовала: «Смири гордыню». И он бы смирил, простил обидчика. Если бы красавец внимательно читал Льва Толстого, то он бы подставил Алику правую щеку,

0: Виктория Токарева. Сборник рассказов «Стрелец». Один из нас. Но в Бога красавец не верил. Толстого читал невнимательно и никак не мог уразуметь, почему по вине какой-то сволочи должен потерять здоровье и практически жизнь, потому что такое полупарализованное состояние с палкой — это не жизнь. За что, спрашивается? За Карину? Но у них ничего не было. Он захотел поухаживать, позвал. Она пришла. Не хотела бы — не пришла. Для того его родила мать, собирала по каплям, чтобы все рухнуло от одного взмаха ревнивого идиота. Православие учит прощать врагов своих, а иудаизм настоятельно советует мстить око за око, зуб за зуб. Архитектор не был иудеем, но идея мщения была ему ближе, чем идея прощения. Более того, желание мстить сообщало ему жизненную энергию, держало на плаву. Каждое утро, проснувшись, он думал о способе мщения. И он его нашел. Одолжил у приятеля ружье для подводной охоты. Ружье посылает не пулю, а стрелу. Если пустить эту стрелу в лицо, от затылка ничего не останется. Что-то останется, но будет лежать на полу, рядом с головой. Архитектор спрашивал себя, а что изменится? И отвечал себе, изменится. Будет восстановлена справедливость. Я без головы, и он без головы. А иначе что получается? Архитектор – инвалид на обеспечении у государства, а Алик, отсидев 5 лет, вернулся здоровый и невредимый, женился на этой же Карине и вдобавок ко всему собирается ставить фильм. В случае удачи окажется на гребне славы. Значит, у одного одиночество и нищенская пенсия по инвалидности, а у другого жена, ребенок и слава. Однако до славы было далеко. Карина была, это правда. Ребенок тоже родился, мальчик. Но не было работы, не было денег, а безделье и бедность никого не украшают. Алик приходил к доработчику и сидел у него на тахте со слюдяными глазами. Он ничего не просил, но все было ясно и так. Доработчик решил ему помочь. Но как можно помочь? Написать сценарий, пробить постановку, осуществить художественное руководство. Для написания сценария была приглашена я. Почему я? Очень просто. Я не опаздывала, не пила, могла работать сколько угодно. Мой организм защищали молодость и потребность в творческом труде. Доработчик тоже был вполне молод, ослепительно талантлив. Его талант обжигал, как южное солнце. Нам было тепло, светло и весело. Алик сидел тут же, на тахте. Спал и просыпался с одинаково открытыми глазами. Он вроде бы не сочинял, но был зачем-то нужен, как фон. С ним лучше придумывалось. Алик тоже внес свой вклад, почерпнутый из тюремной жизни. Воровской язык, блатную феню, кое-какие подробности, которых мы с доработчиком не знали и знать не могли. А именно детали и подробности делают искусство. У доработчика были свои творческие дела, которые он отодвинул из-за Алика. Доработчик торопился. Мы работали с утра до вечера. Я могу сочинять только 3 часа в день. Приходилось 10. Нормальные люди так не работают. Я уставала. Меня била нервная дрожь. Шапка Мономаха оказалась тяжела. Ее несут те, кто жаждет власти. Но ведь слава тоже власть. Однажды доработчик поехал проводить меня домой. Я в то время жила на краю Москвы, возле леса. Мы решили немного погулять, продышаться. Доработчик начал сочинять, не мог остановиться, но я его не поддержала. В меня не проникало ни одного слова. Я была как сосуд, наполненный до краев. В темном небе пролетел самолет с огоньками. Доработчик стоял, смотрел в небо, потом зажмурил глаза и проговорил. Голова закружилась. Мне стало его жаль, я вдруг сказала какие-то слова, не имеющие к сценарию никакого отношения. Он молчал, потом проговорил: «Ты хорошая». Я и в самом деле была хорошая, работящая и доверчивая. Мы расстались в тот вечер, молодые и яркие, однако в туманной дымке, где ничего не видно и непонятно. На другой день мы работали у Алика, Когда я вошла, Алик заорал на меня с вытаращенными глазами. Оказывается, пока мы гуляли весь вечер, ему звонила Надя, жена доработчика, и волновалась, куда это мы запропастились. Алик явно держал сторону Нади. В этот момент явился доработчик в замечательном настроении. Алик выразил свое неудовольствие и ему. Доработчику не было стыдно, мне тоже. Мы не чувствовали своей вины перед Надей, может, были просто бессовестны. Или срабатывал эгоизм молодости. У нас было приподнятое настроение, а в этом состоянии работается особенно хорошо. Это состояние переходило на страницы сценария. И в конце концов, когда фильм был готов, передалось и на экран. Фильм получился ясным, смешным и добрым. Всякое искусство — самовыражение. Мы выразили себя тех 30-летних, наполненных, неисчерпаемых. Сколько ни черпай, одна не видать. Но вернемся немножко обратно. В последний день работы мы поставили точку в час ночи в доме доработчика. Семья спала. Мы тихо на цыпочках вышли на кухню. Доработчик достал стаканы из тяжелого стекла и плеснул в них виски. Все это тогда было в диковинку, виски, тяжелые стаканы. Я прониклась торжественностью момента. Доработчик произнес тост. «Самое ценное в человеческой жизни — дружба. Вы — мои друзья, как два камня в моем браслете. Эти камни в браслете я запомнила на всю жизнь. Мы выпили из тяжелых стаканов, потом оделись и пошли к метро. Доработчик вышел нас проводить. Мы шли по ночной Москве и слышали свои шаги. Я до сих пор помню звук шагов по сухому асфальту и ощущение хорошо сделанной работы. Мне иногда кажется, что ощущение хорошо сделанной работы — один из смыслов жизни, если не единственный. Возле метро мы простились. Алик повернулся и пошел, а мы смотрели ему вслед. Он улыбался. Мы поняли это по раздвинутым ушам. Улыбка как бы слетала с лица и улетала в пространство. Мы стояли под его улыбкой. Была тихая, светлая минута. Как говорится в таких случаях, ангел пролетел. Фильм запустили в производство. Начались съемки в павильонах. Алик каждый день уходил на работу и возвращался вечером усталый. Карина мыла ему ноги, ей так хотелось. Она играла в покорную рабу, демонстрировала, что уважает его труд и его усталость. Любовь расцвела, Карина похорошела, Алик ходил с лицом скромного, усталого гения. Доработчик, как вперед смотрящий на корабле, смотрел вперед, не допуская столкновений. Но не только смотрел, а иногда поворачивал руль в нужную сторону. Кончилось все тем, чем и должно было закончиться. Фильмом. Фильм вышел на экраны в декабре и двумя копиями выполнил годовой план кинопроката. Люди покупали билеты с рук, платили по 3 рубля. Билет в кассе в то время стоил 20 копеек. Переплачивали в 15 раз. В зале стоял дружный хохот. Временами он сменялся на светлую улыбку. Все, что мы вложили в сценарий, возвращалось к нам с экрана. Алик стал знаменит в течение одной недели. В понедельник фильм вышел на экраны, а в следующий понедельник имя Алика уже сияло на кинематографическом небосклоне. А во вторник к нему явился архитектор с ружьем для подводной охоты. С таким ружьем ходят на крупную рыбу. Архитектор пришел рано утром, позвонил в дверь. Алик спросил: «Кто?» Ему ответили: «Почта». Алик открыл, и в его лицо полетела стрела. Стрела вошла возле носа, пронзила челюсть и вышла за ухом. Видимо, рука архитектора дрогнула, и стрела пошла по косой. Она не только не убила Алика, но практически не принесла вреда, если не считать двух зубов. Алик все понял в ту же секунду, отскочил в кухню и схватил утюг. Если бы архитектор проследовал за ним, то на пластмассовую перегородку опустился бы утюг. Но сверху по лестнице кто-то шел, и архитектор решил скрыться с места происшествия. Он спустился этажом ниже, вызвал лифт и уехал. Алик помчался в больницу, чтобы ему вытащили стрелу. Хвост стрелы имел зазубрины, которые не давали обратного хода. Пришлось отпиливать ножовкой по металлу. Алик сказал врачу, что это он сам выстрелил в себя. Чистил ружье и нечаянно нажал. Врач качал головой. Стрела прошла по единственно безопасной траектории, полсантиметра выше, и это был бы смертельный номер. «Быть счастливчик», — повторял врач. «Просто счастливчик». Архитектор не знал, как он выстрелил, чем все кончилось. Вечером он набрал номер Алика. Трубку снял сам Алик и спокойным голосом отозвался. «Алло». Архитектор промолчал, не представился. Стало ясно, что он не достиг своей мстительной цели и, самое страшное, не достигнет никогда. Второй раз он не пойдет. Это оказалось гораздо труднее, чем он думал. Это оказалось почти невыносимо — стрелять в живого человека, хоть и во врага. Недаром слово «преступление» — от «приступить». Надо приступить в себе что-то такое, что отделяет человека от нечеловека. Архитектор понял, что на второй раз его не хватит, и заплакал, и громко крикнул в трубку срывающимся не своим голосом: «Сволочь! Я тебя убью!» и бросил трубку, чтобы снова плакать. Алик никому ничего не говорил. Он раздобыл пистолет или револьвер. Я не знаю разницы и не знаю, где он достал. Где-то. Алик ждал, что архитектор явится снова. Когда, куда, неясно. Но явится, чтобы убить. Алик ложился спать и клал пистолет под подушку. Выходя из дома, он перекладывал пистолет во внутренний карман пиджака. Время шло. Месяц за месяцем. Архитектор все не появлялся. Это состояние ожидания выматывало Алика. Он уже хотел, чтобы архитектор пришел, и все было бы решено раз и навсегда. Архитектор не шел, однако звонил часто и в разное время. Трубку снимала Карина, иногда ребенок, но чаще Алик. И каждый раз он слышал: «Сволочь, я тебя убью!» Интонация была одна и та же, истерическая на высоких нотах. Карина вздыхала и бросала трубку. Ребенок думал, что играют, а Алик каждый раз выслушивал до конца, потом спокойно клал трубку и шел по делам, и чувствовал успокаивающую тяжесть пистолета. Алик пожинал славу. Его завалили предложениями. Кинематограф, как светофор, давал ему зеленую улицу. У Алика появилась проблема выбора. Например, какой сценарий взять, тот или этот? В какую страну ехать, в ту или эту? В 70-х годах поездки за границу были редкостью и привилегией. Алик получил эти привилегии и каждый раз привозил Карине наряды. Он покупал на все деньги только одну вещь, но хорошую, из дорогого магазина. И каждому было видно, что Карина – дорогая, удачливая женщина, которая вытянула счастливый билет. Все женщины во всем мире имеют, как правило, два вида одежды – выходную и повседневную. Карина совмещала эти два вида в один. Свои самые красивые вещи она носила каждый день. В чем ходила по даче, в том же выезжала в дом кино. В этом была какая-то свобода и широта. У меня, например, всегда существовали выходное платье и туфли. Они годами обитали в шкафу, дожидаясь своего часа. А Карина считала: выходные туфли, значит, вышел и пошел. Особой минуты не бывает. Каждая минута особая. Карина каждую минуту была прекрасна. Но Алик не замечал. Он постоянно к чему-то прислушивался. Иногда во время застолья и даже во время тоста он как будто забывал слова, замолкал и замыкался. Он вспоминал или в нем звучало: «Сволочь, я тебя убью!» И все становилось неинтересно. И даже во время любви, когда душа воспарялась ввысь, когда атласная, благоуханная Карина шептала слова страсти, вдруг, как холодной водой окатывала: «Сволочь!» И душа никуда не воспарялась. И ничего не хотелось, кроме покоя. Алик сменил телефон, и звонки прекратились. Прошло полгода. Никто не звонил. Алик искал новый сценарий, не мог определиться, чего-то ему не хватало или, наоборот, было лишним. Тишина. Вот что было лишним. Эти крики из телефонной трубки связывали его с архитектором. Пусть уродливая, противоестественная, но это была связь. А сейчас она оборвалась. Алик понял, чего ему не хватало. Энергии чужой ненависти. Всякая палка имеет два конца. На одном конце — его вина, на другом — чужая ненависть. Одно уравновешивало другое. А теперь ненависть куда-то пропала. Вина стала тяжелой, неподъемной, как паровоз. Однажды Алик взял и позвонил архитектору. Зачем? Он и сам не знал. Трубку взяла женщина. «Позовите, пожалуйста...» Алик запнулся. Все называли архитектора Лодя. Но ведь это не могло быть имя. «Вам Володю?» — подсказала женщина. Алик сообразил, что Лодя — это сокращенное от Володи. «Он умер», — сухо сказала женщина. «А кто спрашивает?» Алик не ответил. На другом конце положили трубку, запикали гудки. «Архитектора больше нет. Пистолет можно выбросить, а можно спрятать на даче». Алик прислушался к себе. Он ожидал, что почувствует облегчение. С души сойдет паровозная тяжесть, и можно будет подскочить вверх и зависнуть от легкости, как в невесомости. Но ничего такого Алик не чувствовал. Стоял пустой, как труба, и по нему гулял ветер. Я помню, как увидела Алика в первый раз в метро. И помню, как в последний, у него на даче. Доработчик вернулся из Италии и привез нам подарки. Я все еще была камнем в его браслете, хотя мы начинали ссориться. Отношения не стоят на месте, они развиваются. Развиваться им было некуда. У меня была семья, у доработчика семья. Как говорил один знакомый югослав, зачем портить комплект? Бросить близких — это все равно, что дать им ледорубам по темени. Жить будут, но как? И как ты сам будешь жить после этого? Доработчик вернулся из Италии, и мы поехали к Алику на дачу. Стояло бабье лето. Мы развели костер и стали сносить в него сухие ветки. Алик задумчиво смотрел на огонь и немножко щурился. Люди любят смотреть на огонь, это осталось еще с первобытных времен. Доработчик принес гитару, настроил и стал петь, прохаживаясь по траве. На его голове было надето соломенное сомбреро, и он походил на испанца или на цыгана, что-то живописное. Потом мы жарили на углях мясо. Алик смотрел перед собой и, казалось, к чему-то прислушивался. А потом мы уехали, а Алик остался. Он сказал, что ему надо рыть траншею для водопровода. Алик лег спать в холодной даче, и ему приснился сон, будто он стоит с лопатой на дне узкой глубокой траншеи. Появился архитектор и стал наблюдать за его работой. «Ты же умер», — удивился Алик. «Ага, здесь хорошо, только скучно». «А почему ты Лодя, а не Вова?» «Какая разница? Здесь это совершенно не важно». «А что важно?» «Приходи, узнаешь». Алик проснулся, встал и прошел босиком в кухню. Достал мешочек с гречкой. В гречке был спрятан пистолет, завернутый в тряпку. В тюрьме он все время болел, кашлял. И один зэк сказал ему: «Обливайся по утрам холодной водой, закаляйся, а то сдохнешь». Алик дождался утра, набрал ведро воды, вышел из барака на улицу, разделся и вдруг почувствовал, что не боится холода. Он хочет, жаждет соприкосновения с водой. Алик поднял ведро над собой, перевернул его и счастливо задохнулся на несколько секунд. Алик освободил пистолет от тряпки и вдруг почувствовал, что не боится. Он хочет, жаждет соприкосновения с вечностью и готов, если надо, перетерпеть какую-то промежуточную боль. Алик поднял пистолет к голове и выстрелил. И счастливо задохнулся, успев подумать: «Все». Он рассчитался и больше никому ничего не должен. Когда на студии стало известно, что Алик застрелился, никто ничего не мог понять. У Алика было все, что желают в телеграммах: здоровье, творческие успехи и счастье в личной жизни. Что еще надо человеку.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. –

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я ее ведущая Наталья Сидельникова. В прошлый раз мы поговорили про стрессоустойчивость и про то, как самостоятельно можно справиться со стрессом. Сегодня мы хотим поговорить о том, в каких случаях нужно обращаться к психологу и вообще какие есть виды психологической помощи, в том числе как выбрать психолога. С нами в студии сегодня психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте,
3: Всем
2: Алена.
3: Всем добрый день.
2: Рады снова вас видеть, слышать в нашем эфире.
3: Взаимно.
2: В прошлый раз мы уже обговорили моменты, да, методы самопомощи. А в каких ситуациях все-таки надо понимать, что-то все-таки пошло не так, не справляюсь, да, не могу сама себе помочь, что нужно действительно помощь психолога, помощь специалиста. Вот как понять этот момент?
3: Это очень хороший вопрос. И давайте я начну с того, что есть кризисная психологическая помощь, а есть уже психологическая помощь на регулярной основе. И это совершенно две разные ситуации, и в них по-разному мы понимаем, что она нам нужна. Вот кризисная — это скорая помощь. Когда у нас аппендицит, мы не идем там в поликлинику на прием и 10 физиотерапий не проходим. Мы срочно звоним в скорую, и скорая приезжает и забирает нас срочно на стол, операции там, и так далее. Если у нас выскочило что-то на руке, и оно не проходит, мы идем к дерматологу, записываем, еще желательно
2: две
3: недели ждем. Да.
2: Решаем
3: Но
2: этот вопрос.
3: Согласись, Наташ, нельзя сказать, что вот эта помощь дерматолога, она менее эффективна, чем помощь скорая.
2: Нет, но она просто очень длительного времени, да.
3: Ну да,
2: пробовать, она работать.
3: И она уже направлена на какую-то коррекцию такую. А скорая — это когда надо экстренно, быстро решить ситуацию. И потом дальше, после аппендицита, сколько мы еще лежим в больнице после операции, и сколько мы еще потом ходим к врачу, да, и на осмотре. То есть, например, я знаю человека, который недавно сломал руку, и это же, естественно, скорая, это срочно, это срочное обезболивание, это потом операция, потому что перелом открытый. А сейчас это уже такое плановое, регулярное хождение к травматологу, показывание ему там руки, рентгены там с какой-то периодичностью. То есть иногда бывает ситуация, когда мы не можем, не проходя кризисную помощь, обратиться в обычную медицину, потому что ситуация слишком критичная. Мы не можем с переломом ехать 2 часа домой там, и потом идти в свою поликлинику вечером, ладно, на следующий день. К дежурному врачу, а то еще записываться к своему терапевту. И то же самое с психологией. То есть бывают ситуации кризисные, и для таких ситуаций работают достаточно много телефонов доверия. Они есть сейчас в каждом городе, в каждом регионе, и на регион это бесплатные, и даже на всю Россию это бесплатные номера 8800, на которые вы можете позвонить. Причем есть как общего профиля телефоны доверия, так и телефоны доверия, связанные с конкретными трудностями. Например, это помощь онкобольным и их родственникам, да, и это страшная ситуация, когда мы узнали о диагнозе, и нам плохо, нам тяжело, и мы в таком шоке, что мы пока ничего решать не можем, кроме как «пожалуйста, поговорите со мной кто-нибудь». Это ситуация, когда у близкого инсульт, да, и это телефон доверия для людей и их родственников, ну, кто вот пострадал от инсульта. И это телефон доверия, несколько кризисных центров и телефонов доверия для женщин, пострадавших от насилия любого, а особенно от физического насилия. Это кризис, тут нужно срочно решать. И иногда бывают ситуации, когда женщина звонит и говорит, меня вот сейчас избивает муж, я закрылась в ванной комнате, и, ну, кошмар, мне нужно что-то срочно делать. И тут надо вообще неотложно что-то придумывать. Есть такой проект «Уставшие мамы», я недавно нашла. Это для женщин, у которых там родились детки, и вот эти бессонные ночи, и, не дай бог, пострадавая депрессия, и вот такое тяжелое состояние, в котором нужно хоть с кем-то поговорить, и прямо сейчас нету времени там на поиска какого-то психолога. Таких проектов много. Если будет нужно, я еще повспоминаю, расскажу. Ну, в принципе, вот как я сказала, да, есть такие профильные такого плана, а есть более такие вот общего плана, и на них обращаются люди с общими запросами, и они есть тоже всероссийские линии, линии по городу, и в основном все эти номера — это 8800. В других странах и СНГ, и ближнего, и дальнего зарубежья тоже есть телефоны доверия, и их просто нужно искать. И получается, что когда вот кризис, когда шоковое состояние, когда, не дай бог, какие-то страшные мысли приходят в голову, когда вообще ощущение, что мне нужно прямо сейчас срочно поговорить, есть возможность позвонить на телефон доверия. Многие службы работают не круглосуточно, но есть номера телефонов, которые работают круглосуточно. И если это случилось ночью, то и в такой ситуации вы всегда можете рассчитывать на помощь психолога.
2: И это очень здорово, что есть такая возможность. Здесь, наверное, естественно, человек сразу поймет про то, что да, как бы если очень плохо, не понимаешь, что делать, да, иметь в телефонной книжке номер телефона, да, куда можно позвонить и тут же получить помощь. А если человек находится длительно, да, в каких-то мелких-мелких стрессах, но там какой-то покрупнее случился, и вот как человеку понять, что он уже дыхательными техниками не обойдется?
3: Ну, это именно умение слышать себя. То есть мы пробуем разные способы, и мы понимаем, что что-то как-то не работает, что что-то как-то нет группы поддержки или невозможно получить поддержку. Да, дышу, но я не знаю, там какой-то ужас продолжает меня мучить, я там боюсь, что меня кто-то преследует. Или, ну, это я какие-то такие жесткие примеры взяла, да. Например, я... Ну, что-то у меня есть какая-то трудность, и я не могу ее решить, я к ней так и сяк, и стою с этой стороны, а все равно ситуация не меняется, отношения там с человеком не улучшаются, например, и так далее. Там на работе ситуация не меняется, и надо мной висит угроза вообще увольнения с работы, а из

0: это тоже проблема по временной регистрации. Если, или, например, если вы проживаете в другом городе и по каким-то причинам нет регистрации, ну вот здесь нужно узнавать, что делать. К сожалению, не всегда это возможно. При любом университете, практически при любом, есть психологические центры для студентов, где работают психологи, консультируют студентов, и это конфиденциально, вам не нужно бояться, что весь университет узнает, там 1000 человек в университете, и психолог, и у него этический долг обсуждать это только с тем, кто пришел, и только на, может быть, с коллегами, там, если какой-то случай, с которым ему трудно работать, или он там опытом может быть, не так много, но за пределы обсуждения с коллегой эта ситуация никуда не выносится, и именно поэтому все, что у психологов, с чем трудность, они обсуждают только друг с другом.
1: Но это вот касается всех психологов, да, вот не только университетов.
0: Абсолютно.
1: То есть, да, в этом плане можно идти спокойно, есть понятие этики.
0: Из бесплатных вариантов, если у вас вдруг на работе полис ДМС, да, дополнительного медицинского страхования, то можно поузнавать, какая клиника обслуживает. Иногда это сейчас Яндекс.Здоровье. Какие специалисты там есть, можно тоже посмотреть, узнать, попробовать обратиться. И еще из бесплатных вариантов, вот в этих вот центрах помощи населения районных, психологи также ведут тренинги. Тренинг, он более такой, ну, как бы нет такой, может быть, большой глубины именно в личностной проработке, но тренинг дает некие техники и способы справиться с ситуацией, и на тренинге тренируются, отрабатываются, да, различные техники, как мы можем себе помогать.
1: Тренинг — это групповой?
0: Групповой, да, это в группе происходит.
1: Здесь должен сам человек для себя определять, да, готов он работать в группе и комфортно ему это, или все-таки он идет на индивидуальную работу?
0: Да, и здесь плюсы и минусы есть там и там. Очень многие считают группу незаслуженно неэффективной, но в группе можно получить обратную связь не только от психолога, но и от людей. При этом контролируется психологом, ведущим тренинга, чтобы это была бережная обратная связь, безоценочная, без всяких там навешиваний ярлыков, не дай бог каких-то. Этому учат на первых же занятиях тренинга, как давать обратную связь своим коллегам, своим друзьям. Но при этом это может быть какая-то полезная информация. И плюс в тренинге мы видим, как другие люди видят нас и наше поведение в группе. И мы видим, как другие люди проявляются более как-то вот глубоко. Это можем проанализировать. И отношения с группой будут отражать отношения наши с миром. В индивидуальных отношениях с терапевтом это все, ну, либо с психологом-консультантом, это тоже все отражается. Но вы понимаете, да, один человек или группа. А с другой стороны, один человек-профессионал или группа таких же, как мы. То есть и плюсы, и минусы есть и там, и там.
1: Насколько я знаю, вот от государства, от университета, да, там ограниченное количество посещений, если я не ошибаюсь, да, на человека.
0: Да, да, да, да. Обычно от 5 до 10 встреч, потому что большие очереди и нет возможности на такую длительную работу, происходит в краткосрочных форматах, и часто этого хватает. Ставятся цели, прописываются шаги, как решать проблему, да, или разбираются какие-то трудные ситуации, и все. Но если человеку требуется более глубокая помощь, то пока сейчас ситуация такова, что необходимо искать уже психотерапевта или психолога-консультанта за оплату.
1: А где можно найти, где лучше смотреть, как вообще выбрать?
0: Мне очень нравится форум психологический www.b17.ru, потому что на нем не только можно посмотреть профили каждого специалиста, странички, да, его, как он себя представляет в соцсетях, но часто бывают открытые бесплатные консультации, то есть люди, которые не боятся и готовы к тому, что их могут прочитать, получают бесплатные консультации письменные на форуме, но дают свою ситуацию на просмотр. Эту ситуацию никто не комментирует, кроме психолога. Там нет такой возможности в форуме, и хорошо. Но при этом вы видите с точки зрения, как работает этот психолог. Плюс это статьи, то есть там есть возможность писать статьи, и они есть на самые разные темы, и это вообще такое бездонное море, по которому можно читать статьи психологические от современных психологов, консультирующих, изучать и смотреть, кто больше подходит. Конечно, чаще всего сейчас используется сарафанное радио, когда коллеги рекомендуют коллег, и у друзей кто-то знакомый психолог, и его просят там, помоги найти. Это наиболее распространенное.

0: распространено. И здесь плюс в том, что вы выбираете человека по рекомендации, но минус в том, что может быть такая ситуация, что то, что подошло вашему другу, может не подойти вам. Mm-hmm. И тогда вот B17 и статьи, хотя тоже, да, в статье может быть написано что-то, вы к этому как-то относитесь, но потом вы встречаетесь с человеком, и вам это не подходит. И поэтому иногда рекомендуется сходить к нескольким психологам, например, на первую встречу, поговорить с разными и посмотреть, что мне больше подходит. Не путайте это с защитным механизмом, когда вы 10-й раз бежите от одного психолога к другому. Мы бежим, да, и...
1: Да, тогда здесь уже понятно, что человек просто не готов решать, да, свою проблему и пытается убегать. Да. Мы продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: С нами психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. И говорим мы сегодня о психологической помощи при стрессах и о том, как выбрать психолога. Да, мы остановились на том, что не надо бояться выбирать психолога, надо пробовать, да, пробовать по рекомендациям, пробовать на сайте B17 читать статьи и встречаться с психологом, да, чтобы выбрать своего. Методы.
0: Есть агрегаторы различные, типа Яндекс.Здоровья, где тоже работают психологи, то есть можно выбирать еще и там. Но там тоже у агрегаторов бывают свои правила, и нужно смотреть, вообще согласны ли вы с правилами агрегатора и готовы ли вы работать по их правилам, потому что у них могут тоже быть какие-то особенности работы и ограничения. У B17 таких правил нет. Там только то, что вы пишете запрос через сайт, и психолог с вами объединяется, и дальше уже вы работаете в паре.
1: Да, без посредников. Хорошо. Какие вот могут быть методы работы психолога? Какие вообще есть школы, направления, чтобы наши радиослушатели, в принципе, немножко в этом ориентировались, и было проще выбрать, может быть, психолога под себя, уже зная вот эти направления и обращаясь уже как бы предметно нацеленно?
0: Да, это очень хороший вопрос. Потому что помимо того, что психолог может личностно подходить или не подходить, ну просто люди слишком разные или слишком похожие, может еще и быть, подходит мне это направление или не подходит. Их большое количество сейчас, и их количество все время увеличивается. Вот в книжке 2010-х годов, по-моему, я видела, что их уже было около 1000 по всему миру. И я думаю, что сейчас эта цифра перевалила далеко за. Но я подразделю на самые основные, да, это поведенческие подходы, связанные с тем, что мы думаем и как мы себя ведем. И это подходы человекоориентированные, как бы гуманистические, да, гуманитарные, если кому-то ближе это слово, но правильно называть гуманистический научный термин. То, что про наше состояние, про нас, про наши чувства, в первую очередь, и переживания. Ну и дальше идет целый спектр методик и методов, связанных с творчеством и искусством, методик и методов, связанных с телом и телесно-ориентированными какими-то практиками, и связанных с даже духовным состоянием. То есть сейчас есть целый институт православных духовно-ориентированных психологов, понимающие психотерапевты во многом, вот как бы сюда, как я понимаю, ориентированы. То есть работа с душой как одной из составляющих вот, тела, души и духа, и обращение вот к тому, а как мы относимся с этим к чему-то большему. Здесь нет эзотерики, опять же. Эти методики, они во многом опираются на философию православных наших философов, дореволюционных философов. И есть люди, которым такой вид помощи в наибольшей степени может подойти. То есть есть, например, верующие люди, которые не готовы идти к обычным психологам, и тогда вот у вас есть такая возможность. Я даже недавно нашла телефон доверия бесплатный. Он, правда, работает что-то типа с 10 до 5 по Москве. Я даже не уверена, 8800 ли это. Может быть, у него московский номер. Но телефон доверия именно называется «Православная семья». Вот как раз для людей, для которых важно вот это. Но работают там психологи. То есть работа как бы с психологическими какими-то моментами. Да на самом деле, мне кажется, первенство завоевал гештальт, потому что эти сообщества гештальт-терапевтов, они повсюду и в разных городах постоянно открываются обучающие курсы и есть спрос. Люди идут учиться. Гештальт-подход, гештальт-терапевт. Очень часто, если вы обратитесь к психологу, это может быть именно гештальт-терапевт, который будет работать с вашими переживаниями и, как ни удивительно, может быть для вас, с вашими защитными механизмами. То есть в гештальте их выделяется несколько, и мы все защищаемся, потому что нам трудно с чем-то сталкиваться, это может травмировать нас. И защищаемся мы по-разному. Кто-то кричит и ругается практически на любой вопрос, который к нам относится. Кто-то убегает и молчит, и старается ни с кем не общаться. Кто-то ждет от других то, что делает другим то, что хотел бы получить себе, или наоборот ждет от других то, что сам мог бы себе делать, или делает себе то, что хотел бы, может быть, сделать другим. Кто-то теряется и вообще забывает про свои переживания и сливается с переживаниями других. И гештальт, он очень такой техничный метод, с одной стороны, а с другой стороны, он очень про переживания, и он направлен на осознание того, что мы делаем со своей жизнью и с другими людьми в отношениях, и как мы это проживаем, и как еще мы можем это проживать. То есть расширяем некую палитру способов такого взаимодействия с миром. Я сама себя отношу к клиент-центрированным психологам-консультантам. Это направление, оно больше развито сейчас, наверное, в Москве, но как-то вот потихонечку распространяется. Оно больше направлено на переживания человека и на то, что внутри каждого человека есть свой ресурс, своя сила, которую человеку нужно просто помочь обнаружить, найти и гармонично как-то выразить, прожить. Психоанализ — одно из старейших направлений, конечно, и то, как это было при Фрейде, да, там все знают имя Фрейда много лет назад, и то, что это сейчас, это очень отличающиеся системы, и многие, слыша слово «психоанализ», пугаются и говорят, я не хочу говорить о сексе, но на самом деле это про бессознательное, про то, что мы не осознаем и поэтому как-то себя ведем, не осознавая это, но при этом что важно для нас, например, мне кажется, что меня все в группе обижают на работе. Например, меня все на работе обижают, не любят, гнобят, и что-то такое происходит. Я начинаю в это глубже смотреть, и оказывается, я так себя веду, я так мямлю, я так бормочу себе под нос, и я так боюсь сказать лишнее слово, что меня просто перестают замечать остальные. Это в любом случае, это как бы один из примеров. Там может быть совсем другая ситуация. Например, я понимаю, что эта работа мне просто не подходит, и я с нее ухожу. Тоже вариант. Но мы осознаем, а что меня держит на этой работе до сих пор? Или а как я так себя веду? И очень часто там могут быть скрыты причины вообще в нашем детстве, в том, как мы росли, в том, как мы воспитывались. И получается, вот психоанализ, он больше обращен в наше прошлое или в наше то, что мы не осознаем, в наше бессознательное. Логотерапия, мне кажется, она тоже наиболее популярна в Москве, хотя тоже достаточно распространенный метод сейчас. Работа со смыслом жизни, работа через, может быть, усиление каких-то своих таких переживаний. Вот у меня знакомая одна девушка, которая прошла обучение на логотерапевта, моя коллега, и которая работает сейчас в этой практике и даже преподает что-то из этих направлений. У нее очень много работы направлено на собственную ценность, на ценение себя в противовес оценке себя. И когда мы себя ценим, чувствуете, да, разницу, а не оцениваем. И ценим не значит превознесли над миром, а именно осознаем, что внутри нас ценно, и учимся как бы через терапию ценить себя. И поведенческие направления, они сейчас тоже популярны, потому что они научно доказаны, они более объективированы, там можно померить, что происходит в мозге, что происходит с поведением. Очень часто в работе с подростками применяются поведенческие методы терапии, когнитивно-поведенческие они называются, и они более краткосрочные, когда мы смотрим, что приводит к какому-то поведению, и смотрим, как мы можем наше поведение изменить, и что именно поможет нам изменить наше поведение. Телесно-ориентированные практики, они тоже как-то бурно по всей стране развиваются, и там идет больше работа с осознанием своего тела, с тем, как мы в разных позах, и также как арт-техники, арт-терапия, когда мы… Тут два направления. Мы что-то рисуем, создаем, пишем, и это потом как-то интерпретируется психологом, объясняется, что, возможно, в этом кроется ваша какая-нибудь тайная мечта. И мы дальше работаем с этим. А мне вот близок очень подход, когда экспрессивная арт-терапия, когда мы выражаем то, что внутри нас, и сами обозначаем, что это значит, что это за символы для нас, и то, что помогает нам как-то легче и более безболезненно проживать, что с нами происходит.
1: Это был прям такой экспресс. Экспресс-рассказ про самые основные методы. Я надеюсь, нам удалось познакомить наших радиослушателей с основными направлениями, в которых могут работать те психологи, к которым они пойдут. И теперь в общих чертах есть представление, да, чем и как будут с ними работать. Спасибо, Алена, огромное за такую содержательную беседу.
0: Тебе спасибо за такие интересные эфиры.
1: Я надеюсь, что еще не раз мы встретимся в эфире. Алена, что бы ты могла пожелать нашим радиослушателям в завершении нашей передачи?
0: Очень бы хотелось пожелать то, что я желаю всегда всем. Пожалуйста, прислушивайтесь к себе. Слышьте себя, слышьте свое тело, то, что происходит внутри вас. Ваш внутренний мир вам всегда подскажет верное решение и верный выбор психолога и направит вас на верный путь. Давайте вашему телу, вашему организму то, что вы чувствуете важно и конструктивно для него.
1: Замечательное пожелание, то есть вот чувствовать, что есть внутри комфорт, да, если есть какой-то дискомфорт, то обратить на это внимание, да? Правильно я мысль поняла?
0: Именно
1: здорово.
0: Так.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас на связи была Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук, и я ведущая передачи «Разговор с психологом» Наталья Сидельникова. До новых встреч.
0: Всего доброго.
2: Разговор с психологом. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

Да-да, кто видел, тот знает, а кто не видел, но слышал хотя бы раз эту мелодию, тот не забудет никогда. Это проверено, поверьте мне. Это «Розовая пантера» Генри Манчини. Знаете, есть такие музыкальные темы, которые как-то незаметно, легко и непринужденно проникают в мозг и сердце слушателя и поселяются там навсегда. Если бы Энрико Никола Манчини, более известный как Генри Манчини, написал только «Розовую пантеру», саундтрек серии одноименных авантюрных комедий режиссера Блейка Эдвардса о похождениях полицейского инспектора Клузо, а затем знаменитого мультсериала о похождениях «Розовой пантеры», эта композиция, на минуточку, одна из самых исполняемых музыкальных тем в мире. Даже не пытайтесь вспомнить джаз-оркестр, не попробовавший на зубок «Розовую пантеру» в канонической или собственной аранжировке. Зря потратите время. Так вот, только она и Генри Манчини уже был бы там, на мировом музыкальном Олимпе. Так мне кажется. Так ведь нет, этот потомок итальянских эмигрантов во втором поколении, 28-летний, подающий надежды лос-анджелесский музыкант, композитор, аранжировщик и дирижер-фрилансер, успевший даже некоторое время поработать в оркестре Гленна Миллера, это, знаете ли, ого-го, по счастливому стечению обстоятельств, будучи принят на штатную должность композитора и аранжировщика на киностудию Universal International, за 42 года своей карьеры написал музыку, внимание, к почти 500 фильмам и телесериалам. И что не тема, то хит. Ну, пусть не каждая тема, но сколько там хитов –

Саундтреки Манчини были отмечены 4 премиями «Оскар», 2 «Эмми» и 20 «Грэмми», включая почетную награду за жизненные достижения. Поверьте, половины, да что там половины, четверти перечисленного достаточно, чтобы обессмертить свое имя. А ведь Генри Манчини еще выпустил 50, как правило, гиперуспешных музыкальных альбомов. Стяжал всемирную славу как дирижер и аранжировщик. Пожалуй, одним из самых совершенных по сю пору культовых музыкальных произведений Манчини стала песня «Moon River», написанная им в содружестве с Джонни Мерсером. Из столь же культового фильма 61 года режиссера Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» с несравненной Одри Хепберн в главной роли. Своим несильным, но завораживающе сексуальным голосом Одри напела «Moon River», и песня вознеслась на вершину Билборд и, как следствие, принесла Генри Манчини «Оскар» за лучшую песню и вполне заслуженную всемирную славу.

Забавно, что, хотя и сама Одри Хепберн, чего уж там, богиня, кто бы спорил, и Мун Рива впоследствии кто только не исполнял, включая таких мастодонтов, как Армстронг и Синатра, но каноническим, практически безупречным вариантом ее исполнения, на мой, да и не только на мой взгляд, это я так тонко намекаю на мнение самого, Генри Манчини, следует считать исполнение Энди Уильямса. Но к Энди Уильямсу мы вернемся несколько позже. А вспомните большие гонки того же Блейка Эдвардса, одну из самых популярных авантюрных комедий своего времени не только мирового, но и отечественного, тогда еще советского проката. Кстати, возможно, у вас может сложиться ощущение, что Генри Манчини и Блейк Эдвардс такие попугаи-неразлучники, Шерочка и Машерочка. Конечно же, нет, иногда они расставались, но им, выдающемуся режиссеру-комедиографу и композитору, великому композитору, удалось плодотворно посотрудничать аж на 26 картинах. Но я отвлекся. Ну, вспоминаете? По небу медленно-медленно плывет велодирижабль-бомбардировщик. На нем коварный злодей, профессор Фейт Джек Лемон и его слуга и компаньон Макс Питер Фальк. Они следят за тем, как внизу главный положительный герой фильма, автогонщик, плейбой и джентльмен, великий Лесли в исполнении Тони Кертиса в окружении поклонников и спонсоров осматривает новый ослепительно белый и совершенный по меркам начала 20 века автомобиль. Ну, вспоминайте. Вспоминайте, Макс, она великолепна. Ничего подобного я в жизни не видел, профессор. Фейт голосом Сергея Юрского, и больше не увидишь. Давай бомбу.

0: Или оттуда же, где-то на диком-диком западе, житель города Борачо в своем лучшем салуне чествует великого Лесли, автогонщика-плейбоя и джентльмена, и его очаровательную спутницу, журналистку и суфражистку Мэгги Дюбуа в исполнении Натали Вуд. Она же Наталья Гурдина, но это к слову, это не важно.
1: Перед вами любимица Борачо Лили О'Лейк!

Ну а дальше, как это водится в салунах, слово за слово, дайте мне место для драки, и понеслось. А это вальс на балу во дворце принца Хепника в исполнении того же Джека Лемона. Принц какой-то вымышленной среднеевропейской страны. Оттуда же, из больших гонок. А сколько женских слез было пролито над жизненными и любовными перипетиями героев, поющих в терновнике. Немало их доли приходится на вроде бы не бьющую по ушам, но такую чарующую музыку Генри Манчини.

Я уже не говорю о подсолнухах режиссера Витторио де Сика. Опять же, Марчелло Мастрояни и София Лорен в главных ролях. Ну, вы меня понимаете. Вообще, Генри Манчини как-то умел не тянуть одеяло на себя, но при этом оставаться совершенно незаменимой составляющей гармонии фильма. Он делал это настолько виртуозно, что его музыка была так, органична, что его Генри Манчини на полном серьезе стали считать мастером добротной, иногда весьма милой, да что там, порой дивной, но исключительно фоновой музыки. То есть какой-то второстепенной, что ли. Безусловно, талантливо, но так, ничего серьезного. Качественный ширпотреб, низкий жанр. Гораздо менее популярных и любимых публикой композиторов высоколобые критики чтили куда как больше. А Оскар, Эмми, Грэмми, так ведь попса. People have it. Боже, почему же они такие идиоты? И все же, как не спросить, why? Почему? Почему, елки-палки, господа, вы такие снобы? Неужели непонятно, что от иного фильма только и остается, что, прости господи, фон, то есть его саундтрек, что иной фон яснее, полнее и совершеннее отражает идею фильма, рассказывает о его героях, их переживаниях и судьбах, что без такого фона все происходящее на экране лишь бла-бла-бла, бум-бум-бум, трах-трах-трах, что, наконец, иной фон живет своей самостоятельной, полноценной жизнью, никак не ассоциируясь с, быть может, никогда не виденным фильмом или виденным, но забытым, который вспоминается-то лишь тогда, когда откуда-то вдруг зазвучат первые аккорды его саундтрека. Неужели непонятно? Как-то вот на это почему попытался ответить известный американский музыковед Тим Шоер, профессор университета Франклина, штат Огайо. Почему? Потому что он отбросил старый классический стандарт. Да, по сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Манчини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Манчини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов. Преобразовал технику и стиль звукозаписи, был потрясающим аранжировщиком и, конечно, заслужил большего. Предельно сдержанно и максимально политкорректно. Я бы ответил иначе, но, к слову, похоже, Генри Манчини мало интересовало мнение этих культуртрегеров. Он сочинял, аранжировал и исполнял музыку, и делал это как никто, легко и невероятно талантливо. Но я, кажется, заболтался. Почти 500 фильмов, почти 500 оригинальных мелодий. Разве о всех расскажешь, но все же хочется успеть хоть что-нибудь.

Ну да, главная тема «Братьев Блюз» режиссера Джона Лэндиса – это тоже Генри Манчини. А ведь были еще «Двое на дороге» Стэнли Донена, «Дождись темноты» Терренса Янга и прочее, прочее, прочее. А эта мелодия, я просто не могу удержаться. «Royal Blue» Генри Манчини. Слушаем.

Достаточно? Конечно, нет, но у меня уже не остается превосходных степеней, чтобы передать свое отношение к творчеству Генри Манчини, да и время поджимает. Давайте лучше в заключение нашей программы еще раз послушаем бессмертную, да-да-да, бессмертную композицию великого композитора Moon River, теперь в исполнении Энди Уильямса, того самого обещанного. То, как она попала к Энди Уильямсу, отдельная, слезоточивая и душещипательная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока слушаем и наслаждаемся. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка-кино» на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап третьей всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился пятый межрегиональный этап третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по пяти видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. Шестой заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкий подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, пресс-секретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и ботче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Из регионов.
3: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
4: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
3: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
4: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнуют. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую для баяниста, для инструменталиста, но и привил любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет, я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11, ныне это детская школа искусств номер 6, я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью – это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теорией музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композицией. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки, Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет

0: самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс «Юных музыкантов Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров Хибла-Герзмава в прошлом году.
1: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
0: Ну, хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на Щелкунчике в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором, а во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы. Но ее нужно было как исполнить?
1: Чтение с листа, как
0: предполагалось. Типа чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было, это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
1: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
0: Ну, что тут сказать? Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
1: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
0: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого
1: нужно… Вышел, поиграл,
0: да. Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто… Да, и поешь, человек поет, и ты играешь. Да-да-да-да-да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романс, фарии и прочее, где нужно знать...
1: Много нюансов
0: различных. Много нюансов, да, надо знать. И, а если уж о хоровых партий,

0: Турцев. Вообще, то есть надо знать каждый голос, что,
1: партию,
0: там,
1: да,
0: что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, автора, солнечного характера, да, очень такой изящный, в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: второй тур, там вот как раз-таки была ваша долгожданная пиковая дама, да. Значит, они решили, что, видимо, концертмейстера щадить не стоит с исполнением оперных сцен, что надо испытывать дальше. И там был предложен список оперных сцен, значит, на выбор. То есть можно, конечно, было это тоже с листа спокойно почитать. Я так, насколько понял, многие делали. Но понятно, что я по-другому поступить не мог, кроме как это все выучить наизусть. Было то же самое, что и на отборочном туре. Надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Вот, пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да-да-да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые я сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, и там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была, и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: Первое место. Первое место. С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

и школы, компанией веселой мы в парк бежали раннею весной. И в круг

0: как навстречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: В студии Виктория Курилина
0: и Александр Калоша. Мы расскажем вам о Республиканском музыкальном фестивале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса», который прошел с 16 по 17 апреля в столице, в концертном зале гостиницы «Беларусь». Почти вся команда журнала «Товарищ» работала на этом творческом форуме,
1: которого ждали, к которому готовились не один день.
0: Скажу, даже по таким мероприятиям соскучились. Так мне говорили многие мои собеседники на фестивале. И фестиваль оправдал ожидания наших артистов, для которых музыка в их жизни стала мостом между ними и миром.
1: Впечатлений и встреч у нас было много. И в трех выпусках нашей передачи вы услышите выступления всех участников фестиваля, победителей всех пяти номинаций, которые были заявлены в конкурсе.
0: Я назову эти номинации: «Новые имена», «Вокальные ансамбли малых форм», «Солисты-инструменталисты», «Вокально-инструментальные ансамбли» и «Солисты-вокалисты». А завершился фестиваль галоконцертом, запись которого вы также обязательно услышите.
1: Профессиональную оценку выступлений наших участников давали Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы, камерный ансамбль» Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки. Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича. Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка. И председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения. Вела концерт Юлия Микинка.
0: Ну, а открыла Республиканский музыкальный фестиваль «Наши голоса» председатель Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Юреня.
2: Добрый день, уважаемые друзья, приглашенные, гости и, конечно, родные мои белтизовцы. Я искренне рада приветствовать сегодня в этом уютном, теплом зале наших очень талантливых людей. Гордость общественного объединения. Я знаю, что вот этот конкурс проводится уже очень много лет. Только название меняется, но не меняется суть. Ведь это не просто фестиваль-конкурс. Это встреча дорогих, близких, практически родных людей. Это общение, это обмен опытом. Это новые эмоции. Поэтому всегда фестиваль для нас с вами – это настоящий праздник. И я хочу, чтобы вот этот праздник продолжался еще многие-многие годы, чтобы вы росли профессионально, как певцы, исполнители, чтобы мы с удовольствием слушали и слышали новые песни, новые произведения, видели на этой сцене новые лица – желательно, конечно, молодые. Пускай растут наши молодые таланты. Вот сегодня на наш фестиваль приехало 140 человек. Из них 94 человека – это участники в номинациях конкурсных. Я только могу посочувствовать сегодня профессиональному жюри. А вас, уважаемые, чуть позже скажу. Очень непростая перед ними будет задача. Я-то вас всех прекрасно знаю. Впервые в этом году мы решили пригласить в качестве участников нашего конкурса нашу молодежь, наших талантливых деток со спецшкол и нашу молодежь студенческую. Надеемся, что сегодня мы увидим и услышим много всего интересного. Поэтому, уважаемые участники, я вам хочу пожелать одного. Пожалуйста, преодолейте свое волнение, достойно преподнесите нам свои конкурсные номера и, самое главное, просто получите удовольствие от своего выступления. Ну, а что касается нашего уважаемого жюри, Я скажу, что нет слов благодарности, потому что вот посмотрите на наших участников. Они такие простые, они такие добрые, они такие талантливые. Люди, которые имеют ограничения по зрению. Но когда к ним приходят профессионалы, люди, которые занимают определенные посты в области культуры, для нас это такая гордость. Нам это так приятно, что нас так ценят, с нами считаются, нас уважают. Уважаемые члены жюри, вам сегодня будет очень сложно. Я, честное слово, вам не завидую. Просто я знаю, какие они талантливые. И как выбрать лучших из лучших, это очень большая задача. Но вы профессионалы. И я думаю, сделаете свое дело правильно, достойно, качественно. Но только прошу об одном. Не просто поставить оценки. Оценить сценический уровень, исполнительский уровень. Но и загляните в душу каждого исполнителя. Вы не представляете, что там творится. С пониманием, с любовью. В добрый путь, уважаемые члены жюри. Ну, а всем присутствующим в зале и организаторам, девочки, всем нам хорошего настроения, только положительных эмоций и настоящего праздника в душе. И позвольте, фестиваль «Наши голоса» Белорусского товарищества инвалидов по зрению считать открытым.
3: Прошу всех встать. Звучит гимн Республики Беларусь.

0: Голос – это больше, чем звук. Это путь, это преодоление, это жизнь. Каждый голос начинается с тишины. Иногда, чтобы услышать самое важное, нужно просто остановиться.
1: На сцене экзарший инклюзивный хор «Радость души» прихода храма священномученика Владимира Хираска города Минска, руководитель Елена Маслова.

0: В номинации «Новые имена» были заявлены 18 участников, среди которых два инструментальных ансамбля.
1: Многие участники номинации – воспитанники филиала для незрячих и слабовидящих детей детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска. Перед началом конкурсной программы поговорили с ее заведующей Мариной Доросевой.
2: У нас два инструментальных ансамбля. В первом ансамбле у нас участвуют различные инструменты. Представлены фортепиано, флейта, аккордеоны, ударные инструменты. Второй инструментальный ансамбль включает в себя фортепиано и ударную установку. Также ребята вокалисты, две вокалистки и два инструментальных сольных номера. Это флейта и фортепиано. Кривошей Зарина играет на фортепиано. Маляревич Карина – это флейта. Шишла Ева – вокал. Радзивилл Полина – вокал. И инструментальные ансамбли в составе. Ромашка Вера – аккордеон. Тумашек Василиса – флейта. Радзивилл Полина и Виктория – фортепиано. Калюта Стефан – ударная установка. И еще один инструментальный ансамбль. Александров Василий – фортепиано. Ударная установка Цедрик Иван. И в сопровождении аккомпанемент учитель Фисенко Мария Петровна. Как к любому ответственному мероприятию, мы, конечно же, много репетировали, настраивались, где-то обыгрывали программу, поэтому настроены очень позитивно. Мы очень благодарны, что Белтиз пригласил нас в этом году. Мы впервые участвуем именно в республиканском конкурсе конкретно от Белтиза, потому что до сих пор как-то возможностей наших деток представлять в Беларуси не было. Мы выезжали в Россию, в частности, на различные фестивали, поэтому это здорово, что новое подрастающее поколение имеет возможность показывать свои таланты уже с детского возраста, чтобы понимать, во что они могут вырасти в дальнейшем.
3: Все ребята с инвалидностью по зрению сегодня,
2: да, участвуют? Да, у нас все детки с инвалидностью по зрению, да.
3: Как вы считаете, вот музыка, насколько влияет вот на ребят в будущем, да, что вот занятие музыкой дает?
2: В нашем понимании, мы уже вот филиал нашей музыкальной школы работает 25 лет, мы в прошлом году отпраздновали юбилей, и можем с уверенностью сказать, что для наших незрячих и слабовидящих детей это, наверное, неотъемлемая часть их жизни, поскольку слуховое восприятие у многих детей, вот этот обостренный слух, и многие живут действительно как бы в мире музыки, и для многих из них это, конечно же, отдушина, конечно же, время, которое они могут провести более интересно, более разнообразно, выразить свои внутренние эмоции, ну и, конечно, для многих ребят это становится профессией, потому что многие наши выпускники получили музыкальное образование и в том числе работают у нас в стенах родной музыкальной школы. Да, три наши выпускницы работают у нас в музыкальной школе. Ну, одна из них известная певица наша Курганова Патриция. Вот, также нотный брайль у нас преподает наша выпускница Себекина Мария Анатольевна. Мы очень рады, что наши дети могут впоследствии становиться нашими коллегами.
3: Как происходил отбор ребят для этого конкурса?
2: Ну, мы старались представить различные номинации, охватить как можно большее количество наших ребят. И, ну, конечно, наиболее талантливых, наиболее трудолюбивых, которые, ну, чего-то уже достигают на других площадках. Потому что наши ребята, на самом деле, участвуют в различных конкурсах, в том числе наравне с детками без инвалидности по зрению. И также являются лауреатами различной степени, и мы ими очень гордимся. Наша самая младшая ученица, ей 9 лет. И ребята, которые уже некоторые заканчивают музыкальную школу, то есть разный возраст. Конечно, когда дети постарше, у них уже есть больше опыта сценического выступления, больше уверенности, может быть, более разнообразный, разноплановый репертуар. Но, тем не менее, малыши тоже делают достаточно успешно первые шаги. И мы стараемся каким-то образом их поддерживать благодаря вот участию в подобных мероприятиях.
4: Меня зовут Зарина, мне 9 лет. Я учусь в 3-м А-классе. Я еще в музыкальной школе учусь.
3: Расскажи, что сегодня будешь представлять? Какой номер?
4: Сегодня я буду выступать, играть на фортепиано 2-м номером.
3: Что за композиция?
4: «Мама».
3: Угу. Как часто ты ее исполняла раньше, да? Или это премьера?
4: Ну, я часто ее играла на концертах. Я ездила в Смайлевичи, играла там «Маму». И выиграла 2-е место.
3: Почему тебе нравится, да, эта композиция?
4: Ну, она нежная, ласковая, красивая.
3: Как давно ты занимаешься фортепиано, игрой?
4: Я занимаюсь на фортепиано 3 года.
5: как ты попала в музыкальную школу?
4: В музыкальную школу, ну, мне мама записала. Я тоже хотела играть на фортепиано.
5: Нравится тебе заниматься?
4: Да, нравится.
5: А чем тебе нравится?
4: Играть на фортепиано, петь.
5: Еще и поешь ты.
4: Угу.
5: Да? Зарин, расскажи, как часто надо заниматься, играть на фортепиано, вот, чтобы уже принимать участие в таких больших конкурсах?
4: Ну, может быть, и раз в день.
5: Каждый день ты занимаешься?
4: Угу.
5: Да? Не устаешь? Не надоедает?
4: Устаю. Ну, надоедает тоже немножко.
5: Какие твои самые любимые композиции на фортепиано? Что тебе больше всего нравится?
4: Мне нравится «Ронда». Ну, она такая красивая, радостная.
5: «Мама», да? Композиция «Мама». Ты рассказала, mm-hmm. что она такая нежная, да? А твоя мама, какая она?
4: Ну, добрая, ласковая, красивая, аккуратная.
5: Как и эта композиция, правда?
4: Mm-hmm.
5: Что хочешь пожелать всем деткам, всем участникам этого конкурса?
4: Чтоб они всегда играли на первое место всегда.
5: А ты какое место хочешь занять? Или это для тебя не важно?
4: Ну, в принципе, не важно и важно, но как сыграю, так получу. Первое место буду очень рада.
6: Меня зовут Ева, мне 10 лет. Я играю на фортепиано и занимаюсь вокалом. Я буду петь и представляю композицию «Мама».
5: Популярная тема у нас «Мама». Расскажи, что это за композиция, как давно ты ее исполняешь?
6: Я ее только с зимы, где-то с февраля начинаю петь. Где-то так.
5: Когда ты поешь эту песню, кого ты представляешь? Свою маму вспоминаешь, когда поешь эту песню?
6: Нет, на словах «милая мама, как я тебя люблю», тогда я вспоминаю маму.
5: А какая твоя мама?
6: Ну, добрая, красивая, милая, нежная, ласковая. Такая вот...
5: Своей маме эту песню пела когда-нибудь?
6: Да. Вот и сейчас пою в зале.
5: В зале твоя мама будет присутствовать?
6: Да.
5: Угу. А кто еще с тобой приехал? Кто тебя поддерживает?
6: Никто.
5: Нравится тебе принимать участие в этом фестивале?
6: Мне в этом конкурсе больше всего нравится участвовать.
5: Почему?
6: Тут так красиво, потому что тут красиво.
5: А раньше где участвовала, в каких конкурсах?
6: В филармонии выступала. В двух залах была, в большом и в малом.
7: Меня зовут Вера, мне 14 лет, я учусь в 7 классе. Я буду исполнять в ансамбле пьесу «Диксиленд» или «Чибинс», ну, там двойное название. Буду играть там на аккордеоне.
5: Такая хрупкая девочка играет на таком большом аккордеоне.
7: Ну да, но я еще занимаюсь на фортепиано и пою. Мне лучше было бы смотреться в платье и с какой-то прической, потому что кажется, что непонятно, девочка или мальчик, ну, мне так кажется.
5: Такой инструмент, как аккордеон, да? Часто ли ты используешь его в своих выступлениях? И почему и как стала на нем играть?
7: Ну, вообще, я помню то, что как только мы записались в музыкальную школу, то мне сразу предложили аккордеон, хотя мама меня хотела на фортепиано отправить. Ну, я тоже это хотела. Но я говорила такая: аккордеон тяжелый. А мне говорят: он не тяжелый, попробуй. Я полгода там жим-рожим это все делала, тренировалась. А потом уже у меня вот был период, типа, что я не хотела. А потом подумала: ну классно же, сыграю.
5: Молодец. Сколько лет уже занимаешься в музыкальной школе?
7: 7. Потому что музыка, во-первых, это даже немного успокаивает. Я вообще люблю музыку. Я дома каждый день пою вообще. Иногда в подъездах, на лестницах. Вот. Иногда говорят там потише. Но все равно музыка — это мое увлечение. И я хочу свою жизнь связать с музыкой. Я буду поступать в колледж. И я хочу еще освоить некоторые инструменты, как укулеле, флейту, может быть, скрипку. И я хочу еще освоить эстрадный вокал, и джазовый тоже.
5: Кроме музыки, какие-то увлечения у тебя есть?
7: Есть. Я люблю рисовать, плести браслеты, люблю общаться с людьми, гулять. И еще люблю играть в шахматы, потому что это очень хитрое, коварное и ну, на мозги действует игра такая умная.
8: Какой у нас хитрый музыкант, оказывается.
5: Расскажи, на кого равняешься из музыкантов? Кто вот тебе нравится вот во всех жанрах, да, которые ты осваиваешь?
7: Ну, мне нравится Люся Чеботина, певица, и мне нравится Зара. Я хочу быть похожими на них, ну, и также хорошо петь. Но мне нравится мой педагог Марина Альгертовна. Я хочу, как она, быть такой тоже смелой, сильной, ну, даже немного, может быть, главной где-то быть.
8: Как готовилась к этому конкурсу?
7: Я дома проигрывала место, я его заболтала, и я переживала, что я типа испорчу. А ансамбль — самое святое правило — не испорть. Если ты сбился, то не надо давать виду, надо как-то маскировать, и надо сделать все, чтобы не подвести своих участников, преподавателя, там, ну, чтобы достойно выступить.
8: Кто сегодня с тобой приехал?
7: Со мной сегодня моя мама. Она будет меня поддерживать.
8: Твоя мама главный фанат?
7: Моя мама тоже училась в музыкальной школе, но она не сильно фанат пения, она больше в игре.
8: Как раз таки сегодня ты играешь на аккордеоне.
7: Да, и маме это понравится. Я не боюсь сцены, я именно не хочу просто что-то испортить, чтобы сыграть без ошибок. Мне бы, конечно, хотелось бы первое место, мечтать не вредно, но надо постараться все возможное для этого сделать. Я хочу пожелать всем участникам удачи, конечно же, чтобы у всех все получилось.
0: Диплом лауреата первой степени в номинации «Новые имена» вокальное исполнение присудили Мариане Бабич, которая представляла Минскую областную организацию. Вот что она рассказала нам до начала конкурса.
9: Представлю авторскую песню семьи моей. Музыку написал мой брат, мама немного ему помогала, а текст написал мой папа. Музыка Богдана Бабича, слова Виталия Бабича. Песня «Мой Минск». Песня про наш родной город, про столицу нашей родины, Республики Беларусь. В наше нелегкое время очень важно вспоминать свой дом, вспоминать то место, которое нужно беречь. Несмотря на то, что сейчас у нас год белорусской женщины, я решила все-таки петь на патриотическую тему, чтобы поддержать свою родину. Я пою в песне как раз-таки о свободе, о просторах, о величии города, чтобы напомнить всем, что наш город очень прекрасный и нужно гордиться. Очень люблю Немигу, гулять около Свислочи, также в Троицком предместье часто гуляю. Лошадский парк очень нравится, Минск мир, где я живу. Вот. У меня на самом деле везде комфортно, в нашем городе он родной. Несмотря на то, что он большой, для меня он такой очень теплый, душевный городок. Безусловно, за мою творческую жизнь, а у меня она довольно-таки длинная, у меня уже было много фестивалей и сотворений от фонда Юрия Розума и других разных в Москве, в Санкт-Петербурге, но фестиваль от сообщества Белтис — это первый такой интересный опыт. Я очень рада за то, что организаторов получилось сделать этот фестиваль-конкурс. Главное — это творческий посыл, это творческая встреча, знакомства новые. Просто чтобы все дышали музыкой, и все у всех было хорошо. Творчество для меня — это второе дыхание, потому что в самые сложные периоды мне помогала музыка. Я считаю, если человек, допустим, работает юристом, он может увлекаться другим чем-то, и в том числе музыкой. Музыка для души у многих людей, на самом деле, она успокаивает. У кого-то, конечно, это и профессиональная деятельность, но в первую очередь она для души. Если человеку не нравится заниматься музыкой, исполнять, то люди будут это, зрители, чувствовать, и ничего не получится тогда.
10: Волнуетесь ли вы перед выступлением?
9: Артист, который не волнуется, это плохой артист, потому что волнение, оно бывает разное. Оно бывает как страх, но также оно бывает приятное волнение. Вот у меня уже с моим опытом больше, конечно, приятного волнения, но на сценах, где я не знаю ничего, и подзвучка какая, то есть, да, саундчек, но все равно. То есть небольшое такое волнение как бы за качество, а в большей части у меня удовольствие.
10: Мы желаем вам удовольствия.
9: Спасибо.
11: Дорогие друзья, сейчас прозвучит особенная авторская песня. Плод творчества всей семьи, наполненный любовью к родному городу Минску. Музыка Богдана и Светланы Бабич, слова Виталия Бабича. Песня «Мой Минск». На сцене Марианна Бабич, Минская областная организация «Белтис». Встречайте!

0: Марианна Бабич.
1: Выступлением я, в принципе, довольна. Совершенству нет предела, это надо понимать, но я довольна. Я встретила тут своих друзей, мы с ними часто встречаемся на таких подобных фестивалях. То есть вот такая вот здоровая, такая дружеская атмосфера. В принципе, даже с людьми, которых я не знала, я успела пообщаться. Даже завела контакт у визажиста и мастера-колориста волос, которая нас гримировала. В общем, да. Также, конечно, про выступление мне понравилось. Хороший тут звукорежиссер. Видно было, что большая работа проделана. И на сцене звукорежиссер был. Ассистент — это очень важно, потому что не всегда, не на всех концертах вот ассистент бегает и за кулисами помогает всем, и не только на репетиции, а на концерте.
2: Не тяжело ли было исполнять такую серьезную композицию, серьезное произведение?
1: Длиной почти в 4 минуты.
2: Да.
1: Это еще мы обрезали один припев, так и было больше. Сложно, потому что сочетается два стиля. Эстрадный вокал, который поется не в миксте, а как бы, условно говоря, на связках. Не люблю так говорить, но условно говоря. И в высоком регистре, в миксте, в таком же, во второй октаве, высокие очень ноты, соль второй октавы там и выше, короче.
2: Вы с юных лет занимаетесь музыкой, почему не пропадает желание ею заниматься? Вот что для вас это?
1: В детстве это было как такое желание на конкурсах с кем-то посоперничать. Просто проявление своего таланта. Вот. Нравилось, когда внимание обращали на меня с хорошей стороны, когда говорили, что... Потом я немножко от этого даже подустала, когда мне говорили, что вот я красиво пою. И когда был такой сложный подростковый период, как-то я не взлюбила немножко музыку. Но благодаря вот современной музыке я начала делать каверы в соцсети разных современных песен. Вот так вернулась любовь и к моему делу. Но музыкой я, кстати, не прекращала заниматься, академической, эстрадной. Ни в каких годах всегда занималась, просто иногда было тяжеловато морально. Но всегда любила. Если бы я совсем не любила, я бы бросила. Сегодня это 99% моей жизни. Я дома пою, я в наушниках всегда слушаю песни, я ночью пою, в 5 утра могу встать петь. Мама такая приходит в комнату: ой, что ты тут делаешь, что ты спать не ложилась, поешь. Подбираю постоянно по слуху без нот произведения, которые услышу там в Ютубе, в ТикТоке. Вот. В общем, да, я постоянно что-то делаю, еще стихи иногда пишу, такие немножко личные, выговариваясь в них, вот.
2: Марьяна, вообще, что сложнее, быть педагогом, учить, как петь других, или готовиться к выступлению самой?
1: Других, потому что я — это я. Я от себя знаю, что ожидать в данный момент, что я чувствую себя, потому что я со своей душой... в одном теле. Вот. А дети — это другой мир маленький. Я с детьми работаю, или же взрослые люди тоже с ними работаю. Во-первых, это эмоциональная отдача, это коннект, это коммуникация, и не всегда легко. Даже если, самое главное — отбросить свои какие-то переживания, переключиться и вот делать. Вот это я хорошенько научилась делать за предыдущий год, когда начала работать. Нужно найти каждому подход. И нужно выстроить такое доверие, и в том числе, чтобы не было либерального, попустительского воспитания, не было авторитарности какой-то. То есть нужно демократию, развивать в разумных смыслах. Вот. Mm-hmm. Это в этом сложно. Но чтобы дошло всех то, что я хочу, чтобы всех все в музыкальном плане получалось еще. Вот.
2: Хочется ли продолжать участвовать дальше в каких-то билтизовских музыкальных мероприятиях?
1: Безусловно, фестиваля? Особенно в билтизских, потому что хочется поддерживать сообщество или ассоциация инвалидов по зрению. Вот, потому что они делают большое дело, они собирают всех, они показывают, что вы не одни, они дают шанс реализоваться в творческом плане. И, конечно, поддерживать хочу. И, конечно, хочу, чтобы меня приглашали. Очень рада.
3: Диплом лауреата второй степени присвоили Лилии Курик, представляющей Могилевскую областную организацию.
4: Я учусь в 11 классе в Шкловской спецшколе-интернат для детей с нарушением зрения. Занимаюсь музыкой с первого класса, как в школе я пришла на кружок к Герасимовичу Борису Андреевичу. Это как раз-таки мой учитель по музыке. И с тех пор я занимаюсь музыкой, хожу на кружки. 3 года назад закончила детскую музыкальную школу по отделение фортепиано, но хожу на вокал.
2: Почему именно эту песню выбрали для себя? Чем она вам нравится?
4: Эта песня... Могу сказать про эту песню немного. Эта песня со смыслом, могу сказать так. В этой песне поется про красоту нашей страны.
0: Как часто принимаете участие в таких крупных фестивалях, да? Не было ли страшно?
4: Опыт есть, конечно. Я много раз выступала на конкурсах, много городов. Как много. Я в Минске выступала, в Могилеве.
0: На детских конкурсах?
4: На детских конкурсах, да. Сейчас на фестиваль приехала. Конечно, волнительно. Я надеюсь на первое место, честно говоря. На большой сцене выступать, это, конечно, для меня одно удовольствие. Да, волнительно, да, страшно, но это ж того стоит. Для меня музыка, честно говоря, на первом месте. Ну, конечно же, на первом месте всегда семья, но музыка тоже. Да, несмотря на то, что у меня проблемы со зрением, я двигаюсь дальше и участвую во всех конкурсах, занимаюсь, пою.
0: Костюм, да, наверняка подбирали себе, да, как он выглядит?
4: Да, это будет синяя юбка, что символизирует наше синее небо над головой нашей страны. И блузка будет белая. Сшила мне костюм учительница труда, моя классная руководительница Галина Григорьевна Авдеенко. Юбка до пола, длинная, и ткань хорошая. У меня много песен про Беларусь. «Синий край», «Беловежская пуща», «Беларусь», песня так и называется, «Беларусь», Татьяны Коршук, «Белая Русь». «Куточек Беларуси» Алены Ланской.
0: Кто помогал готовиться, да, вот к сегодняшнему выступлению?
4: Помогал готовиться как раз-таки тот же самый Герасимович Борис Андреевич, мой учитель музыки, за что ему огромное спасибо.
5: Я учитель коррекции, ее учитель Воронкова Ольга Геннадьевна. Я вот хочу дополнить, что Лиля у нас не только музыкой занимается, она очень такая девочка талантливая, она всегда развивается. Вот я ей поражаюсь, у нее надо поучиться. Она вообще всегда ходит с книгой, она всегда читает. А еще она посещала, ну, сейчас не знаю как, но раньше посещала кружок по шашкам. И вот где-то примерно года 4 тому назад мы на Белтис ездили с ней на соревнования. Да, то есть она не только поет, но вот вообще интересуется разными такими
0: направлениями. Но, однако, музыку, да, ставите вы для себя в приоритет и даже собираетесь поступать, связывать свою жизнь с музыкой,
4: да. Главное — доставить людям удовольствие своей игрой, своим пением.
0: Что хочется вот пожелать себе перед выступлением и всем участникам, которые сегодня будут принимать участие вот в этом фестивале?
4: Ну, первым делом я хочу пожелать участникам этого фестиваля, чтобы у них все получилось, чтобы они не переживали перед выступлениями. Да, конечно, волнение бывает, это нормально. Ну, чтобы...

0: Третье место среди вокалистов в номинации «Новые имена» досталось участнику из Витебска, студенту 4-го курса университета имени Машерова Никите Колокольчикову.
1: Ты уже выступал на сцене Билтиза, когда совсем был маленький, да, в школе учился. Ну, перерыв был какой-то такой?
2: Да нет, как такового перерыва вокального не было. Просто я после школы стал меньше выступать на разных фестивалях, конкурсах. Ну, просто потому что в школе нас как-то приглашали постоянно, мы ездили от школы. Вот. А сейчас я либо в университете иногда пою, либо вот с хорусом,
1: хорус
2: поменьше.
1: Хорус будет постоянно у тебя?
2: Да, планируется, по крайней мере, постоянно, да.
1: То есть, взяли?
2: Взяли, да, основательно.
1: Серьезно, основательно,
2: да.
1: Заслуженный коллектив.
2: Да. Я уже распределился, буду работать на Электе, на предприятии Билтиз в Витебске.
1: Замечательно. В отделе реабилитации?
2: Да, в отделе реабилитации.
1: Немножко о твоих пристрастиях музыкальных.
2: Вообще, петь больше всего нравится современный поп. Я очень рад, что я продолжаю петь, развиваюсь в этой сфере. В любом случае, не нужно расстраиваться, если вдруг кто-то что-то не займет. Мы все сюда приехали, мы все себя покажем. Рано или поздно кто-нибудь что-нибудь все равно займет. Просто надо понимать, что если талант, который есть, просто оставить в себе внутри, то, собственно, никак ты его дальше не разовьешь. Поэтому надо показывать себя, надо пробовать, пытаться. Вот. В любом случае, хуже не будет.
3: Представитель нашей культурной столицы, студент Витебского государственного университета имени Машерова Никита Колокольчиков. В его исполнении прозвучит песня «Вся эта Беларусь моя». Поддержим Никиту аплодисментами.

0: Никита Колокольчиков.
1: А сейчас давайте услышим остальных вокалистов, которые были заявлены в этой номинации.
2: Для нас поет ученица детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска Ева Шишла, концертмейстер Виктория Владимировна Чиванова.

Ева Шишла. Дорогие друзья, благодарим вас за аплодисменты. Они очень нужны нашим юным артистам. А мы с радостью представляем Александру Раковец, воспитанницу Центра дополнительного образования «Контакт» города Минска. В исполнении Александры прозвучит песня «Звезда». Встречайте! Встречайте!

Юная звездочка Александра Раковец. «Ангел летит». Песню с таким волшебным названием для нас подготовила ученица детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска Полина Радивил. Поддержим Полину аплодисментами.

Полина Радивилл. Огромное спасибо, ребята, за ваше творчество. И следующий на сцену нашего фестиваля выйдет учащаяся Василевической специальной школы-интерната Елизавета Дашкевич с песней «Расскажите птице». Встречайте аплодисментами.

Елизавета Дашкевич. Талантливые юные артисты покоряют наши сердца. А сейчас встречайте следующего исполнителя с теплой и душевной историей, наполненной искренними чувствами. На сцене Павел Петручук. С песней «Мы сядем рядышком». Поддержим Павла аплодисментами.

0: как-нибудь, даст Бог, переживем!
1: Павел Петручук. Приглашаем на сцену студентку Минского государственного колледжа цифровых технологий. Да-да, вы не ослышались. Талантливые люди, талантливы во всем. На сцене Маргарита Биткинеева с песней «Старый рояль».
2: Музыкой я начала заниматься с 3 лет. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но моя страсть — это вокал. Мне сейчас 21, и все эти 18 лет я пою. Пою как в эстраде, так и по классике. Сегодня я представляю на сцене песню Александра Ермолова «Старый рояль». Эта песня в моем репертуаре давно, и каждый раз я ее как-то по-новому пою. И вот сегодня я бы хотела, чтобы эта песня запала в сердца слушателей. А сейчас я учусь в Минском государственном колледже цифровых технологий на технико-программиста. Но вокал — это главное для меня. Я не программист, это правда, но вокал для меня важнее. И это то, чем я горю, чем я живу и что меня вдохновляет. Для меня большое счастье на самом деле, что сегодня очень много моих знакомых будет здесь. Я не знала, что они приедут. И будет очень много встреч. Я как прочитала, кто приедет. Столько встреч, так приятно. Для меня это, наверное, счастье. И спасибо Белтизу за возможность петь, за возможность выступать, за возможность быть услышанным и вообще за возможность быть в центре такого сообщества, как Белтиз.
1: Встречайте

0: песню.
1: Маргарита Биктинеева. Участники фестиваля продолжают удивлять всех своими необычными талантами, удивительными тембрами и смелостью, конечно же. Следующим на эту сцену выйдет Иван Рудич с песней «Возьми меня с собой».
2: Я Иван Рудич. Родом я из города Бреста. Учусь в Минском государственном музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки на факультете вокальное исполнительство. Я приехал на фестиваль выступать с эстрадной песней Анни Вески «Возьми меня с собой». Музыкой я стал увлекаться очень давно. Я очень любил петь. Начал выступать на сцене в 12 лет. И в областных фестивалях «Белтис», и на концертах города Бреста. И потом решил поступать в музыкальный колледж. Я сначала учился в Гродно 5 лет, а затем я переехал в Жабинку, поближе к дому, уже когда я был в 6 классе. Выступал в городе Могилеве на международном фестивале «Вместе мы сможем больше». Подробнее про песню. Песня «Возьми меня с собой» исполняла Анни Вески. Я буду исполнять ее в другой тональности. Буду исполнять в тональности си бемоль минор. Моя песня не имеет модуляции. Это перехода в другую тональность. Я исполняю вообще разные композиции, песни. Я умею исполнять и романсы, и народные песни. Иногда пою оперные произведения, оперные арии. Но это реже. Я от музыки, которая мне нравится, я от нее получаю огромное-огромное удовольствие. И с огромным удовольствием ее исполняю. У меня есть преподаватель вокала в колледже. Нашим есть преподаватель вокала из Бреста, Людмила Андреевна Синицкая. Я готовлюсь. В колледже я прогоняю свою программу, которая мне нужна, а в Бресте я готовлюсь к различным фестивалям, конкурсам, концертам. Мне учиться очень хорошо, только единственное, у меня проблемы с дирижированием. Это для меня один из самых сложных предметов, в отличие от других. Мне очень нравится, кроме вокала, сольфеджио, пение по нотам, если в переводе с итальянского. Очень нравится музыкальная литература. Очень нравится актерское мастерство, дикторская речь, сценическая речь. Бывает, мои однокурсники и коллеги просят: «Вань, дай нам ноту ре или ноту ми, если мы что-то репетируем группой». Для меня, даже если я не окажусь победителем на этом фестивале, для меня главное участие. Для меня главное участие в любых независимо фестивалях, конкурсах, концертах. Это мне дает, во-первых, опыт, удовольствие. Чем больше выступлений, тем лучше. Ты понимаешь, что ты не волнуешься. Само выступление – это для меня и есть успех. Что я побыл на этой сцене, что я выступил, что я получил удовольствие – это для меня и есть успех и радость.

0: Иван Рудич.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап третьей всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился пятый межрегиональный этап третьей всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по пяти видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. Шестой заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкий подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, пресс-секретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
3: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
2: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
3: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
2: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
3: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто была в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
2: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
3: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога.

0: карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе. Взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров, это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м, это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садыма, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
1: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6. И при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс. В итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
0: А у меня ребенок наоборот. Ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала. Пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал. Но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству. Что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие

0: школьные классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы, я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, но очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
1: Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему: инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
0: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирает только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
1: Беседу продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
0: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи с утра в 5 утра, поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
1: И не сможет, да.
0: Но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить. У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
1: Да, есть такая правда.
0: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловно.
1: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
0: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только 2 ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для 2 не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, 1 в 1-м, 2 в 10-м классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дима, а ты вообще сама как училась?
1: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
0: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу, Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, было ли это от рождения или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
1: Ну, на самом деле это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но. Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
0: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо. Она прекрасно запоминала все на слух. Ничего она не конспектировала. И я могу сказать только хорошее. Я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны. У нее там нигде ничего не сбито. Она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат, если человек с этим справляется?
1: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные. Поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
0: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
1: А то еще зрение вернется.
0: Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему. Потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотеть, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
1: да,
0: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
1: Ну да, да.
0: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
1: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
0: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее. Нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, как сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
1: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки, подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
0: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения!
1: Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс».
3: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое. И какой-то принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве, Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, друзья, всех приветствую.
3: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
5: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
3: Давай.
5: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о ГО, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина. Как это здорово, интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к ГО уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и... Да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в ГО. В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в ГО. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
3: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в ГО?
5: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
3: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
4: Ну, я как раз с ГО познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
3: Угу. Надежда.
6: А у меня история ГО — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. я начала. И к тому времени, вот месяца два активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс. И меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
5: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком, ну, среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разный.

0: зачеты, но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Достижение уже.
2: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое Го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
0: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, Го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, Го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это Го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
2: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
0: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
1: То есть один ход берем одну...
2: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
1: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
2: Да.
0: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
1: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
0: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
1: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот свой символ, а там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
0: Да.
1: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
0: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45.
3: Вот у нас есть 41, 41 черный, 40 белых. На 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
1: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
3: Как раз под все ячейки.
1: Под все.
3: Да.
0: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Go — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа, и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
1: И все-таки, почему именно Го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
2: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет. Но здесь вот Го затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить, какие-нибудь ступеньки, лесенки.
1: Цветочки.
2: Там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
0: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне. Ну так, очень азартно. Ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что... Ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. И шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно Го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст. Естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она. Вот в Азии самая популярная, вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне все это Го-Го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в Го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
1: Даже так?
0: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
3: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии, да, вот то выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут не столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
1: Угу. Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
3: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки, а мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала, у Игоря взяла на один день этот набор, показала мужу, говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку, мы с ним подумали, как лучше это сделать, камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали, он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
1: То есть не копировали?
3: Нет,
1: вот,
3: нет.
1: Образец, а дальше усовершенствовали?
3: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас, получается, ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек уже использовать имеющиеся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
3: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительный ориентир, это тоже помогает.
0: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров. В общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
1: Да, Надежда.
2: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9×9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19×19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19×19 и промежуточные доски 13×13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13×13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9×9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19×19.
0: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19×19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
2: Да.
0: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
1: Она складывается?
2: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются, потому что доска 19×19, она размером там 43×46 сантиметров, огромная, да, ну такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19×19 линий, вот эту промежуточную 13×13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33×33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в ГО, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 миллиметра, наверное, и высотой 2 миллиметра. Ну, они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19x19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит: вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает: вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Го есть. Они в компьютере так и прописываются.
1: Вот как вот. И в шахматах есть.
2: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да, ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски... Значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Го, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь, ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было, но когда Игорь сказал: а ты знаешь английский алфавит? Она говорит: да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит: а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит: о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее, и понимание четкое произошло. И девочка прям ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
0: Разгромила меня.
2: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
1: Приятно.
2: Да, конечно, приятно.
1: А то есть подписана координатами доска?
2: Да, координатами доска, и мы еще сделали... У нас вот теперь 3 набора. Набор также 9x9, затем набор 13x13 линий. И большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19x19 линий, а сверху крышка в виде доски 9x9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9x9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19x19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
1: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот, производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию. Неформально мы их называем гошниками. Вот. И как-то нет, не хочется. Но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: не микрофон. Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. Меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот, образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот, там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность

0: Ну да, красиво. В теннисе такой голый-гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной, так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
0: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Талишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
0: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаю. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, это я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но в принципе движение только набирает обороты, но интерес на старте уже очень большой, кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну прям точно-точно эта история дальше будет развиваться, и опять же повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась, она, собственно, уже вырвалась, да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской, да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов, и обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК. То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то и Го адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих, слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного Го, Го для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играют в мире, на чем играют в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
2: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть Го идет по миру, Го идет.
0: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спортслепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по Го. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
0: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Лариса принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
2: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
3: Мир детства.
2: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19 на 19, были дети.

0: детки, которые играли на досках 13 на 13. И вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9 на 9 линий. Но уже было 13 человек на наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
1: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс на лицо.
0: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
1: Да, но это были выездные соревнования.
0: Да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать, весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях, но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доски 13 на 13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях, или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
1: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках 13 на 13, 19 на 19. Вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей, но, конечно, считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
0: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
1: Я в этом уверен абсолютно.
0: А доска 13 на 13 – это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
2: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
3: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Я это прям, видимо, это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная. Прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует и как можно скорее. И даже в этом году.
1: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Ларис у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Да? Кто бы мог подумать,
2: ух ты,
1: услышав голос.
2: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
1: Неофициальный титул? Это означает то, что я так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
4: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих

0: материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
2: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом, в силу того, что рассказывать особо нечего, методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, ну, просто, по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы там, не знаю, 5-6 задач. Ну, такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно, ну, как бы в голову не приходило никогда, ну, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи, адаптированные для досок 9 на 9. И, ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19 на 19 там, или 13 на 13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9 на 9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
4: друг. У меня дети
3: друг
4: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, в силу, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. Да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе возим, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом — это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Ну, пусть он не говорит, почему, но он тебе ну, сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о Го-клубе, Го без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19 на 19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывались еще дополнительные точки, какие-то, где можно было бы именно вот учиться игре в Го. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очага развития.
2: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно там белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там ход черных, то в Го такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
2: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусственным... Ранить можно?
2: Ранить, да.
3: Можно взять в плен.
0: Есть неубиваемые группы еще, да?
2: Это, да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних, убирает. Но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то, и чтобы они тоже порешали.
3: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Но пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
3: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. ТРЦ Ривьера. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом два раза в неделю по...
4: Месяц.
3: Да,
4: два раза в месяц.
3: Да,
2: два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы
2: два
1: раза в месяц.
2: Это твои мечты.
3: Это я желаю. Да. Ну, да,
1: где вас, сколько?
3: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, да, каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
2: Да, в 19:00.
3: Да, ждут.
4: 19 до 22.
3: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена именно тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщества, наверное, да, какие-то можно найти?
2: Ну, я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или, была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор. И мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить. благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации.

0: администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой. Прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
1: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
0: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
1: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
0: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да, но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовится конференция в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, и вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные, ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну и Телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров. И мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Голос сегодняшнего нашего героя звучит более чем в 70 фильмах. За кадром, а иногда даже и в кадре. Но обо всем по порядку. Наверное, визитная карточка этого певца – песни из фильма «Обыкновенное чудо». Помните, нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Песня волшебника, дуэт Эмилии и трактирщика. Также его голос звучит в фильмах «Три мушкетера», «Чародеи», «Мелодия на два голоса», «Рожденные революцией», «Дульсинея Тобоская», «Голубка», «Бархатный сезон», «Люби меня, как я тебя», «Лекарство против страха», «Иначе нельзя», «Копилка» и многих-многих других. Певца этого зовут Леонид Серебренников. Сегодняшняя наша программа посвящена ему, и мы услышим несколько песен в его исполнении. Но начнем сначала. Родился Леонид Федорович Серебренников в 1947 году в Москве и в конце 60-х годов уже выступал с Люберецким эстрадным оркестром Люберецкого дворца культуры. В 1971 году он окончил театральное училище имени Щепкина, курс профессора Анненкова. И еще в студенческие годы, как вы понимаете, уже начал петь. В 1972 году начал работать в вокальной группе Москонцерта, где его заметил композитор Евгений Мартынов, тогда начинающий. Тем не менее, песни его как-то очень сразу стали популярными, и Леонид Серебренников много песен Евгения Мартынова записал. В 1976 году Леонид Федорович лауреат Сочинского песенного фестиваля, а в 1977 году лауреат телефестиваля с песней «По жизни». Эти два фестиваля дали ему, как бы сказать, путевку на эстраду. Сразу появляются записи на Всесоюзном радио, Центральном телевидении и на грампластинках. Но что интересно, кстати, ни одной пластинки вообще, вот именно виниловые пластинки, компакт-диски были, а вот виниловых пластинок Леонида Серебренникова я не встречал, даже гибких, только в сборниках. Зато довольно часто. Он начинает сотрудничать с такими композиторами, как Юрий Саульский, Владимир Шаинский, Никита Богословский, Давид Тухманов, Александр Журбин, Юрий Чичков, Роман Майоров, Евгений Дога, Евгений Птичкин, Серафим Туликов. Особенно много он записал песен Оскара Фельдсмана, Алексея Мажукова, Мурада Кожлаева, Тихона Хренникова. Вот как раз-то песню Тихона Хренникова на слова Якова Халецкого, она называется «Скорее скажите», мы с вами сейчас и послушаем.
4: Какую вам радость в ответ подарить? Скорее скажите! Какие куплеты для вас сочинить?
5: Какие хотите?
4: Где праздничный ужин для вас заказать? Скорее скажите, какие конфеты в антракте

0: Фея, скажите, какие цветы бросить к вашим ногам?
1: Какие хотите?
0: О чем вы хотите меня попросить?

0: вам рад.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная, самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ардатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочи. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: мы еще не взрослые, но уже не дети.
1: Вы, наверное, заметили, ребята, что когда вместе собираются бывшие одноклассники, чаще всего они вспоминают свой 9 класс. Вот Боря Бава из 9-го как-то сказал.
2: А че ж тут удивительного? До 9-го что? Обыкновенное розовое детство.
1: А его друг Женя Дашевский заявил еще категорично.
3: А в 10-м все самое интересное уже вообще не детство.
1: Пожалуй, в 10-м все самое интересное устремлено уже в будущее. Взрослый мир. Должен признаться, что с тех пор, как я стал директором школы, ночью я просыпаюсь тоже чаще всего с мыслью о 9-классниках. Словом, 9-й. 9-й А-класс, школа средняя, общеобразовательная, Владивосток.
4: Такого уравнения здесь. Старик, ну посмотри внимательно.
5: Очень можно. Слушай, Женька, статью из Moscow News перевел?
6: Да. Перевел, дам переписать.
5: Да, мне очень интересно.
7: Девочки, вы знаете, кто там играет? Там Элизабет Тейлор играет.
4: Ой,
5: ребят, на заливе-то лед от берега оторвало. Уже купаются, а загорающих полно. Айда после уроков в залив,
4: а? Я не могу.
6: Ой, я не могу, у меня в читалке книга заказана.
5: Да, мне завтрашний вечер высвободить надо. Тренировка.
4: Нет, времени. Пошли в кино лучше.
7: Ребят,
4: слава богу! Садись, ребята!
8: Здравствуйте,
7: ребята.
4: Здравствуйте.
7: Когда кончится это ребячество, 9-е?
9: Не Влад с развитием растем. Устали от нотации мы. Эх, пожалеть бы надо вам, нас, жертв акселерации.
7: Ну, я бы не спешила обнародовать такие стихи, Бава.
9: Какие стихи, Богуслава Николаевна? Это крик души. А его разве сдержат?
7: Ну, хватит, Борис. У меня к вам дело, 9-й А.
10: Ой, кажется, макулатура.
3: О, скорее металлолом.
9: Богуслава Николаевна, ты ведь в нашем районе уже ржавого гвоздя не найдешь.
3: Ни одного.
9: Я сам видел. Его 5-й В на веревочке сдавать.
7: Это не коллектив, а какое-то сборище самоуверенных разгильдяев.
1: Говорит Богуслава Николаевна и на каждом педсовете просит освободить ее от руководства 9-м А. А ведь и добра, и предмет свой знает. Но только на уроках математики, пожалуй, ребята и принимают ее всерьез. Иногда мне кажется, что классному руководителю даже талантливым мало быть. Он, наверное, должен быть гениальным. Тогда, возможно, старшеклассники смирятся с его властью над их дневниками и душевным равновесием родителей. Но ни один из известных в наши дни гениев не переступил той весной порога школы и не предложил своих услуг в качестве классного для 9-го А. И тем не менее, после истории с овощехранилищем я разрешил Богуславе Николаевне сложить в себя бремя руководства строптивым классом. А началась эта история в субботу на классном часе.
7: Ребята, я хочу...

0: Светлана Петрова, я к тебе обращаюсь. Прической будешь заниматься дома.
1: Хорошо, Богуслава Николаевна.
0: Можно подумать, что твои школьные дела не оставляют желать ничего лучшего.
1: Оставляют. Я и желаю, Богуслава Николаевна, честное слово.
2: Ой, ну кажется, оторвалась. Ну ладно, книгу лучше убрать, она чужая. Борька, что бы это поделать? Слушай, давай в крестики-нолики, а?
3: Да неохота. Слушай, я юбилейный альбом 812 года раскопал. Чего я? Приходи, покажу.
2: О, ладно, в понедельник, если не будет ничего воспитательского.
0: Спокойно, Тита. А сейчас ступайте убирать двор. Тихо! Белоручки отвратительны в условиях жизни нашей страны. Школьный двор – это лицо школы.
1: Останется разок неумытым.
0: Стыдитесь. На вас, советских школьников, смотрит весь мир.
3: Смотрит, а мы двор не метем.
0: Взгляните в окно. Ваши товарищи из 9-го Б уже взялись с энтузиазмом за работу.
4: Давай,
0: да.
5: Больше жить!
4: Давай!
0: Сейчас успокойтесь.
1: Богуслава Николаевна, там нет ни метлы свободной, ни лопаты.
2: Ну откуда им быть, если весь 9-й Б метет и копает? Богуслава Николаевна, до свидания.
6: До свидания.
7: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
0: Василий Кузьмич, это невозможно. Опять 9 А. Это просто анархисты какие-то. Мне сказали «до свидания», но нет, любое предложение осмеивается. Ну, Дашевский, как всегда, заводила.
8: Дашевский?
0: Да.
9: Здрасте, Василий Кузьмич.
8: Здрасте. Дашевского знаешь?
9: А как же, мы в одном доме живем.
8: Догони его, пожалуйста, и верни в школу.
9: Момент.
8: Начисто не ладится у молодой учительницы с воспитательной работой. В конце концов, умение воспитывать – это как стихи писать. Не каждому дано. Но что делать? Разве найдешь сумасшедшего, чтоб принял класс среди года?
9: Здрасте, Василий Кузьмич.
8: Здрасте. Можно? Входите. Почему вы отказались от работы на школьном дворе?
9: Да какая это работа, Василий Кузьмич? Это так, мероприятие, из графы «приобщение к общественно полезному труду». До работы там для 5 парней с лопатами на полчаса. Скучно и времени жалко.
8: В этом только и дело? Что ж, дадим вам работу, чтобы не было скучно. Алло. Овощехранилище? Здрасте. Вы просили прислать завтра ребят, ну, помочь вам очистить помещение к приему ранних овощей из Казахстана. Да, будут ребята. Мальчики 9 класса. Ответственный? Дашевский.
9: Ой, ну, Василий Кузьмич.
8: Что, Василий Кузьмич? Предупреди ребят, что работа грязная. И чтоб мамочку на помощь не звали. Богуслава Николаевна, проследите, пожалуйста, чтобы на воскресник явились все.
0: Хорошо.

0: Да?
1: Василий Кузьмич?
0: А, доброе утро, Богуслав Николаевна.
1: Доброе утро, Василий Кузьмич.
0: Что, не пришли ребята?
1: Пришли. Все пришли. Только заведующий требует, чтобы вы немедленно забирали их обратно.
0: Что значит забирал? Что ж он сам их, если они не работают, обезобразничают, отправить не может?
1: Не уходят, представьте себе, не уходят. И вообще здесь такое...
0: Еще не легче. Придется ехать.
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Да не вешай, а таскай, слышишь ты?
3: Это что-то ужасное. Василий Кузьмич, что-то ужасное. Ну, как вы могли их сюда послать? Авгиеву конюшни. Какие выводы они из всего увиденного сделают? И как они разговаривают с пожилым человеком?
2: Ну что, вешать сюда пришел? Я тебе говорю, таскайте быстрее.
0: Пожилым человеком был заведующий овощехранилища. Размахивая руками и проклиная тот день, час и миг, когда надумал обратиться за помощью в школу, он бегал вокруг огромных весов, пытаясь скинуть с них корзину с гниющей массой. Но я сразу уловил четкий ритм, которому подчинялись действия ребят. Грязные до ушей, взлохмаченные, злые, они бегом подвое выносили из дверей хранилища тяжелые корзины с гнилью, но прежде чем ввалить их в кузов стоявшей поодаль машины, ставили на весы. Боря Бова взвешивал, вписывал вес гнили в грязный блокнот и припирался с заведующим, озаряясь время от времени нежнейшей из своих улыбок.
4: Вас зачем сюда послали? Вас зачем сюда послали, я вас спрашиваю, что, бухгалтерию разводить?
5: Гражданин заведующий, вы мне мешаете.
4: Это вы мне мешаете?
5: Гражданин заведующий, корзина может вывалиться на вас.
4: Ой-ой-ой, да, кормят их, учат их, а они корзиночки считают. Бескорыстную свою помощь учитывают.
5: Да не помощь учитываем, а результаты вашего разгильдяйства, гражданин заведующий.
6: Так.
7: О, Василий Кузьмич. Здравствуйте, Василий Кузьмич. Василий Кузьмич, вы в склад зайдите, только не поскользнитесь. Осторожнее, вот, вот сюда, сюда.
8: Так, ребят, теперь в этот угол.
7: Так, давай.
8: Дорогу разгребем, легче таскать будет.
7: Хорошо.
8: Ух, вонища. Костя, а ну-ка меняйся с Лёшкой, побегай с корзины, хоть продышишься.
7: Ладно.
8: Да морковь это была, что ли, не разберешь.
9: Ребята, ну-ка прочь отсюда. Сейчас же. Дашевский.
7: Да-да.
9: Все до одного, все до одного. Быстро. Безобразие. Пригласить школьников на такую работу. Вы за это ответите, уважаемый. Все вышли?
10: Все.
9: Ну давай, разогнитесь, разогнитесь, ребят. Давайте несколько дыхательных упражнений. Ну.
11: Василий Кузьмич, да вы за нас не бойтесь. Это у вас так, с непривычки. А мы уже претерпелись, дышим.
12: Даже песни поем.
11: Здесь еще часа на три возни, не больше.
9: Нет-нет, все по домам, все по домам сейчас.
4: Так вот и я им говорю, товарищ директор, поработали и хватит. Ну-ка, ступайте, ребятки, давайте, ступайте.
9: Мыться? Надо помыться, у вас есть тут чем умыться? И по домам.
4: Найдем.
3: Вы слышите? Директор освобождает вас от работы. Можете идти в кино, можете играть в футбол, можете...
11: Да слышим, слышим, только... Василий Кузьмич... Нам поручили работу и предупредили, чтобы мамочку на помощь не звать.
7: Да.
11: Нам поручили работу, и мы ее выполним.
7: Да.
11: А потом...
0: Вот оно что. Хорошие белоручки.
11: А потом... Да что же, мы и дальше так добро гноить. Люди же работали. От засухи эти овощи или от непогоды берегли. Для нас работали.
13: И вообще, о каком футболе может идти речь, когда на нас смотрит весь мир?
0: Кто смотрит?
13: Не поверите, Василий Кузьмич. Весь мир.
4: Да, ишь, куда повели, а? Уже весь мир припутали. Вон чего о себе воображать стали. Да. Ну-ка, забирайте-ка их, товарищ директор. Мне такие работники не нужны.
9: Почему? Ребята работают хорошо. Это я при виде вашего погреба смолодушничал. А ребята работают хорошо. Вон сколько выгребли. Сколько уже, Бова?
7: 3 тонны 320 килограмм.
9: Вот, видите, и они закончат работу. И тогда ничто не помешает им довести до сведения общественности фактические данные об испорченных здесь продуктах.
4: Это, товарищ,
9: а чтобы вы не сомневались в добросовестности, ребят, я присмотрю за ними сам. Можете быть спокойны, ни одной гнилушки в овощехранилище не останется. Ребята, отставить по домам!
14: Есть!
9: Дашевский, мне куда остановиться?
14: Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда.

0: Я думаю, всю текущую административную работу в 9 А можно поручить старости.
1: Товарищи, самоуправление? И этим соплякам?
2: А что, взрослые ребята?
1: Ну, это же неправильно, это вполне неправильно, товарищ.
2: Они взрослые?
1: Нет.
3: Подождите, товарищ, Василий Кузьмич, с кого же спросят, если в классе что-нибудь случится?
0: С ребят, Искра Сергеевна. Ну, и с директора, конечно. Скажите, первый самостоятельный урок у вас в 9 А?
3: Да, в 9 А.
0: Угу. И скоро?
3: Прямо сейчас.
0: Ну что ж, может получиться весело и легко. А может, очень трудно. Идемте, я в соседний кабинет.
3: Пойдемте.

0: Искра Сергеевна высока, тонка, и мальчишеский вихор над лбом. Некоторые девочки в девятом, из тех, что спешат казаться взрослыми, выглядят старше. Сейчас 30 с лишним пар глаз выжидательно уставится на практикантку. Глаза иронически улыбающиеся и не склонные смотреть на промахи сквозь пальцы. Если глупа провалится, если робка провалится, если суха, зла, если заискивать будет.
1: Ой, Василий Кузьмич, как страшно.
0: Успокойтесь, дружок, и помните, вы знаете массу интересных вещей, о которых они понятия не имеют. И это главное.

0: Ребят, представляете, в 9-м Б практикантка 8 двоек наставила, а?
1: Со страху, вот, наверное, это они со страху свирепствуют.
2: Да нет, со страху они бегают за директором. А двойки – это из-за несоответствия прозы школьной действительности поэтическому образу их мечты.
3: Да,
2: оказывается, мы и вполовину не ивористы Галуа.
1: Ой, ребята, есть предложение. Дадим Борьке слово для приветствия. Пусть поет.
0: Борька, давай попротяжнее, побылиннее, ну, чтобы за сердце брало.
1: И 45 минут не отпускал. Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте.
1: Баба, что у вас с головой?
5: Прическа Рылеева. Кондратия Федоровича.
1: У вас безобразный вид, баба.
5: Не может быть. У декабриста безобразный вид? Ну, Искра Сергеевна, неужели вы допускаете, что у декабриста мог быть безобразный вид?
1: Не допускаю. Лицо, озаренное мыслью, всегда прекрасно.
5: 1-0. Ну что ж.
1: Так. Кого сегодня нет?
5: Федорова. У него корь. У Бондаренкова режутся зубки мудрости. И Лялиной. Ее, представьте себе, укусила бешеная собака.
6: Можно? Можно войти?
1: Федоров и Бондаренков.
6: Да.
1: Пожалуйста, садитесь.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И постарайтесь не опаздывать.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Извините, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Лялина?
7: Да.
1: Входите.
5: Подумать только, до чего дошла медицина.
8: Même l'amour n'apparaît que pour un moment, tandis que quand on est bête, c'est pour toujours.
3: А что это значит, да?
1: Все проходит, кроме... Французы говорят, даже смерть к человеку приходит на миг. А вот глупость – это навсегда.
0: Здорово. Дадите записать.
1: Борька съел?
7: Да-да-да.
5: Так, это уже не 2-0, а все 4.
1: Так, Бондаренков, пожалуйста, к доске.
3: Я?
5: Искра Сергеевна, что вы? Бондаренкова даже настоящего, что я говорю. Даже опытные учителя, даже с орденом Ленина которые, и те только после уроков спрашивают. Бондаренко уже для ответа разбег нужен.
1: Перестаньте болтать. Перестаньте поясничать, баба.
5: Все, перестаньте, да перестаньте. Искра Сергеевна, можно на первую парту? Мне плохо видно.
1: Садись, пожалуйста.
3: Да что ж на ногу наступил?
1: Вы отнимаете у нас время.
5: Братцы, братцы!
3: Что там, Борька? Борька!
7: На юге у нее, что ли? На ногах, наверное.
3: А Борька-то умереть можно!
1: Да, это уже слишком, это уже... Это уже... Баба, после урока прошу вас пройти со мной.
5: По Ленинской? Прогуляться? Да мог ли я об этом мечтать? Когда?
1: В 7 часов. Ждите меня у кинотеатра «Комсомолец».
5: У кинотеатра?
1: В 7 часов, да-да. Что с вами, баба? Вы выпейте воды, помогает.
5: Искра Сергеевна, скажите, а вы-то не как все девушки? Вы не опоздаете?
1: Разве об этом спрашивают? До вечера, баба.
5: До вечера.
1: До свидания, ребята.
9: До свидания.
10: До свидания.
3: Борька, неужели ты пойдешь, а?
11: А попробуй теперь не пойти.
12: Да не придет она.
1: А если придет?
3: Да,
1: Борька, галстук надень.
3: Да.
1: А под руку ты Искру Сергеевну возьмешь?
3: Да,
1: нет, я серьезно спрашиваю, возьмешь или нет?
11: Ну, конечно, возьмет, непременно возьмет.
1: Ой, что будет, что будет.

0: Брежнева нет.
1: Ну, кого есть Брежнева? Лишний билетик.
2: Вон Борька. Видите?
3: Ребята, что у него с шеей? Как у гуся щипано.
2: А потому что в галстуке.
4: Борь, ждешь?
3: Ну, жду. Отстаньте.
2: Он опаздывает.
4: Ну, как все девушки. Между прочим, Борька, здесь не класс, а улица. Так что имей в виду.
3: Ну, уйдите, ребята.
2: Борь. Пошли, ребята, а то он нервничает.
3: Нет, молодая девушка, нет.
5: Что это, да?
6: Ждет она, не идет и не придет. Я тебе точно говорю, продай билетика.
5: Продай, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Добрый вечер, Бала.
6: Ничего, такую бы я подождал. Марина Влади, Лала Бриджида, Софи Лорен.
5: Подумаешь, такой прически и я бы.
3: Здравствуйте, Искра Сергеевна.
7: Здравствуйте, Бала. Ну, пойдемте на набережную. Вероятно, там сегодня весь город.

0: Подержите, пожалуйста, сумку. Борис, я волосы поправлю. Ага. Между прочим, на Таити Гоген впервые понял, что...
1: Так, теперь еще и Гоген. Откуда я знаю? Просто это изумительно. Я еще и не сравнен. Что делать с правой рукой? Болтается, как парализован.
0: Вы знаете... Ой!
1: Простите, Искра Сергеевна.
0: Ну что, ничего, баба. Ой, да.
1: Извините.
0: Ничего, ничего. Может быть, мне с другой стороны лучше пойти?
1: Пожалуйста.
0: Может быть, ваша левая рука не будет так внезапно складываться и колоть меня локтем в бок?
2: Добрый вечер, Искра Сергеевна.
3: Искра Сергеевна, ой, какая встреча.
0: Ой, добрый вечер. Здравствуйте, 9 А.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, гуляете?
5: Гуляем, Искра Сергеевна. А вы тоже, да? Гуляете?
0: И мы тоже, Дашевский.
3: И
0: мы гуляем.
6: Искра Синельникова.
7: Идите сюда. Искрушка, смотри, какая удивительная сегодня вода в заливе.
1: Во, Искра Сергеевна, посмотрите, а я подожду.
0: Нет, нет, нет, Борис, что вы? Что вы, это мои друзья. Я вас сейчас познакомлю. Куда вы, куда вы? Пожалуйста.
1: Так, еще не легче. За руку с ними или как?
8: Занятно. Предложить ему сигареты или спросить про отметки в дневнике.
1: Борис.
7: Татьяна Николаевна.
9: Владимир Георгиевич.
1: Очень приятно. А хорошая погода установилась. Да. Да, слыхали новый анекдот про наводнение? Просто умереть можно. Что, закурите?
8: Ого! Молодой человек курит кент. А что молодой человек пьет? Виски содовый, кьянти, кальвадос.
7: Танцует он, естественно, только Мэдисон.
8: Ребята, Борька пропадает. Вот увидите, сейчас ляжет и умрет. А ну, пошли, пошли, пошли.
2: Виска Сергеевна, вы... Вы все еще гуляете?
0: Да, да, мы все еще гуляем. А вы тоже гуляете?
5: Да, и мы тоже, Виска Сергеевна.
10: Да, кстати... Ой, между прочим, у нас завтра контрольная по
0: алгебре. Не уже, и, наверное, опрос по-английски.
3: О, по-английски,
0: по-моему. И сочинение.
3: И сочинение.
0: Вот как, что же еще? Борис, так хочется мороженого. Давайте зайдем в павильон.
11: Ой, девочки.
1: Девочки. Мороженого? У меня 30 копеек, на одну порцию не хватит.
0: Идемте. Куда вы, Боря, идемте? Вы что, не любите мороженое?
1: Я терпеть не могу, я в рот не беру.
0: А я обожаю.

0: Садитесь, Боря.
1: Садитесь. Я вас слушаю. Заказывайте.
0: Пожалуйста, будьте добры. Торт пломбир и бутылку лимонада.
2: Торт.
3: Ребята, сюда. Костя, бегом. Сколько этот пломбир стоит, а? Никто не знает.
0: 80 копеек. Так, маме объясни, ругаться не будет.
4: 50 копеек. Ребята, у меня пятак автобусный.
5: Девочки, больше нет.
3: Ну ты что, там как плохо ловишь? Давай быстрее.
5: Торт пломбир, лимонад.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, Боря, ешь. Ешь мороженое, ешь, ешь. Ешь, тебе говорю.
4: Ем.
0: А почему не остришь? Боренька, Бава, не потому ли, что человек по-настоящему остроумный никогда вот в такое жалкое положение не попадает? Да, Боря, остроумие – это как талант, редкий дар высокого интеллекта. Молчи, молчи, слушай. Ешь мороженое. Ты же не остряк. Ты болтун.
4: Ну, не искренне, Сергей.
0: Честное слово, не обижайся, ты болтун. И ешь, ешь. Будешь есть мороженое или нет? Ну,
4: нет.
0: Вот, и молчи. Я тебя сегодня, знаешь, как наслушалась.
6: Ребята, смотрите, Олег Вартанян.
7: Кто? Кто?
3: Чемпион, кроме того, отличный инженер и блестящий парень.
8: Я тебе обещал, значит, сделаем все. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Привет, Искорка, заставил тебя ждать.
0: Извини. Ничего,
8: здравствуй. Здравствуй.
9: Хоть бы наводнение, хоть бы землетрясение, хоть бы что-нибудь случилось, она ничего бы Вартаняну не сказала.
8: Ну, как урок? Все в порядке, надеюсь.
9: Ну, не все. Не совсем все. Все в порядке. Ну, мы как бы это сказать?
0: Много шутили. И так этим понравились друг другу, что вот до сих пор не можем расстаться. Ну что, ребят, знакомьтесь, 9 А. Подходите.
3: Здравствуйте. Евгений Дашевский. Борька, а ну-ка, от имени класса, с умеренной самокритикой.
10: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
11: Ребятам в школе о практикантках известно все. Известно, когда у них начинаются контрольные уроки, и что оценки за них во многом зависят от активности учеников. На контрольном уроке, когда все последние парты были заняты комиссией методистов, Искра Сергеевна чуть не убежала из класса. 30 с лишним пар глаз провожали ее как завороженные. И 30 с лишним рук вздымались вверх, едва она договаривала слова вопроса.
0: Можно, Василий Кузьмич? Ой, Василий Кузьмич.
11: В чем дело? Что, неудачно прошел урок?
0: Не знаю. Ничего не знаю. Ой, наверное, все думают, что я как-то подготовила, предупредила, что ли, отвечавших. 7 пятерок и даже Бондаренкову 4. Василий Кузьмич, ну разве так бывает?
11: Бывает. Бывает, Искра Сергеевна. Если у ребят есть причины желать своей практикантке успеха, успокойтесь. Да, и вот что. Завтра у них сочинение. Ассистентом в 9 А я запишу вас.
0: Правда, Василий Кузьмич? Ой, я так рада, спасибо.
11: Тогда я, конечно, не подозревал, чем станет это сочинение для 9 А и для самой Искры Сергеевны. скверная история, а вспоминаю я о ней с удовольствием.
2: Ребята, ну что делать? Ребята, Толстой на сочинении точно будет. Точно, точно?
9: Толстой будет. Ребята, а вдруг будут критические статьи Белинского?
7: Да ты что?
9: А я их не читал.
7: Даже не писать-то будет.
12: Девочки, Чехов обязательно давно не писали.
13: Какой Чехов? А Некрасов не обязательно?
6: Да нет, ребята, самое хорошее, свободное тело. Правильно?
14: Бросьте гадать, ребята. Года не было, чтобы без Базарова.
15: Готовьте образ Базарова и спите спокойно.
12: Ненавижу Базарова.
9: Ой, я хуже всех.
14: Помните, минимум страниц, минимум ошибок.
16: Ребята! А ведь где-то уже лежат заготовленные для нас темы.
17: Да.
16: И есть, наверное, кто-то, кто их знает.
9: Точно?
16: Да.
15: Телепатия. Песня есть такая, да? Эх, взял бы этот кто-то, нателепатил бы нам пару хороших тем, а?
17: А что?
18: Вот это да.

0: И вдруг телепатия это или другое какое чудо, но накануне контрольной в классе узнали все три темы сочинений, а также и то, что писать их будут на бумаге без печати. Всю ночь ребята листали первоисточники, учебники и критические статьи и писали сочинения, обстоятельные, с ссылками на авторитеты и тщательно обходя каверзные в синтаксическом отношении обороты. Предполагалось, что во время контрольной все будут строчить черновики, тереть лбы, грызть концы шариковых ручек и блуждать мутным взором по потолку, создавая атмосферу напряженной творческой работы. А сдадут то, что написали дома. В сущности, если учитель не подозревает тебя в подлоге, сделать это нетрудно. И сделали. Ребята прямо умирали со смеху, вспоминая свои артистические уловки и достижения.
1: Валентина Лаврентьевна ко мне, а я пишу, осенило.
2: Я тогда же вопрос задала, не положено, конечно, но ведь всегда кто-то хоть что-нибудь да спросит. А то сидим, и всем все ясно, неестественно.
3: Братцы, а я, когда она ко мне подошла, я чуть не умер. Ребята, ну на черновике-то, галиматья, как? Простейшей мысли за 2 часа в голову не пришло. Ребята, это от недосыпа.
4: Точно
3: от недосыпа.
4: Давай! Василий Кузьмич отпустил, из кружи упросила. Физику нам завтра 7-м уроком давать будешь.
2: Если повезет, так повезет.
4: Айда в кино! Айда!

0: заходи. Старости Ольги Романовой и о классного руководителя 9-го А, верноподданнический привет!
1: Женька!
0: Что? Что случилось?
1: Женька, все пропало. Валентина Лаврентьевна вызывает всех в школу.
0: Брось!
1: Всех! Весь класс к 4 часам. С дневниками и ручками.
0: Ну, ясно, ясно. Засыпался кто-то. Вот ворона.
1: Нет, она сказала, что доказательств у нее нет. Но она не сомневается, что все сочинения заготовлены дома.
0: Так, все ясно. Отсутствие чувства меры. И хорошо писать тоже нужно уметь в меру, с учетом обстоятельств.
1: Ой.
0: Ребят, заходи, заходи.
1: Смотри, давай. Все идут.
2: Привет. Уже знаете, привет. Да?
3: Ребята, это правда, что Микотов сказал? Или
4: да
3: это
4: правда, правда.
3: Что
4: правда,
3: делать-то?
4: Да? Знаем уже.
3: Я не знаю.
5: Видали? Валентина Лаврентьевна не сомневается. Учительская интуиция. Но только с одной интуицией к директору не пойдешь.
6: Правильно.
5: Вот что я вам скажу. Не пойман, не вор.
0: Ну, что
5: и делать? Дураки мы будем, если размякнем и сознаемся.
3: Ну, теперь хоть в школу не ходи.
0: Что так, будет, а?
5: Не знаю. Как что будет? Не сознаемся, хорошие отметки. Сознаемся, двойки.
3: Единицы, и мне жалко.
0: У меня тогда годовая двойка и экзамен на осень.
6: Да все равно не
5: Ольга, ты что Валентине ответила?
1: Она не спрашивала, просто сказала вот так и так.
5: Вот и прекрасно. А мы ей на это. Что, Валентина Лаврентьевна, за кого вы нас принимаете? И разговор окончен.
1: Ну, так да. И скажешь? Ей в глаза?
5: А что, я?
1: Да.
5: Скажу.
6: И я скажу.
1: Ой, ребята, нет, если все как обычно с классным директором, родителями, и то не просто врать, а так.
0: Да еще Валентине.
1: Конечно.
0: Да.
1: Нет, да, Валентине я не смогу соврать.
5: Братцы, да вы что, допустить, чтобы провалилась такая восхитительно начавшаяся авантюра? В общем, вы как хотите, а я свое сочинение писал на уроке.
0: На уроке.
6: Да. Я тоже.
3: Я на уроке.
0: Ребята, бросьте.
3: Ребята, давайте.
0: Что Валентине Лаврентьевне наше признание? Ей и так все ясно.
5: Опять 25. Женька, ну что, что ясно? И пускай ясно. Доказать-то нечем.
6: Ну,
5: ну правда, Романова? Ты чего молчишь?
1: Ребята, кому ей доказывать? Классного нет. К директору она по таким делам не ходит. Валентина Лаврентьевна мне сказала, мол, староста, чтобы я вам. Кому доказывать? Мне? Или, может быть... Давайте я лучше вам докажу.
7: Да что ты докажешь?
1: Обалдеть можно.
0: Если расследование поручат Валентине...
1: Валентина расследовать не станет, она...
5: Она уничтожает противника благородством. Испытанный приемчик. Бьет без осечки даже по таким, как я.
0: Ребят, интересно все-таки, зачем мы сейчас-то Валентине Лаврентьевне понадобились, а?
1: И мало с дневниками, так еще и ручки принести велела.
0: А как вы думаете... Валентине за недосмотр только перед директором отвечать? Или и врано тоже?
1: А практикантке так, наверное, совсем худо будет. Ольга, ты про 4 часа всех известила?
8: Всех, всех.
0: Да знаю.
1: Ну, бежим, ребята.
6: Да.
1: А то не успеем. Ребята, надо идти. Пошли.
3: Ну все, теперь у меня двойка годовая и экзамен на осень. Это точно.

0: Можно войти?
1: Можно. Валентин Лаврентьевич.
2: Здравствуйте, Валентин Лаврентьевич.
3: Входите, входите, здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте.
3: Входите.
4: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, входите, входите. Можно, можно. Входите.
5: Надо же, а. Все явились, как миленькие.
6: Теперь, когда вы все здесь, ваш приход имеет смысл. Писать сочинения должны все или никто.
7: Сочинение?
8: Какое сочинение?
7: Что снова писать?
6: Романова, да, раздай бумагу. Вот еще тетради, расшите их, ребята.
4: Давай. У кого нет ручек? А, кто без ручек?
2: Искра Сергеевна, а Шариковой у вас
4: держи
2: нет, а?
4: Шариковой?
2: Да.
4: А с золотым пером? Не хочешь?
6: Условие такое. Каждый пишет на любую из неиспользованных в домашнем сочинении тем.
2: Только две?
9: Ну, конечно.
6: Над домашним сочинением вы хорошо поработали, и отметки за него я поставила в журнал. Да. Когда вы освободитесь, перенесете их к себе в дневники. Ну, а с классным вам придется туго. Всего две темы, и, очевидно, не лучшие для вас. Лучшие вы уже израсходовали. Внимание, ребята, внимание. Отключиться от всех посторонних мыслей.
5: Один только вопрос, можно?
6: Да, Бава.
5: А если бы мы не пришли, доказать ведь вы ничего не могли, правда?
6: Прямых улик у меня нет.
5: Так что бы было?
6: Не знаю. Я об этом не думала. Все?
5: Все.
6: Дашевский.
10: Сочинение будет неважное. Нам по делам. А вам за что сидеть с нами, да еще проверять?
6: Но это не самое тягостное, что выпало на нашу долю сегодня. Есть еще вопросы?
2: А вы никому не скажете?
6: Скажем.
8: А что нам будет за это?
6: Обычно карать или миловать – это дело классного руководителя. Если же его нет...
5: Ох... Тяжело ты бремя самостоятельности.
11: Образ разночинца Базарова в романе Эстургенева «Отцы и дети».
2: Ты ж хотела.

0: Василий Кузьмич.
1: Опять 7 пятерок и Бондаренкову 4?
0: Вот вы смеетесь, Василий Кузьмич. А если бы они не пришли, я бы не стала работать в школе. Уж лучше с машинами.
1: Но они пришли?
0: Да.

0: не взрослые, но уже не дети.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед про проекты финансового просвещения. Сегодня у нас в очередной раз интересная гостья, собеседник Олеся Анатольевна Эльдемель. Педагог Владивостокской школы, коррекционный, общеобразовательный, детский сад. И мы сегодня поговорим про проект «Финансовый компас», где мы финансовую грамотность используем как элемент социальной адаптации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ну и первый вопрос, Олеся Анатольевна, во-первых, добро пожаловать к нам в эфир и расскажите, пожалуйста, немножко про этот проект, как он возник и ну, на что направлен, какие у него основные точки.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Василий. У нас вечер. Это Владивосток. Как же наш проект возник вообще? Когда я пришла в коррекционную школу, работаю я со вторым вариантом. Кто работает с ментальными нарушениями, тот понимает, о чем я говорю. Второй вариант — это, получается, ребята с умеренной тяжелой умственной усталостью. И мне дали предметы вести, это математические представления, окружающий социальный мир, домоводство и так далее. И когда я уже эти предметы вела, я увидела, что есть один большой пробел в этих программах, то есть вот недостающее звено — это финансовая грамотность. И я стала подходить к завучам, к директору, что вот нам нужна финансовая грамотность. Давайте изменим нашу программу, давайте добавим финансовую грамотность, давайте что-то дополнительно сделаем. Ну и меня отсылали, что смеяться, финансовая грамотность для нас недоступна, для наших детей, потому что ты видишь, какие у нас сложные структуры дефекта, и дети не понимают никакие абстрактные понятия. Поэтому финансовая грамотность — это не для нас. Тогда я все-таки добилась разрешения что-то попробовать и стала разрабатывать такие простые какие-то практические дидактические пособия, где на основе визуальных опор мы складывали элементарные представления финансовой грамотности. Вот. И вы знаете, у наших ребят это пошло, то есть они стали понимать, они стали отвечать на вопросы, причем не говорящие дети, невербальные. Но все это у нас происходило с помощью там пексов, картинок, каких-то там тех самых дидактических материалов, которых я разработала. И в конце концов эта база у меня копилась, и я отважилась и выступила на Всероссийской конференции. Я представила практически системный подход к обучению основам финансовой грамотности учащихся с ментальными нарушениями и РАС. Вот. И тогда как бы отметили, что действительно вот эти разработанные дидактические пособия, они очень практические и очень подходящие для нашего контингента. Вот. А основная это проблема наших ребят — это то, что они находятся в группе риска и совершенно не умеют владеть финансами своими. То есть большинство ребят, когда мы начинали эту финансовую грамотность, они не представляли, как выглядят деньги. То есть они так имели понимание, что есть какая-то карта, ее прикладывают, и все происходит. А что такое бюджет, что такое доходы-расходы, какие расходы в семье самые важные, обязательные, какие там уже не важны, на чем можно экономить. Вообще никаких представлений не было. Вот. И это вот такая ссылка к тому, с чего начинался наш проект. Ну и чем дальше, тем больше. Потом мы также параллельно занимаемся профильным трудом. Я занимаюсь полиграфией, у нас всякие кружки. И мы изготавливаем сувенирную продукцию, различные блокноты, открытки, там, в общем, много чего. И у нас стал вопрос, что с этим делать? Раздавать все время детям? Ну, хорошо, 1, 2, 3, но мы это делаем постоянно, потому что дети тяжелые, и им нужно много практики. Вот. Тогда мы решили некий такой бизнес-проект создать, ручная работа. То есть мы объединили кружки, мы объединили другой профильный труд и стали искать, где можно реализовать нашу продукцию. Но а что такое реализовать продукцию? Это опять финансовая грамотность. И то есть наша финансовая грамотность опять открылась с новой стороны. То есть у нас новые подходы. Вот. И хорошо, получился у нас этот проект, мы нашли какие-то площадки, мы нашли каких-то благотворителей, которые приходили, покупали, помогали, там какой-то социальных партнеров, которые во всем этом участвовали. Но опять стал вопрос. А это все хорошо, но как же быть с теми детьми с ментальными нарушениями, которые находятся в других коррекционных школах? И как быть с теми детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации? Ну и тут Феска разыгрывал конкурс грантовый. Мы решили подать заявку. Мы заявку выиграли. И теперь на сегодняшний день, то есть за 3 месяца, ну, грубо говоря, за 2, потому что первый месяц подготовительный, мы уже провели 12 мероприятий в разных реабилитационных центрах, где находятся подростки, которые находятся в трудожизненной ситуации. Вот. И что про этих подростков сказать, то эти ребята, они, как правило, не имеют такого жизненного социального опыта положительного, то есть в семье, ну, понятно, что там где-то у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то там асоциальная семья, и им негде приобрести эти навыки безопасного финансового поведения. Вот. И поэтому мы взяли на себя такую задачу заниматься с такими детьми и с детьми с ментальными нарушениями и вообще в коррекционных школах проводить вот эту адаптированную программу по основам финансовой грамотности. А прошла она у нас на ура, можно сказать, хорошие результаты. То есть ребята легко осваивают вот эти представления о финансовой грамотности. Они быстро понимают, как себя вести в этих финансовых ситуациях. Ну и самую-самую основу, основу финансовой грамотности.
2: Давайте поговорим про, наверное, составляющие этапы проекта, да, то есть какую тематику вы в первую очередь рассматриваете, да, какие темы поднимаются, что, может быть, вызывает больший отклик у аудитории, ну и, может быть, особенность, да, именно специфика аудитории, есть ли тут какие-то нюансы, связанные с форматами, которые вы выбирали вот, при подготовке материалов, при их адаптации?
3: Ну, основа — это адаптированная рабочая программа по основам финансовой грамотности. И ее ключевые особенности — это то, что у нас упрощенные материалы с визуальной поддержкой, я уже говорила, это вот дидактика, которую мы сами под особые образовательные потребности наших детей составляли, иллюстрации, схемы, инфографика для лучшего восприятия детьми с нарушениями интеллекта. Также у нас есть пошаговые алгоритмы выполнение финансовых операций, ну, например, это оплата услуг, работа с банкоматом, планирование бюджета, то есть это все на пексах, ребята это составляют пошаговый алгоритм, как они себя будут вести, и потом в дальнейшем они отрабатывают это на практике. Дальше там игровые практические методики, отработка реальных жизненных ситуаций в безопасной среде, ну и, естественно, практика. Интеграция финансовой грамотности с навыками социальной адаптации. Допустим, мы возили 2 группы детей в Сбербанк. Сбербанк специально закрыл свое отделение для того, чтобы наши ребята могли учиться пользоваться банкоматом столько времени, сколько им нужно. Потому что, ну, понимаем, да, что потребуется какое-то время для того, чтобы отработать навык, вообще понять, как подойти к этому банкомату, что означают те или иные кнопки, потому что у нас не все дети читающие. И мы уже с Сбербанком и Банком России не раз говорили, что больше нужно альтернативные коммуникации добавлять, навигацию, больше каких-то схем. И эти схемы уже реализовать именно в таких адаптированных рабочих программах. Но это все пока в рабочем виде, мы работаем, мы договариваемся, но очень надеюсь, что это в дальнейшем будет иметь реализацию. По этапам, ну, у нас всего 3 месяца грант, поэтому первый этап организационный, мы закупали дидактику, там бумагу все различную, пленку для ламинирования, мы это все дидактику ламинируем, разрабатывали книжку, которую вот мы выпускаем, и она скоро появится в банке методических разработок, ее можно будет скачать, распечатать, заламинировать и пользоваться. Это функциональная карта конструктор, деньги. Вот. А что входит в нашу тематику? Ну, по факту почти все темы, но они просто упрощены для представлений, то есть понимания таких детей, которые имеют ментальные нарушения, которые не имеют никакого социального опыта. То есть вот с чего бы начать вот с ребенком, с маленьким, заниматься финансовой грамотностью, а потом уже наращивать вот эти знания.
2: Насколько я понял, если так чуть-чуть суммировать, во-первых, важно именно использование практической составляющей, да, то есть вот закрепление навыка именно как навыка за счет многократного повторения каких-то действий, да, там по совершению покупок, по снятию денег в банкомате, да, вот на уровне каких-то механических именно действий. А упрощение материала, его иллюстрация, да, в этом смысле это тоже важный момент. Вот с точки зрения современных финансовых технологий, как вам, как человеку, вот непосредственно участвующему в этом процессе, специалисту, насколько сейчас вот наш финтех, он адаптирован для того, чтобы могли люди с ментальными особенностями использовать приложения. Да, вот про банкоматы вы уже сказали, да, что не совсем, может быть, и этот элемент, да, удобен, адаптирован. Вот если взять вообще всю индустрию, понятно, что она очень разнородна, разнообразна, и много элементов в ней. Но вот если в целом вам финансовые сервисы рассматривать, насколько они сейчас удобны

0: То есть первым мы учим этому. И это тоже с помощью различных визуальных опор. То есть у, допустим, ребят с РАС, с расстройством аутистического спектра, у них есть специальные коммуникативные книги или планшеты, где они вот взаимодействуют уже с социумом. Вот. И вот это самое важное. Насчет адаптированности это сложно. Это действительно сложный вопрос, но наша программа, вот мы ездим, обучаем, уже немало специалистов отметили, что очень доступно и понятно, просто. То есть для нас очень важна простота, чтобы не путались вот в этих всяких различных терминах, терминологии, то, что для наших ребят очень сложно. Вот. А чтобы он посмотрел и понял, что от него хотят и что ему нужно сейчас делать, какие от него действия требуются в данный момент. Вот. И вот именно адаптированность нашей программы, вот, которую мы разработали, по своей простоте, по то, что уроки друг за другом идут именно в той последовательности, которая помогает новое закрепить знание, там, да, делать шаг назад, вспомнить прошлый урок, и еще один шаг вперед, уже какое-то еще новое знание, ну, с прошлым знаниями. То есть вот у нас вот такой основной.
1: Если
0: Там еще
1: позволите, я
0: были.
1: все-таки вернусь к вопросу доступности. Вот с какой стороны, наверное. Я вот как пользователь огромного количества финансовых сервисов сам, ну, вроде как, не могу пожаловаться, что, ну, не видел какие-то там элементы, но сам периодически ловлю себя на том, что, ну, не так легко разобраться иногда в сервисе. Вот уж очень много функций, и вот не интуитивен он для такого среднестатистического пользователя, скажем так. Что уж говорить там, ну, про моменты, которые
0: Согласна, да.
1: связаны с, вот, с такими особенностями. В этой связи, вот, если... Ну, вот все-таки мы говорим про какие-то идеальные ситуации. Вот ясный язык, да, насколько он был бы выходом, если бы он присутствовал, ну, вот там, в самых крупных финансовых сервисах, неважно, банковских, налоговых и так далее, или это тоже не панацея, то есть вот все ли, условно, дети с ментальными особенностями будут использовать этот ясный язык, и он им поможет? Или это тоже очень индивидуальная штука? Вот здесь я как к специалисту этот вопрос адресую, потому что сам, ну, вот не совсем понимаю этот момент.
0: По большей части это, конечно, индивидуально, но есть какая-то общая все-таки схема, которая могла бы помочь. Но это должны придерживаться как и разработчики той самой навигационной программы, так и, допустим, Институт коррекционной педагогики, который разрабатывает тоже программы. Для примера, вот мы подходим к терминалу. У терминала есть сенсорная панель, которая... какие-то клавиши. И есть окошко, где как раз у них какие-то визуальные компоненты присутствуют. Это здорово, но недостаточно. И плюс аудиосопровождение. То есть, получается, ребята слабовидящие, там, они могут услышать, там, да, там, или нажимать на эту клавишу, там, хотя я вот это плохо представляю, потому что я немножко в другой части. Там, да, вот. А слабослышащие, они опять тоже на визуальные компоненты опираются, то есть они смотрят, но они могут еще читать. То есть у них вот есть такое преимущество, что они могут прочитать и больше понять, там, чем вот ребята с ментальными нарушениями. Для ребят с ментальными нарушениями есть только такой выход, что единая схематическая база, то есть вот разработали, она должна быть, допустим, черно-белом каком-то фоне, потому что не все цвета воспринимают ребята там с расстройством аутистического спектра. У них, наоборот, некоторых цвета смешивает восприятие зрительное. Вот. И определенные символы, и которые подсказывают следующий шаг, там где-то стрелки, какие-то там еще что-то. Ну, вот это надо разработать. И тогда ребята будут понимать. Плюс мы в школе отрабатываем на тренажерах, на алгоритмах тех самых, то есть они выкладывают пиксами, отрабатывая понимание свое, вот, как им действовать. Вот. У нас, например, еще в классе ребята своими руками сделали банкомат. Мы еще на нем тренируем.

0: курсе. То есть у нас вообще вот такое пошаговое. Сначала мы фотографии банкомата используем, что делать, в какой последовательности, подсказывая. Потом у нас алгоритм пошаговый, они выкладывают. То есть там путь до того смотри, то есть два глаза, стрелка, смотри. То есть смотри, куда смотреть. Ага, вот, пин-код. Набирай пин-код дальше. Там, смотри туда, выбирай сумму. И, допустим, вместо суммы банкомат мог бы эти купюры нарисовать там, да, вот, и тогда уже человек с ментальными нарушениями посмотрел, ага, вот такую купюру он может снять или вложить, ну, в зависимости от выбранной ситуации, то есть больше визуальных компонентов, вот. Ну, вот прям единую схему, ну, на это потребуется несколько лет, потому что вот эту практику распространить и в школах закрепить там, да, как программу внедрить, ну, вообще это реально. На мое мнение.
1: Но правильно ли я понимаю, что вот если мы говорим про внедрение в некие финтех-сервисы, важно, чтобы, во-первых, ну, вот эти схемы, иллюстрации были черно-белыми по причине, ну, вот как раз особенности восприятия некоторых категорий пользователей. И еще, ну, вот их применение должно быть, ну, все равно единообразным, да, то есть в условном приложении зеленого банка схема там перевода другому человеку должна выглядеть примерно так же, как и в приложении желтого банка. Иначе человек будет думать, что это две разных операции, да, чтобы вот не было такого диссонанса.
0: Но я думаю, банки заинтересованы, это же их клиентура, ну и адаптироваться под клиентуру для того, чтобы, во-первых, безопасность повысить, да, финансовых вот этих операций, потому что если человек не уверен, он пойдет дальше куда-то, или он будет жертвой мошенников, поэтому мне кажется, что таки нужно прийти к вот этой единой какой-то схеме, к единой вот этой базе символов и разработать и внедрять. Рекомендовать к применению в навигаторах, у
1: Да,
0: терминалов.
1: ну это мы немножко сейчас, конечно, фантазируем, но было бы здорово действительно на каком-то мероприятии с коллегами из Банка России этот момент обсудить, потому что все
0: Мы
1: время,
0: обсуждали
1: когда...
0: на конференции, и все были заинтересованы. Вот. Потом мы еще раз поднимали вопрос, и я надеюсь, что будет какая-то реализация. Ну, нужно быть, мне кажется, упертым и двигаться в этом направлении.
1: Да, ну будем надеяться, что развитие здесь тоже в ближайшее время мы увидим. Давайте вернемся к проекту. Немножко про, наверное, результаты. Вот насколько вы можете оценить то, как дети, подростки впитывают эту информацию, да, видно ли это на практике? Насколько вы в контакте находитесь с родителями, да, поскольку финансовое просвещение всегда имеет, ну, несколько точек приложения, скажем так, да, потому что, конечно, в образовательном учреждении человек впитывает информацию, но еще больше он подсознательно впитывает на ролевых моделях, которые у него в семье находятся. Вот насколько это важно взаимодействовать с семьями, когда речь идет про финансовое просвещение, причем вот, ну, в таких особенных условиях.
0: В семьях по большей части, конечно, поддерживают, но есть такие, в кавычках, ленивые родители, которым проще все самому сделать, чем уделить какое-то время для того, чтобы помочь ребенку освоить тот или иной навык финансовый, там, например, в магазине там, взвешивать там, что-то, это же тоже финансовая грамотность. Некоторые весы видят так вот, что-то там взвешивают, а что это взвешивают, они не понимают. Вот. И мы ходим тоже в магазин с родителями. Родители, конечно, это все поддерживают, но что большая часть это происходило в школе. Иногда я прошу фотографии показать, как вот ваш там ребенок это выполняет самостоятельно. Вот. А по результатам Здесь сложно говорить о результатах, потому что это многолетняя такая работа для того, чтобы человек с ментальными нарушениями освоил в полной мере, потому что для него это очень сложная тема. Некоторые наши ребята с трудом считают до 10. Мы их учим считать на калькуляторе. Ну и понятное дело, что это ошибки постоянно включаются. Большую часть мы надеемся на порядочность кассиров, там, продавцов, которые войдут в положение и помогут нашим ребятам. Вот. Но, тем не менее, главное не сдаваться и идти вперед. Результат всегда будет. С гордостью могу сказать, что мои ребята, которые с тяжелой умственной отсталостью, они стали победителем 4-го марафона всероссийского по финансовой грамотности. Мы получили какие-то подарки, там, получили экскурсию. И родителям это все очень нравится, конечно. Но надо поддерживать.
1: Ну вот для вас, с точки зрения именно человека, который организует эти процессы, некий идеальный результат. Понятно, что очень разные дети, подростки и разные особенности восприятия. Но, тем не менее, вот финансовая грамотность как инструмент в рамках этого проекта, она все-таки больше про финансовые навыки или больше про социальную адаптацию вот в контексте вашего проекта? Mm-hmm. То есть вот главный результат, как вы его видите, в чем он должен заключаться?
0: Но я вам скажу так, что социальная адаптация невозможна без финансовой грамотности. То есть у нас финансы везде, повсюду, куда бы мы ни пришли, в той или иной мере требуется там, да, какую-то финансовую операцию произвести, транспорт, магазин, почта, еще что-то. Поэтому адаптация — это вот вместе с финансовой грамотностью.
1: Ну, в итоге человек должен знать и какие-то базовые моменты, связанные с финансами, и тем самым, понимая это, он социально адаптируется, да? То есть вот
0: да,
1: в этом
0: да.
1: заключается главный эффект.
0: Ну, если вы клоните все-таки к результатам конкретно моего класса, да, вот моими ребятами, которые я занимаюсь, я кружок веду еще основы финансовой грамотности, то успехи у нас, конечно, впечатляющие. То, что ребята пришли, какие они были, и вот родители... Я в этом году выпустила этих ребят. Вот, 29-го у нас был выпускной. И родители были очень благодарны, подходили, говорили, что спасибо, что ну, вот так вот много их вывозили, много вот делали именно упор на финансовую грамотность, потому что мы видим результаты, как ребята стали увереннее. Когда мы приходим в какое-то общество, ребята уже не стесняются, не боятся подойти, что-то спросить. Вот неважно, умеет он говорить жестами, но их понимают все равно. Ну, мы все люди, да, мы так или иначе, мы понимаем там жестикуляцию и мимику в какой-то мере там. Вот. И я очень горда за своих ребят, что у них получается. У нас был такой момент, мы повели их в кафе и выдали им 500 рублей. Это была такая поощрительная акция, то, что немного работали. Мы пошли в магазин, накупили там расходных материалов там, для дальнейшей реализации нашего бизнес-проекта. И в награду дали всем по 500 рублей, привели в кафе, покупай, что хочешь. Вот. И у нас один мальчик, он вообще не говорит. И мы стояли вот в замирании в сердце, в душе, там, смотрели, как же он будет объясняться с кассиром, что ну, он хочет, потому что он читать не умеет, он трудом считает, он не говорит. И вот, вы знаете, его кассир понял, и он купил то, что хотел. И я вот просто безгранично рада и горжусь нашей Димкой Ерохиным.
1: Слушайте, потрясающая история абсолютно. Спасибо вам огромное, что рассказали про и эту инициативу, и в целом про направление поддержки финансового просвещения данной категории в рамках проекта «Финансовый компас». Напомню, что сегодня у нас в гостях была Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской общеобразовательной коррекционной школы детского сада. Спасибо еще раз и услышимся, друзья, с вами в новом эфире.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: Придумано, сделано. Юлия Сапожникова. «Лошади как дело жизни». Руслан Какушкин из Тольятти выбрал необычный путь в предпринимательстве – работу с лошадьми. Вдохновение пришло от супруги, с детства мечтавшей об этих животных. Переезд в сельскую местность дал семье шанс реализовать задуманное. Первым шагом стал голубоглазый пони, положивший начало новому делу.
8: В селе Выселки Ставропольского района Самарской области работает необычный конный проект «Ямской дворик». Его создатель – слабовидящий предприниматель из Тольятти, который уже 12 лет занимается коневодством и, вопреки ограничениям по зрению, нашел свое призвание в работе с лошадьми. Хотя в самом селе он обосновался недавно, опыт и история ямского дворика накапливались годами. За это время проект прошел большой путь. Из небольшой семейной затеи он вырос в полноценное дело, ставшее важной частью в жизни семьи. Дело стало по-настоящему семейным, рядом с ним его верная супруга, разделяющая любовь к животным, и два сына, которые с детства впитывают уважение к природе и учатся обращаться с лошадьми. Именно семейная поддержка и общая мечта помогли превратить увлечение в устойчивый проект. Сейчас он расскажет, как эта мечта родилась, как она превратилась в реальное дело и что помогает ему находить общий язык с этими благородными животными, несмотря на все вызовы, которые ставит жизнь. Почему лошади? И как появилась идея работы с лошадьми?
9: Лошади – это, наверное, не первое животное, которое у нас было. Вообще у меня супруга, она связана с животными, у нас были кошки и собаки. Ну, и с детства она мечтала о лошадях. Когда мы жили в городе, это было все как бы недоступно. После переезда сюда, в сельское поселение, у нас появилась возможность как бы много свободного места, да, и места, где можно разместить. Ну, завелись курочки, уточки, другая живность, кролики там были. Ну, а потом моя супруга решила, что нам не хватает лошадки. Я говорю, никаких лошадей, это лошади. Одно дело кроликами заниматься, другое лошадьми. И она сделала очень хитро. Она подарила мне лошадь на день рождения. Это был первый момент. Потом оказалось, что лошадь – это социальное животное. Ей нужен товарищ, компаньон. У нас появилась вторая лошадка. Потом кто-то отдавал, появилась третья. И появился пони. Первый наш голубоглазый пони. Тогда уже мы вынуждены были констатировать, что на свою зарплату тянуть это мы не можем, и уже появились мысли о создании какого-то коммерческого проекта. Первый наш проект был «Хуторок». То есть мы дома организовывали, вот у нас лошадки, уточки, все, как бы это можно было в доступности, приходили, что-то вроде контактного зоопарка. У меня оказался, не дар, наверное, там, способность работать, контактировать с животными, они меня слушают, они поддаются дрессировке, мы их многому научили, и люди, там, особенно дети, которые приходили там на фотосессии или просто пообщаться, и гуси у них там из карманов вытаскивали вкусняшки, ели у них с рук, сидели на руках, с ними можно было фотографироваться, общаться, и так далее. К лошадям в первое время вообще как-то холодно относился, может быть, побаивался, может, еще как-то. Но, тем не менее, мы организовывали какие-то занятия, конные прогулки, фотосессии, стандартный набор. Начали ездить по области, смотреть, как это делают другие, чтобы выстроить какие-то планы. Потом появился первый бизнес-план, проект, с которым мы начали оббивать уже пороги. Ездили к нашим депутатам, ездили к другим каким-то организациям с просьбой там выделить какой-то клочок земли, там, может быть, какое-то финансирование, чтобы это все организовать. Естественно, везде получали отказ, потому что земли нет, денег тоже нет. Один из чиновников мне сказал, что, говорит, видите, вот у нас строится стадион. Государству интересно, когда будет в день посещения 2000 детей, а не 20. Поэтому приоритеты все туда, а не к вам. Я понял, что это не мой год. Пороги оббивать мы закончили. Ничего не сложилось. Это был 2017 год.
8: Но ведь это очень серьезный и недешевый бизнес. А как вы с этим справляетесь?
9: Справляемся. Мы же понимаем, что мы должны их чем-то кормить. Естественно, все свои силы, усилия пытаемся потратить на то, чтобы где-то что-то заработать. Мы на себя-то меньше тратим, чем на своих питомцев, животных. Пока получается. Работаем, не покладая рук.
8: А есть какая-то соцподдержка?
9: По нашей теме нет. Вообще государство-то использует какие-то рычаги воздействия, у них есть меры поддержки, но они нам почему-то не подходят. Все эти мероприятия, которые предоставляются, гранты, они все, вектор у них в совсем другую сторону, то есть кемпинги, глэмпинги. Это не наша тематика, ставить у себя мы это пока не можем, а денег просто на развитие конюшни никто не дает.
8: Как поддерживает ваше дело семья?
9: Поначалу, конечно, все были не в восторге от этого. Наша семья состоит из 4 человек, мы с супругой вместе работаем здесь. А дети, они уже взрослые, то есть после армии пришли, устроились на работу. В свободное время, когда нужно, они приходят, они помогают. То есть проведение массовых мероприятий. Сейчас Масленица у нас будет, тоже у меня оба сына будут задействованы. То есть одни в программе, другие в питании, блины . А так, в основном, чтобы целыми днями они здесь были, мы понимаем, что это тяжело. Просто когда они там зарабатывают, они могут какие-то деньги нам также сюда в конюшню вложить. Так, в основном, мы пока вдвоем.
8: Какие направления деятельности у вас сегодня еще?
9: Планов у нас очень много. Есть план развития, он состоит из 14 пунктов. Реализовано пока 2. Разведением лошадей особо мы не занимаемся. Они у нас, конечно, появляются. Мы оставляем себе таких самых перспективных, необычных, голубоглазых. Развивается у нас зооуголок наш контактный, животных постоянно добавляется. Вот. Ну и конная тематика, конные прогулки, отдых на свежем воздухе, экскурсионные программы. Также мы развиваем тематику такой забытой профессии, как ямщик. То есть музей, который мы запланировали, что он будет строиться, я надеюсь, он в этом году, я все-таки корпус поставлю. То есть у нас очень много предметов старины, истории, фотографии, ну и сама программа, поэтому также

0: аудитория будет стилизована под русский быт 18-19 века. Все это будет, наша прокатная трасса будет с верстовыми столбами, табличками. Будут развиваться тематические фотосессии, костюмы, фотоохоты, ну и много другого.
1: Расскажите немного о себе. Где вы учились, работали и когда, как потеряли зрение?
0: Все детство, в принципе, я провел на Украине. Мы жили в Харьковской области вместе с родителями. Отец у меня военнослужащий, и после распределения мы попали туда, в город Чугуев. Там я закончил школу, очень хорошую школу. Ну, тогда не было ни гимназии, ни этот, но школа была очень сильная. В Харькове я поступил в военное училище, военно-авиационное, закончил его, и потом еще 5 лет служил там же, на Украине. В этот период как раз я и потерял зрение, то есть оно стало резко падать. Медики забили тревогу, и потом меня комиссовали. После чего я уехал в Россию, в Тольятти, потому что у меня супруга отсюда. Она ходила с первенцем нашим, с первым сыном. Ей надо было рожать. И мы быстренько с армии уволился и переехал уже сюда окончательно. Ну, а после этого началась коммерческая деятельность. Я был, естественно, не коммерсант после армии, потому что я по образованию военный инженер, авиационный специалист. То есть и ходить там, считать деньги, строить бизнес-план, это было вообще не мое, потому что меня даже и не учили этому. Ну, пришлось всему учиться, потому что рано ушла из жизни теща моя. Вот, она была коммерсантом, у нее тут были предприятия. Все это упало на мои плечи и, ну, как щепка в воду. То есть выживешь, не выживешь. Мне пришлось выживать.
1: А есть ли у вас какие-то социальные программы для инвалидов?
0: На самом деле есть, но это не конкретная программа, то есть это те же наши экскурсионные программы, которые мы безвозмездно, бесплатно делаем для людей с ограничением по здоровью. Это касается не только зрения, это касается широкого спектра вообще заболеваний. К нам обращаются люди, организаторы, которые это все проводят. Мы стараемся это как-то все организовать, это и для колясочников, и, ну, кроме лежачих, конечно, там по возможности, и выводим лошадей, стараемся, чтобы они пообщались с животными. Одинокие люди к нам приезжают тоже, которые забыты детьми. Ну, как можем, помогаем.
1: Руслан Валерьевич, у вас ваша вся экскурсия проходила в стихах. Расскажите, откуда они?
0: Несколько этапов было, как это все рождалось, эта экскурсионная программа. Как бы я подписывал стихи, там, когда мы начали работать в «Конюшне Гарибальди», мы начали делать даже рекламу, то есть снимали видео, на стихи накладывали, я там под события все это писал. А сильный толчок дала пандемия нам, потому что в 2020 году народ, чтобы не болеть, из города поехал за город. Вот, и у нас была очень большая посещаемость. И одна из семей, которая зависла там на автовазе, она за год побывала у нас 6 раз, наверное. Сначала сами приехали, потом с друзьями, потом еще с кем-то, потом еще. Вот, семья была из Воронежа, я не знаю, почему они не уезжали. Но когда они приехали 6-й раз, глава семьи, то есть у нас экскурсия раньше была просто, вот, ну, в произвольной форме, рассказывал там все. Лошадки делали эти трюки, показывали фишки все. Он все рассказал вместо меня. Я даже рот не открыл. Он все наизусть уже за 5 раз выучил и своим друзьям все это рассказал, как будто не я экскурсовод, а он. Это меня очень сильно разозлило, вывесило. Вот, и я несколько дней ходил, сам на себя злился, думаю, надо написать такую программу, которую бы все услышали, всем бы понравилось, но никто не запомнил. И, собравшись с мыслями, это как раз в сентябре или в октябре, по-моему, я приезжаю домой, каждый день садился за стол, то есть мне надо было представить каждую лошадь, образ, ее фишки, судьбу, да, и что-то написать. Вот, и за 3 месяца была написана эта программа. Так же, как и про ямщиков, потому что когда там музей у нас этот стоял на старой локации, люди приходили, тоже этот рассказ, он по таймингу планировался у нас 15 минут. То есть мы пришли 15 минут, посмотрели, пофотографировали, всем рассказал основную историю, и все. Но когда присутствие в нашем вот этом музейчике стало превышать час, и пошли задержки с автобусами, накладки на накладки, мне пришлось опять садиться и эту историю этой профессии писать в стихах, чтобы уложиться в это время, то есть рассказал. Ну и на этом все. Дальше это сам как бы все на выход, потому что мы не успеваем. А потом это все как бы вошло в привычку. Я начал каждое утро у нас там вот в наших соцсетях выкладываешь для хорошего настроения какую-то интересную фотографию, описываешь ее в стихах, это событие. Потом в какой-то момент я понял, что мне в стихах гораздо проще общаться, чем в прозе. И вот. Ну, сейчас, если честно, времени уже на это не хватает. Но, тем не менее, у меня уже больше 100, наверное, этих стихотворений. Иногда листаешь их, смотришь, думаешь, неужели это все я написал? Вот. Ну, людям нравится. Я первый, кто в Тольятти это сделал, да и Самарская область, наверное, сделала в стихотворной форме эти все программы. Вот люди приезжают из других городов и говорят, что нигде такого вот не видели. Ну, нравится и нравится. Мне тоже нравится, что им нравится.
2: Я Даймонд. Клёвый жеребец. Людских я много покорил сердец. Осанкой, гривой, красотой ног. Стараюсь привести людей в восторг. Люблю я перед вами красоваться и с высоты своей процессом наслаждаться. Хотите, поздороваюсь ногой. Красивых фото, чтоб наделали со мной. Моя порода выводилась для элит Европы, их семей и короля, богатых рыцарей и статусных людей. Кто мог позволить себе этих лошадей? Бываем только вороной мы масти, с волнистой гривой, щетки на ногах, и взгляд уверенный и гривый, словно в сказке, из сине-черных маслянистых глаз. Порода наша сказочно красива, и нет в природе красивее лошадей, но все же мы скромны и очень милы, всегда готовы радовать гостей. Неяркий образ, грустный взгляд, косая челка на макушке, дыхание как-то не в попад, прижаты к шее, виновато ушки. Хозяев жизни было много у меня, все видели во мне простую лошадь, работала с утра и до темна, в конце концов остались кости с кожей. И вот случился в жизни поворот. Сюда в конюшню привезли осенней ночью. Удивлена была от тех забот, которых в жизни не видала точно. Поправилась, отъелась, полна сил. Работаю спокойно, без нагрузки. И распорядок дня здесь очень мил. Успеет отдохнуть тут каждый мускул. В знак благодарности с людьми общаюсь я. По-своему хитро, оригинально. Им язычок показываю я. Ну, угощай меня скорее персонально.
1: Из семейной мечты о лошадях вырос настоящий бизнес с социальной пользой, прогулками, детскими занятиями и участиями в местных мероприятиях. Особенно ценно, что проект дарит людям радость общения с животными и помогает детям обрести уверенность. Благодарю Руслана Валерьевича за искренний рассказ и желаю его хозяйству процветания и успешной реализации новых планов.
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: Восьмая нота. Алексей Упшинский. Как уличный музыкант стал пророком звука.
6: 26 мая 1916 года в маленьком городке Мэрисвилл, штат Канзас, родился Луис Томас Хардин. Его отец был священником епископальной церкви. В 5 лет мальчик соорудил барабан из картонной коробки, а в школьном оркестре уже уверенно играл на ударных. Особые впечатления на него произвели церемонии индейцев племени Арапаха, на которых он бывал с отцом. Луис сидел на коленях у вождя и бил в там-там из буйволиной кожи. Когда Хардину было 16, случилась трагедия. На ферме он нашел неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Это была динамитная шашка. Луис выжил, но навсегда потерял зрение. После несчастного случая его старшая сестра Рут каждый день читала брату вслух. Именно тогда он познакомился с книгой Джесси Фотергилл «Первая скрипка». Это произведение перевернуло его жизнь. Луис решил, что станет композитором.

Он освоил шрифт Брайля, учился в школах для слепых в Миссури и Айове, где овладел несколькими музыкальными инструментами. После развода родителей Хардин жил с отцом в Арканзасе и изучал музыку в соседнем Мемфисе. Получив стипендию, он отправился покорять Нью-Йорк. В Большом Яблоке у него не было ни жилья, ни денег. Хардин стал уличным музыкантом. Его постоянным местом стал фонарный столб на пересечении 53-й улицы и 6-й авеню. Здесь он продавал свои стихи и нотные партитуры. Однажды его заметил дирижер Нью-Йоркской филармонии Артур Радзинский. Хардин стоял у входа в Карнеги-холл и мечтал попасть на концерт. Радзинский помог ему с билетом, а после угостил обедом. Так Хардин получил доступ на все репетиции филармонического оркестра. Но, по разным версиям, его либо изгнали за экстравагантную одежду, сшитую из разноцветных лоскутов, либо Радзинский обиделся, что подаренные им костюмы музыкант продавал на барахолке. Однако время на репетициях не прошло даром. Хардин изучил искусство оркестровки и обзавелся полезными знакомствами. В круг его друзей вошли Леонард Бернстайн, Артуро Тосканини, а также джазовые музыканты первой величины, такие, как Чарли Паркер и Бенни Гудман. О талантливом уличном музыканте заговорили газеты. Поначалу его называли «человеком с ликом Христа». Но самому Хардину это сравнение не нравилось. В ответ он придумал себе скандинавский образ и стал выходить на люди в рогатом шлеме и плаще викинга. Тогда же он взял псевдоним «Мундок», что означает «лунный пес». Под этим именем музыкант и вошел в историю XX века.

В 1954 году Хардин подал в суд на популярного диджея Алана Фрида, который использовал его музыку в своей программе без разрешения. Никто не верил в победу слепого бродяги. Но Тосканини и Гудман выступали в суде на его стороне, и это не могло не решить исход дела. Хардин выиграл тяжбу. Вскоре на престижных лейблах вышли его пластинки «Мундог» и «Мо Мундог». В 1974 году музыкант неожиданно исчез с места, где его привыкли видеть годами. Многие решили, что он умер. Но на самом деле он переехал в Германию, которую всю жизнь считал своей святой землей. Там его ждала немецкая студентка Илона Зоммер. Она стала его помощницей и переписчицей. Расшифровывала партитуры, записанные шрифтом Брайля, и переносила их в обычные ноты. В Германии композитор написал десятки, если не сотни, новых произведений. В 1989 году Мундог ненадолго вернулся в США. По приглашению Филиппа Гласса он выступил на фестивале в Бруклине, где дирижировал филармоническим камерным оркестром. Триумфальное выступление вызвало множество предложений остаться, но композитор вернулся в Германию.

Влияние Мундога на современную музыку огромно. Причем влияние это заметно и в академической среде, и в мире джаза, и в популярной музыке, вплоть до экспериментальных электронных направлений и хип-хопа. Американские минималисты Филипп Гласс и Стив Райх называли его своим предшественником. Луиса Хардина уважали Игорь Стравинский, Чарли Паркер и Фрэнк Заппа. Свою знаменитую композицию «Птичий плач» Мундог посвятил памяти Чарли Паркера. Эта пьеса спустя годы была сэмплирована британским музыкантом Мистер Скраф для хита «Get a Move On», который многие знают по рекламе и саундтрекам.

Сам Мундок утверждал, что разгадал секретный код Вселенной. Он считал, что он зашифрован в первых 9 обертонах, природных призвуках музыкального звука. По его мнению, через музыку мегаразум, то есть Бог, творит свою волю. Луис Томас Хардин, известный как Мундок, умер 8 сентября 1999 года в Мюнстере. Он похоронен на центральном кладбище города. Старый викинг ушел в Вальгаллу, но его уникальная музыка продолжает жить и вдохновлять слушателей по всему миру.

0: В материале прозвучали произведения Луиса Томаса Хардина «All is loneliness» — «Все есть одиночество», «To a seahorse» — «Морскому коньку», «Канон си бемоль мажор» и «Bird's Lament» — «Плач птицы», а также трек «Mr. Scruff» — «Get him off on» с сэмплом из произведения Мондога.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС. Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
3: Джефф Хилли, джаз-блюз-рок-гитарист и вокалист.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкий подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, пресс-секретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и ботче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар. Он немножко необычный, потому что это семинар по тематике конкретной, а именно «Социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению». И он у нас сегодня пройдет в очном и онлайн-формате. Будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но тем не менее наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, пожалуйста. Значит, по Брайлю будет чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, которые разрабатывают специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров. Проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долго время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБУ, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сфер деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций.

0: сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую вот в осеннюю кампанию попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах, появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
1: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это, в первую очередь, пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа, на двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории. Вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица. Это путешествие по Театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время, доступные по погоде, например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия.

0: Ну, так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и по шаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми, человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате, и даже экскурсии некоторые уже выложены в библиотеке АВ-3715. И затем это текстовый, конечно, формат, и некоторые маршрутизаторы у нас изданы по Брайлю. Так что в нашем отделе можно получить всю эту информацию. Следующий этап нашей работы, вернее, часть работы – это работа с музеями. Музеи многие сейчас имеют инклюзивные отделы, разрабатывают адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещение в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Ну, кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому можем причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея, от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, ну, может, еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия в помещении, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма – спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников моделей тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить. Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно. И, конечно же, очень желательно, чтобы человек мог найти на ресурсе, на электронном, открыв какой-то сайт, например, какой-то ресурс, и посмотреть, что же есть адаптировано в конкретном городе. Мы вот к этому идем, к сбору, собираем информацию уже сейчас и идем именно к организации этой базы данных. А пока у нас для этого есть передача авторская «Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные. То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе вот прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая Москватека. Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и мы будете победителями на Москватеке. Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами, и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет. И есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу. И существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, в передаче «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности. И, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в туристоскопе. Кстати, туристоскоп у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве Радио ВОС, так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения, или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
0: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, звоните, обращайтесь к нам.
1: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
0: Да, конечно. Да, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажете?
2: Не, я не подскажу.
0: Не подскажете? Даже, да. Ну, да, вот как-то я... Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть, поэтому...
1: Коллеги, есть вопросы?
0: Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные? Геннадия, телефон 968-090-73-42. Мой? Успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303-й кабинет. Пока 300, во всяком случае, 303-й.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Марусия». И мы пригласили директора Меламед Марию для того, чтобы она тоже поделилась своим опытом работы с нашими подопечными. Мария, вы здесь?
3: Всем. Приятно с вами познакомиться наконец-то. А то все по телефону, да. Ну вот теперь вы мне все выскажете. Что у вас накопилось? Я работаю в туризме более 25 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке, порой очень необычной. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача — построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать, если есть какие-то тактильные модели, трогать, если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, и, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусное, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику. Потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
1: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот она к нам пришла в гости сегодня? Да, подождите, давайте микрофон дождемся. Да. Ага.
4: Здравствуйте, Зеленоград.
5: Здравствуйте.
4: Надежда Титаренко.
5: Да.
4: Ну, во-первых,
5: Спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все. Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
3: Конечно, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
5: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
3: А вы сами предлагаете?
5: А, к вам...
6: Тутаев
5: вам...
6: не пойдет на 2 дня, наверное.
3: Были, были.
5: Очень... Очень хотелось бы туда съездить. Хорошо, будем ждать, будем ждать.
3: Хорошо.
5: Спасибо большое.
3: Возьму на заметку. Но, в принципе, Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что 2 берега, смотря какой Тутаев иметь в виду. Но... Там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
7: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
3: Здравствуйте.
7: Это Измайлова, председатель Салих Валентина Николаевна.
3: Очень приятно.
7: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательный экскурсовод, замечательный. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас...
3: В Ивангороде.
7: Да, вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий, этнографических таких вот экскурсий. Вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти...
3: Вы в прошлом году... Я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили в 5-дневку с посещением Йошкар-Олы.
7: Да,
3: и
7: да,
3: у вас там
7: был момент.
3: Этнографический элемент, но меня за него не похвалили. Мне сказали, что не очень.
7: Нет, нормально.
3: Да, да. Понравилось. Да,
7: очень-очень. Это так важно. Нам это тоже познавать, эту сторону. Спасибо огромное, Мария Ефимовна.
3: Будем стараться, но мы, к сожалению, ограничены рамками. Вот если 2-дневная экскурсия, это определенный километраж. А все, что вокруг Москвы, там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
7: Да, да.
3: То есть если... Ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье... Это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и Чувашей. Ну, вы в Чувашии, некоторые из вас тоже были, да?
7: Да.
3: Да, и марийцев, и так далее.
7: Ну, чтобы в ваших возможностях.
3: Да, поняла. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
8: Мария Ефимовна.
1: Сейчас. Сначала Наталья Александровна.
8: Добрый день.
3: Здравствуйте.
8: Лаврова Наталья Александровна.
3: Здравствуйте.
8: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
3: Им еще можно,
8: да. Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему 5-дневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
3: Михаил.
8: Да, Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. Гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
3: Но вы мужчин хотите в основном.
8: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
3: Наталья люди... Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
8: Да. Она с нами в Кусково.
3: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
8: Да, да,
3: вот,
8: да,
3: в этот раз, да, вы с ней поедете. Хорошо. Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
8: Спасибо. Да. Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало. Угу. В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
3: далеко,
8: в Казань.
3: Да.
8: Угу. По платной дороге. Но этого нельзя. Угу. Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
3: Да.
8: И их не нарушать.
3: Согласна.
8: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии, я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое там, ну, я не знаю, в общем, ну, как-то вот над этим еще можно поработать.
3: Ну, пока ваше руководство у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
8: Пока нет, да.
3: Если,
8: да,
3: запросят, мы это обсудим.
8: Ну, я считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить, тоже, если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повезти. У вас, конечно, больше информации.
3: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде?
9: Постоянно.
3: Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводятся. На все выставки.
8: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии, угу, и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего.
3: Незрячего.
8: Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
3: Я поняла.
8: До того, чтобы было понятно.
3: Ну, может
8: понятно.
3: Быть, вам вас больше...
8: А говорить природы. Так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. Надо ориентироваться именно на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
3: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вас интересуют? История,
8: ну, это, животные? Это же это чтобы было красиво.
3: Красиво.
8: Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
3: Новых усадеб быть не может.
8: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
3: Понятно.
8: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
3: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
8: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
3: Про что вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
8: Но я люблю так.
3: Да, да, я поняла. Я буду стараться.
8: Спасибо вам большое за вашу работу.
3: Спасибо.
8: Спасибо.
1: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
10: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация «Красносельская». Мы очень всегда рады. У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Мария Ефимовна одна, и Марья Ефимовна другая, имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большое Виталию Олеговичу, ну просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Марья Ефимовна, мне бы хотелось при возможности все-таки оставлять время на вот... Но на какое-то отдых. Знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марье Ефимовне звонила, и вам могу сказать. Она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать... Для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город. Понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права. Но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельское, и даже в Абрамцево, которое мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз. Потому что...
11: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения. В конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу «Конный двор». Двор он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет новая, которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы если вы были в этом городе, это не... То есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Она вы... Вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
10: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это все, всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами – это всегда
11: праздник.
10: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
11: Спасибо.
1: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
11: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, ну, как бы Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. А если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что, ну...
12: Очень тяжелый.
11: Тяжелый, согласна. Ну, тут как бы...
12: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо. Действительно, там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать одно, что столько неизведанного, столько можно найти, было бы желание. Те же Везёмы, повторить, потому что там все переоборудовали.
11: Да, да, Везёмы, да. Буквально.
12: Вот я уже говорила, что мы Новый Иерусалим, выставочный зал. У нас с ними отдельная договоренность. Они нам даже скидывают, говорится, оплату экскурсии. Манеж, мы там каждую посещаем экскурсию. Прекрасная рядом Бушарина, шикарная. Для нас они делают бесплатно, если вы слышали об этом, комплексе храмовом. Уникальнейший комплекс, который построен по старым русским традициям, деревянный. У них будет скоро два музея, они их сделали.
11: Бушарина?
12: Да, Бушарина, прям рядышком. Мы там оттуда уже не вылезаем, да.

0: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дача даже называется отель-музей. Поэтому если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом. Я не знаю.
1: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще должно от вас желание туда ехать, потому что я вас перебью чуть-чуть. Mm-hmm. Есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом – это все-таки небольшой городок. То есть, ну, как бы это на любителя чуть-чуть.
0: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музей Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
1: Понравилось.
0: Да, авиастанция какая там. Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за старую Руссу. Вот старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы мы познакомились со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. Великолепнейшие два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
1: Второй раз.
0: Это зависит от экскурсовода.
1: Конечно. Я с вами
0: вот.
1: Согласна.
0: Конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали семь...
1: Вам не дадут на два дня ее.
0: Ну, трехдневную. Понимаете, потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
1: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне заявили Псков, а лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался, в Печорок, вернее, он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословения на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
2: Я успел.
1: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом, это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
3: Спасибо.
1: Спасибо за науку, буду все учитывать.
3: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург. Есть у нас возможность?
4: Видно ли меня? Слышно ли меня?
3: Да, слышно.
4: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно. Сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь. Специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная фирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург. Это традиционный 5-дневный тур. В этом году он уже прошел. Обычно в мае у нас проходит. Да, включаем самые и, конечно, и Франции, и Испании. И Екатерининский дворец слушания, ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи, например, музей Ахматовой, Дачинный Петербург. А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные такие книги, рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов. Тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем в группах разные нозологии, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода. Правильно? Они требуют разной методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно, может быть, группе незрячих туристов, потому что незрячих объекты могут продукта специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, а где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур Сталинград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Калининград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы из разных городов. Здесь спокойно. Люди прилетают, приезжают на самолеты из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ереван, или Казань. И заселяются в одну гостиницу. Мы катаем общую программу. Как правило, навсегда тур в курсе проживания, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, билеты, все экскурсионное обслуживание. И лишь путь до места сбора экскурсанты подбирают себе сами и обращаются к нам за помощью. Мы можем посодействовать тоже, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты, потому что из самых разных городов. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа популярная. Мы ее очень любим, потому что она сочетает и историю города старого, и очень много природы, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская коса, и Винтарь, и вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно, замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптировать свои тексты, советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван можно бронировать и выкупать. Разные компании летают.
3: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
4: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
3: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас сова, что-то слышно, что-то нет.
4: Если... Ну, надо же, и сейчас пропадаем.
3: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
4: Или, давай, ближе,
3: или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
4: Давайте я перезайду.
3: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги, сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
5: Да, я на связи. Как меня слышно? Здравствуйте.
3: Вот, вас хорошо слышно, да.
5: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз-таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью по зрению. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышно. Вам нужно что-то отключить или микрофон в зале, чтобы один микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской. У нас абсолютно отличается, так скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомы с традициями народов Дагестана. Мы за короткий период, так сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с этими культурами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на том различные деревья. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработано буквально 6 программ. Все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные. И даже есть конные программы по красотам Дагестана. В процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
3: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
5: Да? Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах. То есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Но мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божьей Матери. Иконы Божьей Матери — это отчина Александра Невского. И вот мы организовали 3-дневный

0: Чаще люди приезжают без сопровождения, то есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, соответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан особый регион, нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно, так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану. Будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений. У нас нет ни одного недовольного туриста. К нам возвращаются снова. Есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже четвертый и пятый раз именно на наши программы.
1: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
2: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
0: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами. Это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
2: Вот сколько было сопровождающих?
0: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть это наша была абсолютно.
2: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
0: Да,
2: меня интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
0: У нас есть, я в том числе сопровождающая, у нас водитель тур-тьютор, который также занимается сопровождением, и у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
2: А вы предоставляете им и гостиницу, и, ну вот если человек захочет к вам приехать, то есть это будет тур вместе с гостиницей, все включается, кроме переезда, поездки до места назначения и обратно.
0: Да, совершенно верно.
2: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура?
0: 40 тысяч. Включают трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. У нас люди возвращаются домой с лишними килограммами, поэтому вы
2: питание
0: абсолютно...
2: замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
0: У нас гостевые дома, я не могу сказать, что это частные дома. У нас горные районы, в горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали. Это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома с отдельными входами. В каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по 2 человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
2: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме,
0: конечно,
2: или в разных?
0: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Но чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человек. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
2: Как туристическая база, да. Понятно.
0: Да.
2: Спасибо.
1: Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет.

0: Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
1: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
0: Спасибо.
1: И, конечно же,
0: через
1: ваш отдел.
0: Да.
1: В частности, тоже.
0: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю. Это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
2: Я на связи. Слышите ли вы меня?
0: Отлично, пока слышим.
2: О, я поменяла наушники.
0: Ну, видите, как помогло.
2: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем?
0: Про Армению. Про Питер. Давайте вот про Армению вот с этого места
2: про Армению.
0: Начнем. Да.
2: Значит, Армения будет в октябре, мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар – это резной каменный крест, покажет вам, как он вырезает этот крест. Это один из символов Армении. Конечно, будет и обзорная экскурсия, и много-много интересного, все не успею рассказать. Как обычно, в тур входит и проживание, и двухразовое питание, и весь транспорт, и все экскурсионное обслуживание. Не входят только билеты до Еревана, потому что люди летят из разных городов, но, как правило, через Москву. Так, это Армения. И в работе сейчас тур в Казань. Мы его делаем вместе с Казанской библиотекой для слепых. И он планируется на конец августа, начало сентября. Точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону. И спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в трех словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
0: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
2: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм – это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
3: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
2: Тур в Казань планируем 5-дневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда, это самый центр Казани. Вот, и, естественно, Казанский Кремль, там специализированная экскурсия разработана, и поедем... город-град Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
3: Ну, у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
2: Мы просто не успеем.
3: Угу. Понятно.
2: Казань настолько богатый город, что там можно делать две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно, гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, получали удовольствие.
3: И цена по Казани сколько примерно? На сегодняшний
2: не могу
3: день.
2: Сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
3: Понятно. Спасибо.
0: Где вас можно найти в интернет? Сайт какой-то есть? Где про вас информация?
2: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, все наши программы и набор в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски. Все расскажем.
0: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
2: Мне кажется, есть.
0: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо,
3: Мария. Мария, скажите еще один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
2: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке. Но это, скорее всего, со следующего года запустим. Угу. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы. Понятно. Без инвалидности.
3: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
2: 8.
3: Ну, потому что слабовидящие и тотальники — 10. Это разные вещи.
2: Да, мы понимаем.
3: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
2: Нет. Нет, нет, такого условия нет.
3: То есть
2: нет.
3: Вы можете сами сопровождать, да?
2: А мы привлекаем волонтеров. Угу. У нас студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму, по инклюзивному туризму, там они как хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, не все там тотальники, кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например, с ними всегда гид и 1 или 2 волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Это оборудование экскурсионное, ну вот как у меня гидовская гарнитура, ну, с... Да. И приемники, наушники, да, у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей страны. Ну и, наверное, не побоюсь этого слова, что родоначальником этого проекта стала Скребец Светлана Александровна, генеральный директор спортивного реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых. Светлана Александровна, прошу вас.
4: Добрый день, уважаемые, ну, коллеги, можно сказать. Очень приятно, что вот в вашем лице я вижу такое большое сообщество любителей туризма. И, конечно, Московская городская организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм, который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. сподвигло ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое, что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом Департаментом культуры ЦПВОС мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало как бы нашего пути. И к 2011 году уже созрела как бы такая цель – все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно, ну, поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки, мы уже понимали, как это, что будет, привлекали музеи, пока в те годы это было на добровольной основе, добровольно с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел. Не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь. Идем дальше тогда искать новый объект. Ну и Центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что как бы в этом положительно и выгодно, то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все как бы в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что, да, на то время и даже, хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве. И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными. Вот представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОС, это наши активные деятели, представители вот культуры. как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект,

0: проект был упор именно на то, чтобы, ну, вот, наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы и отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориальной региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которую можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал». И, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти, выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра. То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. Ну, в процессе, как говорится, становления этой программы, естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Ну, хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш Реакомп во главе с Ваншиным. В каком плане? Они написали несколько, написали и выиграли несколько грантов. Это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея для, именно для адаптивной работы вот с нашей категорией. Вот. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в Реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также Реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, ну, как сказать, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот. Организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. Ну, то есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Ну вот, как говорится, готовилась к этому выступлению, думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали. Могу сказать, что с 2011 года мы собрали и пригласили, и работали, мы пригласили 121 группу с России за этот период. Это 2031 человек инвалид по зрению. Из них у нас было 8 детских групп. Это дети-сироты из детских домов. Но в этих поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых, ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот. Они также сделали... отметили нас высокой оценкой, вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько... наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что... конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы, естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства. Мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас... все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга себя, друг другу дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется, и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, всего, все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится, в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
1: Спасибо Светлане Александровне. Вопросы есть, Светлане Александровне? Вопросов нету. Да, спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересное – это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
2: Да, меня слышно?
1: Да, сейчас слышно.
2: Да, добрый день. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой туркуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось? Такое совпадение. К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания давно, с 90-х лет наш туркуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться туркуб «Космос». Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно, и в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше, может быть, это немного дискомфортно. Ну, начнем с того, что мы организуем сплавы не только по Костромской области. У нас с незрячими людьми происходили уникальные сплавы в Карелии, на Урале, вдоль по побережью Черного моря нашего. То есть и такие походы уже были регулярными. Вот. Ну, в последнее время мы остановились все-таки на нашем регионе, потому что нам не хватает нашего сезона и времени. Мы поняли, что в Костромской области есть то, что показать и посмотреть. И поэтому сейчас в основном водим по рекам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, ну, значит, людей без вот этих проблем по зрению. Порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне с квалифицированными инструкторами-проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов-проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать, ну, могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках. Это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер, значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор, проводник. Значит, третье у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных, страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждения веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне, на поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий, он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что, ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну, вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка, ну, вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь, ну, и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди вот целый сезон зимний готовятся к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот, они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся. Я считаю, что это отличная психологическая разгрузка, и водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде, это первые 10-20 минут, все плохие мысли уходят, вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу, у меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей, и мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии, я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался, ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички, я слышу, как водичка шумит, мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
1: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться?
3: Да.
1: Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
4: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
2: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
1: Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
2: Ждем в гости.
1: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве

0: были доступны музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данила Рясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
1: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых три накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе «Без исключения», три раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа в 22-м, в 24-м и 25-м году. Мы активно реализовывали наши проекты. И вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 22 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства Дома Гоголя для незрячих, слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить попрошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошие достижения. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями, и сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отражено, что прошли также два сотрудника курсы, стали тифлокомментаторами. Было подготовлено 23 элемента навигации по нашему зданию. В нем вроде бы просто, но с непривычки можно, разумеется, потеряться. Навигация решает этот вопрос. Ну и, конечно, получили отклик от СМИ. Пожалуйста, еще попрошу переключить слайд. Разумеется, мы подготовили многоформатные здания. Они сделаны по всем правилам, на плотной бумаге. Имеет читается словесное описание, разумеется, на Брайле также подробно все описано, и очень много экспонатов в этих журналах, вот их 5 на слайде как раз помещено, по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид, так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсии мы тоже активно эти многоформатные издания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот как раз относительно навигации имеется экспликация помещений. Перед каждым залом она помещена. Опять же, используется Брайль, что очень удобно. На входе перед каждым залом музея имеется соответствующая такая табличка. Ну и снова попрошу слайд переключить. Имеется, опять же, поэтажный план. Он находится прямо при входе здания. Что интересно, экспозиция у нас как раз расположена на первом этаже, справа и слева, и, в принципе, ознакомиться с этим поэтажным планом тоже будет не лишним, чтобы лучше ориентироваться, поскольку и в правом крыле нашей старинной дворянской усадьбы, и в левой на первом этаже разворачивались различные события в жизни Николая Васильевича Гоголя. Прошу следующий слайд. Разумеется, имеется у нас и аудиогид, который тоже был адаптирован, специально подготовили тифлокомментарий.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОЗ в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОЗ. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОЗ прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкий подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная, самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и ботче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засядкины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Георга Карловича Отца. Будущий певец родился 21 марта 1920 года в Петрограде, в семье выходцев из Эстонии. Впоследствии семья Георга Отца переехала в Таллин, где Георг в 1938 году окончил французский лицей. В 1939 году стал чемпионом Эстонии по плаванию на марафонскую дистанцию. Окончил как офицер военное училище в Таллине. В 1940 году поступил в Таллинский технический университет. В 1941 году окончил первый курс как архитектор. В 1941 году был мобилизован в Красную армию. 18 августа в числе раненых, больных и членов семей советских офицеров отплыл из Таллина на пароходе «Сибирь» в Ленинград для зачисления в армейские части. Вблизи острова Гогланд пароход подвергся фашистской бомбардировке. Как отличный пловец сумел в течение 8 часов продержаться на воде. Был подобран минным тральщиком. В конце января 1942 года был направлен в воинскую часть командиром противотанкового взвода. В 1944 году поступил в Таллинское музыкальное училище, которое окончил экстерном, всего за 2 года. В 1951 году окончил Таллинскую консерваторию. С 1944 года артист хора, с 1945 солист театра оперы и балета «Эстония». Выступал как оперный и эстрадный певец. Исполнял арии из опер, песни советских, западных композиторов. За свою жизнь спел более 500 песен, снимался в кинофильмах. Еще одна очень интересная черта. Личная скромность, благородство, элегантность и изящество певца были настолько искренними, что ни при его жизни, ни после его смерти не появилось ни одной издевательской пародии на него. Особую популярность Георгу Отцу принесла роль мистера Икс в фильме «Мистер Икс» – экранизация оперетты Имри Кальмана «Принцесса цирка». Отц показал своего героя личностью безукоризненной чести, достоинства, мужества, аристократом духа, человеком тонкой и романтической душевной организации, наделив его качествами, которыми и сам обладал в полной мере.

Певец работал в разных жанрах с большим успехом. На эстраде пел главным образом песни героической тематики, посвященные войне. Одна из таких песен «Хотят ли русские войны» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко. Поэт вспоминал, что во время поездок по Европе и США нередко слышал вопрос «Хотят ли русские войны?». Родившиеся в начале 60-х годов строчки стали ответом «Мы не хотим и не можем хотеть войны». И для этого мы освобождали мир от фашистской заразы.

Еще одна пронзительная песня о войне в репертуаре Георга Отца — «Эх, дороги» композитора Александра Новикова и поэта Льва Ошанина. Слушаешь и понимаешь, что певец сам прошел через все это.

Голос Георга Отца — лирический баритон большого диапазона с блестящими мощными верхними нотами, красивого мягкого тембра. Покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным вкусом, особой манерой произношения. Послушайте, как звучит песня Оскара Фельдсмана на стихи Михаила Матусовского «Черное море мое» в исполнении Георга Отца.

Георг Отц изящно и доверительно пел лирические песни в своей особенной манере. Музыка Бориса Макроусова, стихи Николая Черкеза. «Где ты?»

Еще одна лирическая песня в репертуаре Георга Отца — песня Бориса Макроусова на стихи Михаила Исаковского «Одинокая гармонь». Слушаем и подпеваем.

На мой взгляд, гимном к жизни и творчеству Георга Карловича Отца является песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь».

0: и надеюсь, что это взаимно.
1: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
2: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
3: На черном фоне титры «Национальная федерация слепых, Индия». Представляет крупно на весь экран глаз человека. Видение за пределами зрения. Сменяются черно-белые фото, незрячие индийцы на шествиях. Почти все мужчины. 50 лет Национальной федерации слепых Индии. 50 лет назад зародилась идея, через которую обрела силу Национальная федерация слепых Индии. Сантош Кумар Рунта, как ведущий за собой звезда, объединил силы ближних и дальних соратников по борьбе. За видение, за пределами зрения. Вид на современный город с плотной застройкой. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых проложила необычайный путь, став свидетельством непоколебимой веры в себя, неукротимой решимости и триумфальных побед. Эта одиссея знаменует глубокую трансформацию от изоляции к интеграции, от благотворительности к заявлению о правах, от пассивной заботы со стороны общества к активному участию в его жизни, занятия в современном компьютерном классе школы для слепых детей. Изначально общество и правительство воспринимали слепых людей как бремя, как обязанность, что-то, что нужно скрывать в пределах семьи или учреждений. Политика того времени рассматривала инициативы в отношении людей с инвалидностью как простые меры социального обеспечения, а не как законные права, равные правам других людей, сменяя друг друга черно-белые фото незрячих индийцев на массовых демонстрациях с плакатами. 3 августа 1973 года на фоне неблагоприятных обстоятельств возникла Федерация слепых с решительной философией «Пусть слепые ведут слепых». Шествие массовое, участники воодушевлены, кто-то с тростью, кто-то ведет остальных. Путь начался, но это было не просто движение, а маяк надежды. Вооруженная верой в себя, Федерация стремилась к масштабным переменам. Переменам, которые изменили бы само восприятие общества слепых. Газетная статья с фото Сантош Кумар Рунта. Несмотря на огромные препятствия, Федерация мужественно боролась за то, чтобы слепых людей признали ценным активом, а не обузой. Они разбили оковы изоляции и открыли эру инклюзии, в которой слепые люди вышли на авансцену активной общественной жизни. Газетная статья про незрячих индийцев, требующих соблюдения их прав. Черно-белая кинохроника. Их путь выходил за рамки благотворительности. Они требовали предоставления слепым людям равных законных прав. С каждой новой победой Федерация запускала цепную реакцию перемен, которые затронули бесчисленное количество жизней. Приняв свет внутри себя, слепые люди взяли на себя ответственность, блистательно и решительно ведя за собой. Они разрушили стереотипы, доказав, что инвалидность не может определять их потенциал. Сегодня, когда мы отмечаем эту замечательную 50-летнюю годовщину, мы с восхищением смотрим на достигнутое. Национальная федерация слепых продолжает вдохновлять, расширять возможности и прокладывать путь к будущему, в котором барьеры будут разрушены, а возможности безграничны. Фото в газете. Незрячие на митинге кричат, подняв вверх руку, сжатую в кулак, на фоне флаг федерации. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых превратилась из скромной группы из 15 членов-основателей в мощную организацию, объединяющую более 10 тысяч человек по всей стране. На карте Индии появляются красные шестиконечные звезды. Имея 22 отделения в разных штатах, эта необыкновенная организация отстаивает интересы слепых, способствуя расширению их прав и возможностей и повышая уровень осведомленности общества. С 1980 по 1995 год в истории прав людей с инвалидностью развернулась важная глава, свидетельствующая о неукротимом духе слепых людей под знаменем Национальной федерации слепых. 16 марта 1980 года, во Всемирный день инвалидов, Федерация организовала энергичную процессию, движимую единым стремлением к основным равным правам для всех. Это были право на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Серьезные оговорки в отношении инвалидов категории C и D, обеспечение равных возможностей для безработных. перенос ответственности, при котором Департамент образования будет отстаивать интересы слепых и других инвалидов так же, как и остальных граждан. Доступ к профессиональному обучению в различных областях, расширение прав и возможностей слепых и других инвалидов в государственных учебных заведениях, принятие комплексного законодательства, признающего и предоставляющего права людям с инвалидностью, карикатура, осмеивающая нехватку рабочих мест для инвалидов, множество фото и газетных статей о демонстрациях незрячих. Однако на пути к прогрессу их встретили трудности. Шествие к резиденции премьер-министра было остановлено на парламентской улице. Делийская полиция, проявив безжалостность, прибегла к жестокому применению дубинок против мирных демонстрантов, требовавших встречи с премьер-министром. Этот инцидент вызвал резонанс и нашел отклик в сердцах людей по всей Индии и за ее пределами. Индийская и зарубежная пресса решительно осудили жестокость полиции. Это вызвало дискуссии в парламенте о необходимости срочных реформ в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости людей с инвалидностью. Заголовок статьи о Старадинах. Призыв к принятию комплексного законодательства о правах инвалидов прозвучал громче. Перед лицом беды лидеры различных политических партий объединились, чтобы поддержать дело федерации. Такие выдающиеся деятели, как господин Атал Бихари Ваджпай, Рам Вилас Пасван и господин Мадху Дандавате, выступили на митингах, заявляя о своей солидарности с требованиями федерации. Фото встречи незрячих с Индирой Ганди. Ключевая встреча состоялась с премьер-министром Шримати Индирой Ганди. Это был поворотный момент. Она заверила делегацию федерации во главе с Сантошем Кумар Рунтой, что правительство серьезно рассмотрит их требования. В своем решительном заявлении Шримати Ганди обратилась ко всем министрам кабинета, выразив свое недовольство медленным прогрессом в сфере трудоустройства инвалидов, особенно слепых людей, несмотря на политику резервирования. Кампания федерации продолжалась с непоколебимой решимостью. Фото заявления Ганди и других важных для незрячих документов. Благодаря 15 годам неустанного лоббирования и активного участия в правительственных комитетах, федерация достигла исторического рубежа — принятия закона 95 года о равных возможностях, защите прав и полном участии инвалидов. Это знаковое событие ознаменовало триумф их видения более инклюзивного общества. С непоколебимой решимостью, активно ведя правовую деятельность, Федерация расширила схему резервирования должностей для категории инвалидов А и Б и тем самым открыла двери для бесчисленных возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Ряд положительных судебных решений привели к созданию более 15 тысяч рабочих мест, в том числе для слепых. На фото заседания рабочей группы ООН. В зале много людей с инвалидностью разных нозологий, международные встречи, съезды представителей организаций слепых со всего мира. Resulting into employment to more than 15,000 vacancies, including blind. Влияние Федерации вышло за пределы границ благодаря ее генеральному секретарю, который сыграл важную роль в разработке Конвенции ООН о правах инвалидов. В дальнейшем их усилия подготовили почву для принятия закона о прогрессивных правах инвалидов 2016 года, который заменил предыдущий закон и обеспечил более комплексную защиту посредством обращения в суды. Федерация добилась преобразований в системе продовольственной безопасности, гарантировав адекватное снабжение лиц с инвалидностью, имеющих на это право, в соответствии с Национальным законом о продовольственной безопасности 2013 года. Они добились того, что никто больше не будет голодать из-за инвалидности. На фото писцы незрячих кандидатов заполняют анкеты. Федерация разрушила барьеры, открыв двери государственной службы для людей с нарушениями зрения. Важное достижение отмечено знаковым решением Верховного суда 23 марта 1993 года. На видео Сантош Кумар Рунта, мужчина лет 50 с темным цветом кожи и витилиго на лице, в темных очках и в строгом костюме дает интервью. Генеральный секретарь Федерации, направляемый силой вдохновения и перемен, продолжает нести службу в таких престижных комитетах, как Центральный консультативный совет и Комитет по идентификации рабочих мест в соответствии с законом RPWD 2016 года. Он вносит свой вклад и на международном уровне, будучи членом официальной делегации Индии в ходе проверки Комитета ООН по правам инвалидов. Специальные школы, страдающие от неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных учителей, не могли обеспечить инклюзивную учебную среду, которую заслуживали незрячие ученики. Но, несмотря на эти трудности, Федерация стала ярым сторонником перемен в сфере образования. Черно-белые кадры кинохроники сменяются цветными, показаны жизнь незрячих мальчиков в школах-интернатах. Вскоре Федерация приступила к преобразованиям, призывая правительство перенести образование слепых из ведения социальных служб в ведение престижного Министерства образования. Их усилия в 80-81 годах принесли плоды. Им удалось убедить администрацию Дели взять под свой контроль Махавид Элай на Панчкуэн Роуд, а позже они добились аналогичного успеха со школой Раштрия Бриджанан. Эти вехи ознаменовали переход к инклюзивности и равным возможностям в области образования. На занятиях мальчики пользуются флешплеерами, тактильными учебными материалами. Позже непоколебимая решимость Федерации привела к революционному событию. Благодаря судебному иску в защиту общественных интересов, они добились передачи государственной средней школы для слепых мальчиков Сива Кутир Кингсвей Кэмп из Департамента социального обеспечения правительства Дели в Департамент образования. Это стало триумфом, вселяющим надежду на прогресс. Подростки в школьной форме идут по коридору школы-интерната, занимаются в компьютерном классе. Продолжая свой курс на развитие образования для слепых, Федерация возглавляет различные проекты и программы. Их преданность делу не знает границ, поскольку они стремятся преодолевать барьеры и открывать двери для слепых учеников, стремящихся к знаниям. Эти проекты и программы включают в себя школы-интернаты для слепых детей в Канпуре, Биласпуре и Джамму. Федерация управляет школами-интернатами для слепых детей в вышеупомянутых трех городах за счет собственных ресурсов. Незрячим ученикам предоставляются все удобства, включая проживание и питание, медобслуживание, бесплатные учебники по Брайлю и школьную форму. Школы — современные здания с просторными классами, полным оснащением, тренажерными залами. Школа-интернат для незрячих девочек имени Луи Брайля. 6 незрячих девочек-подростков, 2 в школьной форме, остальные в белых одеждах, сидят на ковре на полу музыкального класса и поют. С ними их учительница, молодая брюнетка в красном национальном платье. Они расположились вокруг индийского музыкального инструмента — гармоники. Корпус у нее деревянный, сзади него расположены ручные меха. Учитель нагнетает воздух левой рукой, а правой играет на клавишах. Современное светлое здание школы с зеленым двориком. Коридоры школы. Занятия в классе. Тут всего 5 парт. Девочки сидят по одной. На белых стенах большие плакаты с крупными надписями на хинди. Зрячая учительница, молодая женщина, ходит по классу, участливо помогает одной из учениц читать по Брайлю. Девочки в компьютерном классе. В спортивном зале осваивают боевые искусства. Используя специальные красные трафареты и стилус, старательно пишут по Брайлю. Школа для незрячих мальчиков в Канпуре. Желтый школьный автобус въезжает в ворота школы. Заезжает во двор. Мальчики выходят из автобуса. Учитель помогает им выстроиться друг за другом. Ученики во внутреннем дворике на зарядке. Учитель зачитывает им газетную статью. Дети сидят на скамейках. Им раздают еду. Школа тоже современная, большая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, седой мужчина лет 70 с бородой, в светлом одеянии и длинном сером жилете, встречается с незрячими индийцами. Все позируют для общего фото. Ученик в классе, печатает на клавиатуре. Справа от него подключенный к клавиатуре смартфон. На его экране появляется напечатанный текст. Дети в столовой. Мальчик читает текст по Брайлю. Он написан и плоскопечатным шрифтом тоже, на хинди. Подросток учится пользоваться смартфоном. Вновь зарядка во дворе. Ученики соревнуются в метании ядра. Играют в крикет. В шахматы. В настольную игру «Змеи и лестницы». Идут по двору с белыми тростями. Занимаются в компьютерном классе.

0: библиотека аудиокассет Андра Прадеш. Общежитие для слепых студентов колледжей в Дели, Пхопале, Джабалпуре и Индауре в Мадхья-Прадеш, где предоставляется бесплатное проживание и питание для слепых девушек и юношей соответственно, а также компьютерное обучение. Национальная федерация слепых. Компьютеризированная типография по системе Брайля в Бахадургархе, Харьяна, где печатаются книги. Брайлевская печать не только удовлетворяет потребности слепых студентов в учебниках в разных штатах, но и отвечает запросам незрячих в целом в литературе и других сферах. Торжественные мероприятия в Большом зале, где присутствует множество незрячих. К трибуне поднимается президент Индии Драупади Мурму. И вот на сцену поднимается уважаемый президент. Это женщина лет 60 с очень темной кожей. Она в желто-красном саре. Сердечно приветствую ее на этом мероприятии Национальной Федерации. Я рада быть сегодня здесь, с вами, по случаю празднования Дня независимости Национальной Федерации слепых. Чтобы продемонстрировать свои таланты, не нужны ни жалость, ни сострадание. Образование, надлежащая подготовка и трудоустройство, гарантии всего этого, ответственность за обеспечение достойной жизни незрячим братьям и сестрам лежит на правительстве и обществе в целом. Мы должны обеспечить всем людям с нарушениями зрения надлежащее образование, возможность трудоустройства, доступ к общественным местам, безопасную и лучшую жизнь благодаря технологиям. Чтобы для получения знаний нарушения зрения никогда бы не становились препятствием. Желаю вам всем счастья, процветания и успехов в жизни. Господин Сантош Кумар Рунта также является членом рабочей группы экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, активно внося свой вклад в разработку оперативного руководства по реализации Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанской декаде людей с ограниченными возможностями с 2023 по 2032 год. Цветные фото. На них Сантош Кумар Рунта в международных поездках на совещаниях. За 50 лет они прошли большой путь. Они все еще молятся за светлое завтра. Сердцем к сердцу они болеют за свое дело. Слепые люди, наделенные силой, навсегда. В мире, невидимом для глаз, рождается сила. Любовью и состраданием измеряется наша ценность. Путешествие продолжается. Будущее озаряет яркий свет Национальной Федерации слепых Индии. Вместе они преодолели все, с чем столкнулись. Благодаря любви и заботе Федерации ничто не осталось без внимания. В мире равенства их мечты сбываются, их видение выходит за пределы мира. Стена, выложенная пестрыми плитками со шрифтом Брайля и рельефным изображением Хелен Келлер. Перед стеной бюст Луи Брайля, титры, эмблема Национальной Федерации слепых Индии со словами «Безопасность, равенство и возможности». Видение за пределами зрения. Автор сценария и режиссер Мридул Соухни Рунгта. Сценарий Авирал Рунгта. Перевод с английского языка и тифлокомментарий Веры Февральских. Записано на студии Радио ВОС в 2026 году. Звукорежиссер Алишер Цвит.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
11: Рэй Чарльз. Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не мог. Здесь, в соблазнительном тумане, назначил Сталин мне свидание. Пришел, уселся на диване и после долгого молчания спросил, он дьявол или бог? Я к Эдику рванул в архив, кричу ему, что Сталин жив. Все, больше не скажу ни слова. Он, кажется, явился снова, но наяву, а не во сне. Теперь я в нем живу, а он живет во мне».

Ведь были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы? Что, может быть, Радзинский прав? Сидит он в Йокелемене, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знаю и начало. Он не выходит из архива, а вы все ночи, все подряд, не выходя, без перерыва, веселых смотрите, ребят. Ну что вы выпятили груди? Какое вы политбюро? Все в орденах. Да вы не люди. Хоть смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю.

0: Да, Эдвард?
1: Так вот, Эдвард, пока мы живы, вернитесь, напишите вновь, души своей подняв архивы, еще страницу про любовь.
0: Кто говорит?
1: Ну, напишите, коль не спится, свою 105-ю страницу. Алло, вы слышите? Отпали?
0: Кто говорит?
1: Что-что, мы не туда попали?
0: Кто говорит?
1: Я думал, вы меня узнали.
0: Кто говорит?
1: Кто говорит? Товарищ Сталин. Что вы молчите, Эдуард? Куда девался ваш азарт? Да-да, тот самый Сталин, Эдик. Тот, кто привел страну к победе. Алло, алло. Нас перебили. Вы живы или вас убили? Ну что же, Эдик, помолчите. Опомнитесь, перезвоните.
0: Послушай, Николай Иванович, послушай, Коля, твою мать. В архиве я остался на ночь не для того, чтобы болтать. Ты мне мешаешь, понимаешь? Ведь, Коля, ты отлично знаешь, кем я в архиве занимаюсь. Все, дорогой, пока. Прощаюсь. Фу, как меняется погода. Трещит башка, я будто пьян. Дымит вовсю труба завода, и за окном сплошной туман. Все мутно, нереалистично, там ничего не разглядишь. Куда ни глянь, такая тишь, что даже как-то неприлично. Кругом как будто ни души, трамваев нет и нет машин. Как будто взяли всех за ворот и силой вывезли за город. Что это? Молния? Огонь? Стреляют? Или это гром? Как будто здесь аэродром, и что так чешется ладонь? Вот это гром! Какая мощь! Фу, как из шланга хлещет дождь. То холодно, а то тепло, как будто птица бьется об стекло. Замерзли окна! Снег пошел! Там лето или там зима? О, боже мой, какая тьма! Спасите, я схожу с ума! Откройте двери! Свет включите! Мне больно! Тут мне расстегните! Мне плохо! Дайте мне воды! Спокойно, Эдик, не кричите и не парите ерунды. Не надо, Коля. Что за хохмы? 12 ночи бьют часы. Я заболел. Я просто сдохну. Сними, пожалуйста, усы. Я без усов. Мне нечего снимать. Вы, Эдик, плохо видеть стали. Мне не до шуток, твою мать. Ты Коля. Коля. Нет. Я Сталин. Вот только дай свободу вам, дай волю. Нет, Коля, я тебя уволю. Такое слушать не привык. Ну, что мне сделать сейчас с вами? Сначала вырву вам язык, ну, а потом займусь усами. Я знал, что вы за мной придете. О, наконец зажегся свет. Вы здесь во всех углах живете. Мне срочно нужно... в туалет. Какой, однако, вы смельчак. То за перо, то на стульчак. Какой вы все же грубиян. Ну вот, рассеялся туман. И наступила моя ночь. Я чем-нибудь могу помочь? Ну, посиди там, поскучай. Не хочешь и не отвечай. А я пока поставлю чай.

вы там читаете. Я знаю. Остыть вам надо, полагаю. Какой горячий. Расстреляю.

0: Наденьте все-таки штаны, а то все прелести видны. Я прямо к вам с политбюро. Там тоже ночь, и за окном черно. Садитесь. Там они сидят по моему распоряжению и смотрят сотый раз подряд в кино веселеньких ребят. Бессонница им в наслаждение. Они послушные чекисты, а жены их пусть подождут. Они домой тогда придут, когда посмотрят трактористы. Сегодня подписал указы. Все не по сердцу, не пойму. Что, может расстрелять всех сразу, чтоб не стрелять по одному? Преступники, на мавзолее со мной, чтоб рядом постоять, и жен своих не пожалеют, сдадут и могут расстрелять. Хочу сегодня я напиться. Налей-ка мне бокал вина. В чем главная моя вина? С чем не могу никак смириться? Не бойся, я не буду злиться. На совести моей война. Я водку наливаю вам. Я вижу, что не хванчкару. 100 боевых солдатских грамм мне нынче больше по нутру. Ты меня выслушать готов? Я болтовню сам ненавижу. Зазнаек, умников, без слов взгляну в глаза, я сразу вижу. И не люблю я слишком смелых. У нас один герой. Народ, работай, делай свое дело. А я за всех смотрю вперед. Ты, Эдик, правду матку рубишь. Ты будешь пить или пригубишь? Но честно мне скажи, не трусь. Ты, ненавидя, меня любишь. Одно скажу, я вас боюсь.
1: Вы плачете?
0: Прошу простите, другого я сказать не мог. Ну что вскочили вы? Сидите, налейте лучше и молчите. Ну, кто я? Дьявол или Бог?
1: Нет, вы не Бог. Вы больше дьявол.
0: За мной идет дурная слава, что чертов перешел порог.
1: Я, конечно, не пророк, но данный дьявольский вам срок, он, к сожалению, продлится. Все может даже повториться.
0: Он не закончится, сынок. Война началась, я растерялся, услышав сиреный вой. Кто там в тюрьме сидеть остался? Кто там еще живой? Выпущу всех, всем раздам погоны, всем верну ордена. Наш путь прямой, не люблю уклоны. Мне верит и крепнет страна.
1: Нет, это сон, и правды нету тут.
0: Здесь, Эдик, правда чудодейство. В архивах правды нет, они все врут. Я в них то гений, то злодейство.
1: Да тысячи сосчитал и не могу поверить.
0: Над вами математика смеется.
1: Вы алгеброй владеете, Сальери.
0: А вы гармонией. Но только вы не Моцарт. Вам нужно в церковь бы сходить. Поставить свечку мне, сынок. Архив для вас пора закрыть. Безбожник вы.
1: А вы не Бог. Церкви вы превратили в склады. Стали кресты срывать. Как будто бесы из страшного ада вырвались погулять.
0: Не голова. Сплошная мешанина. Поставлю крест на вас и выброшу с вершины.
1: Все, едем дальше.

0: чья совесть была чиста. Война – особая наука. Когда нет танков, самолетов, когда сдается в плен пехота, находится товарищ Жуков. Таких отыскивает нюх. Когда враг рядом у порога, тогда война в руках у Бога. Войну выигрывает дух, как будто в сказке, будто в чуде становятся другими люди, и в силу переходит страх в салют из тысячи орудий. Сверкают орденами груди, победная слеза в глазах.
1: Ну, здравствуйте, товарищ Сталин.
0: Георгий, здравствуй, дорогой.
1: Вы, как всегда, опять не спали? Вы все такой же?
0: Я другой. Зачем расстались мы с тобой?
1: Другой? Так в чем же перемены?
0: Живу давно себя виня. Я понял, не было измены. И ты всегда любил меня.
1: Мы никогда не расставались. Ты главным был в моей судьбе. Хоть в Черном море мы купались, я в ссылке думал о тебе.
0: Вы раньше шли в смертельный бой за Родину, за Сталина.
1: За Родину, за Сталина. Все трупами завалено.
0: Я выстроил страну как мог. Кругом предательство, подлог. Они ведь после Ленина меня избрали временно. И это все не просто так. Меня, поскольку я дурак, все ненавидели утробно. Им было всем со мной удобно. Что мне, не замечать, не видеть? Не Маяковского читая, всех жирных стал я ненавидеть, всех их безжалостно стреляя. Но пулю запустить себе в висок поэт великий все же смог. Но в этом мы не виноваты. Они поэты, мы солдаты. Я о другом, я о тебе. Я виноват в твоей судьбе. Да, спровоцировал я драку. В ушах звенел победный пир. Я не послушал Пастернака, поэтов должен слушать мир. В его устах звучал Шекспир, решая быть или не быть. И я решил тебе не быть. В России власть нельзя делить. Что мы неправильно живем. Здесь нужен царь. Я был царем.
1: Да, случай исторический. Царь и коммунистический.
0: Название – эксперимент. Тот, кто у власти, тот и царь. В России каждый президент есть генеральный секретарь. Царь есть характер. Царь есть воля. Ему дается место свыше. Он на себя берет все боли. Он в шуме даже шорох слышит.
1: Про вас один промолвил слово. И до смерти сам испугался.
0: Ты про Никитку? Про Хрущева?
1: Да он, дурак, перестарался. Разоблачил холоп хозяйский культ. Но заклеймив убийства и аресты, сам с кулаками встал за тот же пульт. И тем же дирижировал оркестром.
0: Ты убивал всегда. Тебе все было мало. Ты никогда не думал о солдате. Ты маршалов казнил и генералов, невинных жен, детей, сестер и братьев. Замучивал людей ты на Лубянке. Здесь лопались сердца и разрывались жилы. И эти онемевшие останки не довозили даже до могилы. 37-й и все с ним рядом годы. Кровь на твоих руках, Ежова, Берии, Ягоды.
1: Георгий Жуков, знайте меру.
0: Прощайте, не теряйте веру.
1: Вас был увидеть очень рад.
0: Я не забуду тот парад, коня и ваш победный взгляд. Скажу вам, Жуков, в первый раз. Победы не было б без вас.

Очередь проклятая не движется вперед. Там поэта, женщину, слушает народ. Седая, серая, бледная, как будто бы вся в бреду. Страшно все это слушать. Я больше туда не пойду. Сегодня что-то чересчур мне предъявляют обвинений. Гораздо больше преступлений, чем у оркестра партитур. Сам подбирай музыку к сцене, в зависимости от фигур. На скрипке или на рояле сын у нее сидит, а мужа расстреляли. Что вы как памятник застыли? Что на устах у вас замок? Прочтите, что там сочинили и заучили на зубок. От взгляда вашего трясутся даже чашки. Мы ждем стихи, мы ждем стихи с волнением. Не помните? Читайте по бумажке. Что с памятью у вас? Где ваше вдохновение? Как острый запах возбуждающих духов, я чую конспирацию стихов. Поскольку нет у вас отваги записывать их на бумаге, ну что ж, держите в голове, что в ней творится, мы все знаем. И мы мужей и сыновей так просто в тюрьмы не сажаем.

Я вам признаться не боюсь, я знаю ваши строчки наизусть. Как хлопает страшно постылая дверь, как воет старуха, как раненый зверь, как вы простояли здесь 300 часов, как к сыну никто не открыл вам засов. Мы вас пока не посадили. Вы, говорят, большой пиит. Убить супруга поспешили, но сын свое здесь отсидит. Свою страну вы не любили. Не трогайте моих солдат. Мы жизнь вам вашу сохранили, хоть ваша жизнь сплошной разврат. В ваших стихах один лишь мрак, расслабленность и раздвоение. Читать их просто нет терпения. Теперь источник вдохновения вам как подарок наш ГУЛАГ. Нужны нам сила и кулак, и никакого расслабления. Простите, женщина и мать, за ваши стоны, ваши слезы. Страну должны мы укреплять со всех сторон одни угрозы. Вы надоели мне, простите, гражданку эту уведите.

Простите, может, не вовремя мы. Прямо на красном знамени письмо вам Бухарин прислал из тюрьмы. Вот письма Зиновьева, Каменева. Он объяснялся вчера мне в любви.

испачкал знамя в подлой крови. Взглянул им в глаза, как щенки трясутся, пищат троцкистские твари. С Троцким в сердце не расстаются. Главный преступник – Бухарин. Письма мне пишут и днем, и ночью. Руки дрожат, меняется почерк. Причина смерти у них будет прочерк. Место смерти еще короче. Всем память сотру о мерзавцах таких. Детей их и жен расстреляю. Родных никого не оставлю в живых. Пойду покурю, погуляю.

Ну что ж, Эдуард, задумано неплохо. В архиве в эту ночь пройдет эпоха.

0: Зюганов? Здрасте. Уважаю. Но выброси в окно венок. Ведь я живой, не понимаю, зачем его ты приволок.
1: Да, вы живой. Живой, как Ленин.
0: Не надо падать на колени. Ну, кто, скажите, из нас злее? Я или Ленин в мавзолее?
1: Вы оба добряки, наши родные старики, лежали бы рядом в одном мавзолее, прижавшись плечо к плечу. Было бы вместе куда веселее и вам, и Ильичу. Мы помним вас, и мы вас любим, мы ваше дело не погубим. И даже в этот трудный час России не было без вас, без нас.
0: Без вас кого? Без вас Зюганова? Когда вернусь, начну все заново. Вы на коне или пешком?
2: На мерседесах. Не на танках?
0: Ильич любил всегда на санках отправиться в далекий путь, чтобы к любимой завернуть.
1: Сейчас другое время все же. Сегодня мог Ильич купить вообще-то санки подороже. Как он сегодня мог бы жить? Ему бы мы такие санки.
0: А деньги держите вы где? В своих карманах или в банке?
1: Не подходили к банкам сроду. Все деньги отдаем народу. Мы вместе мерзнем в непогоду и даже вместе голодаем. А вас все песни помним, знаем, и с ними вместе в бой пойдем. В победный бой, он трудный самый, и не сворачивай прямо. Товарищ Сталин, мы навеки с вами. Мы даже гимн поем со старыми словами. Пою обычно от переизбытка чувства. Простите, я вообще люблю искусство. Все довоенные и вальсы, и фокстротики. Там есть любовь и никакой эротики.
0: Нет, может быть, эротика и есть. Но как достоинство, а может даже честь. А это наше главное богатство.
1: Есть женщины и никакого б***ства.
0: Ой, со мной сегодня что-то не того. Но это слово вырвалось само. Не надо, дорогой мой, волноваться. Такое может вырываться.
1: Я однолюб, живу с одной женой, но думаю лишь о партии родной.
0: Ну что ж, приветствую. Я узнаю мужчину. А как военный? Вы какого чина?
1: Солдата звание дала страна.
0: Солдат, а если завтра вдруг война?
1: Если завтра война, мы как один к стене стена. Мы шли всегда вперед, мы смерти не боялись, не для того, чтобы теперь сдаваться. Какими были мы, такими и остались, и не позволим над собою издеваться. Ведь не картошки килограмм, страну по рыночным рядам, слюнявят деньги, продают, потом гуляют, пьют и жрут. Мы ждем тебя, Мессия, всегда с тобой Россия, с тобой нас вместе до хрена. Вперед! Ура! Ура! Ура!
0: Присядьте, Гена, отдохните, а то такое натворите.
1: От всех крестьян, от всех рабочих желаем вам спокойной ночи.
0: Да охладите вы свой пыл. Звони мне, если что забыл.
1: Какие будут замечания?
0: Их нет, товарищ. До свидания.

0: Вот так придет ко мне, доложит, все подведет, все подытожит. Но вот одно меня тревожит. Он хочет то, чего не может.
1: Ну что ж, Эдуард, дела неплохи. Бумага есть, перо скрипит. Пусть человек твоей эпохи сюда придет и рассмешит.
0: У вас народ с утра хохочет. Переизбыток юмора. То вечер хохота из Сочи, а то хохочет Юрмала. Как вы от басен не устали, рассчитанных на дурака? Сплошная пошлость без морали. Мы не нашли ее пока. Нет, вы нашли ее, великий плут. А не могло и быть иначе. Вы видите, как дважды зрячий. В одном лице король и шут. Мой юмор – это мой секрет. Привоз, Одесса. Денег нет. Про раков 5 рублей бормочем, отупев. По трешке шли они вчера, потеха. Молчанье долгое. И снова как припев. Опять про 5 рублей. Все писают от смеха.
1: Вы самый умный из пройдох.
0: Я человек из 2 эпох. Рожден при вас. Живу в капитализме. Нашел в прорехах столько блох, что стал дежурным по отчизне. Со всей страной иду по вертикали, по своей собственной спирали. Всегда с моралью, без морали, чтоб меня лучше понимали. Писатель я, точнее, чтец.
1: Скажите, кто вы, наконец?
0: Жванецкий я. Я из Одессы.
1: Я так и понял. Иудей. Но хоть бы раз для интереса сатирик был бы не еврей.
0: Я занял место Гоголя, ну, что-то вроде Моголя.
1: Слова простые, интонаций много. Мысль дозревает в паузах у вас. Прочтите что-нибудь, товарищ Гоголь, чтоб рассмешило нас сейчас.
0: Куда ты, птица, тройка, нас несешь? Пора заправиться, поешь овса немного, потом опять скачи, авось поймешь, что это кольцевая дорога.
1: Мне говорили, что вы гений, но если честно, в результате вы лучший чтец своих творений, ну а потом уже писатель.
0: Дежурным по стране советской был раньше я, теперь Жванецкий.
1: Смешно. И даже чересчур.
0: Что наш оркестр? Отдыхает? У нас пусть будет перекур, а вот они пускай сыграют.
1: Они без музыки тоскуют. Искусство –
0: это кто как дует.
1: Спросил однажды я, вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы Щедрины, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины.
0: Жаргон не отменяла революция. Блатные песни обнажают раны. Сбежали все-таки и на свободу рвутся у хриплого Утесова урканы. Я знаю эти песни, понимаю. Пускай он их поет, пока не расстреляют.

Какая музыка! Эдвард, погромче сделай. Кто написал ее? Я не могу понять. Какой-то новый звук, уверенный и смелый. Тут времени шаги, я слышу их печать. Тут даже есть насмешка и ирония. Я слышу здесь буквально в каждой ноте. Вы эту музыку назвали какофонией. Вы Шостаковича не узнаете? Да, узнаю. Ты можешь сделать тише. Как будто в первый раз все это слышу. Он заслужил давно мое признание. Но песни Дунаевского уж больно хороши. Какое у Исаака понимание нашей советской пламенной души. Цирк, кинофильм смотрело много поколений. Страна трудилась, полстраны сидела, рубили головы мы прямо на арене. Но отчего так сладко сердцу пелось? Шостаковича другое содержание. Хоть режь его, хоть потроши. В блокадном Ленинграде показал Германии, что Гитлер нас ничем не устрашит. Великая симфония седьмая, девятого предвестник мая. Всего семь нот, но сколько красок в их палитре. Рука не поднялась стрелять вас, Шостакович Дмитрий. Он, как и я, терпеть не мог нравоучений. Он даже не талант. Он просто

Годы гудят, не молодею. Жить стало лучше и веселее. Жена застрелилась, жены не имею. Жить стало лучше и веселее. Тоскую один, но признаться не смею. Жить стало лучше и веселее. Светлана ищет мужей поновее. Жить стало лучше и веселее. Сын пьет, такого отца имея. Жить стало лучше и веселее. В политбюро одни прохиндеи. Жить стало лучше и веселее. Всех посажу, найду поновее. Жить стало лучше и веселее. Знамя победы над нами реет. Жить стало лучше и веселее. Щинелькой накроюсь, кровать имею. Жить стало лучше.

Молчит страна, как в доме мебель. Как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень. Сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья. Нет, не березы, двери, стол. Лежит разбитый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено твой пилораменный завод. Разбередил меня, и нет в душе покоя. Он до сих пор не понял, кто я. Ведь я же просто дядя Коля, застрявший в этой страшной роли. Узнать и мне пришла пора, что Сталин — черная дыра, как давит глубина сетчатку. Какая темная игра, как ослепительная разгадка.

Мне снилось, будто бы на даче больной свалился на пол я. Политбюро стоит и плачет, но вытирает ноги об меня. Шумя водой открылись краны и заливает всюду пол. Я как дитя упал с дивана, а кто-то лезет мне в карманы, а кто-то влез уже в мой стол. Сплошные хризантемы и розы, и одеяло, как венок, текут по стенам кровь и слезы, и накренился потолок. Потоп! Страшнее нет угрозы, но явны признаки беды. Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы.

Я разбудил тебя, малыш. Ты кто, скажи? Чего молчишь? Я задаю тебе вопрос. О, Господи! Иисус Христос! Ты говорить пришел со мной, Господь. Одна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя, Христа, что жалок тот, ком совесть нечиста. Я очищал страну от грязи. Я убивал всех без боязни, всех этих классовых врагов, кто не докручивал важнейших винтиков, винтов, которые крепили государство. И я им ядом заменил лекарство. Прости меня, прости страну, прощение вместе просим. Я твой библейский сын, я твой Иосиф. Я сделал все, что мог. Смотри по датам. Вот города, заводы, атом. Страна была моим произведением. Сюда вложил я свой талант и вдохновение. Но где ты? Где ты? Боже мой, я говорю самим собой, я заболел, мне надо лечь поспать. Я сам себя за Бога начал принимать.

О, Господи! Дай дух перевести. Откуда этот лай собаки? Кто там стоит? Ну что молчите вы? Скажите что-нибудь. Ну хоть подайте знаки. Закройте дверь. Я сплю. Все время кто-то будет. Ну говорите, что здесь нужно вам? Как будто волки воют там. Нет, Сталин, это стонут люди. Вы что, забыли, что пришли генсеку? Он от людей волков умеет отличать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Кто ты? Скажи, болтун неугомонный. Ты что, Господь? Я заключенный, тобой писатель запрещенный. Не различишь меня во мраке? Вот номер мой, я здесь живу в бараке. Здесь у рабов номера вместо лиц, чтоб раб не сбежал, не исчез, чтоб он голодный, без рукавиц, в холод валил лес. Читайте лозунг «Труд – дело геройства». Он очень был нужен тут. Он честно учит другому свойству, как ненавидеть труд. И вот сидят народа враги за проволокою без прав и умирают здесь от цинги, корки не доживав. Ну что ж, писатель, продолжай, разоблачай и угрожай. Но вывод у меня таков. Пора начать охоту на волков. Я посажу тебя, писатель, снова. Хоть взгляд такой предвестник слова любимого тобою расстрелять, а ну-ка, Сталин, быстро встать. Барак просил вам плюнуть в харю. Но я не плюну в вас и не ударю. Ты половчее многих палачей. Ты сокол из народного фольклора. Но в лживой простоте твоих речей смертельная тональность приговора. А дух свой смрадный и густой, свое зловоние, безобразие ты называешь простотой и чистоту ведешь на казни. Такая простота страшнее воровства, и до сих пор в нее полно влюбленных. Молчание слепого большинства кончалось страшным воем заключенных. Уже близко опасная черта. Пустые души искажают лица. О, вечная земная простота! Спасительница мира, красота! Приди скорей, чтобы от тебя отмыться. Ваши речи за 10 шагов не слышны. Ваши вопли как буря в стакане. Жить нельзя, под собою не чуя страны, сочиняя стихи о тиране. Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатий. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы нас клонировали, Эдик. Царю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы как артист играть нас стали.
То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете, Иосиф, у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Но отчего вдруг стали вы смелее? Жить стало лучше и веселее. Вы о генсеке пьесу написали. Нелегкий труд, поэтому устали. Вам не под силу, Эдик, мой портрет. Вас как историка в архивы допускали, а вы здесь пьесу накатали. Слова, слова, слова, а доказательств нет. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Я все исправлю и перепишу. Вы мне бы раньше пьесу показали. Поставить в пьесе точку – мой удел. Я не цензура, я товарищ Сталин. Я б сам ее дополнил и пересмотрел. Я все исправлю, все перепишу. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Вы, Эдвард Слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.

0: Алло, алло, ты дома, Коля? Ты в квартире? Не испугался ли грозы? Ты позабыл вчера в архиве мундир свой и свои усы. Да, Коля, мы с тобой устали, переработали слегка. Ко мне сегодня ночью Сталин. Я не валяю дурака. Ко мне сегодня ночью Сталин в архиве в гости приходил. Мы с ним о жизни поболтали, и я теперь совсем без сил. Нет, скорой помощи не надо! Не надо, Коля, твою мать! Я говорю из Сталинграда! Я буду насмерть тут стоять! Алло! Алло! Молчание. Гудки. Но жизнь идет вперед. Алло, алло! Народ безмолвствует. Безмолвствует народ. Алло.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Димаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наше местное, самое чудесное», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
4: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
5: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Тулуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарская – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
4: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
5: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные с представителями органов власти мы проводим. И мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
4: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
5: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. У нас есть благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро

0: начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе, спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный, это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
1: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
0: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточно...

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко. А в студии у нас в гостях Маргарет Мелмор, волонтер, которая уже много лет занимается в самых разных сферах, и об этом сегодня сама расскажет. Здравствуйте, Маргарет.
2: Здравствуйте.
1: Маргарет родилась в Британии, но сейчас живет в России и занимается волонтерством. Нам бы хотелось узнать, во-первых, как вы стали работать с незрячими и слабовидящими людьми?
2: Один вот случай, то пример того, как

0: Судьба, она очень интересно нами распоряжается. Я никогда не думала, что я буду работать с слепыми. Я еще работаю с слепыми, глухими, слепоглухими людьми. И, наверное, если бы мне сколько-то лет назад сказали, что это со мной, я буду работать со слепыми, для меня бы это было просто, я бы никогда не подумала об этом. Но, опять же, очень интересно, как жизнь нами распоряжается, потому что я совершенно случайно заинтересовалась этой темой. В тот момент жизни я подумывала о том, что мне надо сменить деятельность, что я очень измотана своей профессией, что мне нужно что-то новое. Я, в общем, даже как-то просила у Бога, чтобы он мне показал, куда пойти. Как раз я приехала из Кореи и сидела в карантине. Естественно, я ничего никуда выйти не могла, занималась собой и занималась любимым своим хобби тоже. Я с детства очень люблю радио. В детстве я столько радиоприемников разобрала, что я, в общем, противодействовала всей индустрии радио, потому что мне было очень интересно, вот откуда этот голос идет, как это там кто-то разговаривает из коробки. А сейчас я просто коллекционирую различные радиостанции, в основном в интернете, и очень люблю искать разные необычные радиостанции, какие-то очень специфические. И Россия — это страна, в которой самое большое количество каких-то частных, любительских радиостанций. В один вечер я это все перепросматривала и наткнулась на радио ВОЗ, с которого, в общем, и началось мое знакомство с миром слепых. И когда я открыла посмотреть, что такое ВОЗ, я помню до сих пор свое очень удивление, что это общество слепых, и мою мысль, зачем же слепым свое радио? Но они же слышат, как все. И, конечно, как большинство людей, которые мало что знали про слепых, ну, у меня был образ слепых, это такие несчастные люди, которые никогда из дома не выходили, не представляют, как выглядит мир. Тогда, конечно, не было вот этой службы сопровождения, слепых можно было очень редко увидеть. Я представляла, что это люди сидят дома, плачут там про свою судьбу, ни с кем не общаются. И я даже подумала, наверное, какое-то радио такое любительское, они друг с другом переговариваются, да, чтобы знать, кто где. И начала слушать. И поскольку я очень люблю вот такие вещи, как радиотеатр, там было много очень качественного разговорного жанра, тифлокомментирования, радиоспектакли. Из-за этого контента я втянулась. Я слушала радио ВОЗ, потом уже открыла радио Рансис, РГПС. И в какой-то момент мне стало просто интересно, надо же посмотреть на этих слепых.
1: Куда впервые попали? Вот именно где увидели?
0: Впервые я попала, мне кажется, в службу вот сопровождения по городу. Это инициатива Дома слепоглухих. К тому моменту я еще до глухих, до слепоглухих не дошла. Но они искали волонтеров, кто бы сопровождал. И я помню, как я решилась, и я шла на свои первые сопровождения с этими всеми стереотипами, которые у нас есть про слепых. И я думаю, вообще, с какой стороны подойти к этому человеку, как его держать, как его вести.
1: Как его на себе нести, скорее.
0: Да, и как вообще он, не кусается ли он? Ну, это она была, женщина. И постепенно вот я ее водила первый раз, потом я решила еще попробовать. Мы вот сейчас обучаем часто, или меня спрашивают про слепых, такие же люди, как я когда-то была. Или у нас сейчас мы обучаем полицейских общению с слепыми и глухими. И когда я вот слышу эти вопросы, сегодня для нас смешные, которые задают люди. А я вспоминаю себя, и я скучаю по тому времени, когда вот это все было такое что-то неизведанное, загадочное. И вот это вот открываешь новый мир абсолютно для себя.
1: А какие программы вы, кроме тифлокомментирования, радио, вот именно нашей радиостанции слушали?
0: Ну, я очень любила концерты. А мне нравилось вообще, что качественная музыка, что рассказывают какую-то вот историю этого всего. И даже у меня тогда была близкая бабушка, не моя родная бабушка, вот в России была бабушка, она умирала, в общем, много лет не ходила, и я для нее записывала какое-то качественное радио, чтобы она могла послушать, и вот, ну, такой очень старый человек, чтобы она не шокировалась, чтобы она вот чувствовала себя какой-то очень культурной такой.
1: Маргарет, хотелось бы узнать, с чего началось вообще в целом волонтерство? Ведь я понимаю, что до знакомства с незрячими людьми вы все равно занимались волонтерством.
0: Я работала в Красном Кресте в разных странах, я работала в горячих точках, я работала в правозащитных организациях. Эта работа, она всегда предполагает очень много волонтерства, даже в гуманитарных организациях в разных странах. И как-то для меня это было, для человека, выросшего все-таки в семье, в церкви, да, ты очень много делаешь чего-то там доброго и хорошего. И вот я говорила, что когда я пришла к слепым, Я искала чего-то в жизни, и я пыталась, там, у нас были программы с бездомными, людьми с разными проблемами, и я пыталась и это попробовать, чтобы себя как-то вытащить из такого кризиса, и другое что-то. И все время у меня было чувство, что да, вот я что-то делаю хорошее, но как-то меня это не захватывает. А когда я пришла к слепым и глухим, и потом к слепоглухим, сначала я не подумала, что это какой-то ответ там на молитвы, но вот я действительно поняла, что вот это мое, мне так комфортно, мне так интересно, мне такое удовольствие от этого, что вот мне надо именно это.
1: Вы знаете, может быть, просто такая мысль у меня, может, от того, что именно волонтерство с нами дает вот такой мгновенный результат, что ли, сказать, потому что человек благодаря вам может что-то сделать, что-то совершить такое, чего он не может сам. Как вы думаете, вот возможно это?
0: Может быть, но я думаю, что для каждого есть какая-то вот своя ниша, куда тебя, в общем, где тебя, там, как хотите назвать, Бог, Вселенная или что-то ждет, да, и вот тебе хорошо с этим. Я сейчас часто сталкиваюсь, что люди говорят, ой, вот в России такое отношение, знаете, оно неплохое к слепым, глухим, но оно очень жалостливое. И мне говорят, ой, это такая тяжелая работа, бедные, они несчастные люди, это же так страшно. И мне хочется сказать, нет, это потрясающе интересно общаться с людьми, которые не такие, как ты, которые воспринимают не так, как ты. Это действительно очень интересно там ездить с ними в поездки. Для меня, как для человека, который изучал нейронауки, да, работу мозга, это было очень интересно, как такие люди адаптируются, как у них работает восприятие. Да? Мне казалось вот интересно, что человеческое развитие, человек, он немножко, его разум как вода. Да? Вот он встречает какое-то препятствие техническое со стороны перцепции, органов чувств, и вот он у него начинает это как-то искать другие пути, как выжить, как адаптироваться. И очень интересно, как люди делают что-то вот какими-то другими способами, не так, как ты. И в этом смысле, мне кажется, вот этим интересно общение с людьми с сенсорными нарушениями.
1: Маргарет, вот мы постепенно раскрываем все страницы вашей жизни, вашей деятельности. Расскажите нам, пожалуйста, о том, где вы родились и как вы попали в Россию и чем вы здесь занимались.
0: Для меня Россия была просто одной остановкой среди многих стран. Я была в России в 80-е годы с родителями, которые работали здесь, дипломаты. У нас не было очень много контактов с местным населением, понятно, тогда. Язык мы почти не учили. Это и не нужно для нас было. Хотя я помню, что я пыталась читать вот надписи по-русски, латинскими буквами, как я их воспринимала. Но я с тех пор очень полюбила советскую Москву. Для меня, например, вот это такой аромат детства. Советское радио для меня — это такой фон. Но после этого я работала в очень многих странах. Это не было связано с слепыми или с глухими. Как раз глухих людей я больше в разных странах встречала, чем слепых. Я думаю, что да, к сожалению, во многих странах еще не очень развито вообще вовлечение. В этом смысле в России хорошо построено вовлечение их в жизнь, потому что в многих странах слепые и глухие просто сидят дома. Или, например, недавно вот в Мексике только недавно вообще появилось понятие, что эти люди могут работать. А раньше до них должна была заботиться семья. Это был такой позор, если у тебя есть глухой или слепой родственник, и он вынужден работать. Никто не думал, что эти люди, они тоже хотят реализацию. Но это, конечно, может быть, там страны первого мира тоже. Нельзя сказать, что они очень далеко вперед ушли. Просто ну, в случае с глухими, это, наверное, не совсем ситуация слепых. Глухих там просто численно намного меньше по разным культурным причинам. Такой активности, как российские глухие и слепые, это не очень во многих странах есть.
1: То есть, действительно, Маргарет, есть вам с чем сравнивать, да? А вот у вас на родине как, в Британии?
0: Ну, у нас сейчас нет практически школ специальных для слепых.
1: Инклюзия, да?
0: Да, инклюзия. Закрыли школы. Очень мало школ для тех, кто вот вообще не может обучаться в общей среде. А так их всех учат, значит, либо языку жеста, если у тебя в классе есть глухой. Это очень удобно. Но у меня в последнем классе школы был слепой мальчик. Мне он страшно нравился, но, к сожалению, он не разглядел меня. Это вообще был практически мой единственный контакт со слепыми до недавнего времени. И когда я здесь начала уже со слепыми общаться, работать, попала в первый интернат, и я помню вот это первое впечатление. Конечно, дети в первом интернате хорошо знают устройство своей школы, и они бегают там по коридорам. Большинство людей не очень представляют, что слепые могут так свободно бегать. и очень быстро ходить. Когда я вошла, и вот эти дети, ну, по ним видно, что они слепые, и они при этом так это уверенно ходят. У меня первый момент было какое-то чувство, что я в каком-то фантастическом фильме, и у меня всплыло то, что для меня это очень хорошо показывает иронию. Вот у Бога хорошее чувство юмора. Я занимаюсь слепыми, потому что я вдруг вспомнила, что когда я была маленьким ребенком, я панически боялась слепых людей. Я ничего так не боялась, как слепых людей. Не знаю, почему, вот для меня это было... Я была очень такой впечатлительный ребенок, и для меня как-то человек не видит, вот он смотрит в никуда, у меня это вызывало какой-то ужас, я старалась сбежать, не знаю, какой угрозы я от них ожидала, но, может быть, какие-то, знаете, рассказы, что в какие-то слепые пираты, вот эти темы, они запали где-то в сознание, но я очень боялась слепых. И старалась никак с ними не прикасаться вообще и подальше от них стоять. И сейчас это вот было очень смешно вспоминать, что а теперь моя жизнь со слепыми связана. Вот я говорю, да, в жизни очень много смешного.
1: А в чем заключается ваше волонтерство? Вы где бываете и чем занимаетесь?
0: В первую очередь это сопровождение. Потом в разных проектах я участвую, например, в театре глухих. Там это организация фестивалей, это сопровождение организации мероприятий. Или вчера, например, у нас был турнир здесь, и надо волонтерствовать, надо просто водить людей, надо помогать им найти, где они играют, надо делать им кофе, там, приготовить еду. Все, с чем организатор помогает, да, все. Mm-hmm. И также это какие-то у нас курсы обучения. Мы читали лекции, например, как там выходить из каких-то юридических ситуаций, ну, начиная от небюджетных мошенников и кончая еще там, не знаю, что-нибудь, разные вещи, как написать заявление в полицию и все такое. Также с ними ездить, мы ходим в походы в лес. Это обычно шок для зрячих, что у меня там слепые ходят по лесу. Или на море они плавают, и плавают они без меня. Или в горы. В горы я очень люблю горы, поэтому мы с слепыми часто ходим в горы.
1: А это какая-то организация есть такая, волонтерская, или же при какой-то организации инвалидов, как вы находите такие места, где вы нужны?
0: Мне кажется, это скорее вот одна тусовка, где в этом мире все друг друга знают, и ты знаешь, что где-то что-то происходит. Все твои друзья, они тоже волонтеры или сотрудники. Ты узнаешь, что где-то что-то нужно, кто-то с собаками ездит, проводниками. Да, это здесь все просто вопрос того, что это довольно маленький мир.
1: А скажите, пожалуйста, вот о своей профессии несколько слов.
0: Я занималась расследованием преступлений, криминолог, я психиатр-криминалист. Я работала именно с половыми преступлениями, с военными преступлениями, то есть с тяжкими. Поэтому, да, для меня это очень работа тяжелая. Если ты не уходишь совсем в академическую сферу, если ты работаешь в поле, то ты достаточно выгораешь, нервы уже немолодые. И после этого, конечно, для меня слепые, глухие, они стали такой отдушиной, потому что ты все-таки общаешься с людьми, и это не настолько ужасно, как многие думают люди во внешнем мире. Мне кажется, это вопрос привычки, да, что... Опять же, я часто сталкиваюсь, когда я говорю, что я со слепыми, с глухими. Не говорю про свою предыдущую профессию, которая, да, была намного более жесткой. И мне говорят, что вот это так ужасно. Я вижу, что люди очень боятся этого. И все это непонимание, весь этот страх — это просто отсутствие общения с какой-то категорией.
1: Опыта. И поэтому, наверное, вот инклюзивное образование в какой-то мере, скорее всего, дает понимание того, что это такие же дети сначала, да, в школе, и просто есть какие-то свои особенности восприятия информации, да?
0: Да, я думаю, что опять мы, когда ты только сталкиваешься, ты взрослый человек, и ты сталкиваешься с новым, для тебя это шок, для тебя это ситуация чего-то непонятного, но очень быстро это проходит, ты понимаешь, что это ровно такие же люди. Даже иногда грустно, что это все вот такое проходит, а все это точно так же. Я недавно себя поймала на том, что у меня же вокруг много глухих, слепых, слепоглухих, а вот если я вижу человека на протезе, у меня, наверное, происходит то же, что я часто вижу на лицах людей, когда веду кого-то слепого, вот этот вот ужас.
1: Вот да, расскажите, пожалуйста, вот свои ощущения и наблюдения, да, точнее.
0: Да, вот я инвожу людей слепых, и я тоже смотрю, как реагируют вокруг. Конечно, кто-то равнодушно, кто-то люди по-разному, но очень многих людей такой вот...
1: Брезгливые какое-то отношение,
0: брезгливые,
1: да?
0: Или как-то не сжимаются внутри.
1: Это, наверное, страх просто, знаете, тоже очень много думала вообще, что происходит с людьми и почему такое отношение бывает. А, возможно, боятся в какой-то мере сами

0: оказаться на нашем месте, и поэтому, скорее всего, такая реакция.
1: Да, и иногда входишь в транспорт со слепыми, и люди сразу встают, и тебя уступают место и уходят. И с одной стороны, да, кстати, не всегда это нужно, потому что слепой часто он может там стоять, ему гораздо легче, чем куда-то залезть, сесть, потом вылезать. И многие слепые физически, они могут вполне постоять. Я понимаю, что люди, может быть, это сострадание, но иногда они убегают так, что мне прям хочется сказать, да он не заразный, этот слепой. И тут я вспоминаю себя в детстве, да, и думаю, что вот этот страх у много кого. А когда я вижу сейчас, потом я попала в места, где увидела людей на протезе, и поняла, что я испытываю то же самое, ужас какой-то, внутренний вот это «не дай бог», и даже как-то прикасаться к этому человеку, это, с одной стороны, тебе стыдно, а с другой стороны, вот этот какой-то нерациональный страх. Я один раз поделилась с людьми, которые работают с такими, я говорю, вот я такое испытываю. И они удивились, и они сказали, ну подожди, ты же работаешь тоже с инвалидами, ты же слепыми и глухими. Я говорю, да это вообще не инвалидность, что слепой и глухой, это точно такое же. А вот бесконечности — это страшно. И это показывает, насколько мы, вот эти барьеры, это отсутствие инклюзии, это отсутствие общения. То, к чему мы не привыкли, это страшно. Когда ты к этому привыкаешь, человек перестает быть для тебя инвалидностью, он становится просто таким же человеком.
0: Маргарет, вот вы психиатр, криминалист, да, верно? Угу. С профессиональной точки зрения какие-то черты, особенности людей незрячих, глухих, слепоглухих вот, отмечали для себя?
1: Здесь я бы сказала, что эти границы проходят не по слепота, глухота или там нормотипичность. Угу. Здесь проходит по тому, когда человек потерял, в какой среде он рос. Обычно люди представляют, что слепой — это всегда человек, который, во-первых, тотально слепой, у него темно перед глазами. Кстати, у тотально слепых, я думаю, да, большинство скажет, что совсем не темно перед глазами. И представляют, что это человек врожденный. Но большинство слепых абсолютно, которые я встречала, это люди, потерявшие зрение. А большинство глухих, хотя люди тоже с возрастом теряют, старые бабушки, дедушки часто глухие, но большинство глухих все-таки врожденные. Поэтому если большинство слепых — это просто люди, у которых технически нет вот этой возможности, нет зрения, глухие — это действительно мир с абсолютно своим менталитетом. Вот те, кто работает с глухими, это целая культура о том, что мы говорим про глухих, как с ними тяжело общаться. А мир глухих тоже очень недавно стал открываться. До этого было очень минимум инклюзий, и было очень сложно, когда я начинала. Они вообще не хотели с нами общаться. С слепыми гораздо легче. Слепые открыты. А с глухими нет. Глухие вот тут мы, тут вы. Мы никогда друг друга не поймем. Но очень зависит от того, когда человек потерял эти сенсорные возможности, где он рос. Потому что реально человек, например, слышащий ребенок, выросший в семье с глухими родителями и в обществе глухих, он будет по менталитету гораздо больше глухим, чем глухой, который случайно родился в семье слышащих родителей, случайно глухим и вырос среди слышащих. Поэтому это больше вопрос не отсутствия медицинской, не технической медицинской неспособности, а как тебя воспитывали, в каком кругу.
0: Да, Маргарет, еще я знаю, что у вас на родине развито волонтерство, да, с самых школьных лет. И поэтому, наверное, как-то обостренное у вас такое чувство, желание помогать кому-то.
1: Я бы не сказала, что там прям очень волонтерство, очень многие вовлечены. Конечно, этого просто больше, более долгая история, но это явление менее взрывного характера. В России сейчас я знаю гораздо больше людей, которые где-то, они обязательно волонтеры, вот, потому что я еще участвую в поисках пропавших людей. У нас еще очень много разных направлений волонтерства, и на самом деле больше людей во что-то вовлечены. Там, где это было поколениями, оно же более институционализировано, это как рассматривается как какой-то просто такой налог, который ты, вот твои какие-то часы, которые ты на это отдаешь. Поэтому я бы не сказала, что это так, но, конечно, в христианской среде этого намного больше, потому что тебя учат с детства, учат помогать кому-то. Поэтому нет, я не думаю, что это влияние страны, я думаю, что это влияние какого-то, может быть, профессии, может быть, характера, может быть, дочерью священника это вот это накладывает, может быть, еще какие-то известные только звездам причины.
0: Да, действительно, наверное, вы правы. У моей знакомой девочки, которая училась в школе, Королевская школа для девочек, у нее обязательное было прям вот как у нас называлось практика, стажировка или что-то, а вот у нее обязательно было определенное количество часов волонтерской работы. Но даже если вот она, будучи россиянкой, училась в Британии, то когда приезжала на каникулы домой, то мы ей находили места, где она могла бы поволонтерить.
1: Да, я думаю, что это уже намного больше привычная вещь, и, наверное, в каком-то мере, может быть, это очень хорошо, что это уже закладывается как такая как гражданская ценность в людей, хотя в какой-то мере, наверное, это снижает именно порыв самого человека, да, пойти сделать что-то новое, не что тебя заставляет в школе, а ты идешь и делаешь, потому что...
0: Это как обязательное домашнее задание, типа, да?
1: Ну, потому что, да, вот все это делают, как же, ну, мы же все должны быть как все. Может быть, есть какая-то ценность в том, что человек идет и делает это, хотя никто это не делает, а он чувствует какой-то зов это сделать.
0: И какие же у вас еще планы по покорению, каких вот расширению своих видов деятельности?
1: У меня планы поспать и отдохнуть. У меня нет уже планов расширения. У меня очень много времени это занимает. И на самом деле иногда я это встречаю тоже у слепых людей. Им кажется, что, например, сопровождать, ну, это просто ты идешь вместе, не работаешь, ведешь меня. Или если вы поехали...
0: Ты гуляешь со мной, да,
1: да, просто. Если вы поехали куда-то, вот ты можешь со мной гулять, тебе повезло, что ты едешь сопровождающий, да, там, может, не платишь за проезд. Просто от людей извне я слышу такое. И это не совсем так. Это реально работа, это не отдых. Это работа, которая приносит огромное удовольствие, по крайней мере, мне. Да, я бы не занималась. Это огромное удовлетворение. Слепыми и с глухими очень весело, очень интересно. Но я понимаю, как я к вечеру устаю. И это совсем не прогулка, потому что особенно если ты ведешь человека, где опасно или где много людей. Я понимаю, почему собаки-проводники мало живут. В общем, требует огромного внимания, концентрации. Если вас ведет волонтер, и он вас случайно в стену или в дверь, или он вам забыл сказать про ступень, это не потому, что он плохой, это потому, что действительно очень тяжело держать концентрацию, ты очень устаешь. У меня также опыт, вот мы ездили на море несколько лет назад, и получилось, что там было много слепых, много глухих, слепоглухие, и два проводника, я и собака. Мы с собакой очень похудели за 2 недели. Теперь я ищу волонтеров креативно, я сразу даю объявление, кто хочет радикально похудеть. Я там ела столько, сколько вот все остальные, но просто это было... Знаете, кто смотрел в детстве мультфильмы советские, помните мультфильм про обезьянку, у которой 12 детей, они все бегут в разные направления, что-то там делают. И вот у меня было такое же состояние, потому что у меня один упал, другой ушел, третий поссорился с кем-то. Ты как радар постоянно крутишь головой, и вдруг кого-то не находишь. Или там на вершине горы, я сказала двоим слепоглухим, стоим. Отвернулась, поворачиваюсь, а их нет. И я смотрю с 4000 метров вниз и думаю, они хотя бы кричать-то будут, если упадут. В общем, это действительно, это приятная усталость, но это не только развлечение, это работа. Да, не думайте, что волонтеры они просто вот противные или что они ничего не хотят делать. Волонтеры реально устают.
0: Тоже есть такое мнение, что учителя со школьниками едут и тоже отдыхают. А на самом деле это такое напряжение, ответственность за каждого ребенка, которого ты должен живым и здоровым вернуть родителям. Вот, мне кажется, тоже похожее состояние, да?
1: Да, это именно так. Это очень большая радость и все-таки очень большое напряжение. С другой стороны, это приходится в привычку. Например, если я проведу с глухими там, неделю или 2 недели среди глухих, я помню, это смешное ощущение, я еду домой в метро, и я вдруг понимаю, что слышащие люди вокруг, они же очень странные, они же общаются странно, они открывают рот, при этом не смотрят друг на друга. И руками не шевелят, откуда я знаю, о чем они говорят. Или, например, после фестиваля глухих мне надо было подойти к полицейскому. И я подхожу, пытаюсь у него спросить. Рядом со мной стоит слабослышащая девушка, которая говорит голосом. Я пытаюсь спросить, он на меня смотрит. Я снова спрашиваю, меня не понимает. И тут я замечаю, что Маша страшно смеется и говорит: «А ты голосом попробуй». Или наоборот, иногда я там голосом говорю, я не могу разговаривать, у меня руки заняты. А со слепыми бывает, что я иду. Например, вчера поздно возвращались с тренером после турнира. И мы шли, уже было очень темно. он зрячий. И я ему каждая ступенька вниз, лестница наверх, обходим лужу. И, наверное, через минут 20 он мне так говорит: я зрячий.
0: Это точно так, как наша тифлокомментатор говорит: я уже дома начинаю все пояснять. Потом ей дома уже говорят, что вообще-то мы, говорит, это видим.
1: Да, я всегда, когда мне говорят, что самое сложное, спрашивают, что самое сложное с слепыми, глухими, с слепоглухими, я всегда говорю: не перепутать их. И вовремя вспомнить, что вот эти не видят, эти не слышат, а когда ты возвращаешься к зрячеслышащим, вспомнить, что вот эти сволочи все видят и слышат.
0: Маргарет, спасибо большое за очень интересную беседу. Мы ее продолжим в следующей передаче. А пока напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером, говорили о том, насколько это интересно общение с людьми, которые не слышат, не видят и даже не говорят, и всегда находятся и темы для общения, и поводы для встречи, радости. Поэтому присоединяйтесь к волонтерскому движению. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя. Ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологий человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
6: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда, например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом, и это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Узи, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. Поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем цикл бесед про проекты финансового просвещения. Сегодня у нас в очередной раз интересная гостья, собеседник Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской школы коррекционной, общеобразовательной, детский сад. И мы сегодня поговорим про проект «Финансовый компас», где мы финансовую грамотность используем как элемент социальной адаптации подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ну и первый вопрос, Олеся Анатольевна, во-первых, добро пожаловать к нам в эфир и расскажите, пожалуйста, немножко про этот проект, как он возник и ну, на что направлен, какие у него основные точки.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Василий. У нас вечер. Это Владивосток. Как же наш проект возник вообще? Когда я пришла в коррекционную школу, работаю я со вторым вариантом. Кто работает с ментальными нарушениями, тот понимает, о чем я говорю. Второй вариант — это, получается, ребята с умеренной тяжелой умственной отсталостью. И мне дали предметы вести, это математические представления, окружающий социальный мир, домоводство и так далее. И когда я уже эти предметы вела, я увидела, что есть один большой пробел в этих программах, то есть вот недостающее звено — это финансовая грамотность. И я стала подходить к завучам, к директору, что вот нам нужна финансовая грамотность. Давайте изменим нашу программу, давайте добавим финансовую грамотность, давайте что-то дополнительно сделаем. Ну и меня отсылали, что смеяться, финансовая грамотность для нас недоступна, для наших детей, потому что ты видишь, какие у нас сложные структуры дефекта, и дети не понимают никакие абстрактные понятия. Поэтому финансовая грамотность — это не для нас. Тогда я все-таки добилась разрешения что-то попробовать и стала разрабатывать такие простые, какие-то практические дидактические пособия, где на основе визуальных опор мы складывали элементарные представления финансовой грамотности. Вот. И вы знаете, у наших ребят это пошло, то есть они стали понимать, они стали отвечать на вопросы, причем не говорящие дети, невербальные. Но все это у нас происходило с помощью там пексов, картинок, каких-то там тех самых дидактических материалов, которых я разработала. И в конце концов эта база у меня копилась, и я отважилась и выступила на Всероссийской конференции. Я представила практически системный подход к обучению основам финансовой грамотности учащихся с ментальными нарушениями и РАС. Вот. И тогда как бы отметили, что действительно вот эти разработанные дидактические пособия, они очень практические и очень подходящие для нашего контингента. Вот. А основная это проблема наших ребят — это то, что они находятся в группе риска и совершенно не умеют владеть финансами своими. То есть большинство ребят, когда мы начинали эту финансовую грамотность, они не представляли, как выглядят деньги. То есть они так имели понимание, что есть какая-то карта, ее прикладывают, и все происходит. А что такое бюджет, что такое доходы-расходы, какие расходы в семье самые важные, обязательные, какие там уже не важны, на чем можно экономить. Вообще никаких представлений не было. Вот. И это вот такая ссылка к тому, с чего начинался наш проект. Ну и чем дальше, тем больше. Потом мы также параллельно занимаемся профильным трудом. Я занимаюсь полиграфией, у нас всякие кружки. И мы изготавливаем сувенирную продукцию, различные блокноты, открытки, там, в общем, много чего. И у нас стал вопрос, что с этим делать? Раздавать все время детям? Ну, хорошо, один, два, три, но мы это делаем постоянно, потому что дети тяжелые, и им нужно много практики. Вот. Тогда мы решили некий такой бизнес-проект создать, ручная работа. То есть мы объединили кружки, мы объединили другой профильный труд и стали искать, где можно реализовать нашу продукцию. Но а что такое реализовать продукцию? Это опять финансовая грамотность. И то есть наша финансовая грамотность опять открылась с новой стороны. То есть у нас новые подходы. Вот. И хорошо, получился у нас этот проект. Мы нашли какие-то площадки, мы нашли каких-то благотворителей, которые приходили, покупали, помогали, там какой-то социальных партнеров, которые во всем этом участвовали. Но опять стал вопрос. А это все хорошо, а, ну как же быть с теми детьми с ментальными нарушениями, которые находятся в других коррекционных школах? И как быть с теми детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации? Ну и тут Феска разыгрывал конкурс грантовый. Мы решили подать заявку. Мы заявку выиграли. И теперь на сегодняшний день, то есть за 3 месяца, ну, грубо говоря, за 2, потому что первый месяц подготовительный, мы уже провели 12 мероприятий в разных реабилитационных центрах, где находятся подростки, которые находятся в трудожизненной ситуации. Вот. И что про этих подростков сказать, то эти ребята, они, как правило, не имеют такого жизненного социального опыта положительного. То есть в семье, ну, понятно, что там где-то у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то там асоциальная семья, и им негде приобрести эти навыки безопасного финансового поведения. Вот. И поэтому мы взяли на себя такую задачу заниматься с такими детьми и с детьми с ментальными нарушениями, и вообще в коррекционных школах проводить вот эту адаптированную программу по основам финансовой грамотности. А прошла она у нас на ура, можно сказать, хорошие результаты. То есть ребята легко осваивают вот эти представления о финансовой грамотности. Они быстро понимают, как себя вести в этих финансовых ситуациях. Ну и самую-самую основу финансовой грамотности.
2: Давайте поговорим про, наверное, составляющие этапы проекта, да, то есть какую тематику вы в первую очередь рассматриваете, да, какие темы поднимаются, что, может быть, вызывает больший отклик у аудитории, ну и, может быть, особенность, да, именно специфика аудитории, есть ли тут какие-то нюансы, связанные с форматами, которые вы выбирали вот при подготовке материалов, при их адаптации?
3: Ну, основа — это адаптированная рабочая программа по основам финансовой грамотности. И ее ключевые особенности — это то, что у нас упрощенные материалы с визуальной поддержкой, я уже говорила, это вот дидактика, которую мы сами под особые образовательные потребности наших детей составляли, иллюстрации, схемы, инфографика для лучшего восприятия детьми с нарушениями интеллекта. Также у нас есть пошаговые алгоритмы выполнения финансовых операций, ну, например, это оплата услуг, работа с банкоматом, планирование бюджета, то есть это все на пексах, ребята это составляют пошаговый алгоритм, как они себя будут вести, и потом в дальнейшем они отрабатывают это на практике. Дальше там игровые практические методики, отработка реальных жизненных ситуаций в безопасной среде, ну и, естественно, практика. Интеграция финансовой грамотности с навыками социальной адаптации. Допустим, мы возили две группы детей в Сбербанк. Сбербанк специально закрыл свое отделение для того, чтобы наши ребята могли учиться пользоваться банкоматом столько времени, сколько им нужно. Потому что, ну, понимаем, да, что потребуется какое-то время для того, чтобы отработать навык, вообще понять, как подойти к этому банкомату, что означают те или иные кнопки, потому что у нас не все дети читающие. Мы уже с Сбербанком и Банком России не раз говорили, что больше нужно альтернативные коммуникации добавлять, навигацию, больше каких-то схем. И эти схемы уже реализовать именно в таких адаптированных рабочих программах. Но это все пока в рабочем виде, мы работаем, мы договариваемся, но очень надеюсь, что это в дальнейшем будет иметь реализацию. По этапам, ну, у нас всего 3 месяца грант, поэтому первый этап организационный, мы закупали дидактику, там бумагу все различную, пленку для ламинирования, мы это все дидактику ламинируем, разрабатывали книжку, которую вот мы выпускаем, и она скоро появится в банке методических разработок, ее можно будет скачать, распечатать, заламинировать и пользоваться. Это функциональная карта конструктор деньги. Вот. Что входит в нашу тематику? Ну, по факту почти все темы, но они просто упрощены для представления, то есть понимания таких детей, которые имеют ментальные нарушения, которые не имеют никакого социального опыта. То есть вот с чего бы начать вот с ребенком, с маленьким, заниматься финансовой грамотностью, а потом уже наращивать вот эти знания.
2: Насколько я понял, если так чуть-чуть суммировать, во-первых, важно именно использование практической составляющей, да, то есть вот закрепление навыка именно как навыка за счет многократного повторения каких-то действий, да, там по совершению покупок, по снятию денег в банкомате, да, вот на уровне каких-то механических именно действий, а упрощение материала, его иллюстрация, да, в этом смысле это тоже важный момент. Вот с точки зрения современных финансовых технологий, как вам, как человеку, вот, непосредственно участвующему в этом процессе, специалисту, насколько сейчас вот наш финтех, он адаптирован для того, чтобы могли люди с ментальными особенностями использовать приложения, да, вот про банкоматы вы уже сказали, да, что не совсем, может быть, и этот элемент, да, удобен, адаптирован. Вот если взять вообще всю индустрию, понятно, что она очень разнородна, разнообразна, и много элементов в ней, но вот если в целом финансовые сервисы рассматривать, насколько они сейчас удобны для людей, детей всех категорий ментальных нарушений.
3: Ну, я поняла, да, ваш вопрос. Я начну немножко с другой стороны. То, что людям с ментальными нарушениями и раз, и в том же числе подросткам, которые оказались в трудножизненной ситуации, прежде всего нужна социализация. То есть умение задавать правильные вопросы, общаться с каким-то обслуживающим персоналом и так далее. Подойти и попросить помощи. То есть первым мы учим этому. И это тоже с помощью различных визуальных опор. То есть у, допустим, ребят с РАС, с расстройством аутистического спектра, у них есть специальные коммуникативные книги или планшеты, где они вот взаимодействуют уже социумом. Вот. И вот это самое важное. Насчет адаптированности это сложно. Это действительно сложный вопрос, но нашу программу, вот мы ездим, обучаем, уже немало специалистов отметили, что очень доступно и понятно, просто. То есть для нас очень важна простота, чтобы не путались вот в этих всяких различных терминах, терминологии, то, что для наших ребят очень сложно. Вот. А чтобы он посмотрел и понял, что от него хотят и что ему нужно сейчас делать, какие от него действия требуются в данный момент. Вот. И вот именно адаптированность нашей программы, вот, которую мы разработали по своей простоте, по то, что уроки друг за другом идут именно в той последовательности, которая помогает новое закрепить знание, там, да, делать шаг назад, вспомнить прошлый урок, и еще один шаг вперед, уже какое-то еще новое знание, ну, с прошлым знаниями. То есть вот надо вот такой основе.
2: Если
3: Там
2: позволите,
3: еще
2: я
3: были...
2: все-таки вернусь к вопросу доступности. Вот с какой стороны, наверное. Я вот как пользователь огромного количества финансовых сервисов сам, ну, вроде как, не могу пожаловаться, что, ну, не видел какие-то там элементы, но сам периодически ловлю себя на том, что, ну, не так легко разобраться иногда в сервисе. Вот уж очень много функций, и вот не интуитивен он для такого среднестатистического пользователя, скажем так. Что уж говорить там, ну, про моменты,
3: Согласна,
2: которые
3: да.
2: связаны с, вот, с такими особенностями. В этой связи, вот если, ну, вот все-таки мы говорим про какие-то идеальные ситуации, вот ясный язык, да, насколько он был бы выходом, если бы он присутствовал, ну, вот там, в самых крупных финансовых сервисах, неважно, банковских, налоговых и так далее, или это тоже не панацея, то есть вот все ли, условно, дети с ментальными особенностями будут использовать этот ясный язык, и он им поможет? Или это тоже очень индивидуальная штука? Вот здесь я как к специалисту этот вопрос адресую, потому что сам, ну, вот не совсем понимаю этот момент.
3: По большей части это, конечно, индивидуально, но есть какая-то общая все-таки схема, которая могла бы помочь. Но это должны придерживаться как и разработчики той самой навигационной программы, так и, допустим, Институт коррекционной педагогики, который разрабатывает тоже программы. Для примера.

0: немножко в другой части там, да, вот. А слабослышащие, они опять тоже на визуальные компоненты опираются, то есть они смотрят, но они могут еще читать. То есть у них вот есть такое преимущество, что они могут прочитать и больше понять там, чем вот ребята с ментальными нарушениями. Для ребят с ментальными нарушениями есть только такой выход, что единая схематическая база, то есть вот разработали, она должна быть, допустим, черно-белым каком фоне, потому что не все цвета воспринимают ребята там с расстройством аутистического спектра. У них наоборот некоторых цвета смешивает восприятие зрительное. Вот. И определенные символы, и которые подсказывают следующий шаг, там где-то стрелки, какие-то там еще что-то. Ну, вот это надо разработать. И тогда ребята будут понимать. Плюс мы в школе отрабатываем на тренажерах, на алгоритмах тех самых, то есть они выкладывают пиксами, отрабатывая понимание свое, вот, как им действовать. Вот. У нас, например, еще в классе ребята своими руками сделали банкоматы. Мы еще на нем тренируемся. То есть у нас вообще вот такое пошаговое. Сначала мы фотографии банкомата используем, что делать, в какой последовательности, подсказывая. Потом у нас алгоритм пошаговый, они выкладывают. То есть там путь до того, смотри. То есть два глаза, стрелка, смотри. То есть смотри, куда смотреть. Ага, вот, пин-код. Набирай пин-код дальше. Там, смотри туда, выбирай сумму. И, допустим, вместо суммы банкомат мог бы эти купюры нарисовать там, да, вот, и тогда уже человек с ментальными нарушениями посмотрел, ага, вот такую купюру он может снять или вложить, ну, в зависимости от выбранной ситуации, то есть больше визуальных компонентов, вот. Ну, вот прям единую схему, ну, на это потребуется несколько лет, потому что вот эту практику распространить и в школах закрепить там, да, как в программу внедрить, ну, вообще это реально. На мое мнение.
1: Но правильно ли я понимаю, что вот если мы говорим про внедрение в некие финтех-сервисы, важно, чтобы, во-первых, ну, вот эти схемы, иллюстрации были черно-белыми по причине, ну, вот как раз особенности восприятия некоторых категорий пользователей. И еще, ну, вот их применение должно быть, ну, все равно единообразным, да, то есть в условном
0: Да.
1: приложении зеленого банка схема там перевода другому человеку должна выглядеть примерно так же, как и в приложении желтого банка. Иначе человек будет думать, что это две разных операции, да, чтобы вот не было
0: Да,
1: такого диссонанса.
0: да, да. Но я думаю, банки заинтересованы, это же их клиентура, ну и адаптироваться под клиентуру для того, чтобы, во-первых, безопасность повысить, да, финансовых вот этих операций, потому что если человек не уверен, он пойдет дальше куда-то, или он будет жертвой мошенников, поэтому мне кажется, что таки нужно прийти к вот этой единой какой-то схеме, к единой вот этой базе символов и разработать и внедрять, рекомендовать к применению в навигаторах у
1: Да,
0: терминалов.
1: ну это мы немножко сейчас, конечно, фантазируем, но было бы здорово действительно на каком-то мероприятии с коллегами из Банка России этот момент обсудить, потому что все
0: Мы
1: время, когда...
0: обсуждали, на конференции, и все были заинтересованы. Вот. Потом мы еще раз поднимали вопрос, и я надеюсь, что будет какая-то реализация. Ну, нужно быть, мне кажется, упертым и двигаться в этом направлении.
1: Да, ну будем надеяться, что развитие здесь тоже в ближайшее время мы увидим. Давайте вернемся к проекту. Немножко про, наверное, результаты. Вот насколько вы можете оценить то, как дети, подростки впитывают эту информацию, да, видно ли это на практике? Насколько вы в контакте находитесь с родителями, да, поскольку финансовое просвещение всегда имеет, ну, несколько точек приложения, скажем так, да, потому что, конечно, в образовательном учреждении человек впитывает информацию, но еще больше он подсознательно впитывает на ролевых моделях, которые у него в семье находятся. Вот насколько это важно взаимодействовать с семьями, когда

0: речь идет про финансовое просвещение, причем вот, ну, в таких особенных условиях.
1: В семьях по большей части, конечно, поддерживают, но есть такие, в кавычках, ленивые родители, которым проще все самому сделать, чем делить какое-то время для того, чтобы помочь ребенку освоить тот или иной навык финансовый. Там, например, в магазине там, взвешивать там, что-то. Это же тоже финансовая грамотность. Некоторые весы видят так вот, что-то там взвешивают. А что это взвешивают? Они не понимают. Вот. И мы уходим тоже в магазин с родителями. Родители, конечно, это все поддерживают, но что большая часть это происходило в школе. Иногда я прошу фотографии показать, как вот ваш там ребенок это выполняет самостоятельно. Вот. А по результатам здесь сложно говорить о результатах, потому что это многолетняя такая работа для того, чтобы человек с ментальными нарушениями освоил в полной мере, потому что для него это очень сложная тема. Некоторые наши ребята с трудом считают до 10. Мы их учим считать на калькуляторе. Ну и понятное дело, что это ошибки постоянно включаются. Большую часть мы надеемся на порядочность кассиров, там, продавцов, которые войдут в положение и помогут нашим ребятам. Вот. Но, тем не менее, главное не сдаваться и идти вперед. Результат всегда будет. С гордостью могу сказать, что мои ребята, которые с тяжелой умственной отсталостью, они стали победителем 4-го марафона всероссийского по финансовой грамотности. Мы получили какие-то подарки, там, получили экскурсию. И родителям это все очень нравится, конечно. Но надо поддерживать.
0: Ну вот для вас, с точки зрения именно человека, который организует эти процессы, некий идеальный результат. Понятно, что очень разные дети, подростки и разные особенности восприятия, но тем не менее, вот финансовая грамотность как инструмент в рамках этого проекта, она все-таки больше про финансовые навыки или больше про социальную адаптацию вот в контексте вашего проекта? Mm-hmm. То есть вот главный результат, как вы его видите, в чем он должен заключаться?
1: Но я вам скажу так, что социальная адаптация невозможна без финансовой грамотности. То есть у нас финансы везде, повсюду, куда бы мы ни пришли, в той или иной мере требуется там, да, какую-то финансовую операцию произвести, транспорт, магазин, почта, еще что-то. Поэтому адаптация — это вот вместе с финансовой грамотностью.
0: Ну, в итоге человек должен знать и какие-то базовые моменты, связанные с финансами, и тем самым, понимая это, он социально адаптируется, да? То есть вот
1: да,
0: в этом
1: да.
0: заключается главный эффект.
1: Ну, если вы клоните все-таки к результатам конкретно моего класса, да, вот моими ребятами, которые я занимаюсь, я кружок веду еще основы финансовой грамотности, то успехи у нас, конечно, впечатляющие. То, что ребята пришли, какие они были, и вот родители... Я в этом году выпустила этих ребят. Вот 29-го у нас был выпускной. И родители были очень благодарны, подходили, говорили, что спасибо, что ну, вот так вот много их вывозили, много вот делали именно упор на финансовую грамотность, потому что, ну, видимо, результаты, как ребята стали увереннее. Когда мы приходим в какое-то общество, а ребята уже не стесняются, не боятся подойти, что-то спросить. Вот неважно, умеет он говорить жестами, но их понимают все равно. Ну, мы все люди, да, мы так или иначе, мы понимаем там жестикуляцию и мимику в какой-то мере там. Вот. И я очень горда за своих ребят, что у них получается. У нас был такой момент, мы повели их в кафе и выдали им 500 рублей. Это была такая поощрительная акция, то, что они много работали. Мы пошли в магазин, накупили там расходных материалов там, для дальнейшей реализации нашего бизнес-проекта. И в награду дали всем по 500 рублей, привели в кафе, покупай, что хочешь. Вот. И у нас один мальчик, он вообще не говорит. И мы стояли вот в замирании в сердце, в душе, там смотрели, как же он будет объясняться с кассиром, что ну, он хочет, потому что он читать не умеет, он трудом считает, он не говорит. И вот, знаете, его кассир понял, и он купил то, что хотел. И я вот просто безгранично рада и горжусь нашей Димкой Ерохиным.
0: Слушайте, потрясающая история, абсолютно. Спасибо вам огромное, что рассказали про и эту инициативу, и в целом про направление поддержки финансового просвещения данной категории в рамках проекта «Финансовый компас». Напомню, что сегодня у нас в гостях была Олеся Анатольевна Эльдемель, педагог Владивостокской общеобразовательной коррекционной школы детского сада. Спасибо еще раз и услышимся, друзья, с вами в новом эфире.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Мани-мания. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня мы поговорим о очень интересной теме и практикоориентированной, о взаимоотношениях, о взаимосвязи физического здоровья и психологического. И разобраться с этим нам поможет психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. Здравствуйте, Мария.
6: Здравствуйте.
5: В первую очередь хотелось бы поинтересоваться, как вы пришли к тем, чтобы работать над образом жизни, а почему вы не остановились на психологическом консультировании?
6: Я с детства хотела стать врачом, вот почему-то с детства мне интересно это было. Я даже еще до школы в больничку играла всегда с куклами. Вот. Но как, ну, так как у меня проблемы со зрением, соответственно, в медицинский вуз я пойти не смогла и стала массажистом. Вот. Когда я выучилась на массажиста, я еще захотела стать психологом, поступила в педагогический университет и стала психологом. Недавно появилась возможность пройти обучение в Международной академии здоровья Анны Мигуновой на специалиста по модификации образа жизни. То есть этот специалист занимается тем, что помогает людям изменить свой образ жизни, чтобы улучшить свое здоровье, самочувствие, поднять уровень энергии, улучшить, может быть, свой внешний вид и так далее. И начав консультировать людей в этом направлении, я пришла к выводу, что большинство людей знает, что надо делать, как питаться, что надо заниматься физкультурой, что надо вовремя ложиться спать. Но почему-то у многих появляются трудности, что знаю, но почему-то не получается. Вот почему не получается. И здесь я пришла к выводу, что большое значение имеет вот работа психолога или коуча по определению мотивации человека, зачем ему надо менять образ жизни, по сопровождению, составлению плана его работы с ним.
5: Здорово, да, это мы как раз поподробнее поговорим об этом. Получается очень интересно, что вы таким образом, получив вот такое разнообразное образование, да, и при этом все направлено на здоровье человека, получается у вас такой комплексный подход, да, всесторонний к проблеме человека, то есть и с точки зрения медицины, и с точки зрения психологии, и с точки зрения специалиста по модификации образа жизни. И вот, да, несмотря на там, наши проблемы со зрением, да, мы не можем пойти в хирурги, да, стать хирургом, окулистом, таким врачом, но при этом мы можем все-таки свою мечту, да, быть в медицине, вот, осуществить через такие моменты. Очень интересно. Интересный опыт. Спасибо. Расскажите тогда нам все-таки, что такое здоровый образ жизни? Это у нас очень на слуху, да, ЗОЖ, здоровый образ жизни. Что это такое, что туда входит, и как это связано именно с психологическим здоровьем?
6: Что такое здоровый образ жизни? Это определенные действия человека по улучшению своего здоровья. Больше в профилактических мерах, а не когда уже здоровье разрушено, и там уже будет труднее. Именно обращать внимание надо на профилактические меры. Есть такое понятие, как колесо баланса, здоровый образ жизни. Туда входит от 8 до 12 сфер. Ну, например, такие сферы, как питьевой режим, правильное питание, адекватная физическая нагрузка, закаливание, правильный режим дня, эмоциональное здоровье, социальная активность, отдых и стрессопротекция. Вот такие сферы входят в здоровый образ жизни.
5: И вот эти же, соответственно, понятия, они являются маркерами общего уровня здорового образа жизни, да? То есть можно поставить оценки по каждому параметру, да?
6: Да, когда первый раз ко мне человек приходит на консультацию, я предлагаю нарисовать ему вот это вот колесо баланса здорового образа жизни и отметить по 10-бальной шкале, на каком уровне он находится в каждой из сфер. То есть все сферы должны находиться примерно в одном уровне. И не обязательно это будет все на десяточку, вот очень хорошо. Лучше, чтобы все, может быть, были на семерочку, например, но чтобы не было, что одна сфера на десяточку, а другая на единичку. Да? То mm-hmm. есть, что человек, например, у него высокий уровень физической активности, но за счет этого он не досыпает. Тогда о здоровье полноценном вот трудно говорить в этом случае. Mm-hmm. Поэтому чтобы все сферы были одинаково развиты у человека.
5: Угу, чтобы не было разброса, да, понятно. Но для того, чтобы оценить каждый вот этот параметр, нужно понимать, что в него входит. Давайте разберем основные составляющие здорового образа жизни, например, питание. Что можно сказать по поводу питания, какие здесь могут быть трудности и тоже какое здесь может быть сочетание взаимосвязи с психологическим здоровьем человека?
6: Для каждой из сфер мы предлагаем около 10 вопросов, на которые наш клиент должен ответить. Правильное питание включает в себя, например, отсутствие мусорной еды. То есть это еда, которая не содержит никаких питательных веществ для организма, содержит просто калории и больше ничего. Это вот вся рафинированная, обработанная пища. В общем, все, что из магазина мы можем купить, открыть и сразу съесть. Вот в основном это такая пища. Или это называется пища, после которой остается много мусора. В каких-то она коробочках, баночках, пакетиках. Вот это считается мусорной пищей. Потом достаточное количество, например, белка в пище. Потом достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов в пище. Вот. А психолог в этой области может помочь. Часто у людей возникает такая проблема, что люди у нас переедают. То есть сейчас ожирение – это проблема почти что номер один в сфере здоровья, потому что у нас больше половины населения имеет лишний вес, потому что еда у нас сейчас стала очень доступной. За едой сейчас не надо бегать по лесу и не надо пахать поле, чтобы получить эту еду. Поэтому иногда даже можно не вставать с дивана, заказать еду. Поэтому она стала очень доступной, ее стало очень много. И люди больше сейчас едят не физиологически, а эмоционально. То есть увидел, почувствовал запах, ой, хочу, а вроде как человек еще и не голоден. То есть люди перестали отличать понятие голода и понятие аппетита. Голод – это когда мы готовы уже съесть любую еду, значит, физиологический голод наступил, он живет в желудке. А аппетит – это когда мы вот это не хотим, а вот хотим вот именно вот этого, и это прям вот надо здесь и сейчас. Это уже называется аппетит, он больше живет в голове. И вот задача психолога – рассказать человеку об этом, чтобы он научился отслеживать, когда он чувствует голод, а когда у него просто в голове возникает аппетит. Дело в том, что еда у нас сейчас стала – это самый легкий способ получить удовольствие. Да? А с детства, иногда у некоторых людей как бы с детства закрепляется такой стереотип в мозге, он даже уже на бессознательном уровне закрепляется, что еда – это хорошо. Вот иногда даже я сама наблюдала недавно эту картину, ребенок плачет, ему дали конфетку. То есть еда – это успокоение, еда – это праздник, да, почему у нас на праздник всегда обязательно много сладостей, на праздник сладкие подарки, и в голове у человека закрепляется вот такой стереотип, в мозге закрепляется бессознательный, что когда хочется праздника, когда мы устали, когда мы взволнованы, когда нас обидели, когда начальник отругал, надо себе создать какой-то праздник, принести удовольствие, а ближайший праздник у нас там в виде конфетки, печенюшки и так далее. И да, и едой закрываются другие уже потребности. Тут опять психолог должен научить человека отличать. Прежде чем пойти поесть, надо задать себе вопрос. Я хочу есть или я хочу удовлетворить какую-то другую эмоциональную потребность? Есть такое упражнение написать себе прямо на листочке, выписать 33, не меньше, 33 удовольствия, не связанных с едой. Ну, прямо это могут быть даже сиюминутные удовольствия, например, расчесать волосы, сделать себе массаж рук, там, обнять там кошку, ребенка, мужа, посмотреть в окно, почитать книжку и так далее. И до каких-то удовольствий, которые, ну, невозможно здесь сейчас реализовать, там, сходить в спа-салон, на массаж, на фитнес, поехать отдыхать. Вот, то есть составить себе список таких удовольствий, и когда человек чувствует, что вроде как чего-то хочется пожевать, то подумать, если мы еще не голодны, то достать этот список удовольствий и посмотреть, а что же я сейчас, какое удовольствие я сейчас могу себе доставить, кроме еды.
5: Угу.
6: Или, например, на день планировать. Если у человека есть вот такая проблема, что он довольно часто хватается за перекусы какие-то вредные, может с утра даже себе как бы придумать. Вот, если я сегодня захочу перекусить, я себе сделаю вот это вот, доставлю вот такое удовольствие. И тогда уже мозг будет ждать этого удовольствия, будет отвлекаться от желания поесть.
5: Угу. Ну, то есть как раз, чтобы не было заедания и бесконечного поощрения вот этот вот упражнение 33 удовольствия, да, когда можно заменить. То есть как он работает, если человек понимает, что это не голод, а аппетит, а вместо того, чтобы пойти поесть, он выполняет какой-то вот этот момент, да, который приносит ему удовольствие.
6: Да, да, да.
5: То есть
6: да.
5: Тем самым удовлетворяет свое эмоциональное, психологическое, да, вот это какое-то беспокойство, потребность.
6: Да, да.
5: Угу. И таким образом как раз решается проблема, потому что, ну, ожирение, да, лишний вес, конечно, бывает физиологически, да, когда нарушения какие-то в организме, но, наверное, в какой-то немалом количестве случаев, да, это именно, по большому счету, было заедание стресса, да?
6: Да, да, да.
5: А мы продолжим после небольшой паузы.
4: Вы слушаете «Радио ВОС».
5: Напомню, у нас сегодня в гостях психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина. А вот мы сейчас говорим о теме питания. А вот хотелось бы еще затронуть тему сладкого. Кроме того, что это поощрение, да, и тоже заедание, у нас есть такой стереотип, как-то с детства, у многих, наверное, ну, вот у меня, по крайней мере, он есть, что сладкое, да, это глюкоза, это подпитка мозга, что вот там школа, институт, большая нагрузка на мыслительную деятельность, мозг надо кормить сладким. Вот. И это, мне кажется, остается у многих на всю жизнь. А вот вопрос, что говорит научная сфера, да, про сладкое? Потому что по здоровому образу жизни, да, большое количество сладкого – это плохо. Да? Но чем тогда питать мозг? Или вообще так мозгу не нужно сладкое?
6: Мозгу нужна глюкоза, да, но это вообще-то курс школьной программы химии и биологии, что до глюкозы разлагаются в организме у нас все углеводы. А углеводы у нас бывают простые, это вот глюкоза, то есть обычный сахар, или белая мука, это тоже для нашего организма как сахар. И бывают сложные углеводы, это цельнозерновые крупы, например. Ну и фрукты, там тоже есть фруктоза, но так как в фруктах есть, во-первых, много жидкости и есть клетчатка, поэтому фрукты не так страшны для организма, как, например, рафинированный сахар. Поэтому и мозг получит свою глюкозу при переработке, вот, например, каш из цельной крупы. Вот, то есть свою энергию, свою глюкозу мозг получит. Он у нас самый хитрый, самый умный, самый важный в организме. Поэтому на эту тему не надо волноваться. Про сахар, это, наверное, в советские голодные времена, вот после войны, было, конечно, такое мнение, что, в принципе, еды было мало. И в таком количестве все равно люди сахар не ели. Нет, в таком количестве не ели, в каком сейчас. Сейчас ведь очень много скрытого сахара в продукты добавляется, в любые продукты добавляется, даже в мясные полуфабрикаты добавляется сахар, даже в кетчуп и майонез добавляется сахар, чтобы люди быстрее привыкали к этим продуктам и больше их покупали. Вот, поэтому сахар, глюкозу мозг наш получит из других продуктов.
5: Угу. Но при этом все-таки полного запрета на сладкое, да, себе давать, наверное, не нужно. Все-таки, ну, любые запреты и ограничения, да, с точки зрения психологии, они плохие. То есть маленькие кусочки чего-нибудь сладкого для какой-то радости иногда можно. да?
6: Но тут потихоньку надо просто менять привычки. Например, когда человек уходит от рафинированного сахара, он начинает чувствовать вкус, например, фруктов. Они ведь тоже очень сладкие. То есть переходить вместо сладостей каких-то конфет, печенюшек, заменять их фруктами, сухофруктами. Есть травы сладкие, например, солодка и стевия. Только настоящие стевия, а не химические элементы, которые называются у нас сахарозаменителями. Сахарозаменители – это хуже, чем настоящий сахар, поэтому их тоже лучше не употреблять. Вот. То есть в качестве сладкого просто переходить на фрукты и овощи. У нас вкусовые рецепторы уже забились усилителями вкуса, рафинированным сахаром, поэтому для нас уже и фрукты не сладкие, для многих, кто много сахара употребляет. Поэтому потихоньку-потихоньку переводить свой организм на фрукты, сухофрукты.
5: Угу. Хорошо. Например, уже у человека есть лишний вес, да, стоит вопрос похудения. Похудение – это ведь не только про то, чтобы наладить питание и нагрузить себя физическими, да, какими-то упражнениями. А здесь же еще очень большая доля психологической работы, да?
6: Да, но у всех разные причины лишнего веса. Да, иногда люди ходят от диеты к диете, от специалиста к специалисту, а лишний вес почему-то не уходит. Ну, например, у меня была на консультации девушка, у нее выявилось, что лишний вес ее связан с заболеванием щитовидной железы. Это часто такое бывает у женщин. И чтобы скорректировать это заболевание, ей надо было всего выпивать одну таблетку один раз в день. И таблетки эти стоили прям вот копейки. Но она почему-то забывала это делать. И вот тут, конечно, уже вопрос, что лучше обратиться к психологу, почему ее мозг блокировал вот эти вот простые действия, забывал это делать. Значит, вот зачем-то ей этот лишний вес нужен был. А здесь уже у каждого свое. Кто-то защищается лишним весом от чего-то, кто-то какую-то значимость себе хочет добавить этим лишним весом. Кто-то, вот, например, у меня была женщина на консультации, которая сильно похудела во время болезни. И вот ей кажется, что если она снизит вес, то вот у нее опять будет, у нее такие ассоциации: похудение – это болезнь. И, видно, мозг сопротивляется. То есть у каждого здесь свои вопросы, и поэтому желательно обратиться к психологу, если вот традиционные методы не помогают.
5: Хорошо. А еще одну составляющую разберем сегодня – сон, здоровый образ жизни, да? Что здесь можно сказать?
6: Это очень, наверное, сейчас большая проблема у современных людей. Это недосыпание. Обилие информации, люди много работают, надо больше денег зарабатывать, не успевают, с детьми тоже. Детей обязательно почему-то надо водить в 10 кружков, чтобы обязательно надо, чтобы дети были отличниками, по-другому как-то вот не рассматриваются варианты. И поэтому у всех сейчас хроническое недосыпание очень у многих людей. Поэтому человек должен ложиться желательно до 12 ночи, а лучше до 11. Вот, и спать 7-8 часов полноценно, крепко. Вот чтобы не было проблем с засыпанием, некоторые говорят, что трудно уснуть даже после рабочего дня. Во-первых, сократить, очень сильно сократить кофеин, содержащие напитки, то есть это и кофе, и чай. Оставить желательно чай только утром. Все, больше кофеина не употреблять в течение дня. Вот. Ну и перед сном убирать гаджеты где-то за час до сна. Лучше сходить на прогулку, принять душ. Ну, может быть, почитать обычную книжку, аудиокнижку послушать. Вот. Вот это вот такие рекомендации для хорошего засыпания. И в комнате должно быть очень темно, то есть прямо светонепроницаемые шторы желательно иметь.
5: Угу. Ну и, в принципе, для психики хорошо, когда уже вечером, да, там за 2 часа до сна уже так в доме темнеет, да, то есть поменьше свет, чтобы был включен, потише, да, то есть какие-то мирные тихие занятия. То есть такое, в принципе, подготовка ко сну, она должна быть достаточно заранее, да, особенно если есть такая проблема.
6: Да, только опять же это как-то заниматься надо тайм-менеджментом, то есть распределять свое время, чтобы в 11 вечера не делать с ребенком уроки, а то какой здесь отход ко сну, если мы до 11 еще сидим и воюем с ребенком, который не хочет делать эти уроки. Тут уже какой-то должен быть выбор. Ну, не хочет он делать уроки, пусть получит двойку, мир не перевернется.
5: А как же аттестат, золотые медали,
6: красный диплом? Ну, вот это тут надо делать выбор или здоровье. Просто диплом он сегодня есть, завтра нет. Сегодня он нужен, завтра не нужен. А здоровье уже человеку трудно будет поправить, когда оно будет уже испорчено. Ко мне и на массаж приходят старшие школьники. У них уже бывает к концу школы по несколько хронических заболеваний.
5: Да, здоровье, оно с нами на всю жизнь, либо его как раз отсутствие, да, к сожалению.
6: Да,
5: это очень важные моменты. В принципе, действительно, вот как вы упомянули, тайм-менеджмент, на самом деле всегда слышим от людей, да, у меня нет времени, я ничего не успеваю, там хочется 25-й час в сутки. Ну, действительно, он бы, возможно, не помешал. Но, с другой стороны, если посмотреть, у нас, наверное, много времени уходит в никуда, на какие-то незначительные вещи, возможно, на какие-то привычки, да, которые тоже занимают лишнее время. И если, может быть, есть какие-то методы какой-то осознанности, какого-то анализа своего дня, чтобы высвободить вот этот вот час на подготовку ко сну.
6: Есть упражнения, когда можно несколько дней подряд прям вот записывать, сколько времени мы занимались какими делами, и потом проанализировать, что какие-то дела, может быть, можно исключить. Потом, да, важно включать вообще осознанность, то есть жить здесь и сейчас, да, не перемалывать в своей голове то, что уже прошло, и не беспокоиться бесконечно о будущем. Это одно из главных составляющих вообще счастливой жизни. И есть еще такое упражнение, что несколько раз в день мы просто вот останавливаемся и пытаемся ощутить, что мы сейчас делаем, о чем мы сейчас думаем, что мы сейчас ощущаем, что мы сейчас слышим, что мы сейчас видим. И вот прямо даже можно будильник заводить на какое-то определенное время, чтобы он вас вот врасплох заставал, и вы останавливались и вот анализировали свое состояние в этот момент.
5: То есть важно быть здесь и сейчас, да, и чтобы возвращаться к этому, вот выполнять это упражнение, да, наверное, в принципе, поначалу. То есть потом, когда человек уже входит в состояние здесь и сейчас и не отвлекается, и не уходит мыслями там в будущее или беспокойство о прошлом, наверное, даже уже идет автоматически, да?
6: Да. Угу. Все это привычка. Мыслить – это тоже привычка. Есть привычка негативно мыслить, есть привычка позитивно мыслить. Вот позитивные мысли просто можно вот насаждать в свою голову. Негативные можно просто ловить и выкидывать, а позитивные – насаждать.
5: Угу. Так, если посмотреть, получается, наша жизнь практически состоит из привычек, да, наверное, их огромное количество. Есть полезные, есть мешающие. Вот расскажите немножко, это же тоже входит, да, в здоровый образ жизни, потому что конечным итогом здорового образа жизни, да, является прекрасное самочувствие, как психологическое, так и физическое, да, то есть вот это чувство счастья. Счастье в душе и, ну, естественно, хорошее здоровье, да, чтобы ничего не беспокоило. А вот что можно в плане привычек сказать, как себе помочь в этом плане?
6: Да, у нас вся жизнь состоит из привычек. Некоторые вот говорят, ой, я не могу вот от этого отказаться. И я спрашиваю людей, ну, если откажетесь, ну, от какой-то еды, например, не хочу, не могу. Ну, вот представьте, нет ее в магазинах. Вы что, умрете? Да нет, не умру. Ну, почему же сказали, что не могу отказаться? То есть, да, сначала будет нелегко, но это всего на 3 недели. Вот. Привычка состоит из 3 компонентов. Первый компонент – это какой-то триггер, например, какое-то время, суток, например, да. Дальше следующий компонент – это наши действия, и следующий компонент – награда. И вот чтобы разрушить вредную привычку и заменить ее полезной, надо убрать один из компонентов. Например, поменять награду или, например, поменять действие. И вот таким образом можно работать с привычками. Вот, например, привычка. После еды надо съесть какую-то сладость.
5: О, вот. Это у меня так.
6: Например, чай со сладостями. Вот. А можно один из компонентов убрать, например. Например, убрать чай. И тогда, может быть, получится так, что сладость не понадобится. Или, например, вместо сладости придумать себе после еды какое-то другое удовольствие. И вот прям попробовать 3 недели. Сначала будет непривычно, а потом организм привыкнет, мозг привыкнет. Мы же вот, например, привили нам родители с детства привычку чистить зубы. Утром встали, пошли, почистили зубы. И не стоим и не размышляем. А может быть, чистить зубы, а может быть, не чистить. А точно нам это поможет? А может быть, я начну с понедельника, а может быть, мне сейчас лень, да я через месяц эти зубы почищу. Мы же так не размышляем. Поэтому это привычка. А в детстве детей, когда начинают учить чистить зубы, они не очень хотят этим заниматься.
5: Это вот как раз полезная привычка, да? А да. Также вот в детстве формируют меня просто... Я очень не любила есть супы, и это был стимул. Ты съешь суп, я тебе дам конфетку. Теперь у меня это так и осталось.
6: Ну да, но это тоже не очень правильная позиция родителей. Что, опять же, эта еда становится наградой, да, а потом да, мы тебя хотим наградить, и опять мы едим, да.
5: Это приучает к поощрению, и, соответственно, поощрение может быть не только конфетами. В общем, это может, да, вести к таким долгидущим, не очень хорошим последствиям. Значит, привычку мы ее не устраняем, мы ее заменяем другой, да? То есть просто убрать привычку нельзя, надо обязательно заменить. Правильно я понимаю?
6: Да. Мозг сразу, если мы что-то мозгу запретим, он сразу испугается и будет придумывать 150 оправданий, почему и сопротивление, вот, почему нам не надо убирать эту привычку.
5: Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Мы, конечно, за время нашего эфира не успели смотреть все моменты, но, может быть, вы есть в каких-то соцсетях, куда могут наши радиослушатели обратиться с какими-то вопросами, которые у них остались?
6: Я есть ВКонтакте, меня зовут Мария Воеводкина, и написано из Нижнего Новгорода. Угу. И у меня на странице в статусе написано, что я специалист по модификации образа жизни.
5: Угу. Ну и посты, наверное, какие-то публикации любопытные по этому поводу тоже, да, делать?
6: У меня там немало всяких постов. Да.
5: Здорово, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях была психолог, коуч, специалист по модификации образа жизни из Нижнего Новгорода Мария Воеводкина и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
4: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОС. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОЗ в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОЗ. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОЗ прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Зимаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наша местная, самая чудесная», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ардатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочи. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
9: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Из регионов.
12: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Друзья, мы продолжаем рассказывать об интересных людях Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях баянист, пианист, музыковед, лауреат многих международных конкурсов Данил Романович Логинов. Данил, добрый день!
13: Добрый день! Очень рад присутствовать в этой прекрасной студии.
12: Данил, ну, по традиции, наверное, давайте познакомимся. Откуда вы? Где родились? Как начали заниматься музыкой?
13: Ну, во-первых, я скажу, что основное, конечно, у меня баянист, пианист и композитор. Ну, музыковед я так совсем чуть-чуть. Ну, тем не менее, да, немножко есть, поскольку являюсь автором нескольких научных статей, и меня проблемы музыкознания действительно всегда очень глубоко интересуют и волнуют. Ну, если о себе, я родился в 1998 году, 25 октября, в Челябинской области, в городе Трёхгорном, есть такой закрытый городок. И, собственно говоря, там я и начал заниматься музыкой с 5 лет. У очень хорошего педагога по баяну. Моим первым инструментом вообще стал баян. И мне очень повезло с первым педагогом, Жиловым Николаем Петровичем, который не только сделал правильную постановку, необходимую, для баяниста, для инструменталиста, но и привил любовь к творчеству и к сочинению музыки. И это дало очень серьезный толчок в дальнейшем по этому направлению, потому что когда я переехал уже в Ульяновск, это произошло в 6 лет, я продолжил обучение уже в Ульяновске в детской школе искусств номер 11, ныне это детская школа искусств номер 6. Я продолжил там обучение тоже как баянист, но параллельно стал заниматься и второй специальностью, это фортепиано. И параллельно я начал заниматься не только основной теорией музыки, которую все обычно проходят в музыкальных школах, но еще и композицией. Мне очень повезло с моим педагогом по теории музыки. Не совсем повезло, но вот я хочу особенно отметить педагога по теории музыки Яшину Елену Юрьевну, которая сама собственноручно освоила нотную систему Брайля. Дело в том, что я когда учился в той школе, к сожалению, где я обучался, в школе-интернате для слепых номер 91, там не было и нету никакого факультатива, связанного с нотной системой Брайля, а эта система, она крайне необходима любому незрячему музыканту, я считаю, какую бы дорогу он себе не выбрал, потому что она дает возможность развить мозг, развитие вот эти нейронные связи и очень хорошо компенсирует, вернее, даже не компенсирует, а дополняет существующие слуховые данные. И вот она собственноручно эту систему сама освоила, познакомила меня с композитором незрячим из Башкирии, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых. Светлая ему память, был такой замечательный композитор и человек, Салават Ахмадеевич Низамеддинов, который, собственно говоря, начал мне давать азы этой нотной системы Брайля. Ну, дальше я уже продолжил ее изучать самостоятельно по определенным руководствам. И благодаря, в общем, таким людям я эту нотную систему Брайля знал, конечно, к концу музыкальной школы уже хорошо, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы разбирать в дальнейшем более сложные произведения. Ну и, конечно же, я благодарен другим своим педагогам по фортепиано, это Столярова Наталья Николаевна, и по баяну Надежда Владимировна Ефарова, которые продолжили, так сказать, мое совершенствование в плане изучения профессионального инструмента и дали мне возможность принять участие во многих конкурсах разного уровня, начиная с областного и кончая международным. И одним из таких запоминающихся моментов был 12-й международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», куда я прошел совершенно того, конечно, не ожидая, потому что это конкурс очень серьезного масштаба. Я прошел туда в 2011 году, и мне посчастливилось дойти до второго тура, и я стал дипломантом. И благодаря этому конкурсу я получил путевку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздале, где я познакомился с преподавателями из Российской академии музыки имени Гнесиных и из Московской консерватории имени Чайковского, которые помогли мне в дальнейшем поступить в Московский губернский колледж искусств. Я туда поступил в 2014 году и закончил его в 2017 с отличием, также по двум специальностям, как пианист и баянист. А дальше, волей судьбы, я поступил в Московский институт современного искусства. Тоже к не менее замечательному человеку мне удалось попасть в класс. Это Николай Федорович Бабич. Он не только пианист, он еще и органист, и кандидат искусствоведения, и композитор. И я под его руководством завершил бакалавриат и магистратуру. Собственно говоря, в прошлом году я полностью закончил свое обучение. Ну, вкратце могу сказать, что являюсь лауреатом различных международных конкурсов. Из самых значимых могу отметить премию «Филантроп» 2023 года. Это премия за достижения инвалидов в области культуры и искусства. Я получил там вторую премию в номинации «Инструментальное исполнительство». И еще одна премия была – это специальный приз за искреннее служение искусству второго международного конкурса концертмейстеров «Хиблогерзмава» в прошлом году.
12: Данил, расскажите, пожалуйста, какие конкурсные задания вам нужно было выполнить на этом конкурсе? Мы с вами разговаривали как-то об этом.
13: Хороший вопрос, действительно, потому что я здесь работаю концертмейстером, а это как раз-таки конкурс концертмейстеров, угу. Так что все как раз кстати, да. Во-первых, там был, так же, как и на «Щелкунчике» в свое время было, это там был отборочный тур. Отборочный тур состоял из двух заданий. Во-первых, там нужно было записать видео с вокалистом, иллюстратором. А во-вторых, нужно было исполнить сцену из оперы. Но ее нужно было как исполнить?
12: Чтение с листа, как
13: Чтение с листа, да, как говорят. Но у меня, конечно, никакого чтения с листа не было. Это все надо было учить наизусть. И спасибо советским издателям, которые делали по Брайлю ноты достаточно в большом количестве, потому что благодаря им, например, изданы несколько оперных клавиров, между прочим.
12: А целую сцену из оперы выучить, это нужно какой памятью обладать?
13: Ну, что тут сказать. Это главное только, на мой взгляд, навык определенный.
12: Это была сцена из «Пиковой дамы»?
13: Нет, это была еще сцена из «Евгения Онегина». «Пиковая дама» дальше. Играть еще рано, подождите, в карты. Это был «Евгений Онегин», это была знаменитая сцена дуэли, значит, Ленского и Онегина. И нужно было ее исполнить собственным пением. Понятно, что там никто никаких вокальных подвигов и вокальных данных от тебя не ждет. Но просто они таким образом проверяли, насколько ты понимаешь и знаешь партитуру. Потому что на самом деле концертмейстер – это, я бы сказал, не очень дооцененная профессия. То есть считается, что отчет такого…
12: Нужно... Вышел, поиграл.
13: Вышел, поиграл, да. Или вот как некоторые, я знаю, говорили, ну вот ты просто… Да, и поешь, человек поет, и ты играешь. Да. Вот. А на самом деле это очень тонкая профессия, особенно если говорить об аккомпанементе там, каких-то классических вещей, романс, фарии и прочее, где нужно знать...
12: Много нюансов различных.
13: Много нюансов, да, надо знать. И... А если уж о хоровых партитурах, то вообще, то есть надо знать каждый голос,
12: партию,
13: что, там,
12: да,
13: что вообще там происходит. И вот они проверяли таким образом, насколько человек, видимо, эту партитуру хорошо ощущает и понимает. Вот это были два задания для отборочного тура, которые я сделал, и я прошел на первый тур. На первом туре там нужно было исполнить три произведения с вокалистом, уже иллюстратором, просто-напросто на сцене. У меня, кстати, с собой есть одна из записей с первого тура. Это ария Констанции из оперы «Похищение Сераля» Вольфганга Амадея Моцарта. В этом году, кстати говоря, юбилей этого гения. Я поэтому решил, что будет очень здорово начать программу с музыки такого вот солнечного гения, автора, солнечного характера, да. Очень такой изящный, в стиле рококо. И исполнила ее не менее замечательная певица московская Анастасия Бакулина, прекрасная сопрано. Она очень много поет вещей в стиле барокко, но и не менее прекрасно справляется и с классицизмом, на мой взгляд. Так что я решил вот начать нашу передачу вот с такой записи.

0: на отборочном туре надо было исполнить партитуру целиком, определенный участок. Но там была заключительная сцена этой оперы, трагическая. И второе задание – это была работа с вокалистом. То есть, опять же, давался определенный романс или ария на выбор, и нужно было в течение 15 минут, ну, не более 15 минут, показать на сцене такой как бы открытый урок на работы над этим произведением с одним из солистов театра Станиславского Немировича Данченко, где этот конкурс проходил. Вот, или, как его москвичи очень дружелюбно называют, Стасик, этот театр. Пошли, говорит, в Стасика. Вот. И там нужно было показать то, как ты умеешь работать над произведением не с технической, конечно, стороны, понятное дело, а со стороны концепции, со стороны образного содержания, за что, собственно говоря, концертмейстер отвечает. Ну и со стороны авторского текста, конечно, соблюдение авторского текста. Вот, то есть соблюдение всех нюансов, которые там написаны в нотах. Вот там еще было отдельное задание, связанное с чтением с листа, но в этом задании я по понятным причинам просто-напросто не участвовал. И потом до третьего тура я, конечно, не дошел, но, с другой стороны, в любом случае я рад, что смог вообще поучаствовать в таком испытании серьезно, вживую, что вообще туда прошел. И смог волей судьбы вот так вот удостоиться специального приза вот из рук Хиблы Леварсена Герзмау. Она как раз, собственно говоря, и вручала.
1: Сама вручала?
0: Да-да-да, это она вручала. Тогда вообще была очень такая яркая, запоминающаяся церемония награждения, потому что ее вели Дарья Златопольская и Евгений Владимирович Князев, такой актер. Да, тот самый, который играл Мессинга в знаменитом сериале, насколько я помню, 24-го года. Это был сериал. Вот тот самый. Так что вот примерно как-то так.
1: Данил, а буквально недавно вы участвовали в конкурсе «Дары вдохновения». Что можете сказать по этому конкурсу?
0: Ну, для меня вообще любой конкурс, хоть «Дары вдохновения», хоть какой-то из предшествующих, это вообще, в принципе, какой-то определенный этап и подъем на очередную ступеньку, потому что это возможность и показать себя, и развиваться в дальнейшем, и иногда даже что-то вспоминать из старого, может быть, потому что я, например, на этот конкурс выставил те вещи, которые сочинил еще в детстве, взглянув на них, что называется, по-новому. Там было просто такое условие, поскольку это был конкурс авторской музыки. И, если я не ошибаюсь, он назывался как конкурс самодеятельных авторов, что-то в этом роде. Я участвовал в инструментальной номинации, там нужно было представить три разнохарактерных вещи. То есть там было по условиям вальс, иллюстрация сказочного персонажа обязательно была и произведение на выбор. Я представил там свой вальс, сочиненный еще в детстве, и сочиненную также в детстве маленькую танцовщицу. У меня есть такой цикл пьес по сказке Андерсена «Стойкий лавенный солдатик». Я его писал для баяна, правда, но я еще также, но я сделал и, что называется, на ходу транскрипцию для фортепиано, когда записывал вот это дело для конкурса. И третье произведение, которое там представлял, это было на выбор, это было мое авторское скерцо. Ну, по-итальянски это означает шутка вообще, это музыкальный термин. Вообще это, в принципе, такой музыкальный жанр сам по себе так называется. То есть это пьеса, как правило, такого как юмористического содержания, импровизационного. Есть, конечно, какие-то определенные каноны, формы, но сейчас уже давно этих канонов и форм, как правило, никто не придерживается из современных композиторов. Я просто сделал пьесу немножко такого, самого для себя, кстати, неожиданного, немножко такого хулиганского импровизационного характера и с неожиданными поворотами сюжета. Причем она родилась у меня тоже как-то так вот непредсказуемо, когда я просто сидел и импровизировал за инструментом. У нас, кстати, тоже есть возможность эту запись послушать.

0: И вы заняли в этом конкурсе
1: первое место.
0: Первое место. Первое место. С чем мы вас поздравляем.
1: Спасибо большое.
0: Мы были очень рады. Мы очень рады, что вы пришли работать в наш коллектив, в наш Дом культуры. Это очень большое подспорье как для преподавателей по вокалу, как для руководителей и хора, и студии эстрадного пения. Очень большая помощь. И, конечно же, очень большая помощь от вас в подготовке различных мероприятий. Мы с вами провели замечательное мероприятие, посвященное памяти Клавдии Ивановны Шульженко. Замечательная информация прозвучала для нас о творчестве. Вот вы готовили ее. Очень много различных номеров вами предоставлено в концертах.
1: Спасибо.

помню, как из школы компанией веселой мы в парк бежали раннею весной. И в круг

Когда-нибудь, быть может, мы с вами будем тоже по солнечным аллеям над рекой возить внучат в

0: как на встречу с давним другом. Светлана Ефремова, Даниил Логинов.
1: Знакомство с Даниилом Логиновым мы продолжим в следующей части нашей программы. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
2: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: В студии Виктория Курилина
0: и Александр Калоша. Мы расскажем вам о Республиканском музыкальном фестивале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Наши голоса», который прошел с 16 по 17 апреля в столице, в концертном зале гостиницы «Беларусь». Почти вся команда журнала «Товарищ» работала на этом творческом форуме,
1: которого ждали, к которому готовились не один день.
0: Скажу, даже по таким мероприятиям соскучились. Так мне говорили многие мои собеседники на фестивале. И фестиваль оправдал ожидания наших артистов, для которых музыка в их жизни стала мостом между ними и миром.
1: Впечатлений и встреч у нас было много. И в трех выпусках нашей передачи вы услышите выступления всех участников фестиваля, победителей всех пяти номинаций, которые были заявлены в конкурсе.
0: Я назову эти номинации: «Новые имена», «Вокальные ансамбли малых форм», «Солисты-инструменталисты», «Вокально-инструментальные ансамбли» и «Солисты-вокалисты». А завершился фестиваль галоконцертом, запись которого вы также обязательно услышите.
1: Профессиональную оценку выступлений наших участников давали Кулябина Татьяна Владимировна, концертмейстер, преподаватель цикловой комиссии «Концертмейстерские классы, камерный ансамбль» Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки. Сухарев Александр Валерьевич, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Цитовича. Смелов Филипп Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии искусства эстрады Минского государственного колледжа искусств и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, руководитель вокальной группы «Модус» БГПУ имени Максима Танка. И председатель жюри Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения. Вела концерт Юлия Микинка.
0: Ну, а открыла Республиканский музыкальный фестиваль «Наши голоса» председатель Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Юреня.
2: Добрый день, уважаемые друзья, приглашенные, гости и, конечно, родные мои белтизовцы. Я искренне рада приветствовать сегодня в этом уютном, теплом зале наших очень талантливых людей. Гордость общественного объединения. Я знаю, что вот этот конкурс проводится уже очень много лет. Только название меняется, но не меняется суть. Ведь это не просто фестиваль-конкурс. Это встреча дорогих, близких, практически родных людей. Это общение, это обмен опытом. Это новые эмоции. Поэтому всегда фестиваль для нас с вами – это настоящий праздник. И я хочу, чтобы вот этот праздник продолжался еще многие-многие годы, чтобы вы росли профессионально, как певцы, исполнители, чтобы мы с удовольствием слушали и слышали новые песни, новые произведения, видели на этой сцене новые лица – желательно, конечно, молодые. Пускай растут наши молодые таланты. Вот сегодня на наш фестиваль приехало 140 человек. Из них 94 человека – это участники в номинациях конкурсных. Я только могу посочувствовать сегодня профессиональному жюри. А вас, уважаемые, чуть позже скажу. Очень непростая перед ними будет задача. Я-то вас всех прекрасно знаю. Впервые в этом году мы решили пригласить в качестве участников нашего конкурса нашу молодежь, наших талантливых деток со спецшкол и нашу молодежь студенческую. Надеемся, что сегодня мы увидим и услышим много всего интересного. Поэтому, уважаемые участники, я вам хочу пожелать одного. Пожалуйста, преодолейте свое волнение, достойно преподнесите нам свои конкурсные номера и, самое главное, просто получите удовольствие от своего выступления. Но что касается нашей уважаемой жюри, Я скажу, что нет слов благодарности, потому что вот посмотрите на наших участников. Они такие простые, они такие добрые, они такие талантливые. Люди, которые имеют ограничения по зрению. Но когда к ним приходят профессионалы, люди, которые занимают определенные посты в области культуры, для нас это такая гордость. Нам это так приятно, что нас так ценят, с нами считаются, нас уважают. Уважаемые члены жюри, вам сегодня будет очень сложно. Я, честное слово, вам не завидую. Просто я знаю, какие они талантливые. И как выбрать лучших из лучших – это очень большая задача. Но вы профессионалы. И я думаю, сделаете свое дело правильно, достойно, качественно. Но только прошу об одном. Не просто поставить оценки. Оценить сценический уровень, исполнительский уровень. Но и загляните в душу каждого исполнителя. Вы не представляете, что там творится. С пониманием, с любовью. В добрый путь, уважаемые члены жюри. Ну, а всем присутствующим в зале и организаторам, девочки, всем нам хорошего настроения, только положительных эмоций и настоящего праздника в душе. И позвольте, фестиваль «Наши голоса» Белорусского товарищества инвалидов по зрению считать открытым.
3: Прошу всех встать. Звучит гимн Республики Беларусь.

0: Голос – это больше, чем звук. Это путь, это преодоление, это жизнь. Каждый голос начинается с тишины. Иногда, чтобы услышать самое важное, нужно просто остановиться.
1: На сцене экзарший инклюзивный хор «Радость души» прихода храма священномученика Владимира Хираска города Минска, руководитель Елена Маслова.

0: номинации «Новые имена» были заявлены 18 участников, среди которых два инструментальных ансамбля.
1: Многие участники номинации – воспитанники филиала для незрячих и слабовидящих детей детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска. Перед началом конкурсной программы поговорили с ее заведующей Мариной Доросевой.
2: У нас два инструментальных ансамбля. В первом ансамбле у нас участвуют различные инструменты. Представлены фортепиано, флейта, аккордеоны, ударные инструменты. Второй инструментальный ансамбль включает в себя фортепиано и ударную установку. Также ребята вокалисты, две вокалистки и два инструментальных сольных номера. Это флейта и фортепиано. Кривошей Зарина играет на фортепиано. Маляревич Карина – это флейта. Шишла Ева – вокал. Радзивилл Полина – вокал. И инструментальные ансамбли в составе Ромашка Вера – аккордеон, Тумашек Василиса – флейта, Радзивилл Полина и Виктория – фортепиано, Калюта Стефан – ударная установка. И еще один инструментальный ансамбль – Александров Василий – фортепиано, ударная установка Цедрик Иван и в сопровождении аккомпанемент учитель Фисенко Мария Петровна. Как к любому ответственному мероприятию, мы, конечно же, много репетировали, настраивались, где-то обыгрывали программу, поэтому настроены очень позитивно. Мы очень благодарны, что Белтиз пригласил нас в этом году. Мы впервые участвуем именно в республиканском конкурсе конкретно от Белтиза, потому что до сих пор как-то возможностей наших деток представлять в Беларуси не было. Мы выезжали в Россию, в частности, на различные фестивали, поэтому это здорово, что новое подрастающее поколение имеет возможность показывать свои таланты уже с детского возраста, чтобы понимать, во что они могут вырасти в дальнейшем.
3: Все ребята с инвалидностью по зрению сегодня,
2: да? Да, у нас все детки с инвалидностью по зрению, да.
3: Как вы считаете, вот музыка, насколько влияет вот на ребят в будущем, да, что вот занятие музыкой дает?
2: В нашем понимании, мы уже вот филиал нашей музыкальной школы работает 25 лет, мы в прошлом году отпраздновали юбилей, и можем с уверенностью сказать, что для наших незрячих и слабовидящих детей это, наверное, неотъемлемая часть их жизни, поскольку слуховое восприятие у многих детей, вот этот обостренный слух, и многие живут действительно как бы в мире музыки, и для многих из них это, конечно же, отдушина, конечно же, время, которое они могут провести более интересно, более разнообразно, выразить свои внутренние эмоции, ну и, конечно, для многих ребят это становится профессией, потому что многие наши выпускники получили музыкальное образование и в том числе работают у нас в стенах родной музыкальной школы. Да, три наши выпускницы работают у нас в музыкальной школе. Ну, одна из них известная певица наша Курганова Патриция. Вот, также нотный брайль у нас преподает наша выпускница Себекина Мария Анатольевна. Мы очень рады, что наши дети могут впоследствии становиться нашими коллегами.
3: Как происходил отбор ребят для этого конкурса?
2: Ну, мы старались представить различные номинации, охватить как можно большее количество наших ребят. И, ну, конечно, наиболее талантливых, наиболее трудолюбивых, которые, ну, чего-то уже достигают на других площадках. Потому что наши ребята, на самом деле, участвуют в различных конкурсах, в том числе наравне с детками без инвалидности по зрению. И также являются лауреатами различной степени, и мы ими очень гордимся. Наша самая младшая ученица, ей 9 лет. И ребята, которые уже некоторые заканчивают музыкальную школу, то есть разный возраст. Конечно, когда дети постарше, у них уже есть больше опыта сценического выступления, больше уверенности, может быть, более разнообразный, разноплановый репертуар. Но, тем не менее, малыши тоже делают достаточно успешно первые шаги. И мы стараемся каким-то образом их поддерживать благодаря вот участию в подобных мероприятиях.
4: Меня зовут Зарина, мне 9 лет. Я учусь в 3-м А-классе. Я еще в музыкальной школе учусь.
3: Расскажи, что сегодня будешь представлять, какой номер?
4: Сегодня я буду выступать, играть на фортепиано 2-м номером.
3: Что за композиция?
4: «Мама».
3: Угу. Как часто ты ее исполняла раньше, да, или это премьера?
4: Ну, я часто ее играла на концертах. Я ездила в Смайлевичи, играла там «Маму». И выиграла 2-е место.
3: Почему тебе нравится, да, эта композиция?
4: Ну, она нежная, ласковая, красивая.
3: Как давно ты занимаешься фортепиано, игрой?
4: Я занимаюсь на фортепиано 3 года.
5: Как ты попала в музыкальную школу?
4: В музыкальную школу? Ну, мне мама записала. Я тоже хотела играть на фортепиано.
5: Нравится тебе заниматься?
4: Да, нравится.
5: А чем тебе нравится?
4: Играть на фортепиано, петь.
5: Еще и поешь ты.
4: Угу.
5: Да? Зарина, расскажи, как часто надо заниматься, играть на фортепиано, вот, чтобы уже принимать участие в таких больших конкурсах?
4: Ну, может быть, раз в день.
5: Каждый день ты занимаешься?
4: Угу.
5: Да? Не устаешь? Не надоедает?
4: Устаю. Ну, надоедает тоже немножко.
5: А какие твои самые любимые композиции на фортепиано? Что тебе больше всего нравится?
4: Мне нравится «Ронда». Ну, она такая красивая, радостная.
5: Мама, да? Композиция «Мама». Ты рассказала, угу, что она такая нежная, да? А твоя мама, какая она?
4: Ну, добрая, ласковая, красивая, аккуратная.
5: Как и эта композиция, правда?
4: Угу.
5: Что хочешь пожелать всем деткам, всем участникам этого конкурса?
4: Чтобы они всегда играли на первое место всегда.
5: А ты какое место хочешь занять? Или это для тебя не важно?
4: Ну, в принципе, не важно и важно, но как я сыграю, так получу. Первое место буду очень рада.
6: Меня зовут Ева, мне 10 лет. Я играю на фортепиано и занимаюсь вокалом. Я буду петь и представляю композицию «Мама».
5: Популярная,
6: да,
5: тема у нас «Мама». Расскажи, что это за композиция, как давно ты ее исполняешь?
6: Я ее только, ну, с зимы, где-то с февраля начинаю петь. Где-то так.
5: Когда ты поешь эту песню? Кого ты представляешь? Свою маму вспоминаешь, когда поешь эту песню?
6: Нет, ну, на словах «милая мама, как я тебя люблю», тогда я вспоминаю маму.
5: А какая твоя мама?
6: Ну, добрая, красивая, милая, нежная, ласковая. Такая вот...
5: Своей маме эту песню пела когда-нибудь?
6: Да. Вот и сейчас пою в зале.
5: В зале твоя мама будет присутствовать?
6: Да.
5: Угу. А кто еще с тобой приехал? Кто тебя поддерживает?
6: Никто.
5: Нравится тебе вот принимать участие в этом фестивале?
6: Мне в этом конкурсе больше всего нравится участвовать.
5: Почему?
6: Тут так красиво, потому что тут красиво.
5: А раньше где участвовала, в каких конкурсах?
6: В филармонии выступала. В двух залах была, в большом и в малом.
7: Меня зовут Вера, мне 14 лет, я учусь в 7 классе. Я буду исполнять в ансамбле пьесу «Диксиленд» или «Чибинс», ну, там двойное название. Буду играть там на аккордеоне.
5: Такая хрупкая девочка играет на таком большом аккордеоне.
7: Ну да, но я еще занимаюсь на фортепиано и пою. Мне лучше было бы смотреться в платье и с какой-то прической, потому что кажется, что непонятно, девочка или мальчик, ну, мне так кажется.
5: Такой инструмент, как аккордеон, да? Часто ли ты используешь его в своих выступлениях? И почему и как стала на нем играть?
7: Ну, вообще, я помню то, что как только мы записались в музыкальную школу, то мне сразу вот предложили аккордеон, хотя мама меня хотела на фортепиано отправить. Ну, я тоже это хотела, но я говорила такая: аккордеон тяжелый. А мне говорят: он не тяжелый, попробуй. Я полгода там жим-рожим это все делала, тренировалась, а потом уже у меня вот был период, типа, что я не хотела, а потом подумала: ну классно же, сыграю.
5: Молодец. Сколько лет уже занимаешься в музыкальной школе?
7: 7. Потому что музыка, во-первых, это даже немного успокаивает. Я вообще люблю музыку. Я дома каждый день пою вообще. Иногда в подъездах, на лестницах, вот. Иногда говорят там потише, но все равно музыка — это мое увлечение, и я хочу свою жизнь связать с музыкой. Я буду поступать в колледж. И я хочу еще освоить некоторые инструменты, как укулеле, флейту, ну, может быть, скрипку. И я хочу еще освоить эстрадный вокал, ну, и джазовый тоже.
5: Кроме музыки, какие-то увлечения у тебя есть?
7: Есть. Я люблю рисовать, плести браслеты, ну, люблю общаться с людьми, гулять. И еще люблю играть в шахматы, потому что это очень хитрая, коварная и ну, на мозги действует игра такая умная.
8: Какой у нас хитрый музыкант, оказывается.
9: Расскажи, на кого равняешься из музыкантов? Кто вот тебе нравится вот во всех жанрах, да, которые ты осваиваешь?
7: Ну, мне нравится Люся Чеботина, певица, и мне нравится Зара. Я хочу быть похожими на них, ну, и также хорошо петь. Но мне нравится мой педагог Марина Альгертовна. Я хочу, как она, быть такой тоже смелой, сильной, ну, даже немного, может быть, главной где-то быть.
8: Как готовилась к этому конкурсу?
7: Я дома проигрывала место, я его заболтала, и я переживала, что я типа испорчу. А ансамбль — самое святое правило — не испортить. Если ты сбился, то не надо давать виду, надо как-то маскировать, и надо сделать все, чтобы не подвести своих участников, преподавателя, там, ну, чтобы достойно выступить.
8: Кто сегодня с тобой приехал?
7: Со мной сегодня моя мама. Она будет меня поддерживать.
8: Твоя мама главный фанат?
7: Моя мама тоже училась в музыкальной школе, но она не сильно фанат пения, она больше в игре.
8: Как раз-таки сегодня ты играешь на аккордеоне.
7: Да, и маме это понравится. Я не боюсь сцены, я именно не хочу просто что-то испортить, чтобы сыграть без ошибок. Мне бы, конечно, хотелось бы первое место, мечтать не вредно, но надо постараться все возможное для этого сделать. Я хочу пожелать всем участникам удачи, конечно же, чтобы у всех все получилось.
0: Диплом лауреата первой степени в номинации «Новые имена» вокальное исполнение присудили Марианне Бабич, которая представляла Минскую областную организацию. Вот что она рассказала нам до начала конкурса.
10: Представлю авторскую песню семьи моей. Музыку написал мой брат, мама немного ему помогала, а текст написал мой папа. Музыка Богдана Бабича, слова Виталия Бабича. Песня «Мой Минск». Песня про наш родной город, про столицу нашей родины, Республики Беларусь. В наше нелегкое время очень важно вспоминать свой дом, вспоминать то место, которое нужно беречь. Несмотря на то, что сейчас у нас год белорусской женщины, я решила все-таки петь на патриотическую тему, чтобы поддержать свою родину. Я пою в песне как раз-таки о свободе, о просторах, о величии города, чтобы напомнить всем, что наш город очень прекрасный и нужно гордиться. Очень люблю Немигу, гулять около Свислочи, также в Троицком предместье часто гуляю. Лошадский парк очень нравится, Минск мир, где я живу. Вот. Ну, мне на самом деле везде комфортно, в нашем городе он родной. Несмотря на то, что он большой, для меня он такой очень теплый, душевный городок. Безусловно, за мою творческую жизнь, а у меня она довольно-таки длинная, у меня уже было много фестивалей и сотворений от фонда Юрия Розы и других разных в Москве, в Санкт-Петербурге, но фестиваль от сообщества Белтис — это первый такой интересный опыт. Я очень рада за то, что организаторов получилось сделать этот фестиваль-конкурс. Главное — это творческий посыл, это творческая встреча, знакомства новые. Просто чтобы все дышали музыкой, и все у всех было хорошо. Творчество для меня — это второе дыхание, потому что в самые сложные периоды мне помогала музыка. Я считаю, если человек, допустим, работает юристом, он может увлекаться другим чем-то, и в том числе музыкой. Музыка для души у многих людей, на самом деле, она успокаивает. У кого-то, конечно, это и профессиональная деятельность, но в первую очередь она для души. Если человеку не нравится заниматься музыкой, исполнять, то люди будут это зрители чувствовать, и ничего не получится тогда.
11: Волнуетесь ли вы перед выступлением?
10: Артист, который не волнуется, это плохой артист, потому что волнение, оно бывает разное. Оно бывает как страх, но также оно бывает приятное волнение. Вот у меня уже с моим опытом больше, конечно, приятного волнения, но на сценах, где я не знаю ничего, и подзвучка какая, то есть, да, саундчек, но все равно. То есть небольшое такое волнение как бы за качество, а в большей части у меня удовольствие.
11: Мы желаем вам удовольствия.
10: Спасибо.
12: Дорогие друзья, сейчас прозвучит особенная авторская песня. Плод творчества всей семьи, наполненный любовью к родному городу Минску. Музыка Богдана и Светланы Бабич, слова Виталия Бабича. Песня «Мой Минск». На сцене Марианна Бабич, Минская областная организация «Белтис». Встречайте!

0: Марианна Бабич.
1: Выступлением я, в принципе, довольна. Совершенству нет предела, это надо понимать, но я довольна. Я встретила тут своих друзей, мы с ними часто встречаемся на таких подобных фестивалях. То есть вот такая вот здоровая, такая дружеская атмосфера. В принципе, даже с людьми, которых я не знала, я успела пообщаться. Даже завела контакт визажиста и мастера-колориста.

0: которая нас гримировала. В общем, да. Также, конечно, про выступление мне понравилось. Хороший тут звукорежиссер. Видно было, что большая работа проделана. И на сцене звукорежиссер был, ассистент. Это очень важно, потому что, ну, не всегда, не на всех концертах вот ассистент бегает и за кулисами помогает всем. И не только на репетиции, а на концерте.
1: Не тяжело ли было исполнять такую серьезную композицию, серьезное произведение?
0: Ну, длиной почти в 4 минуты.
1: Да.
0: Это еще мы обрезали один припев. Так было больше. Сложно, потому что сочетается два стиля. Эстрадный вокал, который поется не в миксте, а как бы, ну, условно говоря, на связках. Не люблю так говорить, но условно говоря. И в высоком регистре, в миксте, в таком же, во второй октаве, высокие очень ноты, соль второй октавы там и выше, короче.
1: Вы с юных лет занимаетесь музыкой, почему не пропадает желание ею заниматься? Вот что для вас это?
0: В детстве это было как такое желание на конкурсах с кем-то посоперничать. Ну и как просто проявление своего таланта. Вот, нравилось, когда внимание обращали на меня с хорошей стороны, когда говорили, что... Потом я немножко от этого даже подустала, когда мне говорили, что вот я красиво пою. И когда был такой сложный подростковый период, как-то я не взлюбила немножко музыку. Но благодаря вот современной музыке я начала делать каверы в соцсети разных современных песен. Вот так вернулась любовь и к моему делу. Но музыкой я, кстати, не прекращала заниматься, академической, эстрадной. Ни в каких годах всегда занималась, просто иногда было тяжеловато морально. Но всегда любила. Если бы я совсем не любила, я бы бросила. Сегодня это 99% моей жизни. Я дома пою, я в наушниках всегда слушаю песни, я ночью пою, в 5 утра могу встать петь. Мама такая приходит в комнату: ой, что ты тут делаешь, что ты спать не ложилась, поешь. Подбираю постоянно по слуху без нот произведения, которые услышу там в Ютубе, в ТикТоке. Вот. Ну, в общем, да, я постоянно что-то делаю, еще стихи иногда пишу, такие немножко личные, выговариваясь в них, вот.
1: А, Марьяна, вообще, что сложнее, быть педагогом, учить, как петь других, или готовиться к выступлению самой?
0: Других, потому что я — это я. Я от себя знаю, что ожидать в данный момент, что я чувствую себя, потому что я это, ну, как бы, я со своей душой... В одном теле. Вот. А дети — это другой мир маленький. Или, ну, я с детьми работаю, или же взрослые люди тоже с ними работаю. Во-первых, это эмоциональная отдача, это коннект, это коммуникация. И не всегда легко. Даже если, ну вот, самое главное — отбросить свои какие-то переживания, переключиться и вот делать. Вот это я хорошенько научилась делать за предыдущий год, когда начала работать. То есть, ну, как бы нужно найти каждому подход. И как бы нужно выстроить такое доверие, и в том числе, чтобы не было либерального, попустительского воспитания, не было авторитарности какой-то. То есть нужно демократию, короче, развивать в разумных смыслах. Вот. Mm-hmm. Это в этом сложно. Но чтобы дошло всех то, что я хочу, чтобы всех все в музыкальном плане получалось еще. Вот.
1: Хочется ли продолжать участвовать дальше в каких-то билтизовских музыкальных мероприятиях?
0: Безусловно, особенно в билтизских, потому что хочется поддерживать это, как это называется, сообщество или ассоциация инвалидов по зрению, вот, потому что, ну, они делают большое дело, они собирают всех, они показывают, что вот вы не одни, они дают шанс реализоваться в творческом плане. И, конечно, поддерживать хочу, и, конечно, хочу, чтобы меня приглашали, очень рада.
2: Диплом лауреата второй степени присвоили Лилии Курик, представляющей Могилевскую областную организацию.
3: Я учусь в 11 классе в Шкловской спецшколе-интернат для детей с нарушением зрения. Занимаюсь музыкой с 1 класса, как в школе я пришла на кружок к Герасимовичу Борису Андреевичу. Это как раз-таки мой учитель по музыке. И с тех пор я занимаюсь музыкой, хожу на кружки. 3 года назад закончила детскую музыкальную школу по отделению фортепиано, но хожу на вокал.
1: Почему именно эту песню выбрали для себя? Чем она вам нравится?
3: Эта песня, могу сказать про эту песню немного, эта песня со смыслом, могу сказать так. В этой песне поется про красоту нашей страны.
1: Как часто принимаете участие в таких крупных фестивалях, да? Не было ли страшно?
3: Опыт есть, конечно. Я много раз выступала на конкурсах, много городов, как много. Я в Минске выступала, в Могилеве.
1: На детских конкурсах?
3: На детских конкурсах, да. Сейчас на фестиваль приехала. Конечно, волнительно. Я надеюсь на первое место, честно говоря. На большой сцене выступать, это, конечно, для меня одно удовольствие. Да, волнительно, да, страшно, но это ж того стоит. Для меня музыка, честно говоря, на первом месте. Ну, конечно же, на первом месте всегда семья, но музыка тоже. Да, несмотря на то, что у меня проблемы со зрением, я двигаюсь дальше и участвую во всех конкурсах, занимаюсь, пою.
4: Костюм, да, наверняка подбирали себе, да, как он
3: будет? Да, это будет синяя юбка, что символизирует наше синее небо над головой нашей страны. И блузка будет белая. Сшила мне костюм учительница труда, моя классная руководительница Галина Григорьевна Авдеенко. Юбка до пола, длинная. И ткань хорошая. У меня много песен про Беларусь. «Синий край», «Беловежская пуща», «Беларусь», песня так и называется, «Беларусь», Татьяны Коршук, «Белая Русь», «Куточек Беларуси» Алены Ланской.
4: Кто помогал готовиться, да, вот к сегодняшнему выступлению?
3: Помогал готовиться как раз-таки тот же самый Герасимович Борис Андреевич, мой учитель музыки, за что ему огромное спасибо.
5: Я учитель коррекции. Ее учитель Воронкова Ольга Геннадьевна. Я вот хочу дополнить, что Лиля у нас не только музыкой занимается, она очень такая девочка талантливая, она всегда развивается. Вот я ей поражаюсь, у нее надо поучиться. Она вообще всегда ходит с книгой, она всегда читает. А еще она посещала, ну, сейчас не знаю как, но раньше посещала кружок по шашкам. И вот где-то примерно года 4 тому назад мы на Белтис ездили с ней на соревнования. Да, то есть она не только поет, но вот вообще интересуется разными такими
4: направлениями. Но, однако, музыку, да, ставите вы для себя в приоритет и даже собираетесь поступать, связывать свою жизнь с музыкой.
3: С музыкой, да. Главное – доставить людям удовольствие своей игрой, своим пением.
4: Что хочется вот пожелать себе перед выступлением и всем участникам, которые сегодня будут принимать участие вот в этом фестивале?
3: Ну, первым делом я хочу пожелать участникам этого фестиваля, чтобы у них все получилось, чтобы они не переживали перед выступлениями. Да, конечно, волнение бывает, это нормально. Ну, чтобы они заняли призовые места.
4: О себе.
3: Хорошо выступить и выиграть.

0: Третье место среди вокалистов в номинации «Новые имена» досталось участнику из Витебска, студенту 4-го курса университета имени Машерова Никите Колокольчикову. Ты уже выступал на сцене Билтиза, когда совсем был маленький, да, в школе учился. Ну, перерыв был какой-то такой?
1: Да нет, как такового перерыва вокального не было. Просто я после школы стал меньше выступать на разных фестивалях, конкурсах. Ну, просто потому что в школе нас как-то приглашали постоянно, мы ездили от школы. Вот. А сейчас я либо в университете иногда пою, либо вот с хорусом, так поменьше.
0: Хорус уже будет постоянно у тебя?
1: Да, планируется, по крайней мере, постоянно, да.
0: То есть, взяли?
1: Взяли, да, основательно.
0: Серьезно, основательно. Заслуженный коллектив.
1: Да. Я уже распределился, буду работать на Электе, на предприятии Билтиз в Витебске.
0: Замечательно. В отделе реабилитации?
1: Да, в отделе реабилитации.
0: Немножко о твоих пристрастиях музыкальных.
1: Вообще, петь больше всего нравится современный поп. А я очень рад, что я продолжаю петь, развиваюсь в этой сфере. В любом случае, не нужно расстраиваться, если вдруг кто-то что-то не займет. Мы все сюда приехали, мы все себя покажем. Рано или поздно кто-нибудь что-нибудь все равно займет. Просто надо понимать, что если талант, который есть, просто оставить в себе внутри, то, собственно, никак ты его дальше не разовьешь. Поэтому надо показывать себя, надо пробовать, пытаться. Вот. В любом случае, хуже не будет.
2: Представитель нашей культурной столицы, студент Витебского государственного университета имени Машерова Никита Колокольчиков. В его исполнении прозвучит песня «Вся эта Беларусь моя». Поддержим Никиту аплодисментами.

0: Никита Колокольчиков.
1: А сейчас давайте услышим остальных вокалистов, которые были заявлены в этой номинации.
2: Для нас поет ученица детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска Ева Шишла, концертмейстер Виктория Владимировна Чиванова.

Ева Шишла. Дорогие друзья, благодарим вас за аплодисменты. Они очень нужны нашим юным артистам. А мы с радостью представляем Александру Раковец, воспитанницу Центра дополнительного образования «Контакт» города Минска. В исполнении Александры прозвучит песня «Звезда». Встречайте!

Юная звездочка Александра Раковец. «Ангел летит». Песню с таким волшебным названием для нас подготовила ученица детской музыкальной школы искусств номер 19 города Минска Полина Радивил. Поддержим Полину аплодисментами.

Полина Радивилл. Огромное спасибо, ребята, за ваше творчество. И следующий на сцену нашего фестиваля выйдет учащаяся Василевической специальной школы-интерната Елизавета Дашкевич с песней «Расскажите птице». Встречайте аплодисментами.

Елизавета Дашкевич. Талантливые юные артисты покоряют наши сердца. А сейчас встречайте следующего исполнителя с теплой и душевной историей, наполненной искренними чувствами. На сцене Павел Петручук. С песней «Мы сядем рядышком». Поддержим Павла аплодисментами.

0: Павел Петручук. Приглашаем на сцену студентку Минского государственного колледжа цифровых технологий. Да-да, вы не ослышались. Талантливые люди, талантливы во всем. На сцене Маргарита Биткинеева с песней «Старый рояль».
1: Музыкой я начала заниматься с 3 лет. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано, но моя страсть — это вокал. Мне сейчас 21, и все эти 18 лет я пою. Пою как в эстраде, так и по классике. А сегодня я представляю на сцене песню Александра Ермолова «Старый рояль». Эта песня в моем репертуаре давно, и каждый раз я ее как-то по-новому пою, и вот сегодня я бы хотела, чтобы эта песня запала в сердца слушателей. А сейчас я учусь в Минском государственном колледже цифровых технологий на технико-программиста, но вокал — это главное для меня. Я не программист, это правда, но вокал для меня важнее. И это то, чем я горю, чем я живу, и что меня вдохновляет. Для меня большое счастье, на самом деле, что сегодня очень много моих знакомых будет здесь. Я не знала, что они приедут. И будет очень много встреч. Я как прочитала, кто приедет. Столько встреч. Так приятно. Для меня это, наверное, счастье. И спасибо Белтизу за возможность петь, за возможность выступать, за возможность быть услышанным и вообще за возможность быть в центре такого сообщества, как Белтиз.
0: Встречайте

0: песню.
1: Маргарита Биктинеева. Участники фестиваля продолжают удивлять всех своими необычными талантами, удивительными тембрами и смелостью, конечно же. Следующим на эту сцену выйдет Иван Рудич с песней «Возьми меня с собой».
2: Я Иван Рудич. Родом я из города Бреста. Учусь в Минском государственном музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки на факультете вокальное исполнительство. Я приехал на фестиваль выступать с эстрадной песней Анни Вески «Возьми меня с собой». Музыкой я стал увлекаться очень давно. Я очень любил петь. Начал выступать на сцене в 12 лет. И в областных фестивалях «Белтис», и на концертах города Бреста. И потом решил поступать в музыкальный колледж. Я сначала учился в Гродно 5 лет, а затем я переехал в Жабинку, поближе к дому, уже когда я был в 6 классе. Выступал в городе Могилеве на международном фестивале «Вместе мы сможем больше». Подробнее про песню. Песня «Возьми меня с собой» исполняла Анни Вески. Я буду исполнять ее в другой тональности. Буду исполнять в тональности си бемоль минор. Моя песня не имеет модуляции. Это перехода в другую тональность. Я исполняю вообще разные композиции, песни. Я умею исполнять и романсы, и народные песни. Иногда пою оперные произведения, оперные арии. Но это реже. Я от музыки, которая мне нравится, я от нее получаю огромное-огромное удовольствие. И с огромным удовольствием ее исполняю. У меня есть преподаватель вокала в колледже нашем. Есть преподаватель вокала из Бреста, Людмила Андреевна Синицкая. Я готовлюсь. В колледже я прогоняю свою программу, которая мне нужна, а в Бресте я готовлюсь к различным фестивалям, конкурсам, концертам. Мне учиться очень хорошо, только единственное, у меня проблемы с дирижированием. Это для меня один из самых сложных предметов, в отличие от других. Мне очень нравится, кроме вокала, сольфеджио, пение по нотам, если в переводе с итальянского. Очень нравится музыкальная литература. Очень нравится актерское мастерство, дикторская речь, сценическая речь. Бывает, мои однокурсники и коллеги просят: «Вань, дай нам ноту ре или ноту ми, если мы что-то репетируем группой». Для меня, даже если я не окажусь победителем на этом фестивале, для меня главное участие. Для меня главное участие в любых независимо фестивалях, конкурсах, концертах. Это мне дает, во-первых, опыт, удовольствие. Чем больше выступлений, тем лучше. Ты понимаешь, что ты не волнуешься. Само выступление – это для меня и есть успех. Что я побыл на этой сцене, что я выступил, что я получил удовольствие – это для меня и есть успех и радость.

0: Иван Рудич.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Майкопе завершился межрегиональный этап 3-й всероссийской спартакиады по спорту слепых. В Самарской области введен институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В Сургуте устанавливают новые остановки с голосовым оповещением для слабовидящих пассажиров. В Челябинске прошел праздник для ветеранов ВОС в преддверии 50-летия реабилитационного центра. В Хакасии прошел интеллектуальный конкурс «Что, где, когда» к 35-летию региональной организации. В Мордовии прошел образовательный форум для председателей местных организаций ВОС. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! В Майкопе завершился 5-й межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России – Адыгеи, Волгоградской области, Дагестана, Донецка, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Севастополя, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Состязания проходили по 5 видам спорта – легкой атлетике, шашкам, голуболу, настольному теннису и футзалу. На церемонии открытия присутствовали вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова и председатель комитета Адыгеи по физкультуре и спорту. Участникам зачитали приветственный адрес президента ВОС Владимира Сипкина. По итогам соревнований первое место заняла Республика Адыгея, второе – Краснодарский край, третье – Ставропольский край. 6-й заключительный межрегиональный этап пройдет в Кемерово с 23 по 28 июня. Финал состоится с 9 по 15 августа в Екатеринбурге. 6 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ввел новый институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Это вторая подобная практика в России после Ростовской области. Главным специалистом назначена Екатерина Куприянова, которая сама стала человеком с инвалидностью почти 8 лет назад после ампутации ноги. Она имеет второе высшее образование по социальной работе, прошла программу переподготовки в сфере государственного управления, реабилитации и волонтерства. Губернатор поручил ей сформировать аппарат и приступать к работе. В Сургуте начали монтаж новых остановочных павильонов. На эти цели направлено 114 миллионов рублей. Всего заменят 46 остановок. Они будут выполнены в едином стиле и оборудованы инфракрасными обогревателями, информационными стендами, освещением и камерами видеонаблюдения. Кроме того, на остановках смонтируют электронные табло с расписанием в реальном времени и голосовые оповещения для слабовидящих пассажиров. Надписи сохранят читаемость в темноте за счет высокой контрастности. Завершить монтаж планируют до 30 сентября. 11 июня в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел праздник для ветеранов общества. Директор центра Надежда Топунова открыла мероприятие и отметила, что этот праздник открывает большой цикл мероприятий к 50-летнему юбилею реабилитационного центра. Депутат законодательного собрания Челябинской области Евгений Горшков вручил благодарственные письма ветеранам Ольге Зимаковой, Ольге Уткиной, Владимиру Горячеву, Нине Дудке и Зинаиде Меншутиной. Звучали песни, проходили викторины, а ветераны делились воспоминаниями о работе центра. Каждый получил памятное фото и сладкое. Подарок. 14 июня в Хакасской республиканской организации ВОС прошел республиканский интеллектуальный конкурс «Что, где, когда», посвященный 35-летию организации. В конкурсе приняли участие 4 команды из Абаканской, Саяногорской и Черногорской местных организаций. Конкурс состоял из 3 туров по 12 вопросов в каждом. Победу одержала команда Ассорти из Абаканской местной организации. Все участники получили подарки от республиканской организации. С 8 по 9 июня Мордовская республиканская организация ВОС провела образовательный реабилитационный форум для председателей, предсекретарей местных организаций и актива. В первый день прошел круглый стол в Общественной палате республики. Затем участники посетили мемориальный комплекс строителям Сурского рубежа и парк культуры имени Гагарина. Во второй день состоялся конкурс «Наше местное, самое чудесное», в котором приняли участие команды всех 9 местных организаций. Первое место заняла команда Зубово-Полянской организации, второе – Ичалковской, третье – Ордатовской. Завершился форум обзорной экскурсии по Саранску. И коротко о других событиях. 10 июня в Петровске-Забайкальском на стадионе «Труд» прошли первые соревнования всероссийского марафона «Сила России». Участники соревновались в легкой атлетике и бочче. Среди победителей Сергей Дроздов, Андрей Нуянзин и Дмитрий Турушев. Волгоградская региональная организация ВОС получила в дар от стоматологической поликлиники «Лазурь» двухтомник «Большая книга сказок» для юных читателей. Авторы Сергей и Елена Засяткины. Члены Томской областной организации ВОС отметили День России. Звучали стихи, проходил турнир по шахматам. В Самаре прошел теннисный марафон с участием 3 команд – белый, синий и красный – в честь Дня России. Ставропольская краевая организация ВОС организовала для детей встречу с байкерами. Ребята смогли прокатиться с мотоциклистами и изучить технику. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
3: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
2: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому... Я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября. И, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
3: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
2: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
3: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто бываю в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
2: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
3: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить концтовары и формы, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса, и буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи, попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика, то есть чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
2: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс. В итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
3: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала. Пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал. Но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в 1 класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству, что все у него мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая престижная большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам с с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, ну, очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
2: Лена, ну мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе, и они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
3: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психологию.

0: такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирает только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
1: Беседу продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
0: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
1: И не сможет, да.
0: И не сможет, но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
1: Да, есть такая правда.
0: Есть такая.

0: да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы в семье этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловна.
1: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
0: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только два ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация, для двоих не будет, что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в 10 классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дима, а ты вообще сама как училась?
1: Но в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь и на уровень своего образования тоже.
0: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
1: Ну, на самом деле это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
0: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как шерчик с машерочкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала. И я могу сказать только хорошее. Я даже видела, как она вяжет. Я была поражена, потому что она вяжет на счет. Все узоры у нее прекрасны. У нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове. Но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат, если человек с этим справляется?
1: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
0: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то, пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
1: А то еще
0: Нет,
1: зрение вернется.
0: как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год. или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Ходить, о, какой восторг, да нет. Просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5-м классе,
1: да,
0: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
1: Ну да, угу, да.
0: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
1: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
0: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее. Нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
1: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
0: Пожелание самое простое – побольше оптимизма. Потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
1: Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс».
3: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, друзья, всех приветствую.
3: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
5: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
3: Давай.
5: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о Го, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по гимнастическому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая здесь заложена глубина, как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом. И когда появилась возможность самому приобщиться к Го уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи. Мне быстренько показали правила, объяснили. Я потрогал эту доску, пощупал. И, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и, да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот, в секции по настольному теннису. У нас вот, появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в Го. В промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в Го. Так что моя история такая. И как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
3: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в Го?
5: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
3: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
4: Ну, я как раз с ГО познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
3: Угу. Надежда.
6: А у меня история ГО – это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Ну, я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
5: Надежда, у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
3: Поздравляю.
6: Спасибо.
3: Достижение уже.
6: Да.
3: Давайте разберемся, что же такое ГО, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
5: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, ГО все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, ГО. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионалы на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это ГО. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
6: добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
5: Нет, я не сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
3: То есть один ход берем одну...
6: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
3: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
6: Да.
5: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
3: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
5: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
3: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах, ты ставишь куда-то там вот свой символ, того. А там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
5: Да.
3: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
5: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45. Вот у нас есть
4: 41, 41 черный, 40 белых. На 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
3: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
4: Как раз под все ячейки. Под все. Да.
5: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры «Го». Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят. И я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть. А за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что «Го» — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа, и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
3: И все-таки, почему именно «Го» вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
6: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, давай. Вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет-нет. Но здесь вот го затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
3: Цветочки. Там
6: есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И это, и вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
5: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы, шахматы бесконечные, вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь, шашки мне так никогда особо не нравились почему-то, может быть, тоже потому, что мало фишечек, кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно, и шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст, естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря. Но вот в Азии самое популярное, вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне все это го-го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
3: Даже так?
5: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
4: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да? Вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
3: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
4: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки, а мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу, говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать, камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
3: То есть не копировали?
4: Нет,
3: вот,
4: нет.
3: Образец, а дальше усовершенствовали?
4: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас получается ящик. Сейчас коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки - это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
3: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
4: Черные, белые. В нашем варианте, получается, белые, они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такой пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительные ориентиры, это тоже помогает.
5: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Ко без границ», да, в соавторстве с институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Она тоже, наверное, может рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
3: Да, Надежда.
6: Да, когда я заинтересовалась ГО, У меня такой спортивный азарт проснулся, и я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9 на 9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19 на 19 линий, то есть если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19 на 19 и промежуточные доски 13 на 13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13 на 13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9 на 9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19 на 19.
5: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19 на 19, меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
6: Да.
5: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
4: Она складывается?
6: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются, потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит, мама захотела играть в Го, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Ну, они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит, вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает, вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Го есть. Они в компьютере так и прописываются.
4: Вот как вот. И в шахматах есть.
6: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да. ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру «Го», то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь... Ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить,